0: зеркальный ответ. Заявление прозвучало на фоне решения Молдавии отозвать посла из Москвы для консультации после предполагаемого падения беспилотника на территории республики. Первую в мире трансграничную канатную дорогу планируют открыть в мае следующего года. Она соединит Россию и Китай. Об этом Владимиру Путину сообщил директор Центра развития территории Петр Стрелец.
1: Наш Благовещенский и китайский Хэйхэ находятся друг от друга в нескольких сотнях метров. Не побоюсь этого слова, мы работаем над фасадом нашей Родины, над восточным ее фасадом. И за последнее время на нашем берегу созданы такие крупные инфраструктурные проекты, как международный автомобильный мост, как канатная дорога, которая в процессе строительства, и, разумеется, объекты благоустройства. У нас набережная протяженностью почти 8 километров. Сейчас подали заявку в Книгу рекордов России. Это, возможно, самая большая набережная на территории России.
0: Открытие канатной дороги пройдет в рамках форума «Амур-Экспо». Пропускная способность составит почти 7 тысяч человек в сутки на каждом направлении, протяженность 976 метров. Поездка будет занимать 2,5 минуты. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали межправительственное соглашение о строительстве этой канатной дороги еще в 2015 году. Средняя температура поверхности Мирового океана в июле достигла рекордных 20,96 градуса Цельсия, сообщила Европейская климатическая служба «Коперник». На рост повлиял природный феномен «Эль-Ниньо». Июль этого года стал вторым самым теплым за историю наблюдений на планете. Температура воздуха в среднем составила почти 17 градусов. При этом самым жарким в истории остается июль 2023 года. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Герберт Уэллс. Главы из романа «Человек-невидимка». Читает Александр Бордуков.
5: Глава 16. В трактире «Веселые игроки». Трактир «Веселые игроки» лежит у подножья холма, где начинаются линии трамвая. Трактирщик, опершись своими жирными красными руками о прилавок, беседовал о лошадях с бледным извозчиком, а чернобородый человек, одетый в серое, уписывал сухари с сыром, запивая Бертоном, и разговаривал с отдыхавшим полицейским на американском жаргоне. «Что это за крики?» Бледный извозчик внезапно прервал беседу и уставился сквозь грязную желтую занавеску на низеньком окне трактира, стараясь разглядеть тянувшуюся вверх по холму дорогу. Кто-то пробежал перед окном. «Не пожар ли?» — сказал трактирщик. Слышались приближающиеся шаги. Тяжелый бег. С шумом открылась дверь, и в комнату вбежал Марвель, весь в слезах, растрепанный, без шляпы и с разорванным воротом куртки. Судорожно обернувшись, он пытался закрыть дверь, но Блок держал ее полуоткрытой. «Идет!» — заревел Марвель полным ужаса голосом. «Идет, невидимка! За мной по пятам! Ради бога, помогите, помогите, помогите!»
6: «Закройте двери», — сказал полицейский. «Кто идет? Что за шум?»
5: Он подошел к входной двери, отцепил ремень, и дверь захлопнулась. Американец закрыл вторую дверь. «Ой, пустите меня внутрь», — сказал Марвель, дрожа и плача, но все еще не выпуская из рук книг. «Ой, батюшки, пустите! Заприте меня где-нибудь! Говорю вам, он идет следом за мной. Я удрал от него. Он сказал, что убьет меня, и уж будьте покойны, убьет!»
6: «Не бойтесь, тут вы в безопасности», — сказал чернобородый человек. «Двери закрыты, в чем дело?»
5: «Ой, пустите», — повторял Марвель. В это время в запертую дверь внезапно раздался удар, потом частый стук и громкие крики. Марвель громко вскрикнул.
6: «Хелло!» — закричал полицейский. «Кто там?»
5: Мистер Марвель, как сумасшедший, тыкался в стены, принимая их за двери. «Он убьет меня!» — кричал он.
6: У него в руках нож или что-то другое. Ради бога!» «Вот», — сказал трактирщик, — «идите сюда». И он пропустил Марвеля за прилавок. Мистер Марвель бросился туда. Крики за дверью продолжались. «Не открывайте двери!» — закричал Марвель. «Пожалуйста, не открывайте, а то куда же я спрячусь?»
7: «Так это значит, невидимка?» — спросил чернобородый человек, заложив одну руку за спину. «Ну что ж, пожалуй, пора уж и посмотреть его».
5: Вдруг окно трактира разлетелось вдребезги, и снаружи поднялась беготня и крики. Полицейский влез на скамейку, высунув голову в окно, и старался разглядеть, кто это там возле двери. Спустился на пол, подняв брови. «Это он», — сказал полицейский. Трактирщик стал перед дверью в соседнюю комнату, куда заперли мистера Марвеля, поглядел на разбитое окно и присоединился к остальным. Все вдруг затихло.
7: «Жаль, у меня нет при себе дубинки», — сказал полицейский, нерешительно подходя к двери. «Как откроем дверь, так он сейчас и войдет. Ничем его не остановишь».
5: «А вы не особенно торопитесь открывать дверь», — заботливо заметил бледный извозчик.
6: «Отодвиньте болты», — сказал чернобородый. «А если он войдет, то...» И он показал револьвер в руке.
7: «Это не годится», — сказал полицейский. «Это, пожалуй, дойдет до убийства». «Я знаю, в какой я стране нахожусь», — возразил чернобородый. «Я буду целиться в ноги. Отодвиньте болты. Только уж, пожалуйста, с этой штукой не становитесь сзади меня», — сказал трактирщик, заглядывая за занавеску. «Ладно», — ответил чернобородый, нагнулся и отодвинул болты, все время держа револьвер наготове. Трактирщик, извозчик и полицейский оглядывались кругом. «Войдите», — тихо произнес чернобородый, отступая назад и глядя на запертую дверь. Револьвер он держал за спиной. Но никто не входил, и дверь не открывалась. Когда спустя 5 минут второй извозчик осторожно заглянул в трактир, то все еще стояли в выжидательном положении, а из соседней комнаты выглянула какая-то испуганная физиономия.
8: «А вы все двери заперли?» — спросил Марвель. «Он тут, наверное, вертится возле, вынюхивает все, ведь он хитер, как черт!»
7: «Батюшки!» — воскликнул пузатый трактирщик. «А черный ход? Надо посмотреть! Вот так-так!»
5: Он беспомощно озирался вокруг. Дверь в соседнюю комнату захлопнулась, ключ щелкнул в замке.
7: «Понимаете, есть еще дверь во двор и отдельный ход! Дверь во двор!»
5: И с этими словами он выскочил из-за прилавка. Через минуту он вернулся с кухонным ножом в руках.
7: «Дверь во двор была открыта», — сказал он, и толстая нижняя губа его отвисла.
6: «Он, может, находится сейчас уже где-нибудь тут, в доме», — сказал первый извозчик.
7: «В кухне его нет», — сказал трактирщик. «Там две женщины. Я по всей кухне прошел вот с этим ножом, ни одного уголка не пропустил. И они тоже не думают, что он вошел в кухню. Они заметили?»
6: «Да вы хоть теперь-то заперли черный ход?» — спросил первый извозчик.
7: «Не маленький. Догадался, конечно», — ответил трактирщик.
5: Чернобородый человек спрятал револьвер.
6: Но в ту же самую секунду дверца прилавка захлопнулась, лязгнула задвижка, дверная ручка с оглушительным шумом отскочила, и дверь в соседнюю комнату открылась настежь. Они услыхали, как мистер Марвель взвизгнул, как пойманный заяц, и через прилавок все полезли ему на помощь. Чернобородый выстрелил. Зеркало в соседней комнате треснуло, и осколки его со звоном рассыпались по полу. Войдя в комнату, трактирщик увидел. Марвель как-то странно корчился и как будто боролся с дверью, которая вела во двор и в кухню. Пока трактирщик стоял в нерешительности, дверь открылась, и Марвель был втащен в кухню. Оттуда понеслись крики и звон разбитой посуды. Марвель, опустив голову, упорно пятился назад, но его дотащили до выходной двери и отодвинули болты.
5: Полицейский проскочил мимо трактирщика, влетел в кухню, за ним один из извозчиков, и схватил невидимую руку, которая держала за шиворот Марвеля. Но тут полицейский получил удар в лицо и, пошатнувшись, отступил назад. Дверь раскрылась, и Марвель сделал отчаянную попытку спрятаться за нее. В это время извозчик что-то поймал. «Я держу его!» — закричал извозчик. Красные руки трактирщика тоже вцепились в невидимое. «Тут поймали!» — крикнул он. Мистер Марвель, освободившись, упал на пол и попытался проползти между ногами боровшихся людей. Борьба сосредоточилась теперь на пороге. Впервые раздался голос невидимки, который громко вскрикнул, так как полицейский наступил ему на ногу. Затем невидимка стал отчаянно орать и замолотил кулаками. Извозчик вдруг взвыл и скрючился, получив удар под ложечку. Дверь из гостиной в кухню захлопнулась и прикрыла отступление мистера Марвеля. Люди в кухне вдруг заметили, что они борются с воздухом.
6: «Куда же он девался?» — крикнул Чернобородый. «Неужели на улицу?»
5: «Сюда!» — сказал полицейский, выходя на двор и останавливаясь. Мимо его головы пролетел кусок черепицы и ударился о кухонный стол среди посуды. «Я ему покажу!» — крикнул Чернобородый и, вынув револьвер, стал стрелять. За плечом полицейского блеснула сталь револьвера, и в сумрак, по тому направлению, откуда была брошена черепица, полетели одна за другой 5 пуль. Стреляя, Чернобородый описывал рукой горизонтальную дугу, так что выстрелы ложились по маленькому дворику, как спицы в колесе. И затем молчание.
6: 5 пуль, — сказал Чернобородый. «Вот так-то лучше будет. Эй вы, дайте кто-нибудь фонарь. Пойдем и поищем где-нибудь тело».
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем главы из романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка».
5: Глава 17. Посетитель доктора Кэмпа. Доктор Кэмп продолжал писать в своем кабинете, пока его внимание не привлекли выстрелы. «Крак-крак-крак!» — сыпались они один за другим. «Ого!» — воскликнул доктор Кэмп, взяв ручку с пером в рот и прислушиваясь. «Кто это стреляет из револьверов в Бердеке? Что еще такое придумали эти ослы?» Он подошел к южному окну, открыл его и, облокотившись на подоконник, стал вглядываться в ночной город. Сеть окон, бисеринки газовых ламп, магазины, черные промежутки крыш и дворов. «Как будто там внизу, возле игроков, толпа», — сказал Кэмп и продолжал наблюдать. Тут он отвел глаза от города и стал смотреть вдаль, дальше, туда, где светились огни кораблей и сияла пристань, небольшой многогранный павильон, сияла, как драгоценный камень желтого цвета. Луна в первой четверти висела над западной стороной холма, звезды горели светло и почти тропически ярко. Минут через 5 мысль доктора Кэмпа унеслась далеко в мечтах о социальном устройстве будущего и окончательно потерялась в беспредельности времен. Доктор Кэмп поднялся, снова закрыл окно и вернулся к письменному столу. Приблизительно через 1 час после этого у входной двери раздался звонок. С тех пор, как Кэмп услыхал выстрелы, работа его шла вяло, и он то и дело отвлекался и надолго задумывался. Когда раздался звонок, Кэмп оставил работу и стал прислушиваться. Он слышал, как прислуга пошла открывать дверь, ждал. Вот сейчас застучит по лестнице. Но ничего не было слышно. «Странно что-то», — сказал доктор Кэмп. Он попытался снова приняться за работу, но это ему не удалось. Тогда он встал, вышел из кабинета и спустился по лестнице на площадку. Там он позвонил, и когда в зале внизу появилась горничная, он, наклонившись через перила, спросил ее:
9: «Это что, принесли письмо?» «Просто случайный звонок, сударь», — ответила горничная.
5: «Я что-то нервничаю сегодня», — сказал себе доктор. Он вернулся в кабинет и на этот раз решительно уселся за письменный стол. Через несколько минут он был уже весь поглощен работой. В комнате слышалось только тиканье часов да тихий скрип пера, двигавшегося по бумаге в самом центре светлого круга от лампы. Было 2 часа ночи, когда доктор Кэмп решил бросить работу. Он поднялся, зевнул и отправился наверх в спальню. Он уже снял сюртук и жилет, когда вдруг почувствовал, хочется пить. Взял свечу и спустился вниз в столовую, поискать там сельтерской и виски. Научные занятия сделали доктора Кэмпа весьма наблюдательным человеком. Возвращаясь из столовой, он заметил темное пятно на линолеуме возле циновки, лежавшей внизу у первой ступеньки. Доктор поднялся уже наверх, как вдруг случайно задал себе вопрос. Откуда могло появиться это пятно на линолеуме? Очевидно, подсознание в душе доктора продолжало свою работу. Как бы то ни было, он вместе со своей ношей вернулся обратно вниз, поставил сифон и виски на пол, нагнулся и стал исследовать пятно. Без особенного удивления он пришел к выводу, что оно по липкости и цвету похоже на запекшуюся кровь. Взяв снова в руки свою ношу, Кэмп поднялся наверх, все время озираясь по сторонам и стараясь объяснить себе, откуда же могло появиться кровавое пятно. На площадке он заметил нечто такое, что заставило его в изумлении остановиться. Ручка двери, ведущей в его спальню, была в крови. Он взглянул на свою собственную руку. Рука была совершенно чиста. Тут он вспомнил еще, что когда он вышел из кабинета, дверь в спальню была открыта. Следовательно, он к ручке двери совсем не прикасался. Он пошел прямо в спальню. Вид у него был совершенно спокойный, разве только несколько более решительный, чем обыкновенно. Оглядывая комнату, Кэмп остановил внимание на том виде, в котором была кровать. На одеяле была лужа крови, а простыня была разорвана. Когда он входил в спальню первый раз, он этого не заметил, так как прошел прямо к туалету. На одном конце постель была смята, как будто на ней только что сидели. Тут Кэмпу смутно послышалось, как будто кто-то тихо сказал: «Господи, да ведь это Кэмп!» Но доктор Кэмп не верил галлюцинации. Он стоял и глядел на скомканную постель. Слышал ли он действительно чей-то голос? Кэмп снова поглядел вокруг себя, но ничего не заметил, кроме беспорядочно смятой и испачканной кровью постели. Затем он ясно услышал какое-то движение в комнате возле умывальника. Все люди, как бы они ни были интеллигентны и образованы, все же инстинктивно несколько склонны к суеверию. Жуткое чувство охватило доктора Кэмпа. Он затворил дверь спальни, подошел к туалетному столу и поставил на него свою ношу. Вдруг он вздрогнул. В воздухе между ним и умывальником висел сложенный и окровавленный бинт. Он изумленно уставился на бинт. Это был пустой бинт, аккуратно связанный, но совершенно пустой. Кэмп хотел подойти и схватить бинт, но чье-то прикосновение остановило его, и он услыхал какой-то голос, теперь уже совсем рядом. «Кэмп!» — позвал голос. «А?» — Кэмп разинул рот. «Не пугайтесь!» — продолжал голос. «Я невидимка!» Кэмп некоторое время ничего не отвечал, только по-прежнему удивленно глядел на бинт. «Невидимка?» — переспросил наконец Кэмп. «Я невидимка!» — повторил голос. Кэмпу припомнилась история, над которой он так усердно смеялся еще сегодня утром.
9: Но тут сразу он, по-видимому, не очень испугался и удивился. Только впоследствии он отдал себе полный отчет в своих ощущениях. «Я думал, все это выдумка», — сказал Кэмп. И мысленно он все еще повторял те же самые, что и утром, доказательства.

0: рту встретила невидимые пальцы. При этом прикосновении Кэмп отшатнулся и изменился в лице. «Ради бога, Кэмп, не пугайтесь! Мне так тяжело, и мне нужна помощь! Постойте!» Невидимая рука схватила Кэмпа за плечо. Кэмп ударил по ней. «Кэмп!» — воскликнул голос. «Кэмп, не пугайтесь!» И рука невидимки еще крепче вцепилась в Кэмпа. Кэмпа охватило бешеное желание высвободиться. Рука забинтованного невидимки вцепилась в плечо Кэмпа, его сшибло с ног и бросило навзничь на кровать. Кэмп открыл было рот, чтобы крикнуть, но в ту же секунду край простыни очутился у него между зубами. Невидимка держал очень крепко, но руки у Кэмпа еще были свободны, и он, как бешеный, колотил ими куда попало. «Да будьте же благоразумны», — сказал невидимка, крепко держа Кэмпа, несмотря на осыпавшиеся удары. «Боже мой, вы доведете меня сейчас до бешенства!» «Лежите спокойно, дурак вы этакий!» — проревел невидимка в самое ухо Кэмпа. Еще минуту Кэмп продолжал барахтаться и, наконец, затих.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка».
0: «Если вы крикнете, я размозжу вам голову», — сказал невидимка, вынимая простыню изо рта Кэмпа. «Я невидимка. Это не выдумка и не фокус. Я действительно невидимка. И мне нужна ваша помощь. Я не сделаю вам ничего плохого, если только вы не будете вести себя как сумасшедший дурак. Неужели вы не помните меня, Кэмп? Гриффин! Мы же вместе были в университете!» «Дайте мне встать», — сказал Кэмп. «Я никуда не убегу. И дайте мне минуту посидеть спокойно». Он сел на кровать и пощупал себе плечо. «Я Гриффин. Был в университете вместе с вами. Я сделал себя невидимым. Я самый обыкновенный человек, человек, которого вы знали, но мне удалось обратить себя в невидимку». «Гриффин?» — переспросил Кэмп. «Да, Гриффин», — ответил голос. «Я был в университете в одно время с вами, только моложе вас. Ну, помните, почти альбинос, 6 футов ростом, такой широкоплечий, бело-розовый с красными глазами. Я еще получил медаль за работу по химии, помните?» «Ничего не понимаю», — сказал Кэмп. «Голова у меня совсем помутилась. Какой все это имеет?»

быть костюм. Кэмп пробормотал что-то вполголоса и, подойдя к платяному шкафу, вынул оттуда костюм темно-красного цвета. «Подойдет?» — спросил он. Платье было у него взято. С минуту оно висело неподвижно в воздухе, затем как-то странно заколыхалось, вытянулось во всю длину, застегнулось, опустилось в кресло. «Теперь не мешало бы иметь кальсоны, чулки и туфли», — произнес отрывисто невидимка, — «и поесть». «Ладно, все получите, но это самое нелепое происшествие в моей жизни». Кэмп вынул из комода все, что просил невидимка, и спустился вниз за едой. Он принес несколько холодных котлет, хлеба и, пододвинув небольшой столик, поставил все это перед гостем. «Обойдусь и без ножа», — сказал невидимка, и котлета повисла в воздухе. Послышалось чавканье. «Я всегда люблю выпить перед едой», — сказал невидимка с набитым ртом, жадно глотая пищу. «Странная привычка». «Надеюсь, рука у вас в порядке?» — сказал Кэмп. «Ничего», — сказал невидимка. «Из всего удивительного и чудесного? Вот именно. Но как это странно, что именно к вам я попал для перевязки. Это моя первая удача. Впрочем, я так рассчитывал проспать эту ночь в вашем доме. На это вы должны уж согласиться. Страшно неудобно, что кровь-то мою видать. Не правда ли? Целая лужа. Ага. Да ведь кровь сейчас же делается заметной, как только свернется. Мне удалось изменить только живую ткань, да и то только пока я сам жив. Вот уж 3 часа, как я здесь». «Но как же это вы сделали?» — начал Кэмп возбужденно. «Черт возьми, вся эта история от начала до конца — сплошная нелепость». «Напрасно вы так думаете», — сказал невидимка. «Все это совершенно разумно». Он потянулся и взял бутылку. Кэмп с изумлением глядел на платье, поглощавшее виски. Луч света от свечки, проходя сквозь дырочку на правом плече, образовал светлый треугольник под левыми ребрами. «Что это были за выстрелы?» — спросил Кэмп. «Как началась пальба?» «Там был один дурак, ну, вроде что ли, мой товарищ, черт бы его побрал. Он пытался украсть у меня деньги, и это ему удалось сделать». «Что, он тоже невидимка?» «Нет». «Ну? А нельзя ли мне еще чего-нибудь покушать? Потом все расскажу по порядку. Уж очень я голоден, да и больно изрядно. А вы хотите, чтобы я вам истории какие-то рассказывал?» Кэмп поднялся. «Значит, не вы стреляли?» — спросил он. «Нет», — ответил гость. «Это стрелял наобум какой-то дурак, которого я никогда раньше не видал. Многие из них там перепугались, да они все струсили меня. Черт бы их побрал. Но вот что, Кэмп, я еще есть хочу. Пойду посмотрю внизу, нет ли там еще чего-нибудь», — сказал Кэмп. «Боюсь, найдется немного». Покончив с едой, а поел он основательно, невидимка попросил сигару. Он свирепо откусил у ней конец, прежде чем Кэмп успел разыскать ножик, и выругался, когда наружный листик сигары отстал. Странно было видеть его курящим. Рот его и горло, глотка и ноздри представлялись в виде клубка крутящегося дыма. «Что за славная штука табак!» — сказал невидимка, сильно затянувшись. «Я счастлив, что попал на вас, Кэмп. Вы должны мне помочь. Подумать только, как раз теперь натолкнуться на вас. Я сейчас в дьявольском положении. Мне кажется, я помешался. Чего только я не пережил. Но, скажу я вам, мы натворим еще кое-что». Он выпил еще виски и сельтерской. Кэмп встал, оглянулся кругом и из соседней комнаты принес стакан и себе тоже. «Дико это все, но я все же думаю выпить». «Вы мало изменились, Кэмп, за эти 12 лет. Вы, блондины, мало меняетесь. Вы остались таким же хладнокровным и методичным, как раньше. Мы будем работать вместе. Вот что я вам скажу». «Но как же вы это все сделали?» — спросил Кэмп. «И как вы стали таким?» «Ради бога, дайте мне спокойно покурить немного. Потом я вам все расскажу сначала». Но в эту ночь невидимка не рассказал ничего.
Рука у него стала...

становилось все хуже. Его стало лихорадить, и он чувствовал себя совершенно измученным. Его больное воображение все возвращалось к сценам погони на холме и драки возле трактира. Он начал было свой рассказ, но сейчас же сбился и стал говорить бессвязно о Марвеле, начал курить быстрее, голос сделался сердитым. Кэмп все же старался извлечь из его рассказа что можно. «Он боялся меня. Я ясно видел, что он меня боится», — повторил несколько раз невидимка. «Он хотел удрать от меня и все время только об этом и думал. Какой я был дурак!» «Негодяй! Я был взбешен, чуть не убил его!» «А где же вы достали деньги?» — вдруг спросил его Кэмп. Невидимка замолчал на минуту. «Сегодня я не могу вам этого сказать», — ответил он. Вдруг застонал и, согнувшись, схватился невидимыми руками за невидимую голову. «Кэмп», — сказал он, — «я не спал уже почти трое суток. За все это время мне удалось вздремнуть только час или два. Я должен поспать». «Ладно», — ответил Кэмп, — «располагайтесь тут, в моей комнате». «Но как могу я спать? Если я засну, он уйдет». «Эх, да не все ли равно?» «В каком положении ваша рана?» «Пустяки. Царапины и немножко крови. О, Господи, как я спать хочу!» «Почему же вам не заснуть?» Невидимка, казалось, посмотрел на Кэмпа. «У меня есть особые причины не желать, чтобы мои ближние изловили меня», — медленно проговорил он. Кэмп вздрогнул. «И дурак же я!» — воскликнул невидимка, ударив кулаком по столу. «Я сам внушаю вам эту мысль!»

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Герберт Уэллс. Главы из романа «Человек-невидимка». Читает Александр Бордуков.
2: Глава 18. Невидимка спит. Несмотря на изнеможение и полученные раны, невидимка все же не пожелал довериться обещаниям Кэмпа, что на свободу его не будет допущено никаких посягательств. Он сам осмотрел оба окна в спальне, поднял шторы и открыл ставни. Надо было проверить Кэмпа, убеждавшего, что этим путем в случае надобности можно бежать. Там за окном была тихая, спокойная ночь. Над дюнами заходил новый месяц. Затем невидимка осмотрел ключи спальной и обе двери в уборную, чтобы убедиться, что и с этой стороны никакой опасности не грозит. Окончив осмотр, невидимка заявил, наконец, что он спокоен. Он остановился перед камином, и Кэмп услыхал звук зевка. «Мне очень жаль, — сказал невидимка, — что я не могу сейчас же рассказать вам все, что я сделал. Но у меня положительно нету сил. Это нелепо, спору нет, это чудовищно. Но верьте мне, Кэмп, несмотря на все доводы, которые вы сегодня утром приводили, это все же возможно. Я сделал открытие. Я думал сохранить это открытие в тайне, но это невозможно. Мне необходим помощник. А вы? Чего только мы не сможем сделать вдвоем. Впрочем, оставим все это до завтра. Теперь, Кэмп, я должен заснуть, или я умру». Кэмп стоял посреди комнаты, глядя на безголовое платье. «Я думаю, надо вас оставить одного», — сказал он. «Это прямо невероятно. Таких три факта, которые переворачивали бы вверх дном все мои теории, нет, я с ума сойду. Но ведь это все самая настоящая действительность. Не надо ли вам еще чего-нибудь? Только пожелайте мне спокойной ночи». Он боком направился к двери. Вдруг халат быстро подошел к нему. «Помните, — произнес невидимка, — никаких попыток поймать или задержать меня. Не то...» Кэмп слегка изменился в лице. «Ведь я, кажется, дал вам слово, — сказал он. Кэмп вышел, тихонько затворив за собой дверь. Немедленно щелкнул замок, невидимка заперся. Пока Кэмп стоял, не двигаясь, с выражением пассивного удивления на лице, послышались быстрые шаги, и дверь в уборную также оказалась запертой. Кэмп ударил себе рукой по лбу. «Не во сне ли я все это вижу? Я ли помешался, или весь мир с ума спятил?» Он засмеялся и потрогал рукой запертую дверь. «Какая-то вопиющая нелепость! Какой-то невидимка! Выгнал меня из моей собственной спальни!» Кэмп подошел к верхней площадке лестницы и снова оглянулся на запертые двери. «Неподлежащий сомнению факт», — произнес он, дотрагиваясь до своей слегка царапанной шеи. «Самый подлинный факт! Но...» Он безнадежно покачал головой, повернулся и спустился вниз. В столовой зажег лампу, вынул сигару и начал шагать, испуская бессвязные восклицания и время от времени рассуждая сам с собой. «Невидимка», — говорил Кэмп, — «существует ли такая вещь, как невидимое животное? В море — да. Там таких животных тысячи, миллионы микроскопических существ. И потом медузы, да. В море невидимых существ больше, чем видимых. Я никогда прежде об этом не думал. И в прудах. Все эти микроскопические организмы, живущие в прудах, эти кусочки бесцветной прозрачной слизи. Но в воздухе? Нет, это невозможно. А в конце концов, почему бы и нет? Но если бы человек был даже стеклянный, так и то он был бы видим. Кэмп глубоко задумался. Прежде чем он заговорил снова, были выкурены три сигары, и белый пепел их рассыпался по ковру. Да и то Кэмп издал только одно восклицание. Затем он повернулся, прошел в свою маленькую приемную и зажег там газ. Это была маленькая комната, так как доктор Кэмп не занимался практикой. Тут лежали газеты. Был здесь, между прочим, и утренний номер, развернутый и небрежно брошенный в сторону. Кэмп схватил газету, перевернул листы и прочел сообщение о странной истории Вайпинге. Тот самый рассказ, который в Портстоу матрос с таким трудом читал Марвелю. Кэмп быстро пробежал газету. «Закутан!» — воскликнул Кэмп. «Переодет! Скрывался!» По-видимому, никто не знал о его несчастье. Что он, черт возьми, задумал? Он уронил газету и стал чего-то искать глазами. «Ага!» — воскликнул он. «Тут лежала еще неразвернутая Сент-Джеймсская газета. За нее и схватился Кэмп. Сейчас узнаем всю правду», — сказал он и раскрыл газету. В глаза ему бросились два столбца. Целый городок в Сессексе помешался. Так стояло в заголовке. «Господи!» — воскликнул Кэмп, жадно пробегая рассказ о вчерашних событиях в Вайпинге, описанных нами выше. Дальше были перепечатаны сведения из утренней газеты. Кэмп еще раз прочел их. Бежал по улице, рассыпая удары направо и налево. Джафферс в бессознательном состоянии, мистер Гекстер получил сильные повреждения и все еще не может дать показаний относительно виденного им. Тяжелое оскорбление нанесено священнику, женщина заболела от ужаса, окна перебиты. Вся эта необычайная история, вероятно, выдумка, слишком интересна, чтобы не напечатать. Кэмп уронил газету и стал бессмысленно глядеть перед собой. «Вероятно, выдумка», — повторил он. Схватил газету и снова прочел все сначала до конца. «Но при чем тут бродяга? Какого черта гнался он за бродягой?» И Кэмп вдруг опустился на операционную кушетку. «Это не только невидимка», — сказал он, — «но и помешанный. Мания убийства». Взошла заря, и бледные лучи ее смешались с газовым светом и сигарным дымом в столовой, а Кэмп все еще шагал из угла в угол, стараясь понять невозможное. Заснуть он не мог, так как был слишком возбужден. Сонные слуги, застав его в таком виде в столовой, склонны были думать, что на него подействовало так скверно переутомление работой. Кэмп отдал необычное, но совершенно ясное приказание приготовить завтрак на двоих, в кабинете наверху и затем убираться вниз. Кэмп продолжал шагать по столовой, пока не пришли утренние газеты. В них о невидимке говорилось очень много, но нового почти ничего не было. Имелось лишь подтверждение событий вчерашнего вечера и плохо составленный отчет о другой замечательной истории в Порт-Бердеке. Таким путем Кэмп в основных чертах познакомился с событиями, имевшими место в «Веселых игроках». В утренней газете Кэмп впервые встретил имя Марвеля. «Он заставил меня быть при нем целых 24 часа», — заявлял Марвель. Айпингская история была дополнена некоторыми мелкими фактами, из которых наиболее интересным было повреждение проволоки. Но во всех этих рассказах не было ничего, что бросало бы свет на связь между невидимкой и бродягой, так как мистер Марвель не упоминал совершенно ни о трех книгах, ни о деньгах, которыми он был нагружен. Недоверчивое отношение к событию уже исчезло, и целая армия репортеров принялась за тщательное исследование всего дела. Кэмп с жадностью прочитывал все, что имело какое-либо отношение к этим событиям. Он послал горничную купить все утренние газеты, какие только она сможет достать. Кэмп с жадностью проглотил и эти газеты. «Он невидим», — сказал Кэмп. «И кроме того, если судить по газетам, то дело идет о возбужденном состоянии, переходящем в помешательство. Чего только он не сможет наделать. А между тем он сейчас наверху, свободный, как ветер. Ну, что же мне делать? Скажем, например, не будет ли бесчестно с моей стороны, если... Впрочем, нет. Он подошел к маленькой неприбранной конторке в углу и начал писать записку. Написав половину, он разорвал ее и написал другую. Перечитал ее, задумался. Потом взял конверт и надписал адрес: полковнику Эдей, порт Бердок. Невидимка проснулся как раз, когда Кэмп был занят этим. Он проснулся в дурном настроении. Кэмп, чутко прислушивавшийся ко всяким звукам, услыхал шлепанье его ног в спальне наверху. Затем слышно было, грохнул стул, и вдребезги разлетелся большой стакан с умывальника. Кэмп поспешил наверх и торопливо постучался в дверь спальни.
1: Мы читали главы из романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка».
3: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Аркадий и Борис Стругацкие. Фрагмент из повести «Понедельник начинается в субботу». Читает Михаил Черняк.
1: Я вышел на площадь и остановился перед киоском с газированной водой. Я точно помнил, что мелочи у меня нет, и знал, что придется разменивать бумажку, и уже заготовил заискивающую улыбку, потому что продавщицы газированной воды терпеть не могут менять бумажные деньги. Как вдруг обнаружил в кармане джинсов пятак. Я удивился и обрадовался, но обрадовался больше. Я выпил газированной воды с сиропом, получил мокрую копейку сдачи и поговорил с продавщицей о погоде. Потом я решительно направился домой, чтобы скорее покончить с ЕУ и ТО и заняться рационал-диалектическими объяснениями. Копейку я сунул в карман и остановился, обнаружив, что в том же кармане имеется еще один пятак. Я вынул его и осмотрел. Пятак был слегка влажный, на нем было написано 5 копеек 1961, и цифра 6 была замята неглубокой выщербленкой. Может быть, я даже тогда не обратил бы внимания на это маленькое происшествие, если бы не то самое мгновенное ощущение, уже знакомое мне, будто я одновременно стою на проспекте Мира и сижу на диване, тупо разглядывая вешалку. И так же, как раньше, когда я тряхнул головой, ощущение исчезло. Некоторое время я еще медленно шел, рассеянно подбрасывая и ловя пятак. Он падал на ладонь все время решкой и пытался сосредоточиться. Потом я увидел гастроном, в котором утром спасался от мальчишек, и вошел туда. Держа пятак двумя пальцами, я направился прямо к прилавку, где торговали соками и водой, и без всякого удовольствия выпил стакан без сиропа. Затем, зажав сдачу в кулаке, я отошел в сторонку и проверил карман. Это был тот самый случай, когда психологического шока не происходит. Скорее, я удивился бы, если бы пятака в кармане не оказалось. Но он был там, влажный, 1961 года, с выщербленкой на цифре 6. Меня подтолкнули и спросили, не сплю ли я. Оказывается, я стоял в очереди в кассу. Я сказал, что не сплю, и выбил чек на 3 коробка спичек. Встав в очередь за спичками, я обнаружил, что пятак находится в кармане. Я был совершенно спокоен. Получив 3 коробка, я вышел из магазина, вернулся на площадь и принялся экспериментировать. Эксперимент занял у меня около часа. За этот час я 10 раз обошел площадь кругом, разбух от воды, спичечных коробков и газет, перезнакомился со всеми продавцами и продавщицами и пришел к ряду интересных выводов. Пятак возвращается, если им платить. Если его просто бросить, обронить, потерять, он останется там, где упал. Пятак возвращается в карман в тот момент, когда сдача из рук продавца переходит в руки покупателя. Если при этом держать руку в одном кармане, пятак появляется в другом. В кармане, застегнутом на молнию, он не появляется никогда. Если держать руки в обоих карманах и принимать сдачу локтем, то пятак может появиться где угодно на теле. В моем случае он обнаружился в ботинке. Исчезновение пятака из тарелочки с медью на прилавке заметить не удается. Среди прочей меди пятак сейчас же теряется, и никакого движения в тарелочке в момент перехода пятака в карман не происходит. Итак, мы имели дело с так называемым неразменным пятаком в процессе его функционирования. Сам по себе факт неразменности не очень заинтересовал меня. Воображение мое было потрясено прежде всего возможностью внепространственного перемещения материального тела. Мне было совершенно ясно, что таинственный переход пятака от продавца к покупателю представляет собой не что иное, как частный случай пресловутой нуль-транспортировки, хорошо известной любителям научной фантастики, также под псевдонимами «гиперпереход», «репогулярный скачок», феномен Тарантоги. Открывающиеся перспективы были ослепительны. У меня не было никаких приборов. Обыкновенный лабораторный минимальный термометр мог бы дать очень много, но у меня не было даже его. Я был вынужден ограничиваться чисто визуальными субъективными наблюдениями. Свой последний круг по площади я начал, поставив перед собой следующую задачу. Кладя пятак рядом с тарелочкой для мелочи и, по возможности, препятствуя продавцу смешать его с остальными деньгами до вручения сдачи, проследить визуально процесс перемещения пятака в пространстве, одновременно пытаясь хотя бы качественно определить изменение температуры воздуха вблизи предполагаемой траектории перехода. Однако эксперимент был прерван в самом начале. Когда я приблизился к продавщице Мани, меня уже ждал тот самый молоденький милиционер в чине сержанта. «Так», — сказал он профессиональным голосом. Я искательно посмотрел на него, предчувствуя недоброе. «Попрошу документики, гражданин», — сказал милиционер, отдавая честь и глядя мимо меня. «А в чем дело?» — спросил я, доставая паспорт. «И пятак попрошу», — сказал милиционер, принимая паспорт. Я молча отдал ему пятак. Маня смотрел на меня сердитыми глазами. Милиционер оглядел пятак и, произнеся с удовлетворением «Ага», раскрыл паспорт. Паспорт он изучал, как библиофил изучает редкую инкунабулу. Я томительно ждал. Вокруг медленно росла толпа. В толпе высказывались разные мнения на мой счет. «Придется пройти», — сказал, наконец, милиционер. Мы прошли. Пока мы проходили, в толпе сопровождающих было создано несколько вариантов моей нелегкой биографии и был сформулирован ряд причин, вызвавших начинающееся у всех на глазах следствие. В отделении сержант передал пятак и паспорт дежурному лейтенанту. Тот осмотрел пятак и предложил мне сесть. Я сел. Лейтенант небрежно произнес: «Сдайте мелочь». И тоже углубился в изучение паспорта. Я выгреб из кармана медики. «Пересчитай, Ковалев», — сказал лейтенант и, отложив паспорт, стал смотреть мне в глаза. «Много накупили?» — спросил он. «Много», — ответил я. «Тоже сдайте», — сказал лейтенант. Я выложил перед ним на стол 4 номера позавчерашней «Правды», 3 номера местной газеты «Рыбак», 2 номера литературной газеты, 8 коробков спичек, 6 штук ирисок «Золотой ключик» и уцененный ёршик для чистки примуса. «Воду сдать не могу», — сказал я сухо. 5 стаканов с сиропом и 4 без сиропа». Я начинал понимать, в чем дело. И мне было чрезвычайно неловко и муторно при мысли, что придется оправдываться. 74 копейки, товарищ лейтенант», — доложил юный Ковалев. Лейтенант задумчиво созерцал кучу газет и спичечных коробков. «Развлекались? Или как?» — спросил он меня. «Или как?» — сказал я мрачно. «Неосторожно», — сказал лейтенант. «Неосторожно, гражданин. Расскажите». Я рассказал. В конце рассказа я убедительно попросил лейтенанта не рассматривать мои действия как попытку скопить денег на Запорожец. Уши мои горели. Лейтенант усмехнулся. «А почему бы и не рассматривать?» — осведомился он. «Были случаи, когда накапливали». Я пожал плечами. «Уверяю вас, такая мысль не могла бы прийти мне в голову. То есть, что я говорю? Не могла бы, она действительно не приходила». Лейтенант долго молчал. Юный Ковалев взял мой паспорт и снова принялся его рассматривать. «Даже как-то странно предположить», — сказал я растерянно. «Совершенно бредовая затея — копить по копейке». Я снова пожал плечами. «Тогда уж лучше, как говорится, на паперти стоять». «С нищенством мы боремся», — значительно сказал лейтенант. «Ну, правильно, ну, естественно. Я только не понимаю, при чем тут я, и...» Я поймал себя на том, что очень много пожимаю плечами, и дал себе слово впредь этого не делать. Лейтенант снова изнуряюще долго молчал, разглядывая пятак. «Придется составить протокол», — сказал он наконец. Я пожал плечами. «Пожалуйста, конечно, хотя я не знал, что, собственно, хотя». Некоторое время лейтенант смотрел на меня, ожидая продолжения, но я как раз соображал, под какую статью Уголовного кодекса подходят мои действия, и тогда он придвинул к себе лист бумаги и принялся писать. Юный Ковалев вернулся на свой пост. Лейтенант скрипел пером и часто со стуком макал его в чернильницу. Я сидел, тупо рассматривая плакаты, развешанные на стенах, и вяло размышлял о том, что на моем месте Ломоносов, скажем, схватил бы паспорт и выскочил в окно. В чем, собственно, суть, думал я? Суть в том, чтобы человек сам не считал себя виноватым. В этом смысле я не виновен. Но виновность, кажется, бывает объективная и субъективная. И факт остается фактом. Вся эта медь в количестве 74 копеек юридически является результатом хищения, произведенного с помощью технических средств, в качестве каковых выступает неразменный пятак. «Прочтите и подпишите», — сказал лейтенант.

0: Я прочел. Из протокола явствовало, что я, ниже подписавшийся Привалов А.И., неизвестным мне способом вступил в обладание действующей моделью неразменного пятака образца ГОСТ 718-62 и злоупотребил ею, что я, ниже подписавшийся Привалов А.И., утверждая, будто действие свои производил с целью научного эксперимента без каких-либо корыстных намерений, что я готов возместить причиненные государству убытки в размере 1 рубля 55 копеек, что я, наконец, в соответствии с постановлением Соловецкого Горсовета от 22 марта 1959 года передал указанную действующую модель неразменного пятака дежурному по отделению лейтенанту Сергиенко УУ и получил взамен 5 копеек в монетных знаках, имеющих хождение на территории Советского Союза. Я подписался. Лейтенант сверил мою подпись с подписью в паспорте, еще раз тщательно пересчитал медики, позвонил куда-то с целью уточнить стоимость ирисок и примусного ёршика, выписал квитанцию и отдал ее мне вместе с 5 копейками в монетных знаках, имеющих хождение. Возвращая газеты, спички, конфеты и ёршик, он сказал: «А воду вы, по собственному вашему признанию, выпили, итого с вас 81 копейка». С гигантским облегчением я рассчитался. Лейтенант, еще раз внимательно пролистав, вернул мне паспорт. «Можете идти, гражданин Привалов», — сказал он. «И впредь будьте осторожнее. Вы надолго в Соловец?» «Завтра уеду», — сказал я. «Вот до завтра и будьте осторожнее». «Ох, постараюсь», — сказал я, пряча паспорт. Затем, повинуясь импульсу, спросил, понизив голос: «А скажите мне, товарищ лейтенант, вам здесь, в Соловце, не странно?» Лейтенант уже смотрел в какие-то бумаги. «Я здесь давно», — сказал он рассеянно. «Привык».
1: Мы читали фрагмент из повести Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В Татарстане отменили все массовые мероприятия и объявили траур после атаки украинских беспилотников на Нижнекамск. Удары пришлись по гражданским и производственным объектам. Погибли 13 человек, включая ребенка. Свыше 70 обратились к врачам с осколочными ранениями. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. Посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник заявил, что вина за оборванные жизни погибших при атаке дронов в ВСУ лежит на совести тех, кто дал Киеву оружие. В ответ на террористические действия киевского режима вооруженные силы России нанесли комбинированные высокоточные удары. Были атакованы ТЭЦ и 7 электроподстанций в Одессе. В Сумской области взрывом уничтожена инфраструктура газового месторождения, которое использовали украинские вооруженные формирования. Поражены объекты железнодорожной инфраструктуры в других областях Украины. Владимир Путин на встрече с урбанистами поддержал инициативу создания памятных пространств об СВО «Города для героев». Они объединят доступную среду, реабилитацию, мемориальные скверы и маршруты памяти. Президент отметил, что город должен быть приспособлен к тому, чтобы военные вернулись к привычной жизни.
2: Нужно тем, кто возвращается в зоны боевых действий, были созданы условия и реабилитации психологической, и возможность получения новой профессии, и чтобы никогда и ничего не забывалось из нашей истории, новейшей истории, истории сегодняшнего дня. Нужно создавать безбарьерную среду, но с 2021 года реализуем соответствующие программы, еще до начала специальной военной операции. Но, имея в виду реалии сегодняшнего дня, нужно, конечно, на это обратить особое внимание.
1: Президент добавил, что необходимо поддержать желание молодежи жить и работать в родном населенном пункте. Он также призвал сохранять самобытность российских городов. Центральный банк рекомендовал кредиторам поддержать предпринимателей, пострадавших от террористических атак на склады и торговые объекты. Регулятор ожидает, что банки и микрофинансовые организации не станут начислять пени и штрафы за просрочку, а также не потребуют досрочного возврата долгов. Бизнесмены могут обратиться за реструктуризацией, и это не должно ухудшать их кредитную историю. Спасатели разбирают завалы после разрушительного землетрясения в Колумбии. По предварительным данным, в разных городах страны погибли десятки человек, еще больше получили травмы. Некоторые числятся пропавшими без вести. Подземные толчки магнитудой 7,4 ощутили жители 32 регионов Южноамериканской республики, а также в соседнем Эквадоре. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях», читает Денис Некрасов.
3: В обыкновенные дни, когда не было праздничных или других каких торжественных столов, которые по обычаю призывали государя делить трапезу и пировать в кругу боярства и всех других чинов, он всегда кушал вместе с царицею. Нет никакого основания полагать, как иные даже утверждают, что государь кушал большую частью один порознь с супругою. Их могли разлучать лишь упомянутые торжества, на которых женщина вообще не присутствовала, и еще уставленные церковью дни поста и молитвы. В такие дни на обеих половинах царского дворца устав церкви соблюдался очень строго. Но и об этих днях мы не можем ничего сказать определительного, порознь или вместе было кушанье, ибо свидетельств о повседневной их жизни встречаем вообще очень мало, а о повседневных столах и вовсе их не имеем. Знаем только, что повседневные столы бывали иногда в комнатах государя, иногда в хоромах царицы. И в том, и в другом случае они не были открыты для боярского и дворского общества. Каташихин свидетельствует, что когда случится царице кушать в покоях его царских с ним вместе, а которому боярину, окольничьему, думному человеку случится прийти с каким делом на доклад, И они сами входить без указу не смеют. Разве велит царь? Или ожидают, когда он откушает? Так же, как царь кушает у царицы, и в то время бояре и ближние люди бывают немногие. Человека два и много три, именно самые близкие лица по родству, например, отец царицы или дядька государев. Столовые должности в это время были занимаемы обычными столовыми людьми государя и царицы. У государя стоял его кравчий, у царицы ее боярыня кравчая. Стольничали обыкновенно царицыны стольники. Присутствовали ли за этими домашними столами и другие члены царской семьи, неизвестно. Но по всему вероятию, эти столы отличались семейным характером, и потому, по крайней мере, в известные дни здесь бывали также и дети, царевичи и царевны, особенно возрастные и, разумеется, по преимуществу царицын род. Иногда государь праздновал детские именины общим обедом. Так, в 1633 году июля 25-го, в именины трехлетней царевны Анны, он кушал в царицыных хоромах. Такие обеды, вероятно, справлялись в каждый семейный праздник, когда не было столов чиновных. В 1667 году, по случаю всенародного объявления царевича Алексея Алексеевича, и стало быть, по случаю самого великого торжества для самой царицы, родительницы наследника, государь на другой день, 2 сентября, справил семейный стол в верхней комнате или в терему и кушал вместе с царицею, с объявленным наследником Алексеем и с малолетними царевичами Федором 5 лет, Симеоном 2 лет и Иваном 1 года. Нет никакого сомнения, что здесь же присутствовали и остальные члены семьи, по крайней мере, возрастные царевны, ибо официальные записки, всегда упоминая только об официальных же личностях, например, о малолетних царевичах и о самой царице, принявшей в этом случае как бы официальное положение, по обыкновению также всегда умалчивают о лицах приватных, какими бывали вообще женщины, а за этим обедом и царевны. Должно упомянуть, что и от царицына стола, подобно тому, как и от стола государева, всегда рассылались обычные подачи всем близким людям, родственникам из мужчин, приезжим боярыням и вообще каждому лицу, которому желали тем выразить особое внимание и расположение, и преимущественно, конечно, высшим духовным властям, патриарху, митрополитам. Так, когда Никон, еще новгородский митрополит, приехал в 1651 году декабря 21-го в Москву, чтобы потом отправиться в Соловки для перенесения мощей святого Филиппа, то в тот же самый день царица и особа царевны прислали к нему столом с романией и съествою. Затем такая присылка с подачей, с романию и съествою от царицы, а также иногда и от царевен, повторялась декабря 27-го, 29-го, в 1652 году января 8-го, 10-го, 12-го, 26-го, 30-го, февраля 18-го, 20-го, 24-го, 25-го, 26-го, 29-го и однажды 25 февраля и от обеда, и от вечернего кушанья, то есть от ужина. И даже в тот день февраля 26-го, когда он обедал у государя в именины царевны Евдокии Алексеевны. Потом летом, когда он воротился из Соловок, перенеся в Москву святые мощи, на другой же день по его приезде, 7 июля, царица прислала ему питье в 5 кубках. 9 числа — подачи с романию и съествы, что повторилось 11, 14, 16, 18, 20 и 24 чисел того же месяца с присылками и от царевен. Приемы, сколько-нибудь равных по значению и положению лиц, происходили у царицы почти тем же порядком, как и у государя приемы иноземных послов, вселенских патриархов и иноземных особ царского достоинства. Только у царицы чиновные должности исполняли вместо мужчин тоже женщины-боярыни.
0: Радио «Звезда».
4: Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
3: В 1536 году в январе у вдовствующей правительницы великой княгини Елены Васильевны Глинских была на приезде Шигалеева царица Фатма Салтан. Великая княгиня велела ее встретить у саней Аграфене, жене Ивана Волынского, да с нею молодым боярыням. Как царица взошла среди лестницы, и тут ее встретили боярыня Аграфена Челеднина, жена Василия Андреевича Челеднина, а с нею также молодые боярыни. Как вошла царица в сени перед палату, что у Лазаря Святого, и великая государыня пожаловала и почтила царицу, встретила ее сама в сенях перед палатою и с ней карашивалась и пошла с нею в палату. Войдя в палату, они уселись на места. Царицу посадили с левой руки от великой княгини. В то же время вошел в палату и маленький государь Иван Васильевич. Царица против его встала и с места своего ступила. Великий князь молвил царице «Табук салам» и с нею карашивался. А потом сел на своем месте у матери с левой же руки и справа от царицы. По обеим сторонам у него стояли бояре, а у великой княгини-матери стояли боярыни. Княгиня Настасья, племянница отца государева, жена князя Федора Михайловича Мстиславского, Елена Челеднина, жена Ивана Андреевича, Аграфена Челеднина, жена Василия Андреевича, Аграфена Волынская и иные многие боярни. И ела того дни Фатма Салтан царица у великой государыни в той же палате. А за столом у великой княгини сидела царица с правой руки в угле, а с левой руки у великой княгини сидела в лавке княгиня Настасья Мстиславская, а под нею сидела княгиня Марфа Бельская, под нею Аграфена Волынская и иные боярни. А другие боярыни в скамье сидели. А в кравчих был у великой государыни Иван Иванович Челеднин, а у царицы был кравчий князь Василий Репнин. А стольники и чашники все у великой княгини за столом были. А после стола великая государыня подала чашу царице, да тута ее и дарила, да и отпустила ее на подворье и велела боярыням проводить ее по тому же, как ее встречали. Слишком через 100 лет подобный же прием случился у царицы Марьи Ильиничны Милославских, также в январе. 8 числа 1654 года царица Марья Ильинична принимала в своей золотой палате грузинскую царицу Елену Левонтьевну в присутствии государя. А ехали с царицей с двора в город княгиня Анисья Васильевна Хилкова, жена окольничего Ивана Андреевича, Мария Корнилевна Волынская, жена стольника, да жена Афанасия Осипова Пранчищева. По указу государыни грузинскую царицу встречали. Первая встреча у каптаны — княгиня Авдотья Андреевна Куракина, жена боярина князя Федора Федоровича. Княгиня Настасья Ивановна Рамадановская, жена окольничего Григория Григорьевича. Вторая встреча на крыльце — княгиня Мария Борисовна Куракина, жена боярина князя Григория Семеновича. Княгиня Анисия Ивановна Рамадановская, жена стольника, князь Юрия Ивановича. Третья встреча в сенях. Княгиня Катерина Ивановна Трубецкая, жена боярина князя Алексея Никитича. Княгиня Настасия Ивановна Рамадановская, жена стольника, князя Федора Григорьевича. В тот же день был стол у царицы попередней. Была грузинская царица Елена и боярыни, которые ее встречали, княгиня Трубецкая Екатерина Ивановна, Куракина Мария Борисовна, Хилкова Анисия Васильевна, сидевшие как почетнейшие в лавке. А в скамье сидели княгиня Куракина Авдотья Андреевна, Рамадановская Анисия Ивановна, Рамадановская Настасья Ивановна, Волынская Мария Корнилевна и Пранчищева, все те же встречницы. После стола, по обычаю, ездили почивать грузинскую царицу на дом. Жены бояр-княгини Трубецкая Екатерина Ивановна, Куракина Мария Борисовна. Такой же прием царицы грузинской Елены повторялся, вероятно, не один раз и, между прочим, 8 мая 1660 года. В это время у царицы приставы были жены стольников князя Федора Андреевича Хилкова и Ивана Афанасьевича Пранчищева. Первая встреча — жены стольников князя Андрея Ивановича Хилкова и Якова Семеновича Волынского. Другая встреча — жены стольника князя Василия Ивановича Хилкова да окольничего Василия Семеновича Волынского. Третья большая встреча — жены боярина князя Федора Федоровича Куракина да окольничего Михаила Семеновича Волынского. За столом были те же боярыни, а почивала грузинскую царицу жена стольника князя Петра Семеновича Большого Прозоровского. Потом царица грузинская принималась уже как первенствующая и почетнейшая из приезжих боярынь, почему и со звом к ней хаживал царицын истопничий, начальный человек перед боярскими детьми царицына чина, которые обыкновенно ходили со звом к боярыням. В описанных приемах, кроме немногих приезжих боярынь, участвуют как приставы и встречницы, и другие боярыни, не бывавшие у царицы в приезде, например, княгини Хилковы и Волынские. По всему вероятию, в подобных официальных случаях выбором боярынь руководил уже местнический счет, и самый стол царицы принимал по этой причине тоже официальное значение, отличное от столов обычных, в собственном смысле дворовых, к которым собирались боярыни, только приезжие царицына двора, между тем как другие боярыни, приставы и встречницы являлись здесь приезжими боярынями государева двора вообще.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Иван Егорович Забелин, главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях», читает Денис Некрасов.
3: По старому обычаю, новопоставляемые святители, патриархи, митрополиты, архиепископы и епископы на другой или на третий день своего посвящения приходили к государю и к царице с благословением и с дарами. Этот торжественный прием совершался большую частью в царицыной золотой палате. Епископ Елоссонский Арсений, присутствовавший при таком приеме с константинопольским патриархом Иеремией, в январе 1589 года, когда был поставлен в Москве первый патриарх Иов, оставил подробное описание церемонии, которая для нас может служить достаточную характеристику и других подобных приемов. После своего поставления вновь избранный патриарх Иов по обычаю давал обед государю и высокому гостю, вселенскому патриарху и всему приезжему греческому духовенству. В тот же день назначен был новопоставленному Иову прием с дарами у государя и у царицы Ирины Федоровны Годуновых, супруги царя Федора Ивановича. «Пред самым обедом, — говорит Арсений, — когда после обычных встречных церемоний все сидели по местам, оба патриарха получили приглашение явиться во дворец к государю и тотчас туда отправились. Когда они вошли в царскую палату, государь, сидевший там с боярами, встал с трона, благословился у константинопольского патриарха, и потом все сели по местам. Тогда казначей стал являть государю патриаршие дары. Благословение — образ Богородицы, чеканный, обложен золотом, с яхонты, пелена атласная, сажена жемчугом. Даров — кубок двойной серебряный, бархат, комки, 40 соболей — и 40 золотых угорских. Такие же дары были принесены и для царицы. Тут выступил на середину палаты боярин, присланный от царицы. Обнажив голову, он с низким поклоном и громким голосом изложил ее просьбу патриархам, чтобы они пришли ее благословить. Государь тотчас встал и отправился с патриархом и со всем духовенством в покое своей супруги. Сперва шел государь, за ним оба патриарха, потом духовные власти по чину и весь царский синклит. В хоромах царицы все шествующие, не исключая и государя, должны были подождать во второй комнате, то есть в передней палате. Здесь находилось множество женщин и девиц, служивших царице. Все они от головы до ног были одеты в белое, подобное снегу шитье, безо всякого украшения или убранства. В этой палате гости видели образа святых угодников в богатых окладах, осыпанных драгоценными каменями. Немного погодя, отворилась золотая дверь, и от имени царицы другой боярин пригласил патриархов войти со всем собором. Тогда вошли только государь, патриархи с провожавшими их епископами, брат царицы Борис Годунов и более никого. Тихо поднялась царица с своего престола при виде патриархов и встретила их посреди палаты, смиренно прося благословения. Вселенский святитель, осенив ее молитвенно большим крестом, воззвал: «Радуйся, благоверная и боголюбезная в царицах Ирина, востока и запада и всея Руси, украшение северных стран и утверждение веры православной». Затем патриарх Московский, митрополиты, архиепископы, епископы, каждый по чину, благословляли царицу и говорили ей подобные же приветственные речи. Она также ответила речью Вселенскому патриарху: «Великий господин святейший Иеремия Цареградский и Вселенский, старейший между патриархами, многое благодарение приношу святыне твоей за подвиг, какой подъял на души странствия в нашу державу, дабы и нам даровать утешение видеть священную главу твою, уважаемую паче всех в христианском православии».

Церкви Российской, ибо отныне возвеличением достоинства ее митрополитов в сан патриарший умножилась слава всего царства по вселенной. Сего искони усердно желали прародители наши, христолюбивые государи, великие князья и цари, и не сподобились видеть исполнение своих благочестивых желаний. И ныне, на сей их вожделенный конец, через многие подвиги дальнего странствия, привел во дни нашей державы твою святыню, всемогущий Бог». После такой речи, прекрасной и складной по отзыву Арсения, царица, отступив несколько, стала подле своего места между своим супругом царем Федором, стоявшим справа, и родным братом боярином Годуновым, стоявшим слева. Поодаль стояли боярыни все в белом одеянии, скрещенными на груди руками и потупив глаза в землю. Царица подозвала одну из них, взяла из ее рук драгоценную золотую чашу, украшенную превосходными агатами, которая была наполнена жемчугом. В ней было 6000 жемчужин. И, поднося ее патриарху, просила его принять этот дар. Потом она села на царское место, а за нею присели и все гости. Арсений говорит, что на царицу нельзя было смотреть без удивления, так великолепен и прекрасен был вообще ее царский наряд. На голове она имела ослепительного блеска корону, которая составлена была искусно из драгоценных каменьев и жемчугами была разделена на 12 равных башенок по числу 12 апостолов. Это был, собственно, венец с городы, то есть с зубцами. В короне находилось множество карбункулов, алмазов, топазов и круглых жемчугов гурмыцких. А кругом она была унизана большими аметистами и сапфирами. Кроме того, с обоих сторон ниспадали тройные длинные цепи, рясы, которые были составлены из столь драгоценных каменьев и покрыты круглыми столь большими и блестящими изумрудами, что их достоинство и ценность были выше всякой оценки. Чужестранцы почувствовали в себе род тихого ужаса при виде такой пышности и великолепия. Одежда государыни, рукава которой достигали пальцев, была сделана с редким искусством из толстой шелковой материи с многими изящными украшениями. Она по краям была искусно усажена драгоценными жемчугами, и посреди украшений блистали превосходные драгоценные каменья и яркие карбункулы. Сверх этой одежды на царице была мантия, другая, с долгими рукавами, весьма тонкой материи, хотя с виду очень простая и безыскусственная, но на самом деле чрезвычайно дорогая и замечательная по множеству сапфиров, алмазов и драгоценных камней всякого рода, которыми она была покрыта по краям. Такой уже пышностью отличались башмаки, цепь маниста и диадема ожерелья царицы. Арсений восклицает при этом, что если бы у него было и 10 языков, то он все-таки не мог бы рассказать о всех виденных им богатствах у царицы. И все это, присовокупляет он, видели мы собственными глазами. Малейшие части этого великолепия достаточно было бы для украшения 10 государей. Не менее сильное впечатление произвело на иноземцев и великолепное убранство палаты, свод которой, казалось, был облит золотом, украшен драгоценными изображениями и сделан до того искусным образом, что в нем был какой-то чудный отголосок. Звонко отзывались в нем тихие слова. На нем видны были многие роскошные украшения, деревья, виноградные кисти, родосские ягоды и разного рода птицы. Посредине свода находился лев, который в пасти держал кольцом свитого змея, от которого спускались вниз многие художественно сделанные и богато украшенные подсвечники. Стены кругом украшены были драгоценную мусией, иконописью, стенописью, с изображением деяний святых и ликов ангельских, мучеников, иерархов, а над великолепным престолом, местом царицы, ярко горела каменьями дорогими
большая икона.

Пречистой Девы с предвечным младенцем на руках, и вокруг ее лики святых угодников в золотых венцах, по коим рассыпаны жемчуг и яхонты и сапфиры. Пол был устлан персидскими коврами, тканными шелком и золотом, на которых искусно были изображены охотники и звери всякого рода. Так как царица просила патриарха дать благословение служившим при ней женщинам и девицам, то все они, одна за другою, благоговейно подходили к патриарху, принимали от него благословение, целовали у него руку и подносили ему каждое в дар по прекрасной ширинке, вероятно, собственного вышивания.

0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
1: Тогда были явлены царице дары новопоставленного патриарха Иова. После того, по мановению государя, выступил вперед на средину палаты величавый почтенных лет боярин Дмитрий Иванович Годунов и явил обоим патриархам новые дары от царицы, каждому по серебряному кубку и бархату черному по две комки, по две объяри и по два атласа, по 40 соболей и по 100 рублей денег. Являя дары, он сказал патриарху: «Великий господин, святейший Иеремия Цареградский и Вселенский, се тебе милостивое жалование царское, да молишь усердно Господа за великую государыню-царицу и великую княгиню Ирину и за многолетие великого государя и о их чадородии». Патриарх благословил царицу и ответствовал следующей речью: «Господь Бог да будет с тобою и все святые. Всемогущий Бог, разделивший Черное море и проведший Израиля посуху, источивший из каменя воду, напоивший его и проведший его в землю обетованную, Бог, и же архангелу Гавриилу, по велении порочной Деве Марии, благовестите зачатие, то и при благословенной Деве юже достойно есть называть и сосудом, в нем же хранится манна, называть и святою горою, и несгораемую купиною, в ней же по рождестве своем живяше Христос, искупивший племя Адамле из ада. Сей Бог да пошлет намя глад и нищету, донде же даст тебе достойный царского наследия плод». Таким же образом были явлены дары московскому патриарху, греческому митрополиту Иерофею Мономвасийскому и архиепископу Арсению Елосонскому, описателю этой церемонии. Точно так же и к ним была обращена просьба молить Бога о здравии царицы и государя и о даровании им наследника. Все громким голосом молили Бога об исполнении этого желания. Когда церемония даров совершилась, царица, печальная о своем неплодии, снова обратилась к патриарху и прочему духовенству с скорбной речью усерднее молить Бога о даровании ей царству наследника. Вздохнув из глубины сердца и с горькими слезами, она говорила: «О великий господин, святейший Иеремия Вселенский, отец отцов! И ты, святейший Иов, патриарх московский и всея Руси, и вы все, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, и весь освященный собор! Бога всемогущего блаженные служители, сподобившиеся большой милости и благодати у Господа и Его Пречистой Матери, и всех святых от века угодивших Богу и к ним непрестанно воссылающие молитвы. Молю вас и заклинаю из глубины души моей и с стенанием сокрушенного сердца всеми силами усердно молите Господа за великого государя и за меня, меньшую из дочерей ваших, дабы благоприятно внял молитву вашу и даровал вам чадородие и благословенного наследника сего великого царства, Владимирского и Московского и всея России». Горестная речь царицы растрогала всех предстоявших. Все плакали и единодушно молили об исполнении ее желания. Патриархи же со всем собором единодушно возгласили: «Бог над всеми сущий, и Его Небесная Матерь, и Великий Предтеча, и все святые, да призрят слезы твои, благоверная царица, и наши о тебе стенания, и да исполнят желания твоего сердца. Творец всяческих, на все презирающий милостивым оком, исполнивший всеми благами земными сие великое царство, да дарует ему и наследника свыше всех сих благ». Государь и царица проводили патриархов до золотой двери и приняли от них еще благословение. В 1642 году прием новопоставленного патриарха Иосифа происходил подобным же порядком. 14 апреля на Светлой неделе, в четверг, государь назначил ему быть у себя в Золотой палате. С утра в другом часу дня к патриарху съехались духовные власти. Он вышел к ним из келии в крестовую палату, и дожидались от государя по себя присылки в крестовой палате. Когда прислана была от государя весть, то, совершив обычные молитвы, патриарх в сопровождении властей отправился во дворец. Впереди шел соборный ключарь, нес на блюде животворящий крест Господень со святою водою. Во дворце пред Золотою палатою государь встретил патриарха от дверей сажень, принял от него благословение и шествовал в палату на царское место, а за ним патриарх со властями. Вошед в палату, патриарх пел «Христос воскресе» трижды и говорил вместо «достойно есть», «светися» и прочее по чину. И благословил царя крестом животворящим, и кропил его святою водою, а также и царскую шапку. Государь велел патриарху и властям сесть и по чину. А посидев мало, пошел государь к царице, а патриарх со властями пошел за ним же. А государыня-царица и великая княгиня Евдокия Лукьяновна была у себя в подписной палате, сидела на своем царицыне месте на подушке золотной. С государем вошли в палату бояре князь Алексей Михайлович Львов, Лукьян Степанович Стрешнев, отец царицы, окольничий Федор Степанович, ее дядя и дворецкий, да Василий Иванович Стрешневы. Войдя в палату, патриарх по чину пел «Христос воскресе», говорил вместо «достойно» «светися» и прочее. Потом кропил царицу святою водою, поздравлял ей государыни и поднес дары. Кубок серебрен золочен с кровлею. Два атласа золотных двойных. Атлас гладкий червлен, комку куфтерь, комку адамашку, 2 сорока соболей да 100 золотых. Такие же дары, только в меньшем размере, патриарх поднес царевичу Алексею. 50 золотых и 3 царевнам Ирине, Анне, Татьяне по 30 золотых. Обыкновенно случалось, что новопоставленный святитель по своему недостатку вовсе не мог поднести такие богатые дары. Но старый обычай был так крепок, что ему никогда не изменяли, и необходимые дары выдавались на этот случай из царской казны, куда после церемонии опять и возвращались. А взносили все те дары, сказано в записке о настоящем приеме патриарха, из государева казны с казенного двора и отнесены опять на казенный же двор. Если иногда святитель приносил и собственные дары, то большую частью по совершении обряда они также ему возвращались, а он, во всяком случае, получал от царского семейства взаимные дары, которыми его по обычаю дарили ответно. Так и в этот день новый патриарх получил от царицы, царевичей и царевен по кубку серебряному, по атласу, от царицы двойной по серебряной земле, от царевича просто двойной, от царевен по гладкому лазоревому, по комке куфтер, от царицы багровой, а от прочих по лазоревой и по 40 соболей. А назад те дары у патриарха не взяты. А пожаловав, государыня-царица и царевич и царевны патриарха отпустили к себе. Таким же образом царица и царевны принимали у себя патриарха, когда поселялись на новоселье в новых хоромах. Патриарх при этом благословлял их иконою и подносил хлеб и соль в серебряной солонке, а также и дары — обычные 40 соболей и кусок золотой или шелковой ткани. Впрочем, дары, большую частью с благодарным отказом, принимаемы не были и возвращались снова в патриарскую домовую казну. Впоследствии патриарх приходил благословлять такое новоселье только с иконою и с хлебом и солью. Повседневные комнатные приемы у царицы, равно как у больших царевен, ограничивались, разумеется, только лицами женского пола или родственными, самыми близкими, свойственными людьми из мужчин. Каташихин рассказывает, однако ж, что бояре, думные и ближние люди и их дети в дни своего рождения, собственно, именин, приезжали обыкновенно челом ударить царице и подносили ей свои именинные калачи. Потом ходили с именинными калачами к царевичам и к царевнам. Царица в своей передней комнате принимала их лично, спрашивала о здоровье, поздравляла именинника и приказывала принять от него именинный калач. Причем именинник получал иной раз что-либо в подарок. Так, например, в 1644 году, апреля 30-го, сыну князя Никиты Ивановича Адоевского Якову, за то, что он поднес государыне свои именинные пироги, царица пожаловала два куска полотна, одно двойное, другое тройное. Без сомнения, точно таким же порядком принимали именинников и большие царевичи, всенародно объявленные. Могло также быть, что и маленькие царевичи принимали лично своих сверстников по возрасту, маленьких именинников, детей бояр, думных и ближних людей. Но едва ли допускались к ним посторонние старшие именинники, кроме их приставников и приближенных по родству людей. О приеме бояр у царевен Каташихин замечает. А у царевен у самих именинники не бывают, кроме свойственных бояр. Стало быть, здесь прием был заочный. Можно полагать, что и царица точно так же принимала заочно всех бояр и других сановников, которые не были ей близки по родству или по службе. Вообще указание Каташихина должно относиться по преимуществу лишь к ближним людям, вышедшим и в бояре, и в думу из царских комнат, из домашних государевых людей. Само собой разумеется, что подобного исключения не было для лиц женского пола.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
1: Боярские жены и дочери высшего, то есть всего думного и ближнего чина, пользовались всегда личным приемом царицы и царевен. В дни своих именин они представлялись государыне и царевнам своими именинными калачами. Их также спрашивали о здоровье, поздравляли и повелевали принять подносимый калач именинник. Как в эти праздничные, так и в обыкновенные приезды к царице за каким-либо делом по ее вызову или собственную просьбу, боярыни приезжали зимою в каптанах, крытых восках, а летом в колымагах и рыдванах. А приезжающие к царицыну двору из колымаг и каптан они выходили у ворот. У куретных дворцовых ворот взади царицыных хором, откуда и всходили во дворец по светличной лестнице, находившейся подле этих ворот. А на двор не въезжали, и, приходя к царицыным или к царевниным покоям, посылали боярынь сказати о своем приезде царице или царевнам. Без сомнения, прежде они посылали своих боярских боярынь объявить о своем приезде дворовой боярыни, которая уже и докладывала об этом царице. Таким же образом шел доклад и царевнам через их комнатных боярынь. Пришед к царице или к царевнам, боярыни кланялись им в землю, челом били. Затем государыни их спрашивали о здоровье. После этой обычной формы приема спрашивали и о деле, зачем приехали. В иных случаях царица принимала даже и крестьянок, по крайней мере, своих же дворовых вотчин. Так, в 1635 году, мая 29-го, к царице Евдокии Лукьяновне в селе Рубцове, Покровском, приходили челом ударить с пирогом села Рубцова рыбной слободки крестьянки 7 человек, причем царица пожаловала им по полтине. При обозрении повседневной комнатной жизни цариц мы должны наметить только общие главные черты с помощью прямых и положительных свидетельств, предоставляя самому читателю рисовать себе живую и более или менее полную картину такой жизни из тех во множестве рассеянных в этой же книге мелких черточек, какие он сам может проследить, если употребит на это необходимое внимание. В последующих главах, и особенно в отделе материалов, он найдет многие, хотя еще и сырые краски для воспроизведения подобной картины. С своей стороны мы ограничиваем себя только одной черновой работой, и в настоящем случае указываем лишь основные положения такой жизни. После обычного утреннего моления у крестов к царице приходил от государя ближний человек спросить о здоровье, как почивала. Такой спрос происходил, однако ж, через комнатных боярынь. Одна из них, по преимуществу крайчая, принимала посланного и докладывала об этом царице, передавая тем же путем и ее ответ. Да и все другие сношения царствующих супругов всегда происходили посредством таких же обсылок через боярынь со стороны царицы и через ближних людей со стороны государя. Весьма понятно, что эти обсылки вверялись людям самым приближенным и испытанным или долгую службою, или особыми родственными отношениями. Обсылки, однако ж, происходили только в те дни, когда супруги почивали особо. Тогда после обсылки государь и сам приходил к царице здороваться, и так как эти дни бывали нередко богомольные, постные или праздничные, то супруги выходили вместе к заутренне или к ранней обедне в одну из сенных церквей. Когда же царице невместимо было идти в церковь, то царь приходил с нею здороваться, отслушав один церковную службу. В повседневной царицыной жизни, как это было и везде, утро, то есть время до обеда, посвящалось, конечно, разного рода занятиям. Здесь важнейшим каждодневным предметом для размышлений, обсуждений и забот были женские рукоделия, заготовление разнообразных частей наряда и различные церковные круты или одежды. Вся такая рукодельная деятельность царицыной жизни сосредоточивалась главным образом в светлице, обозрение которой мы помещаем ниже. Это было отдельное и обширное рукодельное заведение, исполнявшее всякие подобные работы даже и наполовину государя. Немало требовалось времени только для того, чтобы пересмотреть взносимый для шитья и других рукоделий различный узорочный товар, разные дорогие и легкие ткани, шелки, золото и серебро, жемчуги, камни и тому подобное, а вместе с тем осмотреть, полюбоваться изделиями мастериц, предметами своего или детского убора и наряда, указать, чего желается, что нужно, как исправить, переделать или как пополнить работу. Если сам государь проводил много времени в осмотре работ своей оружейной палаты, иконописных, живописных, резных, костяных и деревянных, золотых и серебряных и, собственно, оружейных, то еще больше времени проводила и царица в осмотре работ своей светлицы. Здесь такой осмотр имел еще большее значение по той причине, что царица была сама рукодельницей тех же самых предметов. Она нередко по обещанию сама вышивала шелками, золотом и серебром и низала жемчугом и каменьями какую-либо утварь в домовые свои церкви, в соборы или в монастыри к особо чтимым угодникам. Точно так же она сама работала и некоторые предметы из платья государю и детям, например, ожерелья или воротники к сорочкам и кафтанам, как и самые сорочки, обыкновенно вышиваемые шелками и золотом, также ширинки или платки, полотенца и тому подобное. Детям у царицы в хоромах шились даже куклы, для чего отпускались туда нередко лоскутки и остатки разных дорогих и легких шелковых и золотных тканей. Мы не упоминаем о детском белье, которое большую частью тоже по всему вероятию изготовлялось в комнатах царицы, особенно для маленьких детей. Мы увидим ниже, что так называемую белую хамовную или полотняную казну заготовляли по годовому окладу несколько особых слобод. Все это заготовление вместе с мастерами и мастерицами находилось в заведовании царицы на приказа мастерской палаты. Обыкновенно царицы сами пересматривали доставляемые полотна, скатерти, убрусы, пряжу и тому подобные предметы льняного дела, сами сортировали их, иное оставляя для собственного употребления, иное назначая для даров и даже на продажу, что залежалось или не слишком чисто было сделано. Так и в 1631 году, мая 3-го, Царица была в своей казне в мастерской палате и велела перед собою выбрать на продажу 27 столбцов, кусков, свернутых столбцом, скатертных задейчатых, 24 столбца хлопчатых, 34 столбца тверских, 30 полотен двойных гладких лежалых и нележалых, 8 полотен двойных полосатых, 32 полотна тройных полосатых, 20 полотен тверских, а выбрав, велела их оценить, а оценя продать. Всего таким образом оценено торговыми людьми на 101 рубль 8 алтын, а продано сверх оценки с прибылью на 51 рубль 6 алтын 2 деньги. В 1632 году, сентября 6-го, царица была в своей казне и взяла два утиральника полосатые, убрусное полотенце, полотно основное, 5 полотен тройных гладких, 15 полотен тверских, 30 полок убрусных. В 1633 году, января 21-го, царица была в своей казне и пожаловала Федору Степановичу Стрешневу, своему дяде и дворецкому, полотно двойное да полотно тройное гладкие, да отставных столбец скатертный да полотно тройное, да дьяку Сурьянину Тараканову полотно тройное гладкое. Да царица выбрала в своей казне на продажу по оценке на 90 рублей 10 алтын, а денег взято продажею, а не по оцене, 126 рублей 28 алтын 2 деньги. В 1640 году, октября 8-го, царица смотрела своей брейтовской казны, то есть привезенной из села Брейтова, и оставила у себя в хоромях 50 полок убрусных и так далее.
0: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в 16 и 17 столетиях». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Юрий Нечипаренко. Рассказ «Три ведра». Читает Сергей Казаков.
1: Детство у меня было таким классным, что почти все, что произошло потом, смотрится как жалкая пародия на него. В детстве не было денег, не было жены и работы, но все это дело наживное. Зато в детстве были отец и мать. В нашей семье всегда царил отец со своим непререкаемым авторитетом. В мальчишеских играх не было места матери. Конечно, без ее завтраков, обедов и ужинов я не мог бы жить, но это было так обыденно, что и незаметно. Как можно запомнить завтрак? Каша, яблоко, бутерброд. Обед уже занимает больше места. Борщ, вареники и компот. Ужин – жареная картошка. Вот тут бы и сказать: «Мама, как вкусно». Но нежности были не приняты в семье. Мы не целовали маму перед сном и не говорили в порыве чувств: «Я тебя люблю». Сказал ли я ей это хотя бы раз? Жизнь была так заполнена важными делами, что не оставалось места обычным. Забежал домой на минутку, перекусил, и опять туда, где друзья, игры и страсти. На 90% я состоял из маминых забот, но не замечал их, как не чувствуем мы, что состоим на 90% из воды и совсем не видим воздуха, которым дышим. Мы с мамой жили рядом, но словно в разных мирах. Эти миры соприкоснулись лишь однажды, и случилась история, которая оказалась интереснее всех приключений и затей, игры в футбол, стрельбы из самопала и запусков ракет. Однако все по порядку. Мама порой затевала странные проекты. Время она обычно проводила у плиты, в ванной или на диване за чтением книг. Помню, плакала над бедными людьми Достоевского. Но иногда вдруг вскакивала с дивана, полная энергии и готовая к подвигам. Ее манила деловая активность. Мама была полна самых смелых бизнес-планов. Она любила приговаривать: «Жили бедно, хватит». Но бизнес ее обычно ограничивался мечтами и смехом. Она делилась с ближними своими планами, а те поднимали ее на смех. Маме явно не повезло. Ни муж, ни дети ее проекты не воспринимали всерьез. Я, хотя и был младшим в семье, тоже посмеивался над мамой. И напрасно, потому что главное для прожектора – уверенность в себе, и критика ближних способна уничтожить ростки самых гениальных начинаний. И все же однажды мама смогла увлечь меня своим планом. Речь шла о полете на самолете. Мне отводилась роль помощника. Она покупала поутру на нашем базаре 3 ведра вишен, мы садились на самолет и через полчаса уже оказывались в областном центре, где эти же вишни можно было продать с немалой выгодой. Перспектива полетать на самолете показалась мне столь заманчивой, что я решил поддержать маму наперекор всем сомнениям. Мы отправились в 6 утра на базар, приобрели там за 6 рублей вишни и, помогая друг другу, перекладывая ведра из руки в руку, дотащились до аэродрома. На голом поле стоял вагончик, развивался сачок на ветру и ночевала пара зеленых кукурузников. Так звали самолеты той марки, которая прославилась еще со времен войны умением скрываться в зарослях кукурузы. Мы забрались в брюхо самолетика, поставили под ноги ведра и после короткого разбега с ужасным тарахтением взмыли в воздух. Не поднимались мы выше облаков, но и от той высоты в пару сотен метров, на которой проходил полет, дух захватило. Зеленая земля висела под нами, округлившись по краям и покачиваясь из стороны в сторону, как огромная елочная игрушка. Шар на ниточке или мыльный пузырь на трубочке. Мы пролетали над вздутиями и пазухами этого шара. И помню, на холме увидели огромный портрет какого-то дядьки, частью выложенный из камня, частью высаженный кустами, так что нос и лоб его белели мелом, а затылок кучерявился, как настоящий. Шар на ниточке поворачивался, покачиваясь. Под нами бежали поля и луга до тех пор, пока мы не увидели на горизонте трубы и дома большого города. Надо сказать, что все это время ведра наши дрожали, бились друг о друга, вишни подскакивали и норовили высыпаться так, что приходилось придерживать их руками и прикрывать носовыми платками. Наконец мы пошли на посадку, сделали круг и очутились на бетонном поле аэродрома, где стоял десяток зеленых кукурузников и пяток настоящих серебристых самолетов. Со свистом в ушах и ведрами вишен в трясущихся руках мы ступили на землю. Конец нашего бизнес-проекта был бесславным. Оказалось, что здесь, на центральном рынке, вишни идут в ту же цену, что и на нашем базаре. Сейчас мне кажется, что это был самый удачный мамин проект, самое лучшее предприятие. И пусть вишни не принесли тогда выгоды, деньги, вложенные в этот проект, обратились в чувства. Нас с мамой связывало дело, в котором соприкоснулись на миг миры взрослых и детей, благодаря которому я могу сейчас ощутить ее характер в своем. Я также люблю валяться на диване, вздыхать о былых временах и мечтать о великих делах. А потом также вскакиваю и отправляюсь штурмовать небо в поисках лучшей доли на рынке нынешнего дня. Разве что вишнями не торгую. Но понимать это я стал только сейчас, повзрослев. Когда я вспоминаю эту историю, меня охватывает желание оказаться в детстве, найти там маму и сказать ей то, чего никогда не говорил, что не было принято говорить у нас в семье, но что подразумевалось, как воздух вокруг нас. Спасибо, мама, я тебя люблю. Теперь я могу сказать это только во сне. И поднимаясь вверх, как на кукурузнике, я опять вижу под собой землю, которая покачивается и закругляется по краям. Я оставляю внизу все нажитое, жену, работу, зарплату. Рядом со мной мама. Мы обмениваемся взглядами. Мы летим на самолете. Мы полны радужных планов. На двоих у нас 3 ведра небесных вишен. Жили бедно, хватит.
0: Мы читали рассказ Юрия Нечипаренко «3 ведра». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Семьи погибших при атаке украинских беспилотников в Нижнекамске получат выплату в 2 миллиона рублей. Пострадавшие до 600 тысяч, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Сейчас для всех нуждающихся развернут пункт временного размещения, рассказал начальник управления образования Нижнекамского района Рустем Хузин.
2: На базе лицея номер 3 развернут временный пункт размещения. Тут мы встречаем всех жителей пострадавших домов. Организована регистрация, собирается вся необходимая информация, горячий чай. В ближайшее время будет организовано горячее питание, оказывается помощь психолога. Есть возможность в спортзале развернуты койко-места, где могут люди полежать, отдохнуть. То есть вся необходимая работа для того, чтобы получить всю информацию и помочь людям, осуществляется.
1: Удары украинских дронов пришлись по гражданским и производственным объектам. Более 10 человек погибли, в том числе иностранные граждане. Свыше 70 пострадавших обратились к врачам с осколочными ранениями. Верховный суд России снял яблоко с выборов в Государственную Думу. Как сообщает агентство ТАСС, основанием послужили данные Росфинмониторинга об иностранном финансировании кандидатов. Генеральная прокуратура также поддержала требования истцов. Ранее Центральная избирательная комиссия предупреждала о возможных коррективах бюллетеней. Голосование за депутатов Нижней палаты парламента, напомню, пройдет с 18 по 20 сентября. Посольство России в Бангкоке берет под особый контроль ситуацию с 19-летней соотечественницей, ставшей жертвой торговли людьми в Мьянме. Она сбежала в Таиланд, вплавь через реку. Сейчас пострадавшая в больнице. Полиция считает ее жертвой и не будет привлекать к ответственности за нелегальное пересечение госграницы. Бензин стандарта Евро-3 смогут продавать на Петербургской бирже уже на этой неделе. Это следует из данных торговой площадки. Так, 13 августа вступает в силу изменения и дополнения в общую спецификацию биржевого товара. Ранее в этом месяце правительство разрешило производить и продавать целый год бензин пониженных экологических классов Евро-2, 3 и 4. В Министерстве энергетики назвали эту меру антикризисной. И Минтранс предлагает ввести государственное регулирование тарифов в региональном общественном транспорте. Глава ведомства Андрей Никитин отметил, что 40% маршрутов работают по нерегулируемым ценам без льгот и стандартов качества. Министерство рекомендует перевести перевозки на контрактную систему и закрепить их финансирование защищенными статьями в дорожных фондах всех уровней. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте «Радио Звезда».
3: Кир Булычев. Главы из повести «Агент КФ». Читает Иван Литвинов.
4: Тимофей, выглянув в окно, увидел, как к станции несется вездеход. Вездеход был незнакомый. Взяться ему было неоткуда. «Львин, Эльза!» — сказал Тимофей. «У нас гости». Он отложил пленку и быстро направился к двери. «Как же мы не увидели корабль!» — всполошилась Эльза. «А у меня обед не готов. Фотий, наверное, голодный!» Они выбежали наружу, когда откинулся боковой люк, и из вездехода вывалился Фотий Ванкун. Он был странно одет. Без куртки, в рваной фуфайке, босиком. Лицо его было в крови. Поняв, что Фотий один, Тимофей подбежал к нему. За ним Львин. Эльза, которая тоже успела к дверям, увидела, как они подхватили Фотия Ванкуна, и тот начал быстро и невнятно бормотать. «Скорее, они за мной! Скорее же, я говорю!» «Чего же вы? Да отпустите меня!» Тимофей и Львин повели Фотия к станции. Эльза подбежала к вездеходу и заглянула внутрь. Ей показалось, что там кто-то остался. Там никого не было. Когда она догнала мужчин, те уже втащили потерявшего силы Фотия внутрь. Тот был почти невменяем. «Что с тобой?» — ахнула Эльза. «Скорее!» — пробормотал Ванкун, потянулся к столу, схватил пышку с блюда и начал жадно жевать. «Они совсем не кормили», — сказал он. «Чего же вы сидите? Они сейчас будут здесь!» «Его надо перевязать!» Фотий вскочил. Он говорил из последних сил. «Через 2 минуты они будут здесь! Забрать карты и схемы! Больше ничего! Я оружие! И на вездеходе в лес! Потом будем промывать раны! Корабль захвачен бандитами! Все в плену!» И тут он, поняв, что его слова дошли до остальных, мягкой куклой осел на руках у археологов. «Что он говорил? Что он говорил?» — спросила Эльза. «Он бредил?»
5: «Эльза, немедленно собирай схемы раскопок, все ленты с данными и вездеход», — сказал Тимофей. «Львин, на тебе аптечка и припасы!»
4: Львина уже не было рядом, а Эльза все не отходила. Как и другие участники этой истории, она не могла поверить в то, что происходит нечто вне ее опыта, вне ее понимания. «Что случилось?» — спросила она. «Он болен? На него напали?»
5: «Разберемся потом. Если тебя не будет через 2 минуты на борту вездехода, уходим без тебя!»
4: Но Эльза и тут не ушла, потому что она знала своего мужа ровно 12 лет. Она знала его и в добрые моменты, и в беде, но никогда не слышала этого голоса. «Тимофей, я умоляю!» Но Тимофей словно перестал ее замечать. Он потащил Фоти Ванкуна наружу к машине. «Нельзя так!» — крикнула Эльза. «Он истекает кровью! Его надо перевязать!» Эльзе ни разу в жизни не приходилось попадать в ситуации, значение которых понять было нельзя. Она была гордой женщиной. Она не умела кланяться. Ни Львин, ни Тимофей не сталкивались с пиратством в космосе. Но Тимофей Браун провел 5 лет на планете, где песчаные ураганы налетали неожиданно и страшно, и видел, как его близкий друг, не поверивший в то, что надо бежать, прятаться, опоздал и погиб. Львин был альпинистом, тихим, упорным, отчаянным, который ради победы научился отступать и не видел в этом ущерба своей гордости. То есть у них был жизненный опыт. Опыт встреч с настоящей опасностью. И они поверили Фотию, хотя никогда не слышали о Пруге, наследнике Брендийском и его правах на престол. Тимофей втащил Фотия в открытый люк и положил на пол кабины. Он тащил его один, спешил и потому задел ногой о приступок. Фотий вскрикнул, не приходя в сознание. Тут же Тимофей метнулся обратно к люку и еле успел отпрыгнуть. Львин швырнул в люк контейнер с медикаментами. «Где Эльза?» — крикнул Тимофей. Львин бросился к двери, подхватил там 2-й контейнер с аварийным запасом продовольствия. «Она идет», — ответил он. К счастью, Эльза не заставила себя ждать. Она выбежала с охапкой ленты блокнотов, документации экспедиции. Листки и ленты падали на землю. Тимофей побежал навстречу ей, чтобы помочь. Львин тащил к люку контейнер с продуктами. И в этот момент, сквозь громкий стук собственных сердец, они услышали шум двигателя. К станции шел другой вездеход. Внезапно шум двигателя оборвался. Они замерли на секунду. Затем, помогая друг другу, полезли в люк, захлопнули его, и тут же Тимофей включил двигатель. И если бы они могли слышать, то услышали бы, как через 30 минут зашумел двигатель 2-го вездехода. Все объяснялось просто. Осень У, который вел вездеход по следам 1-й машины, потерял след на каменной осыпи. Но когда он увидел, как заревел, срываясь с места вездеход археологов, он уже уверенно бросил свою машину вдогонку. Вездеход трясло. Эльза села на пол и положила голову Фотия себе на колени. Львин раскрыл аптечку и обработал рану на его щеке. Браун повернул машину направо, въехал в неглубокую быструю речку и пошел вверх по течению, хотя понимал, что это вряд ли собьет преследователей со следа. «Черт возьми!» — думал он, стараясь обходить крупные камни, чтобы машина меньше дергалась. «Кто они? Взбунтовался экипаж? Невероятно!» «Космические пираты» — достояние приключенческой литературы. «Может, что-то случилось на ПУ?» Он где-то читал, что там есть изоляционисты. И тут он понял, куда ведет машину. Он вел ее туда с самого начала, но подсознательно, к новому раскопу в мертвом городе. Старые раскопы с так называемыми кладовыми были ближе, и до них он бы добрался уже 10 минут, чтобы скрыться в хорошо знакомых лабиринтах. Но от этого его остановили 2 соображения. Во-первых, слова Фоти о том, что надо взять с собой все схемы и материалы раскопок. У Ван Куна были с собой данные по разным раскопкам. Если они попали в руки тех, кто за ними сейчас гонится, значит, они знают план лабиринтов не хуже самого Брауна. Поэтому метров через 200 Браун свернул в известное ему русло заросшего канала. Машина сразу погрузилась до половины в воду. Дно канала когда-то было выложено плитами, на которые наплыл толстый слой ила. Гусеницы пробуксовывали, нижняя половина иллюминаторов стала зеленой. Они катили по бывшей улице. Кое-где в зелени виднелись фундаменты, а то и стены небольших строений. Затем была большая воронка с оплывшими краями, на дне ее зеленела вода. На краю воды сидели три амляка, сидели сурками, ничего не делали. Один из них поднял голову на шум машины и проводил ее равнодушным взглядом. Въезд в подземелье, бывшее убежище или подземный завод, был как раз за скелетом какого-то громоздкого строения, схожего со скелетом ископаемого динозавра. Они еще не знали, насколько глубоко оно тянется. Браун рассудил, что это лучшее укрытие. Масса металла вокруг скроет вездеход надежнее, чем любая крепость. Прук потерял след археологов в мертвом городе. Груда развалин, переплетение ржавых металлических конструкций, полузасыпанные воронки — в этом лабиринте не мог помочь ни один локатор. И все же из упрямства, из надежды на чудо, на везение, Прук заставлял в осень укрутиться по бесконечным улицам. Воины сидели молча, они рабели. Такого города они никогда не видели. Им уже казалось, что отсюда никогда не выбраться. Наконец, когда вездеход в третий раз оказался на площади с громадной затопленной воронкой посередине, Прук приказал остановиться. Прук вылез из вездехода и долго стоял, принюхиваясь. На большом холме, образовавшемся от разрушенного здания, успокоенной тишиной появились амляки. Прук знал об амляках от Фотия Ван Куна. Он знал, что они не опасны, что они жалкие выродки, потомки гигантов. Поэтому, чтобы успокоиться, Прук выпустил по ним заряд из автомата. С вершины холма донесся писк. Так плачет маленький ребенок. Прук усмехнулся. «Все равно мы победим», — сказал он. «Богиня Ур-О не оставит нас». «Богиня не оставит», — нестройно поддержали его воины. Осень-У молчал. Больше всего на свете он хотел бы вернуться на неделю назад. Хотя бы на неделю в тихий дом космофлота и никогда бы не встречать Пруга Брендийского. «Краю, пойди сюда!» — сказал Пруг. Старый могучий воин, лучший следопыт гор, выбрался из вездехода. «Ты останешься здесь!» — сказал Пруг. «Ты будешь моими глазами и ушами!» «Возьми оружие и рацию, ты понял? Как только услышишь подозрительный шум, как только увидишь их, сразу сообщи мне!» «Я понял, вождь», — сказал старый воин. «Ты не боишься?» «Краю не боится». Воину было страшно. Но худшим, чем смерть позором, было признаться перед своим вождем в страхе. «Господин!» — из вездехода высунулся младший брат Краю. «Можно я останусь тоже?» «Нет», — сказал Прук, — «ты будешь нужен». Вездеход медленно уполз. Краю осторожно взобрался на развалины. Он ждал, он слушал. На обратном пути Прук приказал остановиться на старых раскопках. Он знал о них по фотографиям и планам, отнятым у Фотия Ван Куна. Когда-то бомба попала здесь в подземные склады, и перекрытия рухнули. Археологи вскрыли подземелье. Там было много интересного именно для археологов, но то, что интересовало Пруга, оказалось в весьма плачевном виде. В разбитых ящиках, сплавившись в слитки металла, лежали пули, ржавые изогнутые стволы пушек торчали из земли, бесформенные куски металла когда-то были боевыми машинами. Гнев Пруга сменился усталостью. Когда Фотий Ван Кун говорил ему, что оружие из арсеналов Ар-А бесполезное, Прук относил эти слова за счет хитрости археолога. Теперь он убедился в том, что археолог прав. «Но это ничего не значит», — сказал он, трогая носком золотого башмака изогнутый ржавый ствол. «Простите, господин», — не понял его осень У. «Здесь плохое оружие. В другом месте хорошее оружие». Рук показал в сторону мертвого города. «Мы возвращаемся?» — спросил осень У. «Воины!» — воскликнул Прук, который любил, чтобы все знали, что он блюдет древние обычаи. «Завтра мы найдем большие богатства, а сегодня вы можете взять все, что вам нравится в этом доме!» И широким жестом он направил воспрянувших духом воинов к куполу археологов.
0: Радиозвезда.
3: Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент КФ».
4: «Что им здесь нужно?» — спросил Левин, стоя у входа в подземелье и глядя, как мелкий дождик стучит по неровным плитам и мостовой. «Чего прискакали?» «Они верят в арсеналы Ар-А», — сказал Фоти Иванкун. Эльза принесла им по куску пирога. «Я правильно сделала, что взяла пирог», — сказала она. «По крайней мере, поедите, как люди. Ты говоришь, что они дикие?»
6: «Относительно», — сказал Фоти Иванкун. «Ведут себя, как варвары. А знаете, я там, на ПУ, нашел солдатиков. Боюсь, что они их потеряют».
4: «А, солдатиков», — понимающе откликнулся Львин.
6: «Ну что же мы стоим?» — вдруг взорвался Фоти. «Я же повторяю, они варвары! Они на все способны!»
4: Несмотря на то, что он побывал в руках у горцев, за часы, проведенные на воле, он как бы забыл о собственном ужасе и унижении. Сейчас он горел желанием немедленно отомстить Пругу. «А что ты предлагаешь?» — спросил Тимофей Браун. Он аккуратно доел кусок пирога, собрал крошки на ладони и высыпал их в рот.
6: «Я?»
4: — Ванкун уже знал, что надо делать.
6: «Мы сейчас едем к кораблю. Как только стемнеет, берем его штурмом, снимаем охрану и освобождаем наших. Это так очевидно!»
4: «Корабль стоит на открытом месте», — сказал Браун. «Вход только один. Разбойники вооружены».
6: «А что? Стоять и ждать? Да? Стоять и ждать? А они там... избивают их, а тебе все равно!»
4: — разбушевался Ванкун. «Спокойнее, Фотий», — сказала Эльза. «Ты же знаешь, какой Тимофей разумный. Он обязательно что-нибудь придумает». Но Браун ничего не мог придумать, кроме того, что отсиживаться глупо. Но, наверное, сначала надо вернуться на базу, поглядеть, уехали ли они с нее, а там запастись всем необходимым. Они бежали так быстро, что многое забыли.
6: «Так поехали!» — сказал Ванкун. «Выводи вездеход и поехали!»
4: «Пожалуй, Эльзе лучше остаться здесь», — сказал Тимофей. «И одному из нас».
7: «Я бы поехала с вами», — сказала Эльза.
4: «Нет, дорогая!» — Браун был тверд, и Эльза кивнула. Она привыкла ему подчиняться, потому что была той счастливой женщиной, которая уже 12 лет убеждена, что ее муж — самый разумный и серьезный человек в галактике. Если это и было не так, то Эльзу с ее позиции не смог бы сбить никто.
6: «Кто останется с Эльзой?»
4: Он посмотрел на Львина. Маленький берманец отрицательно покачал головой.
7: «Я не хотел бы оставаться», — сказал он.
4: Львин знал, что Браун умен и рассудителен, но в отличие от Эльзы он мог ставить под сомнение окончательность его решений. Браун хотел было сказать, что он сильнее Львина, что он лучше обращается с оружием и водит машину, но эти аргументы были условны и неубедительны. Просто Браун не представлял себе, как он останется здесь и будет в бездействии ждать. Ему было страшно оставлять Эльзу, но куда опаснее брать ее с собой. Они уже знали, что живут с Пругом и его спутниками по разным законам. Настолько разным, что даже нет точек взаимопонимания. В мире без войн, в мире установленных законов, Пруг был вызовом не только галактическому обществу вообще, но и комплексу морали каждого из тех, кто с ним сталкивался. Одно дело — галактический центр. Ему приходилось иметь дело с существами и ситуациями куда более драматическими и опасными, чем Пруг, и, в общем, мелким явлением даже в масштабах его собственной планеты. Требовалось сочетание экстраординарных обстоятельств, чтобы из воробьиного яйца вылупился коршун. Но уж раз коршун вылупился, обращаться с ним можно было лишь как с хищником. И всем участникам этой драмы пришлось внутренне перестроиться, хотели они того или нет. Если можно сравнивать, а любое сравнение приблизительно, археологи были, скорее всего, жителями города, в котором прорвало дамбу, и приходится вставать ночью, идти к реке и таскать мешки с песком, потому что стихию нельзя уговорить или умолить. И именно серьезность того, что происходило, заставила Тимофея Брауна оставить Эльзу в подземелье, что было нарушением всех инструкций. Но Браун знал, что волки в подземелье не заходят, и по-настоящему опасные хищники находятся на корабле. В то же время Браун понимал, что не имеет достаточной власти над археологами, чтобы оставить здесь кого-либо из них. «Я прошу тебя», — Браун старался говорить сухо и буднично, словно отправлялся на раскоп, — «далеко от укрытия не отходить».
7: «Может, все же разрешишь?»
4: — Эльза криво улыбнулась. Ей не страшно было оставаться. Об этом она в тот момент не думала. Она очень боялась за Тимофея.
7: «Я приготовлю ужин к вашему возвращению», — сказала она.
4: И все согласились, что это очень... правильное решение. Они довольно долго, спрятав вездеход за деревьями, наблюдали за станцией, чтобы выяснить, не оставлена ли на ней охрана. В конце концов, ожидание стало невыносимым, и Эльвин перебежками добрался до купола. Остальные следили за ним, готовые бежать ему на помощь. Эльвин подбежал, пригибаясь к окну станции, и заглянул в него. Затем поднялся во весь рост и уже смело пошел к двери. Дверь была приоткрыта. Он исчез внутри, через минуту вышел вновь на порог и крикнул: «Идите! Только не пугайтесь!» Когда Фоти и Браун подошли к станции, Левин сказал: «Какое счастье, что Эльзы нет. Она бы умерла от горя». Тимофей, знавший,

0: «Что ж», — сказал Браун, — «теперь к кораблю. Уже темнеет, лучше нам подобраться поближе, пока не стало совсем темно». Они вернулись к вездеходу и поехали к посадочной площадке, но не прямым путем, а по длинной, похожей на ятаган, ложбине, которая должна была вывести к кораблю с фланга, где их вряд ли ждали. Наступил теплый вечер. Из тех сказочных, мирных вечеров, что бывают на Ар-А в конце лета. Небо, темно-синее над головой, алело к закатному солнцу, а облака, которые слоями плыли в той стороне, были зелеными, с очень светлыми оранжевыми краями. ПУ уже поднялась в небо, как большая луна. Она была желтой, и видно было, как по лицу ее океанов завиваются вихри циклонов. Редкие птицы, генетическая война сильно разрядила и их мир, кружились над осторожно ползущим вездеходом, потому что разбуженные его гусеницами взлетали перепуганные жуки и бабочки.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент КФ».
0: Старый край Ю, лучший охотник брендийского клана, который попадал из духовой трубки в глаз птицы, летящей под облаками, и мог выследить горного медведя по следу, оставленному 3 дня назад, услышал, как по улице ползет вездеход. Он не видел, откуда вездеход выбрался, и не смог найти по следам подземелья, потому что вездеход не оставлял следов на каменных оползнях и мостовых, но смог перебраться к подземелью ближе, чем те развалины, в которых его оставили. Оттуда он и сообщил на корабль, что археологи что-то замышляют.
3: «Хорошо», — сказал Осень У, — «я доложу князю».
4: «Хорошо», — сказал Прук, узнав об этом. «Мы пойдем кушать. Когда они будут близко, сообщи».
0: Вездеход археологов заперинговали в километре от корабля. Возвращаясь после неудачной охоты на археологов, Прук был удивлен, что смог подъехать к самому пандусу шквала, и никто его не заметил. Поэтому он приказал Дрог-У включить на темное время прожекторы и пеленгаторы и посадить на пульте управления в Осень-У на всю ночь. А рядом воина позлее, чтобы не дал в Осень-У заснуть. Сам наследник Брендийской в это время как раз откушал в обществе Дрог-У, и настроение его куда как улучшилось. Его сладко тянуло в сон, и он дал бы волю этому благородному желанию, если бы не остались еще дела. Отодвинув плошки и курильницу, Прук склонился над картой археологических раскопок, чтобы определить дела на завтра. В этот момент и вызвал его в Осень-У.
3: «Вождь», — сказал он, — «мы видим машину, которая медленно едет к кораблю».
4: «Далеко?» — спросил Прук.
3: «Они сейчас примерно в 1000 шагов. Едут не прямо, а лесом, стараются не выходить на открытое место».
4: «С какой стороны едут?»
3: «С той же, куда ездили вы, господин».
4: «Все правильно».
0: Прук улыбнулся, и улыбка утонула в толстых щеках.
4: «Они думают просто. Их действия обычны. Хорошо, что мы дали убежать этому сумасшедшему. Он сказал им, что мы дикие люди, совсем дикие, почти как звери, что мы не знаем, как управлять кораблем, мы не знаем, как смотреть из корабля наружу. Они приедут и возьмут нас спящими. Какие молодцы! А ну выключить лампы! Пускай будет темно! Открыть дверь, убрать часовых!»
0: Круг даже захлопал в ладоши от возбуждения. Дрог-У согласно кивнул.
4: «Вы правы, вождь», — сказал он, — «но есть одна опасность». «Говори».
0: А вдруг они взяли оружие гигантов?
4: «Я и это предусмотрел», — сказал Прук. «Поэтому я и приказал потушить лампы. Когда враг видит, что крепость готова к бою, он готовится к штурму и настраивает катапульты. Когда враг видит, что крепость спит, и защитники ее глупы, он смело входит внутрь. В темном коридоре оружие гигантов не поможет».
0: Издали Тимофей увидел зарево над кораблем. «Плохо», — сказал он. «Они нас ждут».
5: «Пускай ждут», — ответил Фотий Ванкун. «Мы подождем, пока они лягут спать. Лес подходит к самому кораблю».

0: кораблю. Мы подползем к люку и ворвемся внутрь».
1: Люин молчал. «Нас только трое», — сказал Тимофей Браун.
0: «Мы освободим пленных»,
1: — упрямо сказал Фоти Ван Кун. Вездеход подполз к опушке. Тимофей снизил скорость до минимума. И в этот момент свет погас. Корабль, угадываемый ранее лишь по цепочке огней, вдруг стал виден. Верхний абрис чечевицы чернел над деревьями. Тимофей резко затормозил.
0: «Видишь?» — сказал Фоти Ван Кун, не скрывая сарказма. «Дикари легли спать!»
1: «Оставайтесь здесь», — сказал Тимофей, быстро открывая люк и выскакивая наружу. Пригибаясь, он пробежал к краю кустарника и остановился, вглядываясь в темноту. Он успел вовремя. Глаза уже привыкли к темноте, и Тимофей различил, как двинулся в сторону, открываясь главный люк, как, словно приглашая в гости, выкатился, разворачиваясь серебристый пандус. Какая-то фигура тенью мелькнула в отверстие люка и исчезла. Корабль молчал, он ждал гостей. Тимофей Браун вернулся к вездеходу. Захлопнул люк. Фоти Ван Кун выжидающе смотрел на него. «Нас ждут», — сказал Браун. «Капкан готов. Можно заходить».
0: «Откуда они могут знать?» — возмутился Ван Кун.
2: «У них есть локаторы», — ответил Львин. «Это логично».
0: «Вы их не видели?»
1: — нервно засмеялся Фоти Ван Кун.
0: «Это же гориллы. Они не представляют, как их включить. Они же босые».
2: «Прожектора горели», — тихо сказал Львин. «Прожектора потухли».
1: «Они открыли люк и спустили пандус», — добавил Тимофей.
2: «Я думаю, что нам пора возвращаться», — сказал Левин.
0: «Ни за что!» — воскликнул Фотий. «Я остаюсь. Я один пройду внутрь. Дайте мне пистолет!»
1: Тимофей сидел, положив руки на рычаги управления. «Идет война», — сказал он, будто не слыша криков Фотия. «В войне нужно оружие».
2: «У нас нет оружия», — сказал Левин.
1: «У нас есть оружие», — ответил Тимофей. «В подземелье. Просто нам не приходило в голову, что оно когда-нибудь вновь сможет убивать».
2: «По крайней мере, оно не должно попасть им в лапы», — сказал Левин.
0: «И мы так все оставим?» —
1: спросил Фотий, уже сдаваясь. «Мы ничего так не оставим», — сказал Браун. «Но сейчас мы возвращаемся в город». Прук наблюдал за тем, как зеленая точка вездехода на экране локатора, постояв несколько минут неподалеку от корабля, медленно поползла вдаль.
0: «Догадались», — сказал он разочарованно. «Не надо было сразу выключать лампы. Вызови Краю».
1: Дрог У включил связь.
0: «Ты не спишь, Краю?» — спросил он. «Я не сплю», — ответил далекий голос. «Эти люди на машине сейчас возвращаются в город. Ты услышишь их. Они едут медленно. Ты должен понять, где они прячутся. Ты понял?»
1: «Я понял».
0: «А теперь спать», — сказал Прук Бриндийский. «Всем спать, кроме тебя, Восень-У. И закрыть вход в корабль. Если кто-то из них остался рядом, я не хотел бы, чтобы он залез внутрь. Завтра большой день».
1: Через час Краю сообщил на корабль, что выследил, как машина археологов спряталась в большую черную дыру. Корабль космофлота «Вациус», изменив курс, шел к планете ПУ. Связи с планетой все еще не было, но капитан «Вациуса» знал, что через день или два они войдут в сферу действия планетарной связи. А такая станция была в консульстве галактического центра. И если консульство целое, то они получат необходимую информацию.

0: Радіозвізда. Кір Буличов. Глави із повісті «Агент КФ». Читает Іван Літвінов.
1: Ельза смотрела, как вездеход переваливает через пригорок и скрывается среди скелетов зданий. Даже когда он совсем исчез и стало очень тихо, она продолжала стоять у входа в подземелье.

0: и смотреть в ту сторону. Ей еще никогда не приходилось оставаться здесь одной, совсем одной. Нет, бывало, конечно, что она оставалась одна на станции, если дежурила по кухне или накапливалось много камеральной работы. Но это было иначе. Она была дома. Она могла закрыть за собой дверь и, если нужно, связаться с Тимофеем. А тут еще так глупо получилось. Все были одеты по-домашнему. Никто не надел рацию. Браслеты тяжелые, граммов по 200. Кто их будет носить дома? А когда бежали со станции, попросту забыли о них. Некогда было думать. Когда вездеход отъехал далеко, мир разрушенного города, испуганный вторжением людей, стал постепенно оживать, будто не хотел замечать, что Эльза осталась здесь. По мостовой, изрытой дождями и ветрами, среди травы, пробивающейся между плит, пробежали вереницы серые зверьки. Целая семейка, мало-мало-меньше. Летучие крысы тяжело поднимались из-за огрызков стены. Наступало их время, сумерки. Они беззвучно кружили над Эльзой, словно разминаясь после дневного сна. На обвалившейся каменной башне возник силуэт волка, и Эльза вздрогнула, отступила в тень входа в туннель. Но этот короткий страх, хоть и быстро миновал, родил в Эльзе настороженность, осознание того, что ее некому защищать, и что она должна стать такой же осторожной и тихой в движениях, как остальные обитатели города. Самое разумное было заняться делом, готовить ужин к возвращению археологов и забыть, что те поехали к врагам. Именно к врагам. А это означало, что есть люди, которые могли избивать милейшего и нервного Фотия Ван Куна, которым нужны какие-то арсеналы или сокровища. Можно провести всю жизнь на раскопках, вскрыть множество погребений или раскопать несколько умерших городов, но так и не осознать, что эти предметы могут иметь какую-то иную, кроме научной, ценность. Даже видя их в музее под стеклом, мягко освещенные, на бархате, вспоминаешь лишь хмельное чувство удачи, которое пронзает, если вдруг из серой спекшейся земли, из черных прогнивших стволов, из каменного крошева блеснет точкой обещания чуда. Камень или обломок металла, появится горлышко амфоры или стеклянного сосуда. Археология, выйдя в космос, неизбежно изменилась. Если на Земле ее объектом был древний мир, ну, в крайнем случае, средневековье, то космоархеологам пришлось столкнуться с иными площадками. Раскапывали не только древности на обитаемых планетах, хоть это и оставалось основной работой, но и следы цивилизаций, достигших достаточно больших высот технологического развития. Столицы государств, погибших в войнах, когда в братских могилах находили пулеметы. Еще удивительнее было раскопать жалкие и величественные останки музея, в которых когда-то другие археологи столетия назад свозили, тщательно реставрировали и выставляли под стеклом на бархате при мягком освещении сокровища их древнего мира. Археология, хоть и с некоторым запозданием, обзавелась техникой и приборами, которые позволяли ускорить поиск и сам процесс раскопок и датировки. Даже небольшая экспедиция имела локаторы на дерево, металл, кости, камень с проникающей способностью до 30 метров. Были в экспедиции два археоробота — машины, приученные работать не только лопатой, но и кистью, конечности которых не повредили бы и пушинку, и в обширном чреве которых таились консервационные лаборатории. Цены этим роботам не было. Один из них, Гермес, был испытан, надежен, но стар и ленив. А второй, Ксилофат, чудо современной техники, страшно капризен. Эльза не знала, что Гермес лежит поверженный и разбитый камнями, которые метали в него горцы, а чудо современной техники валяется под обрывом в ложе пересохшего ручья. Небо, которое вначале показалось Эльзе таким красивым, постепенно темнело и теряло краски заката. Из-за развалин потянуло сырым холодком. Эльза мысленно ехала вместе с мужем. Сейчас они уже у станции. Они осторожны. Они должны быть крайне осторожны. У них ведь всего один пистолет. Что же они будут делать? Штурмовать корабль? А если их заметят и пристрелят? Мысль эта была неожиданна, и даже для нее самой прозвучала дико. Эльза поежилась и отмахнулась от летучей крысы, которая пролетела так близко, что от ветерка шевельнулись волосы на голове. В городе могли таиться неизвестные твари. Археологи почти никогда не выходили в темноте и мало знали ночную планету. Эльза решила вернуться в подземелье, зажечь фонарь, там все же стены, спокойнее. Эльза вошла в широкий туннель, повернула направо, миновала открытые двери. Здесь у стены они и сложили добро, взятое со станции. Здесь лежала коробка с документами раскопок, аптечка, неприкосновенный запас еды, канистра с водой, два одеяла, фонарь. Эльза ощупью нашла сваленные вещи, нащупала фонарь, зажгла его. Туннель уходил дальше, полого углубляясь вниз. Так были устроены здесь все подземные убежища. Просто так сидеть было тяжко. Сразу начинаешь мысленно следовать за вездеходом и воображать. А воображение пугает. Все как в дурном сне. И все время ждешь, скоро ли можно проснуться. И не просыпаешься. Эльза поднялась и решила пройти вглубь подземелья. И тут она услышала далекий человеческий плач.
1: «Нас не было 2 часа», — сказал Тимофей Браун, когда вездеход выбрался на дорогу и покатил к станции. «Как там Эльза?»
2: «Странно», — подумал вслух Левин. «В масштабах галактики, в масштабах нашего времени... Это такой маленький эпизодик, что о нем даже в новостях сообщать неинтересно. Какой-то князек с какой-то отдаленной планеты захватил корабль, чтобы поживиться сокровищами, которыми якобы владеет какая-то маленькая археологическая экспедиция. Через 3 дня прилетел патрульный крейсер, и этого князька связали. Вот и все».
1: «Ты не прав», — сказал Браун. «Они уже убили нескольких человек и готовы убивать еще. А если им удастся в самом деле заполучить современное оружие, они убьют много людей. И это будет уже не мелкий случай и не отдельный эпизод. Мы сейчас единственная плотина между маленькими преступниками и большим преступлением».
2: «Но он же должен понимать, что в этом нет смысла», — возразил Левин. «Это дело дней. Никто ему не позволит».
1: «А что, если к тому времени, когда ему не позволят, мы уже будем мертвыми, и другие люди погибнут? Со стороны все это мелкий эпизод. А для нас это и есть жизнь. Так что нам придется и дальше принимать решения, к которым мы не готовы».
0: Левин прибавил скорость, вездеход покатил по улице. Скоро подземелье. Дорога была ярко освещена ПУ, сверкавшей в небе.
1: Выбоины казались черными пропастями. Сверху экзотическими занавесями свисали метровые тонкие листья. Вездеход мягко перевалил через груду камней и оказался в широком туннеле, ведущем в подземелье. Браун помигал прожектором, выключил двигатель, откинул люк. Было очень тихо. «Эльза!» — позвал он. Только отдаленное эхо откликнулась на голос. Браун выскочил из вездехода и пошел вперед. Левин сказал: «Мы посмотрим снаружи».
0: «Только осторожнее», — сказал Браун. «Там волки». Через несколько шагов он миновал сложенные у стены вещи. Видно было, что Эльза распаковала их, собиралась готовить ужин. Но что-то ее отвлекло. Браун, стараясь ступать тихо, пошел дальше, вглубь. Тоннель.
1: то время как ночь в мертвом городе на Ар-А начала клониться к рассвету, Вациус, первый из кораблей гражданского флота, спешивший к ПУ, приблизился настолько, что его сигналы уловила несильная планетарная станция связи в консульстве галактического центра. Консул Ольсен только что заснул. Он спал у себя в кабинете, не раздеваясь, чтобы быть готовым к любым неожиданностям. В то время спали и космонавты, которые до 2 часов старались привести в порядок станцию на космодроме. Спал и господин Вара Ю, начальник стражи. Не спали лишь в доме Петриа. До того момента, пока тело погибшей насильственным путем не будет предано очищающему огню, в доме должны бодрствовать, чтобы злые духи, привлеченные несчастьем, не захватили душу девушки. Семья сидела в той же комнате, и под руководством сонного жреца все бормотали заклинания. Сигнал прошел слабо, но явственно, и включил зуммер в кабинете консула. Тот вскочил с дивана, не сразу сообразив, что происходит. Затем бросился в соседнюю комнату, где работала рация. Через минуту прибежала и жена консула, суетливая и говорливая Елена Казимировна, которая исполняла обязанности связиста, когда уходили домой местные сотрудники консульства. Нильс суетился у аппарата, никак не мог настроить его на передачу.
2: «Нильс», — сказала Елена Казимировна, отстраняя мужа, — «это не мужское дело».
3: «А что, мужское?» — искренне удивился Ольсен, с радостью уступая место жене.
2: «Политика», — ответила Елена Казимировна, — «высокие материи. В этом можно натворить куда больше, чем в связи или домашнем хозяйстве».
3: «Пожалуй, ты права, кисточка», — согласился консул. «Но правда чудесно, что это теперь кончится».
2: «Чудесно, если на связи космофлот или патрульный крейсер. Хуже, если это сообщники твоих бандитов».
3: «Ну, откуда же им быть?» — консул потер виски. Он готов был поверить во что угодно.
1: «Вациус!» — раздался голос в приемнике. «Говорит корабль космофлота Вациус». Дальше шел код корабля и его позывные.
0: Елена Казимировна уверенно включила информаторий. Зеленые огоньки подтвердили источник связи.
2: «Вот теперь, мой дорогой, ты можешь поговорить о политике», — сказала Елена Казимировна. «К нам на помощь летит космофлот».
4: Радиозвезда.
5: Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент К.Ф».
0: Чем глубже заходила Эльза в подземелье, тем очевиднее был упадок, который свидетельствовал о последних месяцах или днях жизни арсенала. Таясь все глубже, солдаты и офицеры старались закрыться от заразы, от разбуженного демона, так же наивно и безрезультатно, как в XIV веке, в годы Черной смерти, французы отгоняли чуму молитвами и шествиями. Все грязнее были коридоры, свидетельство того, как падала дисциплина и опускались руки. А вот и последняя, наспех сделанная баррикада. За ней они окончательно замкнулись от мира. Они уже никому и не были нужны. Оружие, которое они так тщательно хранили, тоже никому не требовалось. Хотя нет. Вот следы боя. Разбитая дверь, пулевые выбоины в стенах. Кто-то пытался пробиться внутрь. Может быть, последний отчаянный командир нуждался в снарядах и бомбах и послал за ними вездеход. Разбитая боевая машина проникла глубоко за баррикады и была подожжена уже здесь, неподалеку от сердца арсенала. А вот и следы последних трагедий подземелья. Груда костей, оружия, тряпок у высохшего питьевого крана. У них стало плохо с водой. Они дрались за воду. Вот еще одна схватка. Бой у небольшого зала, где находился пульт связи. Эльза подобрала с пола яркую металлическую брошь. Может, это был орден, может, знак различия. Но уже никто не узнает, зачем и почему так отчаянно они сражались между собой. Здесь не выжил никто. Никто не вышел. те, чьи потомки стали амляками, оставались где-то в иных местах, снаружи. Археология, в принципе, своем оптимистическая наука. Даже если она ищет следы погибших цивилизаций, то это не означает, что эти цивилизации погибли без следа. Они успели слиться с иными культурами. Генетически они продолжились в человечестве. Здесь все было куда трагичнее, хотя вряд ли многие тогда осознавали окончательность гибели. Ту окончательность, которую можно создать лишь собственными руками, которую приносит стремление к взаимному уничтожению и чего не достичь никакой эпидемии, никакому стихийному бедствию, потому что за смертью планеты стояли ее собственные лучшие умы, которые хотели всего-навсего уничтожить половину населения Ар-А, убежденные в том, что именно тогда второй половине будет жить не в пример лучше, что смерть одних может стать источником счастья и благосостояния остальных. Именно это убеждение, лежащее в основе каждой войны, и стало причиной смерти и тех, на кого напали, и самих нападавших. Эльза отыскала коридор, ведущий в сторону от жилых ловушек, от подземных казематов смерти. Ей пришлось пройти мимо складов, давным-давно никому не нужных, но столь тщательно создававшихся и столь отчаянно охраняемых. Она заглядывала в гулкие залы, где на стеллажах лежали рядами снаряды и бомбы, в комнаты, набитые ящиками с патронами и другими длинными ящиками с винтовками и пулеметами. Россыпями, как зерно в элеваторе, громоздились патроны, кое-что угадывалось по аналогии, предназначение других средств убийства было загадочно. Хотя, впрочем, фантазия человека достаточно элементарна. Нужно придумать средство, чтобы оно могло выбросить на расстояние смерть. В виде пули, ампулы, стрелы, газа. Только выбросить. Докинуть до врага, чтобы он умер, а ты остался жив. И от того, что он умер, тебе станет лучше. Эльза ощущала усталое озлобление против невероятности масштабов этого хранилища смерти. Очевидно, на планете накопилось оружие достаточно, чтобы уничтожить всех раза три. Но ученые продолжали изобретать новые средства убийства, а заводы их производить, а бритые подростки испытывать и изучать в действии, а мудрые политики подсчитывать баланс сил, убежденные, что только увеличение и усложнение орудий смерти сможет сохранить их власть над прочими человечками, о которых куда проще говорить, оперируя взводами, полками и военными округами. И тут Эльза услышала шорох. Шорох донесся спереди. Эльза почувствовала, что за ней следят. Ее чувства были настолько напряжены, что она уловила страх и настороженность и поняла, что встреча не случайна. Что здесь есть глаза? Нет. Не глаза летучей крысы или какой-нибудь другой подземной нечисти. В страхе было сознание, разум. Эльза замерла. Тот, кто следил за ней, тоже замер. Нужно было какое-то движение, шум, возглас, чтобы неподвижность взорвалась движением. Эльза резко повернула фонарь в сторону того, кто следил за ней. Луч ослепил амляка. Отразился в глубоких бессмысленных глазах. Слабые руки дернулись к глазам, чтобы закрыть их. Амляк пятился робко и беззвучно, прежде чем сообразил, что может убежать. Его шаги гулко и мягко застучали по коридору. Эльза шла осторожно, сдерживая дыхание. Они близко. Они смотрят на нее и ждут, что она сделает. Эльза повернула луч фонаря, и он осветил глубокую нишу в стене. Даже не видя амляков, их присутствие можно было угадать по запаху, пряному, мускусному запаху. Они жались в этой нише,
2: Они не могли отступить дальше. Их было несколько особей. Наверное, большая семья. Впереди тот самец, который первым увидел Эльзу. Он старался закрыть их собой и скалился по-звериному. Но оскал не получался. У омляка был слишком человеческий рот, маленькие ровные зубы. За его спиной были остальные. 10-15, не разберешь. Так перепутались их ноги и руки. Зрелище было странным и, скорее, неприятным. И Эльза даже поняла, почему. Они вели себя как животные и были, в сущности, животными, а внешне — люди. Без шерсти, голые, голубоватые тела, длинные спутанные волосы, человеческие лица. Но глаза — мертвые, бессмысленные, телячьи глаза. Женщины прижимали к себе детей, дети постарше выглядывали в ужасе из сплетения рук и ног. «Господи!» — сказала неожиданно для себя Эльза вслух. «Но до чего же вы себя довели?» В ответ было шуршание, шевеление, детский писк. Мужчина постарался зарычать, получился хрип. Потом кляканье, амляк, амляк, амляк, амляк. Владелец заплакал. Только тогда Эльза сообразила, что некоторые из амляков в крови. А у ребенка, который плачет, грудь и рука в крови. Эльза не знала, что ребенка ранил пруг. Она решила, что на омляков напали волки.
4: «И вы тоже воюете?» — спросила Эльза с удивлением. «Что же это такое?»
2: Она чуть отвела луч фонаря кверху, чтобы он не слепил омляков, потом сделала еще шаг вперед, подняла руку, как бы останавливая встречное движение самца, и присела на корточки. Развела руками.
4: «Вот видите, — сказала она тихо и ласково, — вот видите, ничего у меня нет. Я только хочу вам помочь. Не вам, глупые, а вот этому ребенку. Ведь он у вас умрет, если я не помогу, понимаете? Он умрет. И все тут».
2: Шевеление затихло, а мляки внимательно слушали ее. Продолжая говорить, Эльза достала пакет первой помощи, вытащила из него пластырь, распылитель колодия, дезинфектант.
4: «Главное, чтобы вы мне не мешали», — сказала она.
2: Она была в 10 шагах от них, и теперь надо было сделать так, чтобы они не испугались, когда она приблизится. Она еще некоторое время говорила, стараясь вложить в тон убежденность в своем праве подойти к ним и помочь. И, не прекращая говорить, она медленно поднялась и пошла. Это был самый критический момент. Эльза понимала, что ей надо быть наготове, если они бросятся на нее. Но в то же время она не могла думать об этом, потому что омляки, скорее всего, интуитивны. И ее опасение сразу передастся им. Надо было думать только о том, как она им поможет. Мужчина сделал неловкое и осторожное движение в сторону, пропуская Эльзу. Она наклонилась над младенцем и тут увидела, что мать тоже ранена. Младенец и мать смотрели на нее одинаковыми, умоляющими глазами слабых зверенышей.
4: «Может, к лучшему, что мать ранена тоже. Она сначала сможет доказать ей, что может принести пользу».
2: Эльза подняла анестезирующий распылитель, и легкое облачко эмульсии дотронулось холодком до рассеченной щеки женщины. Та отпрянула, заверещали дети, мужчина угрожающе двинулся к Эльзе, но тут же эмульсия дала эффект. Женщина замерла, чуть подняла свободную руку, дотронулась до щеки, в ней шел тугой, медленный, но понятный мыслительный процесс. Все же они не совсем превратились в зверей. Женщина вдруг протянула плачущего младенца к Эльзе. Эльза занималась уже третьим пациентом, когда она услышала в коридоре шаги. Их услышали омляки. Испугались, зашипели, снова сбиваясь в кучу. Эльза по шагам узнала Тимофея и даже поняла, насколько он устал и взволнован. «Тим!» — позвала она негромко, зная, что звуки в пещере разносятся далеко.
4: «Не спеши. Ты всех перепугаешь. Подходи медленно. А потом остановись в шагах в 10 от меня. Понял?»
1: «Понял», — сказал
0: Браун.
5: Мы читали главы из повести Кира Булычева «Агент КФ».
6: Продолжение завтра в это же время.
7: Радиозвезда благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин на встрече с урбанистами поддержал инициативу создания памятных пространств об СВО «Города для героев». Они объединят доступную среду, реабилитацию, мемориальные скверы и маршруты памяти. Президент отметил, что город должен быть приспособлен к тому, чтобы военные вернулись к привычной жизни.
2: Нужно тем, кто возвращается в зоны боевых действий, были созданы условия и реабилитации психологической, и возможность получения новой профессии, и чтобы никогда и ничего не забывалось из нашей истории, новейшей истории, истории сегодняшнего дня. Нужно создавать безбарьерную среду, но с 2021 года реализуем соответствующие программы, еще до начала специальной военной операции. Но, имея в виду реалии сегодняшнего дня, нужно, конечно, на это обратить особое внимание.
1: Президент добавил, что необходимо поддержать желание молодежи жить и работать в родном населенном пункте. Он также призвал сохранять самобытность российских городов. Бедствие национального масштаба объявили в Колумбии после мощного землетрясения магнитудой 7,4, которое привело к многочисленным разрушениям и гибели людей. Решение о введении режима ЧС приняли власти страны после экстренного заседания правительства с участием президента. По последним данным, жертвами стихии стали не менее 80 человек. Еще сотни жителей пострадали или числятся пропавшими без вести. Подземные толчки затронули несколько департаментов. В пострадавшие районы направляют спасательные группы для поиска людей под завалами. Власти Колумбии также начали переброску необходимых ресурсов и техники для помощи пострадавшим и восстановления поврежденной инфраструктуры. Инфекции, передающиеся половым путем, могут попадать из Евросоюза в Россию, но не системно, заявил ТАСС эпидемиолог Геннадий Онищенко. По его словам, рост заболеваемости такими инфекциями, как гонорея, сифилис, хламидиоз, гепатиты Б и С в Европе обусловлен ослаблением профилактической работы и распространяющейся антибиотикоустойчивостью для их лечения. Ранее The Economist сообщил, что в Европе зафиксирован резкий рост заболеваемости такими инфекциями, который при этом не объясняется только улучшением диагностики. Дональда Трампа могли тайно вывести с борта Air Force One в Анкаре и пересадить на военный самолет С-32А из-за якобы угрозы покушения со стороны Ирана, сообщает Washington Post. По данным газеты, президент США публично поднялся на борт Air Force, после чего скрытно его вывезли из самолета на аэропортовом грузовике для доставки питания и припасов и переправили на военный самолет. Как утверждает газета, об операции не знали журналисты Пула и часть сотрудников Белого дома, которые продолжали полет на основном борту, считая, что Трамп находится вместе с ними.

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Москва. Проезд Соломенной сторожки. Небольшой проезд длиной всего 700 метров. По одной стороне пятиэтажки, родом из 60-х, по другой — советские панельные высотки, разбавленные современными престижными жилыми комплексами. На пересечении с Тимирязевской — ухоженный сквер и здание театра «Золотое кольцо». Чисто, аккуратно, тихо. Вот только название. Откуда оно такое странное? Проезд Соломенной сторожки.
3: Имя на карте.
2: Изначально эта территория была частью имения Петровско-Разумовское. В 1860 году землю выкупило государство, чтобы устроить здесь лесную и земледельческую академию, предшественницу сельхозакадемии имени Тимирязева. Покупка обошлась казне в приличную сумму. Поэтому часть денег решили, как бы сейчас сказали, отбить. Для чего южные территории начали сдавать в наем под дачи и огороды. А на границе академических владений, то есть дач и огородов, в 1865 году по проекту известного архитектора Александра Бенуа построили небольшой дом для сторожей. С глинобитными, с соломой стенами. В народе дом, а не какую-то там будку, быстро окрестили соломенной сторожкой. Несмотря на небольшие размеры, в сторожке были обустроены жилые комнаты дорожных рабочих и квартира полицмейстера. Кстати, в этом здании, в семье десятника по обслуживанию и строительству дорог Петровской академии, родился архитектор Константин Мельников, легенда советского архитектурного авангарда. По его проектам в 30-е годы были построены клубы московских заводов и фабрик «Каучук», «Буревестник», «Свобода», парк культуры и отдыха имени Горького. А еще это Мельников придумал полностью стеклянный саркофаг для Ленина в мавзолее. Воистину удивительное инженерное творение.
3: Имя на карте.
2: По воспоминаниям Мельникова, дом-сторожку окружал глухой забор. Во дворе находился сарай, коровник, а также стойло для лошадей и колодец. А за забором рос настоящий лес, ели, сосны, березы. Позже архитектор признавался.
4: Соломенная сторожка была парадом архитектуры моей жизни. Та самая сторожка, в честь которой назывались и станция, и остановка трамвайных линий. Ее самой уже нет. Но ее имя еще ароматнее звучит и носится в воздухе Петровского-Разумовского. Глинобитная крепость, созданная из глины и соломы. У нас ее русскую в своем отечестве считали иностранной. Что-то ей родное стояло на всех путях моих творческих дерзаний.
3: Имя на карте.
2: Сторожку разобрали после войны. В 1961 году на ее месте построили улучшенную хрущевку. И теперь уже ничто не напоминает о ней, кроме названия небольшого проезда до старого дачного поселка по соседству. Хотя в нулевых ходили слухи, что дом-сторожку могут восстановить. Но это были только слухи. Москва. Проезд Соломенной сторожки.
3: Имя на карте.
5: Премьера на радио «Звезда».
6: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
7: «Человек с изюминкой».
6: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Человек с изюминкой. Илья Репин.
1: Он заслужил признание еще при жизни. Да и как не заслужить? Бурлаки на Волге не ждали. Иван Грозный и сын его Иван. Современники восхищались его выдающейся манерой письма, реальностью сюжетов. Хотя сам Илья Ефимович многим казался, немного странным.
0: На первый взгляд.
1: Внешность не слишком привлекательная. Борода, усы, копна нечесанных волос. Роста среднего. Характером вспыльчивый и неуравновешенный. Энергичный, увлеченный. Разговаривая, все время ходил взад-вперед и активно жестикулировал.
0: Где изюминка?
1: По отношению к своему творчеству Илья Репин был самым настоящим фанатиком-перфекционистом, стремящимся к идеалу. Но что делать, если полотна уже проданы и выставлены, а доделать очень хочется? Однажды, когда Третьяков уехал за город, Репин пришел к нему в галерею.
2: «Пустите меня! Мне срочно нужно поправить одну свою картину! Павел Михайлович в курсе!»
1: Сначала он исправил лицо посыльного на картине «Не ждали». Потом чуть-чуть подрисовал лоб Ивану Грозному. А после захотел добавить немного пыли на картине «Крестный ход в Курской губернии». Когда об этих тайных визитах узнал Третьяков, он пришел в бешенство. Ходил и причитал: «Боже мой, все картины испорчены». После этого он категорически запретил пускать Репина в галерею. Категорически. Как минимум с этюдником и кистями.
0: Илья Репин. Человек с изюминкой.
3: Радиозвезда.
0: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
4: Савельевы обнаружили в своем почтовом ящике новую квитанцию. В документе сказано, что надо оплатить услуги за предоставление домовой антенны. Но наши герои никогда ей не пользовались. Все телевизоры в квартире уже давно подключены к интернету. Выходит, антенну можно не оплачивать? Или все равно будет накапливаться долг? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
4: Первое. Для начала выясните, почему услуги за антенну оказались в отдельной квитанции. Чаще всего их включают в единый платежный документ. Если в старых квитанциях вы нашли графу «антенна», то позвоните в единый расчетный центр и уточните, кто является поставщиком этих услуг. Номер, как правило, указан на самой квитанции. Второе. По телефону объясните ситуацию и сообщите, что не пользуетесь услугами оператора. Учтите, что вас могут уговаривать оставить антенну, завлекая различными акциями и скидками. Отвечайте спокойно, но дайте понять оператору, что намерены отказаться от услуги. Третье. Сделать это можно двумя путями. Или отправить скан-копию вашего письменного обращения на электронную почту оператора, или же лично явиться в офис. Второй вариант сложнее, но надежнее. По электронке лучше не рассылать документы с вашей подписью. Четвертое. Не забудьте взять с собой документ, подтверждающий ваше владение квартирой. Выписка из ЕГРН, свидетельство или договор об аренде жилья. А еще напишите заявление о списании долга, если такое имеется. Обычно операторы идут навстречу и аннулируют задолженность за антенну, которой не пользовались. Подведем итоги. Выясните, кто является поставщиком услуг. Объясните оператору, что не пользуетесь антенной. Составьте письменный отказ от услуги в офисе компании. Не забудьте документы на квартиру. Их могут спросить. Савельевы сделали все по инструкции и быстро решили вопрос с антенной. Уже на следующий день наш герой попал в офис оператора. Еще через сутки услугу отключили, а долг аннулировали. Но если ситуация вдруг повторится, то Савельевы знают, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
5: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: радиозвезда.
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Говорят, Панамский канал – это красиво. Это не только шлюзы, но и огромное рукотворное озеро. В его водах отражается удивительно голубое небо. В небе парят пеликаны и фрегаты. По берегам яркая зелень, пальмы. Красиво. И вот он, огромный корабль, который вдоль стенок канала при помощи тросов тянут несколько маленьких электровозов. Знающие люди называют их мулами. Панамский канал. Чудо света. Всего 82 километра, соединяющих Атлантику с Тихим океаном.
1: Пути сообщения. Панамский канал.
2: Открыл Панамский перешеек испанский исследователь Васко Нуньес де Бальбоа в 1513 году. После этого открытия мореплаватели 16 века сильно огорчились. Шутка ли? Оказывается, из-за какого-то паршивого кусочка суши им приходится огибать всю Южную Америку. Но что поделать? В те годы еще не умели копать протяженные каналы. Серьезное намерение соединить два океана отложили на 3 с лишним века. Тогда никакой независимой Панамы еще не было. Была лишь колумбийская провинция Панама. С инициативой покорить Панаму.

0: неверными. В проекте не учли горы, заболоченные места и густые заросли тропических джунглей. А во-вторых, две трети бюджета, увы и ах, разворовали. В 1889 году строительная компания обанкротилась, а сам Лесепс вскоре умер. После этого продолжать копать канал никто не захотел. Для Франции он превратился в чемодан без ручки. Нести неудобно, а бросить жалко. В итоге французы уступили штатам начатый объект со всем оборудованием всего за 40 миллионов долларов.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
0: В 1903 году США с помощью кнута, пряника, шантажа и военного флота отделили Панаму от Колумбии путем переворота. На руководящие посты нового независимого государства пришли правильные люди, которые передали Америке права на безвозмездное, вечное пользование каналом и землями рядом с ним. Министерство обороны США приступило к стройке незамедлительно. Через 10 лет президент Америки Вудро Вильсон с помощью телеграфа отдал приказ на последний символичный подрыв породы прямо из Вашингтона. А уже в августе 1914-го по руслу нового пути сообщения, связавшего океаны, прошел первый корабль под названием «Анкон». Панама вернула себе контроль над каналом через 86 лет, 1 января 2000 года. И теперь Панама – самая экономически развитая страна Центральной Америки. Стоимость прохода по каналу зависит от размеров судна, его нагрузки, срочности и колеблется от 800 долларов для небольшой яхты до 500 тысяч долларов для самых больших судов. Это официально. Хотя, говорят, сумма взятки за внеочередной проход может достигать миллиона зеленых. Кстати, шляпа «Панамка» получила свое название благодаря каналу. Именно такие головные уборы использовали строители во время работы под палящим экваториальным солнцем.
1: Панамский канал. Пути сообщения.
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Штурмовые подразделения ивановских десантников захватили важный опорный пункт боевиков на Ореховском направлении спецоперации в Запорожской области. Подробности рассказал командир штурмового отделения с позывным «Комар».
2: Была задача заштурмовать опорный пункт противника и захватить его. Работали боевой двойкой. Сначала прокидывали ТМ-ки, чтобы открыть входа или сложить опорный пункт. В принципе, сложности нет. Главное смотреть под ноги, чтобы на мину на какую-то не наступить. Над нами висела птичка, с командиром была связь. То есть он подсказывал именно, куда зайти, по каким тропинкам пройти, куда повернуть, куда не надо сворачивать. Нас не заметили, то есть мы подошли к опорному пункту незамеченными.
1: Захватив и зачистив хорошо укрепленный опорный пункт националистов, штурмовики группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Ракету «Вихрь», изначально разработанную для поражения бронетехники, доработали для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщил глава концерна «Калашников» Алан Лушников в беседе с агентством ТАСС. Он отметил, что ракета создавалась как противотанковая система «Воздух-Земля» для вертолета К-52 и хорошо зарекомендовала себя при применении армейской авиации против бронетехники во время украинской попытки контрнаступления в 2023 году. Позднее, на фоне массового использования беспилотников, «Вихрь» начали применять для борьбы с дронами. Концерн доработал ракету, установив неконтактный датчик цели. После модернизации она применяется по принципу «воздух-воздух» и уже используется в боевых условиях. Управление осуществляется по лазерному следу, а оператор сопровождает цель и обеспечивает целеуказание. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Старший стрелок ефрейтор Александр Ильин оборонял ранее занятые позиции на одном из тактических направлений специальной военной операции. Две группы противника по два человека пытались скрытно приблизиться к точке с разных направлений. Александр Ильин первым открыл прицельный огонь, пресек маневр одной из групп и заставил противника залечь. Затем под огнем артиллерии он менял позиции, чтобы его не обнаружили. Несмотря на осколочное ранение, ефрейтор корректировал удары наших FPV-дронов и удерживал позиции до подхода подкрепления. В 154-м отдельном комендантском Преображенском полку прошел праздничный концерт к 162-й годовщине образования Московского военного округа. Перед гостями выступили солисты и творческие коллективы окружного ансамбля «Песни и пляски», а также оркестра. Кроме того, присутствующим зачитали поздравления от командующего войсками Московского военного округа. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8:30.
3: Звать величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он правил Францией почти 30 лет. Присоединил к своим владениям Лиль и Лион. Безжалостно расправился с тамплиерами и фактически подчинил папство своей воле. Но короля Филиппа IV мы знаем под прозвищем «Красивый».
3: Правда ли он был настолько хорош собой?
4: Современники-летописцы и послы восхищались его высоким ростом, правильными чертами лица, глазами и волнистыми темными волосами. Даже политический оппонент Филиппа IV, французский епископ Бернар, говорил, что король не человек и не животное, а просто изящная статуя.
5: История одного прозвища.
4: Средневековый хронист Вильгельм Шотландец подчеркивал хорошие манеры французского короля, а также его внимание к религиозным обрядам. А историк Джованни Вилани отмечал, что монарх так красив, потому что одарен серьезным умом. И пусть по характеру король был чрезвычайно жестоким, история запомнила его как Филиппа Красивого.

0: Дай 5. 5 удивительных фактов о глубоководных рыбах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Пары рыб-удильщиков буквально становятся одним целым. Самец прикрепляется к самке зубами, и со временем их системы кровоснабжения объединяются.
0: Факт второй.
2: Глубоководные рыбы могут проглотить жертву в несколько раз больше себя. Они имеют огромные пасти и чрезвычайно эластичные желудки.
0: Факт третий.
2: Существуют прозрачные глубоководные рыбы, у которых можно увидеть внутренние органы. Прозрачность помогает им становиться невидимыми для хищников.
0: Факт четвертый.
2: Глубоководные рыбы растут медленно и могут жить сотни лет. Низкие температуры и нехватка пищи приводят к крайне медленному метаболизму.
0: Факт пятый.
2: На глубине свыше 8 километров тоже есть жизнь. У рыб из семейства лучеперых, или как их еще называют, морских слизней, студенистое тело, способное выдерживать чудовищное давление, и нет чешуи.
0: Дай 5. 5 удивительных фактов о глубоководных рыбах.
1: Радиозвезда.
3: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень.
4: Нарядная бабушкина гребенка.
5: Всегда ношу в сумочке.
6: Да мне с прической Фантомаса она и не нужна.
3: Вот это вещь!
7: Ничем не приметный аксессуар для волос. Стержень и ряд зубцов. Но история предмета полна занимательных фактов. На голове придворной дамы – это изысканное украшение, а в руках самурая – опасное оружие. У древних славян – оберег. А в современной медицине – средство для укрепления волос. Расческа. Ее предшественницей называют гребень, а гребень произошел от рыбьего скелета. Отсюда форма пластинки с зубьями по обеим сторонам. Первые образцы находили по всему миру, от Древнего Египта до стран Скандинавии. Помимо рыбьих костей, расчески делали из панциря черепах и коралл.

0: сцены сражений. В средневековой Европе позволить себе расческу могла не каждая дама. Материалом для аксессуара служил коровий рог. Сначала его чистили и распаривали. Затем делили на две части. Распрямляли, высушивали и вручную вырезали зубья. Процесс трудоемкий и стоил гребень дорого. Женщины специально украшали им прическу, чтобы подчеркнуть свой статус. В Японии мужчина сам должен был изготовить гребень и подарить своей избраннице. Если девушка закалывала им волосы, это означало взаимность. Гребенку использовали даже японские воины-самураи, как для фиксации прически, так и в качестве оружия. В случае угрозы аксессуар для волос превращался в метательный нож.
1: Вот это вещь!
0: На Руси гребни считались оберегом от дурного глаза и недугов. Люди верили в их магическую силу. Не случайно зубчатый предмет встречается в народных сказках. Колдунья воткнула гребень в голову финисту ясному соколу, и он уснул мертвым сном. Или случай с красной девицей, когда, спасаясь от погони, она бросает позади себя гребень, и тот превращается в дремучий лес. В середине 19 века Джон Хайат изобрел целлулоид. Дешевый материал позволял сымитировать и слоновую кость, и черепаховый панцирь, и коралл. Появились недорогие изделия разнообразных форм. Так расческа перестала быть предметом роскоши. В 20 веке с развитием электроники появились многофункциональные электрические расчески. Они ускоряют процесс укладки и придают волосам блеск. Есть даже специальные приборы, которые стимулируют их рост. Их действие можно сравнить с магическим гребнем, но говорят, что волшебство происходит только при регулярном расчесывании.
1: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
2: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». История в звуке. Операции специальных подразделений.
1: Осень 1943 года. Советские войска готовились к форсированию Днепра. Вслед за передовым отрядом на вражеский берег отправлялась группа связистов. При захвате плацдарма требовалась устойчивая связь с основными силами для управления артиллерийским огнем с нашего берега. Командир радиороты отобрал трех бойцов. Для переправы связисты сколотили из бревен плот. Отобрали лучший кабель. Из болтов и гаек изготовили грузило для провода. С наступлением темноты командир собрал связистов.
2: Товарищи бойцы, на нас вся надежда армии. Мы ее глаза и уши. Без артиллерийской и минометной поддержки нашим не удержаться на плацдарме. Течение здесь сильное. Будет сносить. Отчаливаем выше, чтобы попасть в нужное место.
3: Да, товарищ.
2: Сколько катушек взяли?
3: 3, товарищ командир. С запасом.
2: Тогда вперед, ребятки. Теперь только вперед. На весла. Навались, ребятушки.
1: Тихо продвигаясь по воде, связисты осторожно стравливали с катушки провод. Так связисты добрались почти до середины реки. Как вдруг вспыхнула ракета. Вторая, третья. Стало светло, как днем. Вода вокруг забурлила от разрывов снарядов. Шквал огня обрушился на одинокий плот. Купол воды, отделившийся от дна, накрыл его и перевернул. Вынырнув из воды и ухватившись за уцелевшие бревна, связисты старались доплыть до берега.
4: Все на месте?
3: Все.
4: Не отставать. Держаться ближе ко мне. Где катушка?
3: Со мной, товарищ командир. Хорошо к бревну прикрепили.
2: Гляди за катушкой, главное, не упусти. Ничего, хлопцы, ничего, доберемся.
3: Течение слабеет. Берег близко уже, близко.
1: Выбравшись на берег, связисты закрепили провод. 500 метров катушки едва хватило. Под плотным огнем противника советские бойцы дотянули кабель в безопасное место. Подсоединили телефонный аппарат. На другом конце трубку взял командир дивизии. Работает. Связь есть. Подбежал командир передовой части. Доложил в штаб обстановку, уточнил границы плацдарма. Сразу же заработала советская артиллерия. Одновременный удар всех подразделений предопределил успех наступления.
0: Радио «Звезда». Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
5: Колющее холодное оружие.
0: Классификация.
5: Разновидность длинного копья.
0: Название.
5: Боевая кавалерийская пика русских улан.
6: Боевая кавалерийская пика русских улан представляла собой острое древко длиной до 3 метров. На острие копья размещался трехгранный или четырехгранный металлический наконечник длиной 12 сантиметров. Кавалерийская пика предназначалась для уничтожения живой силы противника, его пехоты и кавалерии. Во время Отечественной войны 1812 года на боевой пике русских улан крепился специальный матерчатый значок – флюгер, по расцветке которого можно было определить принадлежность всадника к тому или иному полку. Во время атаки в конном строю флюгера на опущенных к бою пиках пронзительно свистели и гудели в потоках встречного воздуха, оказывая на противника психическое воздействие. Кавалерия русской, а затем и красной армии вооружалась пиками вплоть до начала Великой Отечественной войны.
0: Арсенал 1812.

0: Адмиралы русского флота. Федор Ушаков.
1: Он выиграл 43 битвы. Не проиграл ни одного сражения, не имел ни одного подчиненного, попавшего в плен, и не потерял ни одного корабля. Его очень ценил и уважал Александр Суворов. Узнав о победе Ушакова над французами на острове Корфу, полководец воскликнул:
2: «Великий Петр наш жив! Что он по разбитии в 1714 году шведского флота произнес? А именно, природа произвела Россию только одну. Она соперницы не имеет. То и теперь мы видим. Ура русскому флоту! Я теперь говорю сам себе, зачем не был я при Корфу, хотя мичманом?»
1: Однажды австрийский генерал докладывал Суворову обстановку и назвал нашего флотоводца фон Ушаковым. Александр Васильевич вскочил с места.
2: «Возьми себе свое, фон! А русского адмирала, героя Калиакрии и Корфу, изволь величать Федором Федоровичем Ушаковым!»
1: Он верил, что в боях ему помогает Святая Троица. О набожности всех флотских чинов эскадры Ушакова ходили легенды. Один греческий коммерсант, проживавший в то время на Ионических островах, записал в своем дневнике:
3: «Поразительно благочестие Ушакова, как, впрочем, и других русских. Невероятно, но каждое воскресенье все солдаты желают посещать божественную литургию. Для них выделено 6 церквей. Видя, как они молятся, мы, греки, даже стыдимся в сравнении с ними считать себя ревностными христианами».
1: Моряк, словно монах, постоянно должен молиться и трудиться. Таким был девиз русского адмирала. Строгий, жесткий, очень требовательный флотоводец. Он лично участвовал в строительстве укрепрайона Севастополя, а когда не хватило казны для ремонта Черноморской эскадры перед кампанией 1791 года, Ушаков, не раздумывая, заложил свой собственный дом.
0: Федор Ушаков. Адмиралы русского флота. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Минувшей ночью Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Новосибирск. Его программа будет посвящена как региональным вопросам, так и научно-техническому развитию. Губернатор области Андрей Травников возглавляет комиссию Госсовета по направлению наука. В предыдущий раз Владимир Путин посещал регион 8 лет назад, в августе 2018 года. Глава государства тогда принимал участие в форуме «Технопром», а также посетил открывшуюся в городе Обь школу. Подтверждения о том, что россияне пострадали во время землетрясения в Колумбии, на данный момент нет. В российском посольстве сообщили «Известиям», что обращений от российских граждан не поступало. Напомню, бедствие национального масштаба объявили в Колумбии после мощного землетрясения магнитудой 7,4, которое привело к многочисленным разрушениям и гибели людей. По последним данным, жертвами стихии стали не менее 100 человек, и еще сотни жителей пострадали или числятся пропавшими без вести. Открытие аналога российского центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» планируется в Арабских Эмиратах. Подробности в интервью ТАСС рассказала директор подмосковного учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова.
2: Теперь уже действительно есть чем похвастаться. Этот центр практически построен. Но, во-первых, очень приятно с той точки зрения, что опыт начальной военной подготовки Российской Федерации настолько востребован коллегами по всему миру. Мы очень плотно работаем с нашими белорусскими друзьями. У них есть похожий проект патриотического центра. Этот центр располагается в Бресте, в исторической части крепости. И его особенность основная заключается в том, что строится он на народные деньги и за счет народных сил.
1: Центр «Авангард» открылся в 2020 году на территории парка «Патриот» в Одинцовском районе Московской области. За год центр принимает свыше 30 тысяч курсантов. Бразилия резко нарастила импорт урана из России до рекордного уровня. За июль было закуплено на 84,5 миллиона долларов. Это крупнейший объем с 1997 года. По сравнению с предыдущим месяцем поставки выросли в 168 раз. Благодаря этому Россия заняла первое место среди поставщиков урана в Бразилию. Ранее Bloomberg отмечал ключевую роль России в атомной энергетике Соединенных Штатов. В прошлом году американские реакторы закупили почти 26% всех работ по разделению урана у России. И коротко о погоде. Сегодня в столице ожидается переменная облачность, плюс 24, плюс 26 градусов. Ветер южный, сильный, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: Автонавигатор.
1: И о ситуации на дорогах к этому часу. Продолжаем следить за событиями. С 10 августа до 10 сентября на участке улицы Лисицкого будут недоступны для движения две полосы. Это связано с проведением работ по реконструкции улицы, сообщает департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендуют ознакомиться на сайте ведомства. И говорим о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. 20 минут можно потерять на Ленинградском шоссе. От Черной грязи до Международного шоссе. Столько же займет путь по Лермонтовскому проспекту от улицы Генерала Кузнецова до Академика Скрябина. И пробка на 15 минут на Первомайской улице от Измайловской площади до 13-й парковой.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут правительство поддержит проект «Карта героев», как увековечит память о подвиге участников спецоперации. В России тестируют поезд без машиниста, что позволяет контролировать процесс. 53 года назад в СССР начали показ «17 мгновений весны». Почему картину сделали черно-белой? Проект «Карта героев» об участниках специальной военной операции получит поддержку правительства. Его авторы предлагают через маршруты, архитектурные элементы, оформление парков и улиц интегрировать в городскую среду истории участников СВО. Кроме того, сами герои спецоперации станут проводниками этой памяти, посещая места боевой славы и встречаясь с молодежью. О том, как воплощается идея в жизнь, в интервью «Радио Звезда» рассказал автор проекта «Карта героев», архитектор Илья Веденеев.
2: Реализует проект «Городские инновации», занимаются городским благоустройством, общественные проекты.
3: Насколько интересен этот проект? Вот что вы заметили для себя?
2: Я, конечно, делился со своими коллегами, поскольку архитектор, у нас архитектурное сообщество. Люди говорят, что это нужно, это действительно необходимо для города, потому что многие даже и не слышали, и не знают про то, что их сосед, условно говоря, в зоне СВО сейчас находится. Ну и с чего и начинали, это благоустройство, потому что планируется размещение в парках, скверах, на набережных.
3: Во всех городах, получается, правильно я понимаю?
2: Да, во всех городах.
3: А есть уже какой-то список?
2: Пока до этого дела не дошло. Мы вот как раз ждали одобрения.
3: А вообще, по каким критериям отбирают героев и как будет собираться информация о них?
2: В первую очередь, это документально подтвержденный статус ветерана. И помимо этого, этот статус должен проверяться местными архивами и не дублироваться в формате одного города. А сбор данных через администрацию, опросы социальные и военкоматы.
1: О том, что идею необходимо масштабировать на всю страну, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Он добавил, что в Министерстве строительства подумают о том, как поддержать инициативу.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Москве тестируют полностью беспилотный поезд. Четвертый уровень автоматизации означает отсутствие в кабине машиниста, сообщили РИА Новости разработчики. Поезд идет по маршруту самостоятельно, за его движением удаленно следит оператор. Одновременно он может контролировать до 4 составов. Анна Елисеева решила узнать, как устроена такая система и есть ли у нее аналоги в мире.
4: Росстандартом утверждены 4 уровня автоматизации поездов. Первые 2 предполагают полностью ручное или частично автоматизированное управление. Третий, который, кстати, уже действует на Московском центральном кольце, считается беспилотным, но движение контролирует машинист в кабине. А вот четвертый уровень предусматривает работу оператора уже из диспетчерского центра, в то время как поезд автономно идет по линии, тормозит, открывает и закрывает двери. В работе ему помогает система технического зрения, рассказывает историк транспорта, кандидат технических наук Юрий Егоров.
5: У него есть четкие отметки, по которым он должен останавливаться на станциях, контроль, чтобы все было нормально, чтобы все дверные проемы были закрыты. Только в таком случае система выдает разрешение на отправление поезда. Сложность в том, что вот эти все вещи производятся на открытой инфраструктуре, то есть это железная дорога, где может быть дождь, снег, и система должна быть устойчива независимо от того, насколько все это серьезно.
4: По словам разработчиков, система для беспилотного управления полностью отечественная. Аналогов таких поездов в мире не так много, можно пересчитать по пальцам рук. Но встречаются они, как правило, на изолированных линиях, то есть подземном метрополитене, где риски на маршруте сведены к минимуму. Например, такие автоматизированные системы есть в Париже, Дубае и Токио. Разрабатывать их начали еще в 80-е годы, продолжает Юрий Егоров.
5: Первоначально работы велись в полностью изолированных системах, где невозможно никакое внешнее вмешательство, ни природное, ни техногенное и так далее. Но постепенно системы вышли за пределы метрополитенов. В частности, в городе Лилле, это Франция, метрополитен имеет в том числе остановки на поверхности земли, при этом он является полностью автоматизированным. Подобные разработки есть и в Японии, и в Германии.
4: Но в отличие от этих отдельных наземных участков, Московское центральное кольцо простирается на добрых полсотни километров. и по такому протяженному маршруту состав едет автономно. Это значит, оператор на удаленке постоянно должен быть начеку. Сложные погодные условия, неожиданные препятствия, информация обо всем этом сразу передается системе, которая автоматически останавливает поезд. Но оценить уровень угрозы и разрешить составу двигаться дальше может только специалист, подчеркивает Юрий Егоров.
5: Требования к оператору, который контролирует поезд, они никуда не деваются. То есть, да, может быть, это теперь выглядит не как реальный состав, а как картинка в компьютерной игре. Но нельзя забывать, что за вот этим экраном находится реальная техника с реальными людьми. Поэтому человек все равно должен понимать, как управлять поездом. Плюс ко всему, так как он контролирует теперь не один состав, а несколько, вероятно, появятся какие-то дополнительные требования.
4: Притом движение поездов настолько плотное, что длительные задержки неприемлемы. Поэтому линия связи для работы диспетчера должна быть устойчивой, а кроме того, неуязвимой перед кибератаками, добавляет эксперт. Конечно, беспилотный состав угнать невозможно. Но сделать из него причину дорожного коллапса вполне, если проникнуть в компьютерный мозг управляющего центра. Зато система четвертого уровня автоматизации доказала, что умеет распознавать препятствия на путях. И делает она это быстрее, чем обычный машинист. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
1: По словам разработчиков, оборудование, которое тестируют на «Ласточке», можно устанавливать и на другие поезда, где предусмотрено отсутствие машиниста.
0: Утро на Радио Звезда.
1: 53 года назад в Советском Союзе впервые показали легендарный телефильм «17 мгновений весны». Даже крошечные роли здесь играли метры сцены и экрана, а сама картина мгновенно разлетелась на цитаты. Почему ленту решили сделать черно-белой? Каким был альтернативный состав актеров? И почему Кобзона не указали в титрах? Ким Андреев раскрыл тайны главной шпионской саги страны.
6: Хотя в титрах этого и нет, но заказчиком знаменитого телефильма о советском разведчике Исаеве был Комитет государственной безопасности. Курировал проект будущий генсек Юрий Андропов. Спецслужбы настаивали, чтобы лента была цветной, так и зрелищнее и современнее. В 70-е почти все советские картины снимали в колоре, но режиссер настояла, чтобы кино вышло полностью в черно-белом варианте. И вот почему, рассказывает редактор портала film.ru Евгений Ухов.
7: Лиознова изначально рассматривала именно вариант с черно-белой пленкой, потому что хотела, чтобы фильм максимально был похож на документальные кадры, на кадры хроники, чтобы зритель максимально включился в историю, чтобы зритель чувствовал принадлежность к данному времени, для того, чтобы создалось впечатление, что мы видим настоящую реальную историю на грани решающих сражений за Берлин.
6: Фаина Раневская в роли фрау Заурих, Мюллер Всеволод Санаев, а Штирлица с усами играет Юрий Соломин. Таким необычным мог быть состав актеров на фильме. Всерьез на роль разведчика под прикрытием претендовали Стриженов, Смоктуновский и даже грузинский Остап Бендер. Но у заказчиков фильма и его создателей снова возникли противоречия. И тут работникам искусства пришлось уже уступить, объясняет киновед, историк кино Александр Шпагин.
8: Изначально Лиознов собирался снимать исключительно Чила Гамиашвили. И действительно, если бы был Гамиашвили, конечно бы картина не имела такого успеха, потому что он просто не подходит. Вторая кандидатура – это был Смоктуновский. Тоже, опять-таки, Андропов был против категорически. И она тогда ему сказала, Андропову, ну что, ну Тихонова, что ли, брать? Он сказал, вот, вот. Это она мне сама рассказывала. Вот, именно Тихонова.
6: Хотя не обошлось и без дублеров. В знаменитой сцене, где Штирлиц из спичек выкладывает фигуры зверей, крупным планом пришлось снимать чужие руки. Все потому, что на левой ладони актера была несводимая татуировка «Слава». Неоригинальным в кино показали и почерк персонажа Евгения Евстигнеева. Оказалось, сам артист выводит буквы слишком несимпатично. Но даже несмотря на многочисленные хитрости, а порой и киноляпы, фильм сразу же стал культовым, а образ Штирлица народным, продолжает Александр Шпагин.
8: Штирлицем, как я уже сказал, каждый советский человек в достаточной степени осознает самого себя в эти годы, потому что он тоже уже живет двойным, тройным сознанием, делает одно, подразумевает другое, говорит третье. Все к этому привыкли уже. Экономическая ситуация тоже с каждым годом ухудшается. И у всех, как и у этого Штирлица, ощущение, что они находятся в неком триллере, не триллере, но в неких таких социальных клещах.
6: Голосом песен из фильма изначально должен был стать Муслим Магомаев. Певец записал несколько проб, но ни одна не устроила режиссера. Тогда исполнять хит про «Мгновение» доверили Иосифу Кобзону. Правда, с одной

0: удивительной оговоркой «спеть так, чтобы голос артиста был абсолютно неузнаваем». Более того, фамилию Кобзона умышленно не указали в финальных титрах, якобы, чтобы зритель сам догадался, кто это поет. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
1: Утро на Радио «Звезда».
2: Через 15 минут вы узнаете, как сэкономить на ЖКХ во время отпуска, какой аромат подойдет для вокзала, почему в США так популярна тема инопланетян.
1: Вы слушаете Радио «Звезда». Новости.
3: 7:15 в Москве, главное к этой минуте. Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Новосибирск. Программа визита главы государства будет посвящена региональной повестке и вопросам научно-технического развития. Накануне российский лидер провел заседание Президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта, встретился с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым, а также пообщался с урбанистами. Вашингтон достиг договоренности с Дамаском и властями Израиля о вывозе с объектов Сирии ядерных материалов сотрудниками Международного агентства по атомной энергии, сообщил портал Axios. Как уточняется в публикации, соответствующие договоренности были достигнуты администрацией президента США с Сирией и Израилем по итогам консультаций. Суд в Соединенных Штатах отменил назначенное на вторник заключительное досудебное слушание по делу российской исследовательницы из Гарварда Ксении Петровой, обвиняемой в контрабанде эмбрионов лягушек, следует из материалов суда, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости. Точные даты и время нового заседания пока не определены. Классическое бабье лето ожидается в Центральной России в сентябре, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик уточнил, что среднемесячная температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы, а количество осадков окажется на 20-40% меньше обычного. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
4: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой и дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
5: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Ботфорты. Высокие тяжелые кожаные сапоги с квадратными носками и широкими раструбами-отворотами на коленях. Изначально, еще в 17 веке, ботфорты носили офицеры французской кавалерии. Драгуны, например.
1: Форма и содержание.

0: Жесткая, грубая кожа сапог защищала ноги всадника от ударов вражеского холодного оружия. А поднятые выше колен раструбы оберегали дорогую форму наездника от грязи, летящей из-под копыт. В пешем строю или на официальных приемах отвороты опускали вниз, чтобы они не мешали при ходьбе. Ботфорты, как обязательный элемент кавалерийской экипировки, появились в нашей стране в эпоху Петра I. Будучи еще в Европе с великим посольством, молодой русский царь заметил: в плохую дождливую погоду голландские буржуа всегда надевали поверх штанов высокие болотные сапоги, и полузатопленные улицы тут же переставали быть непроходимыми. Лучший вариант обуви для вечного российского бездорожья и представить себе было сложно.
1: Форма и содержание, история армейского обмундирования.
0: Ботфорты. Известно, что государь Петр Алексеевич владел сразу несколькими ремеслами. Среди прочих – сапожное дело. Первый русский император сам шил себе ботфорты с высоким каблуком. Это позволяло надежно удерживать ноги в стременах. А еще царскую кавалерийскую обувь делали очень широкой, чтобы можно было легко ее надевать поверх небольших внутренних меховых сапожек. В нашем климате существенная деталь. Ноги не замерзнут, да и мозолей не натрешь. И сегодня в оружейной палате Московского Кремля в зале номер 6 бережно хранятся ботфорты Петра Великого. Их высота 90 сантиметров, длина подошвы 31 сантиметр, что соответствует современному 45-му размеру обуви. Выглядят они, уж поверьте на слово, очень внушительно. Как считают некоторые историки, эти самые ботфорты Петр сделал своими руками.
2: Форма и содержание. Ботфорты.
3: Радио «Звезда».
2: Словарь современного города.
4: С. Светофор. 10 декабря 1868 года около здания британского парламента появилась загадочная конструкция. Высокий столб, а на нем две стрелки и огромный фонарь. Этот прибор изобрел специалист по семафорам Джон Пик Найт. Новое устройство работало так же, как и на железной дороге. Если стрелки опущены вниз, дилижансы, кабриолеты и повозки должны остановиться. Приподняты, можно ехать. А вот ночью включали специальный фонарь с линзами красного и зеленого цвета. Первый в мире светофор проработал всего месяц и взорвался. Восстанавливать его не стали и об устройстве забыли на следующие полвека. Бог создал автомобилистов, а Гаррет Морган сделал их равными. Так говорили в Америке в начале прошлого столетия. Гаррет Морган – это полицейский из штата Юта. В 1912 году он запатентовал электрический светофор. Очень вовремя. В США автомобильный бум. Регулировать движение вручную просто невозможно. А в Советском Союзе первый светофор поставили в 1930 году в Ленинграде на пересечении проспектов 25 октября и Володарского. Теперь это Невский и Литейный. Современный светофор – устройство сложное. Им управляет интеллектуальная транспортная система. Камеры в режиме реального времени фиксируют скорость движения машин, а компьютеры оптимизируют работу светофоров с учетом пробок, аварий и погоды. Все для безопасности.
2: Словарь современного города.
5: 1906 год. Премьер-министр Российской империи Петр Столыпин

0: Щукин и Морозов.
1: Московский купец Сергей Щукин увлекся работами французских художников еще в конце XIX века. Для личной коллекции приобрел картины Клода Моне. Потом будут Матисс, Пикассо, но главной страстью станет Поль Гоген. Сразу 16 полотен французского живописца. Для другого московского предпринимателя Ивана Морозова собирательство будет привычкой, доставшейся от брата. Ренуар, Писсаро, Дега и все тот же Гоген – такой будет бесценная коллекция братьев Морозовых.
0: Соратники.
1: После Октябрьской революции живопись из собрания Щукина и Морозова национализируют и едва не погубят. В марте 1923-го их работы впервые объединяют в одну коллекцию – в Музее новой западной живописи. Но в 30-е годы в стране резкая смена курса. В пролетарском обществе нет места шедеврам импрессионизма. Несколько картин продают за границу, а большая часть коллекции отправляется просто на склад. 30 долгих лет картины из собраний Щукина и Морозова не были доступны публике. И лишь с середины 60-х годов они станут частью постоянной экспозиции Пушкинского музея, где сегодня одна из самых серьезных в мире коллекций французских импрессионистов. И все это благодаря настойчивости и прозорливости двух московских купцов.
0: Щукин и Морозов. Соратники.
2: Радио «Звезда».

0: 7.30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В Хабаровске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка на Амуре. За сутки уровень воды поднялся на 14 сантиметров и достиг отметки в 475. Подтоплены 159 дачных участков на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный. Вода также вышла на дороги в населенных пунктах Елабуга, Корсакова-2 и селе Маяк. Полностью затоплен нижний ярус набережной Невельского. В МЧС ведут постоянный мониторинг. Опасной для города считается отметка в 600 сантиметров. По прогнозам, к 13-16 августа Амур у Хабаровска может подняться до 500 сантиметров. Жители предупреждают о возможном ухудшении обстановки. Минпросвещение установило новую продолжительность уроков для первоклассников. В первой и второй четвертях занятия не должны длиться больше 35 минут. С января по май уроки увеличатся до стандартных 40 минут. Это сделано для плавной адаптации детей к нагрузке. Для учеников со 2 по 11 класс максимальная длительность урока останется прежней – 45 минут, а для детей с ограниченными возможностями здоровья – 40. Напомню, с этого года школьников ждет и ряд других изменений. Обновленные программы по истории, новый предмет «Духовно-нравственная культура России», а также разделение основ безопасности и защиты Родины на два курса. Первую в мире трансграничную канатную дорогу планируют открыть в мае следующего года. Она соединит Россию и Китай. Об этом Владимиру Путину сообщил директор Центра развития территорий Петр Стрелец.
1: Наш Благовещенский и китайский Хэйхэ находятся друг от друга в нескольких сотнях метров. Не побоюсь этого слова, мы работаем над фасадом нашей Родины, над восточным ее фасадом. И за последнее время на нашем берегу созданы такие крупные инфраструктурные проекты, как международный автомобильный мост, как канатная дорога, которая в процессе строительства, и, разумеется, объекты благоустройства. У нас набережная протяженностью почти 8 километров. Сейчас подали заявку в Книгу рекордов России. Это, возможно, самая большая набережная на территории России.
0: Планируется, что открытие канатной дороги пройдет в рамках форума «Амур-Экспо». Художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов, художественный руководитель театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков и народный артист России Дмитрий Певцов – вот наиболее вероятные кандидаты на должность ректора Российского института театрального искусства ГИТИС. Об этом сообщил ТАСС, источник в театральных кругах. Напомню, 4 августа Григорий Заславский, возглавлявший вуз порядка 10 лет, покинул пост. Его заявление об уходе по собственному желанию подписала министр культуры Ольга Любимова. Коротко о погоде. Сегодня в столице ожидается переменная облачность, плюс 24-26, уже сейчас в Москве плюс 19.
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Я художник. Я так вижу и ненавижу. Это понятно? Ах да, простите. Я забыл нарисовать глаза.
2: Странности и причуды великих художников. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут. После отпуска можно сделать перерасчет за коммунальные услуги. Какие понадобятся документы? В Москве выбрали главный аромат для Ленинградского вокзала. Как запахи управляют настроением? Немцы стали чаще сообщать о летающих тарелках. Это массовая паника или чей-то розыгрыш? На фоне летних отпусков юристы напоминают россиянам, что за период временного отсутствия можно получить перерасчет платы за коммунальные услуги. Для этого потребуется написать заявление поставщику этих услуг. В каких случаях работает данный механизм перерасчета и как доказать, что вас не было дома, объясняет член Думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
6: Если у вас индивидуальные счетчики, в этом случае никаких заявлений писать не надо, потому что вы фактически оплачиваете те услуги, которые отражаются на ваших индивидуальных счетчиках по индивидуальным счетам. Если же у вас общие счетчики, то вам необходимо написать заявление. Его можно оставить в своей управляющей компании, ТСЖ. В МФЦ можно оставить такое заявление. при условии, что вы уезжаете не менее чем на 5 дней и не более чем на 6 месяцев. В этом случае все перерасчеты будут произведены, кроме оплаты самого жилья, отопления, например, ремонт многоквартирного дома. Это придется оплачивать. Все остальные счета – газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение – можно будет не оплачивать. Подтвердить свою поездку придется соответствующими документами. Ну, например, билетами на самолет, поезд, какими-то услугами, например, по договору или счетам на оплату отелей и так далее. Но показания снимать нужно будет в любом случае. Попросить кого-то снять показания и так далее.
5: Если в перерасчете отказывают, то эксперт советует обращаться в жилищные комиссии, которые контролируют деятельность управляющих компаний в конкретном регионе, а в суд идти уже после этого.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В Москве выбрали главный аромат для Ленинградского вокзала. Встречать его гостей будет композиция «Белый чай». Именно за нее отдали в наибольшее число голосов опрошенные пассажиры. Максим Петренко разбирался, зачем вообще ароматизируют общественное пространство и на какие критерии ориентируются при выборе запахов.
7: Ароматы свежей выпечки в магазине, только что сваренного кофе в кафе или нотки воздушной кукурузы в кинотеатре. Частные компании давно используют запахи в продажах в попытке привлечь клиента. А все дело в том, что ароматы сразу обращаются к эмоциям человека, к его подсознанию, минуя анализ, объясняет психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.
8: Наши обонятельные луковицы через нервные волокна напрямую связаны с лимбической структурой мозга, которая распознает эмоции на уровне инстинктов. Любой запах через обонятельные каналы распознается как эмоциональное какое-то переживание. Естественно, этим пользуются маркетологи, моделируя запах. Ну, например, запах пирожков, который готовила когда-то мама и бабушка, будет ассоциироваться с домашним уютом, с удовлетворением голода.
7: На деле это выглядит так. Собранные парфюмерами ароматические композиции звучат в помещениях, а распространяют запахи либо небольшие диспенсеры с таймером, либо аромамашины, встроенные чуть ли не в систему вентиляции. Общественные пространства ароматизируют по ряду причин. Скрыть плохие запахи, укрепить ассоциацию с конкретным местом, помочь людям расслабиться или, наоборот, сосредоточиться. Каким критериям должен отвечать запах, говорит преподаватель Высшей школы экономики, эксперт по сенсорному маркетингу Анна Солодихина.
9: Аромат должен соответствовать функциям места. Должен быть узнаваемым, но при этом он не должен быть навязчивым. При этом он должен одинаково корректно работать при разной загрузке и вентиляции, а главное – быть безопасным и управляемым по интенсивности. Нельзя использовать тяжелые, сладкие, пищевые или слишком специфические запахи. Они очень быстро будут нас утомлять, они могут смешиваться с запахами еды, одежды, а у чувствительных пассажиров могут вызывать дискомфорт.
7: Универсального словаря, как будет считываться тот или иной аромат, нет. Исследования показывают, что, допустим, цитрусовые ноты бодрят, цветочные обычно воспринимаются как мягкие, древесные подчеркивают статусность. Однако это лишь общая картина. Эмоциональная реакция зависит от культуры, контекста и текущего состояния человека. Один и тот же запах может кому-то напомнить отпуск, а кому-то больницу. Более-менее нейтральная композиция «Белый чай» для Ленинградского вокзала видится подходящей, продолжает Анна Солодихина.
9: Белый чай, он здесь состоит из нот бергамота, зеленого, белого чая с мягкими мускусными оттенками. И бергамот – это такая у нас цитрусовая часть, компонент ободрящая. А зелено-чайные ноты, они обычно создают ассоциацию с воздухом, с чистотой. А вот мягкий мускус, он добавляет ощущение такого чистого текстиля, комфорта. Вот пространство может восприниматься как более ухоженное, спокойное, организованное. Действительно, белый чай, он очень деликатен.
7: По словам эксперта, задумка хорошая, но важно, чтобы на вокзале аромат подавался не повсеместным облаком, а дозированно, в зоне входа или ожидания. В помощь и обратная связь. А подходит ли вообще спешащим пассажирам белый чай? Или нужно что-то покрепче? Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
5: Жители Германии стали чаще сообщать о летающих тарелках. Центральная исследовательская сеть по необычным небесным явлениям ежедневно получает до 6 новых обращений. Но эксперты говорят, что в большинстве своем это не пришельцы, а спутники, самолеты и атмосферные явления. Всплеск интереса спровоцировал рассекреченный архив в США об НЛО. Почему инопланетяне стали важной частью американской повестки и какую роль во всем этом сыграл Голливуд? Ким Андреев попытался отделить факты от научной фантастики.
10: Все началось с инцидента в Каскадных горах на западе США. Шел 1947 год. Американский летчик Кеннет Арнольд сообщил, что видел в небе неопознанные объекты, летевшие на огромной скорости. Внешне они напомнили ему плоские блюдца. Так и родился термин «летающая тарелка». С этого момента тема НЛО стала для американцев своего рода новым фольклором. Об этом печатали в газетах, говорили на радио и, конечно, показывали в огромном объеме на телевидении, рассуждает популяризатор науки о космосе и астрономии Сергей Антонов.
11: У них принято разные идеи и поводы продавать, если можно собственную местность или еще что-то раскрутить за счет того, что здесь видели НЛО, безусловно. Поэтому у них так часто тема всплывает, так много увлечений, от них пошла так называемая уфология.
10: Голливуд тоже в стороне не остался. В 50-е выходят картины «День, когда Земля остановилась» и «Вторжение похитителей тел». Там НЛО как метафора ядерной угрозы или даже советского вторжения. В общую повестку «Холодной войны» такие сюжеты идеально вписывались. А еще разговоры об НЛО хорошо прикрывали общественно-политические неудачи в США. Убийство Кеннеди, война во Вьетнаме, Уотергейтский скандал. Причем разговоры о внеземных цивилизациях вели не только журналисты и кинопродюсеры, но и первые лица страны, рассказывает профессор Государственного академического университета гуманитарных наук Александр Петров.
12: Когда гонка вооружений была перенесена в космос, так называемые «звездные войны» Рейгана, этот интерес возник с новой силой, потому что нужно было понять вообще применение новых видов вооружений. Вызовет ли возможный протест якобы инопланетян или к чему это приведет? На полном серьезе возникли даже специальные дискуссии, даже на уровне университетов, на уровне ученых.
10: Очередной всплеск интереса к теме загадочного и внеземного пришелся уже на 90-е. Главные американские сериалы эпохи «Секретные материалы» и «Твин Пикс». В обоих проектах тема инопланетного проходит красной линией. А главный атрибут всех подростков того периода – плакат или футболка с летающей тарелкой и надписью «I want to believe». «Я хочу верить». И вроде бы наука к тому моменту сильно скакнула вперед, и многие загадки природы получили рациональное объяснение. Но вот желание верить во что-то еще никуда не пропало, продолжает Сергей Антонов.
11: Раньше многие физические явления объяснить не могли. Сейчас все больше и больше тайн природы мы раскрываем. Знаете, есть такая шутка, что появление мобильных устройств с очень хорошими камерами привело к тому, что теперь неопознанные летающие объекты стали замечать гораздо реже.
10: И сегодня вопрос существования инопланетных цивилизаций все еще актуален. По крайней мере, в США. Для индустрии развлечений это по-прежнему один из самых кассовых жанров. Для медиаимперий – неугасающий инфоповод. А для власти – шанс повлиять на общественную повестку. Не случайно уже более полувека главные национальные вопросы в Штатах звучат примерно так. Кто убил Кеннеди и существует ли НЛО? И порой, отвечая на один из них, автоматически отвечают и на второй. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
5: По данным опроса, в 2023 году 42% американцев заявляли, что верят в существование НЛО. При этом каждый десятый респондент сказал, что сам хотя бы раз видел неопознанные летающие объекты.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут вы узнаете, как увековечит память о героях спецоперации в городской среде. Какие технологические риски могут быть у беспилотных поездов? Кого рассматривали на роль Штирлица в легендарной картине Татьяны Леозновой?
4: Радио «Звезда». Новости.
0: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. Один человек погиб, двое пострадали в результате атаки беспилотников в Новоусманском районе Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Загорелись два склада крупной компании. На одном из них возгорание локализовано на 16 тысячах квадратных метров. На другом площадь пожара составляет 20 тысяч квадратов. В Колумбии объявлен общенациональный режим ЧС из-за землетрясения, сообщили в Национальном управлении по управлению рисками стихийных бедствий. Число погибших достигло 132 человек, пострадали 570, сообщают оперативные службы. Наибольший рост средней зарплаты с начала года зафиксирован на Камчатке, приводит ТАСС данные Росстата. Жители региона стали получать почти на 45 тысяч рублей больше по сравнению с январем. Среди других регионов лидеров по данному показателю Магаданская область, Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Якутия и Республика Тыва. Сотрудник британской радиостанции выпустил новость о смерти Карла III из любопытства и сбежал с рабочего места. Осознав ошибку, сообщает британский портал Ofcom. Включив заготовленную запись, он не отдавал себе отчета в том, что она вышла в эфир. Прервавшаяся программа шла в записи, ведущий вел ее удаленно и не понял, что происходит. Сотрудник запаниковал и покинул офис. По возвращению ему был сделан выговор. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.

0: радиозвезда. Очень важные вопросы.
1: Исследования европейских ученых показали, что популярное среди худеющих людей интервальное голодание может быть опасным для здоровья. В чем минусы такого метода и есть ли у него плюсы?
2: Отвечает кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова.
3: Интервальное голодание – достаточно спорный метод для снижения массы тела. Есть много как показаний, так и противопоказаний. При грамотном проведении, возможно, это будет эффективно. Однако, если человек потребляет слишком много калорий, даже в определенные часы, снижает метаболизм и не приводит к снижению массы тела. Если человек в эти периоды мало потребляет жидкости, которые он в краткосрочные периоды употребляет пищу, и большие безводные промежутки, то, соответственно, повышается вязкость крови, и возникают риски развития тромбозов и сердечно-сосудистых различных осложнений. Интервальное голодание не всегда обосновано, потому что для того, чтобы снижать массу тела, не обязательно прерывать приемы пищи, делать большие перерывы. Достаточно сократить калораж до адекватного, с небольшим дефицитом калорий и употреблять пищу регулярно в одно и то же время. Пятиразовое, например, дробное питание, наоборот, позволяет разогнать обмен веществ, а также снижать массу тела без стресса, пребывать в хорошем настроении и быть полным сил.

0: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
1: Мы включаем электрические лампочки, пользуемся сваркой, но редко задумываемся над тем, кому именно мы обязаны возникновением этих чудес. Автор этих и многих других изобретений, Василий Петров, родился в 1761 году в семье приходского священника. Самоучка из народа прошел путь от преподавателя математики и физики в Барнаульском горном училище до профессора Петербургской академии наук. В начале 19 века электричество было скорее забавным фокусом, чем серьезной силой. Но Петров видел в нем будущее. Он собрал огромную гальваническую батарею, состоящую из более чем 2000 медно-цинковых элементов, а затем присоединил к ней два угольных стержня. И вот тут произошло истинное чудо. Стержни почти соприкоснулись, и между ними вспыхнул ослепительный, невероятно яркий огненный поток. Это был не просто огонек, а стабильно горящая плазменная линия. Петров открыл явление электрической дуги.
0: Ну ты кулибин.
1: Он доказал, что дуга может быть стабильной, и что свет и тепло, которое она дает, можно использовать на благо людям. Представьте себе, это был самый яркий искусственный свет, который человечество вообще к тому времени видело. Петров опубликовал свои труды в 1803 году, опередив европейских коллег. Учитель физики не просто зажег яркую искру, он заложил основу для последующих технологий электрического освещения, сварки металлов и для современной электрометаллургии.
0: Ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута. Но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

От Сахалина до Калининграда судьба гоняет нас, как тополиный пух. Не выспаться, не в ночь, не обернуться.

Вся городская жизнь моя, как Достоевский. Старушки в коммуналке, рекламы, витражи, но средь Карелии и Дальнего Востока —

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Один человек погиб, двое пострадали в результате атаки беспилотников в Новоусманском районе Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. По его информации, загорелись два склада крупной компании. На одном из них возгорание локализовано на 16 тысячах квадратных метров, на другом площадь пожара составляет 20 тысяч квадратных метров. Ночью над регионом сбито 15 беспилотников, сообщили в Министерстве обороны. Федеральный проект формирования комфортной городской среды за время реализации позволил благоустроить порядка 120 тысяч территорий. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании форума развития малых городов и исторических поселений.
2: В каждом регионе обустраиваются дворы, детские спортивные площадки, набережные, центральные площади, парки, пространства, где жители и гости проводят свободное время, организуют праздники, культурные и общественные события. Благоустройство – это не только внешнее преображение. Меняется качество жизни, повышается и предпринимательская активность, появляются и новые рабочие места. Более 30 тысяч создано рабочих мест за время реализации федерального проекта.
1: Мишустин отметил, что наибольшую вовлеченность в проекты благоустройства демонстрируют жители районных центров и сельских территорий. За первое полугодие текущего года Россия выдала в Германии 570 свидетельств по госпрограмме переселения соотечественников. Об этом сообщили в посольстве России в Берлине. Интерес к программе неуклонно растет, несмотря на сложную геополитическую обстановку. Высокий спрос фиксирует и Генеральное консульство в Бонне. За первое полугодие 2026 года там оформили 344 свидетельства. Кроме того, более 200 граждан Германии за полтора года получили специальные визы для переезда в Россию по указу о поддержке традиционных ценностей. В качестве причин переезда большинство называют желание жить и работать в России, несогласие с политическим курсом ФРГ и непринятие навязываемой или неолиберальной пропаганды. Соединенные Штаты аннулировали более 175 тысяч виз иностранцев за второй президентский срок Дональда Трампа. По данным Reuters, документ отзывали из-за нарушений визового режима, преступлений, призывов к насилию, мошенничества и угроз национальной безопасности. Среди основных причин нападения – вождение в нетрезвом виде, кражи и преступления, связанные с наркотиками. Также были аннулированы визы иностранцев, которых обвинили в праздновании убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Отдельно ведомство сообщило об отзыве более 100 виз у так называемых родильных туристов, которые приезжают в США преимущественно для родов.
0: Автонавигатор.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня в столице облачно, ожидается небольшой дождь. Водителям рекомендуется не отвлекаться на телефон во время движения и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, напоминает департамент транспорта столицы. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Полчаса можно потерять на шоссе энтузиастов от улицы Уткина до Авиамоторной. Также полчаса уйдет на проезд по Новорижскому шоссе от Ильинского до западного портала тоннеля. Пробка на 15 минут на внутренней стороне Московской кольцевой от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут правительство поддержит проект «Карта героев», как увековечит память о подвиге участников спецоперации. В России тестируют поезд без машиниста, что позволяет контролировать процесс. 53 года назад в СССР начали показ «17 мгновений весны». Почему картину сделали черно-белой? Проект «Карта героев» об участниках специальной военной операции получит поддержку правительства. Его авторы предлагают через маршруты, архитектурные элементы, оформление парков и улиц интегрировать в городскую среду истории участников СВО. Кроме того, сами герои спецоперации станут проводниками этой памяти, посещая места боевой славы и встречаясь с молодежью. О том, как воплощается идея в жизнь, в интервью «Радио Звезда» рассказал автор проекта «Карта героев», архитектор Илья Веденеев.
2: Реализует проект «Городские инновации», занимаются городским благоустройством, общественные проекты.
3: Насколько интересен этот проект? Вот что вы заметили для себя?
2: Я, конечно, делился со своими коллегами. Я, поскольку архитектор, у нас архитектурное сообщество. Люди говорят, что это нужно, это действительно необходимо для города, потому что многие даже и не слышали, и не знают про то, что их сосед, условно говоря, в зоне СВО сейчас находится. Ну и с чего и начинали, это благоустройство, потому что планируется размещение в парках, скверах, на набережных.
3: Во всех городах, получается, правильно я понимаю?
2: Да, во всех городах.
3: А есть уже какой-то список?
2: Пока до этого дела не дошло. Мы вот как раз ждали одобрения.
3: А вообще, по каким критериям отбирают героев и как будет собираться информация о них?
2: В первую очередь, это документально подтвержденный статус ветерана. И помимо этого, этот статус должен проверяться местными архивами и не дублироваться в формате одного города. А сбор данных через администрацию, опросы социальные и военкоматы.
1: О том, что идею необходимо масштабировать на всю страну, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Он добавил, что в Министерстве строительства подумают о том, как поддержать инициативу.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Москве тестируют полностью беспилотный поезд. Четвертый уровень автоматизации означает отсутствие в кабине машиниста, сообщили РИА Новости разработчики. Поезд идет по маршруту самостоятельно, за его движением удаленно следит оператор. Одновременно он может контролировать до 4 составов. Анна Елисеева решила узнать, как устроена такая система и есть ли у нее аналоги в мире.
4: Росстандартом утверждены 4 уровня автоматизации поездов. Первые 2 предполагают полностью ручное или частично автоматизированное управление. Третий, который, кстати, уже действует на Московском центральном кольце, считается беспилотным, но движение контролирует машинист в кабине. А вот 4-й уровень предусматривает работу оператора уже из диспетчерского центра, в то время как поезд автономно идет по линии, тормозит, открывает и закрывает двери. В работе ему помогает система технического зрения, рассказывает историк транспорта, кандидат технических наук Юрий Егоров.
5: У него есть четкие отметки, по которым он должен останавливаться на станциях, контроль, чтобы все было нормально, чтобы все дверные проемы были закрыты. Только в таком случае система выдает разрешение на отправление поезда. Сложность в том, что вот эти все вещи производятся на открытой инфраструктуре, то есть это железная дорога, где может быть дождь, снег, и система должна быть устойчива независимо от того, насколько все это серьезно.
4: По словам разработчиков, система для беспилотного управления полностью отечественная. Аналогов таких поездов в мире не так много, можно пересчитать по пальцам рук. Но встречаются они, как правило, на изолированных линиях, то есть в подземном метрополитене, где риски на маршруте сведены к минимуму. Например, такие автоматизированные системы есть в Париже, Дубае и Токио. Разрабатывать их начали еще в 80-е годы, продолжает Юрий Егоров.
5: Первоначально работы велись в полностью изолированных системах, где невозможно никакое внешнее вмешательство, ни природное, ни техногенное и так далее. Но постепенно системы вышли за пределы метрополитенов. В частности, в городе Лилле, это Франция, метрополитен имеет в том числе остановки на поверхности земли, при этом он является полностью автоматизированным. Подобные разработки есть и в Японии, и в Германии.
4: Но в отличие от этих отдельных наземных участков, Московское центральное кольцо простирается на добрых полсотни километров. И по такому протяженному маршруту состав едет автономно. Это значит, оператор на удаленке постоянно должен быть начеку. Сложные погодные условия, неожиданные препятствия, информация обо всем этом сразу передается системе, которая автоматически останавливает поезд. Но оценить уровень угрозы и разрешить составу двигаться дальше может только специалист, подчеркивает Юрий Егоров.
5: Требования к оператору, который контролирует поезд, они никуда не деваются. То есть, да, может быть, это теперь выглядит не как реальный состав, а как картинка в компьютерной игре. Но нельзя забывать, что за вот этим экраном находится реальная техника с реальными людьми. Поэтому человек все равно должен понимать, как управлять поездом. Плюс ко всему, так как он контролирует теперь не один состав, а несколько, вероятно, появятся какие-то дополнительные требования.
4: Притом движение поездов настолько плотное, что длительные задержки неприемлемы. Поэтому линия связи для работы диспетчера должна быть устойчивой, а кроме того, неуязвимой перед кибератаками, добавляет эксперт. Конечно, беспилотный состав угнать невозможно. Но сделать из него причину дорожного коллапса вполне, если проникнуть в компьютерный мозг управляющего центра. Зато система четвертого уровня автоматизации доказала, что умеет распознавать препятствия на путях. И делает она это быстрее, чем обычный машинист. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
1: По словам разработчиков, оборудование, которое тестируют на «Ласточке», можно устанавливать и на другие поезда, где предусмотрено отсутствие машиниста.
0: Утро на Радио Звезда.
1: 53 года назад в Советском Союзе впервые показали легендарный телефильм «17 мгновений весны». Даже крошечные роли здесь играли мэтры сцены и экрана, а сама картина мгновенно разлетелась на цитаты. Почему ленту решили сделать черно-белой? Каким был альтернативный состав актеров? И почему Кобзона не указали в титрах? Ким Андреев раскрыл тайны главной шпионской саги страны.
6: Хотя в титрах этого и нет, но заказчиком знаменитого телефильма о советском разведчике Исаеве был Комитет государственной безопасности. Курировал проект будущий генсек Юрий Андропов. Спецслужбы настаивали, чтобы лента была цветной, так и зрелищнее и современнее. В 70-е почти все советские картины снимали в колоре, но режиссер настояла, чтобы кино вышло полностью в черно-белом варианте. И вот почему, рассказывает редактор портала film.ru Евгений Ухов.
7: Леознова изначально рассматривала именно вариант с черно-белой пленкой, потому что хотела, чтобы фильм максимально был похож на документальные кадры, на кадры хроники, чтобы зритель максимально включился в историю, чтобы зритель чувствовал принадлежность к данному времени, для того, чтобы создалось впечатление, что мы видим настоящую реальную историю на грани решающих сражений за Берлин.
6: Фаина Раневская в роли фрау Заурих, Мюллер Всеволод Санаев, а Штирлица с усами играет Юрий Соломин. Таким необычным мог быть состав актеров на фильме. Всерьез на роль разведчика под прикрытием претендовали Стриженов, Смоктуновский и даже грузинский Остап Бендер. Но у заказчиков фильма и его создателей снова возникли противоречия. И тут работникам искусства пришлось уже уступить, объясняет киновед, историк кино Александр Шпагин.
8: Изначально Леознов собирался снимать исключительно Чула Гамиашвили. И действительно, если бы был Гамиашвили, конечно, бы картина не имела такого успеха, потому что он просто не подходит. Вторая кандидатура – это был Смоктуновский. Тоже, опять-таки, Андропов был против категорически. И она тогда ему сказала, Андропову, ну что, ну Тихонова, что ли, брать? Он сказал, вот, вот. Это она мне сама рассказывала. Вот, именно Тихонова.
6: Хотя не обошлось и без дублеров. В знаменитой сцене, где Штирлиц из спичек выкладывает фигуры зверей, крупным планом пришлось снимать чужие руки. Все потому, что на левой ладони актера была несводимая татуировка «Слава». Неоригинальным в кино показали и почерк персонажа Евгения Евстигнеева. Оказалось, сам артист выводит буквы слишком несимпатично. Но даже несмотря на многочисленные хитрости, а порой и киноляпы, фильм сразу же стал культовым, а образ Штирлица народным, продолжает Александр Шпагин.
8: Штирлицем, как я уже сказал, каждый советский человек в достаточной степени осознает самого себя в эти годы, потому что он тоже уже живет двойным-тройным сознанием, делает одно, подразумевает другое, говорит третье. Все к этому привыкли уже. Экономическая ситуация тоже с каждым годом ухудшается. И у всех, как и у этого Штирлица, ощущение, что они находятся в неком триллере, не триллере, но в неких таких социальных клещах.
6: Голосом песен из фильма изначально должен был стать Муслим Магомаев. Певец записал несколько проб, но ни одна не устроила режиссера. Тогда исполнять хит про «Мгновение» доверили Иосифу Кобзону. Правда, с одной удивительной оговоркой – спеть так, чтобы голос артиста был абсолютно неузнаваем. Более того, фамилию Кобзона умышленно не указали в финальных титрах, якобы, чтобы зритель сам догадался, кто это поет. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как сэкономить на ЖКХ во время отпуска, какой аромат подойдет для вокзала, почему в США так популярна тема инопланетян.
0: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
9: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. Российские войска ночью нанесли групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и транспортно-логистическим центрам в Киеве и Запорожье, сообщает Министерство обороны России. Директор департамента военной разведки вооруженных сил Ливии погиб в результате покушения, сообщил портал «Аль-Марсад». По его данным, злоумышленники использовали взрывчатку недалеко от дома главы ведомства в городе Бенгази. Всемирная организация здравоохранения изучает обстоятельства атаки дрона на больницу в Киевском районе Донецка, в результате которой погибла одна женщина и еще две пострадали, сообщили в пресс-службе организации. После проверки инцидент может быть внесен в глобальную систему мониторинга атак на здравоохранение, которые используются организацией для сбора и верификации данных о таких случаях. Российский пловец Илья Бородин завоевал золото на дистанции 400 метров комплексом на чемпионате Европы по водным видам спорта. В финальном заплыве он показал время 4 минуты 8,17 секунды и установил рекорд чемпионатов Европы. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в эти дни в Париже. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
12: Реклама.
13: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Как вас звать величать-то?
16: Не царское это имя!
17: История одного прозвища.
18: Он правил Францией почти 30 лет. Присоединил к своим владениям Лиль и Лион. Безжалостно расправился с тамплиерами и фактически подчинил папство своей воле. Но короля Филиппа IV мы знаем под прозвищем «Красивый».
17: Правда ли он был настолько хорош собой?
18: Современники, летописцы и послы восхищались его высоким ростом, правильными чертами лица, глазами и волнистыми темными волосами. Даже политический оппонент Филиппа IV, французский епископ Бернар, говорил, что король не человек и не животное, а просто изящная статуя.
12: История одного прозвища.
18: Средневековый хронист Вильгельм Шотландец подчеркивал хорошие манеры французского короля, а также его внимание к религиозным обрядам. А историк Джованни Вилани отмечал, что монарх так красив, потому что одарен серьезным умом. И пусть по характеру король был чрезвычайно жестоким, история запомнила его как Филиппа Красивого.

0: радиозвезда.
1: История с географией. Эскимо.
2: Вожделенная мечта – сливочное мороженое на палочке, укутанное в плотную шоколадную глазурь. Представьте, лето, жара. И тут такое. Это лакомство с удовольствием поедают и взрослые, и дети. Причем у нас, в России, от него не отказываются даже зимой. И все-таки вопрос. Почему его назвали в честь эскимосов?
1: История с географией. Эскимо.
2: Первым запатентовал свое мороженое в шоколаде владелец магазина сладостей Кристиан Нельсон из американского города Анава. Именно он придумал способ покрыть сливочное мороженое шоколадом. Это случилось в 1920 году. В Советский Союз лакомство попало в 1937 под названием «Эскимо пай» – «Эскимосский пирожок». Поначалу его заворачивали в плотную бумагу, а деревянную палочку просто вкладывали внутрь обертки. Советское эскимо изготавливали из качественных сливок, покрывали настоящим шоколадом, который был достаточно толстым, чтобы помешать подтаявшему мороженому вытечь. Интересно, что по ГОСТу, например, 1949 года, срок хранения эскимо составлял всего 7 суток. А как вы хотели? Все натуральное, никаких добавок и консервантов.
1: История с географией.
2: А название «эскимо» произошло от того самого английского «эскимо пай». Так его назвал первый производитель – Кристиан Нельсон. Чтобы у покупателя мороженое ассоциировалось со льдом и холодом края, где живут эскимосы. С кухней северного народа этот десерт никак не связан.
1: Эскимо. История с географией.
3: Наука на чердаке.
4: Прочитал я тут любопытную статью о том, что клонирование одного живого объекта нельзя тянуть до бесконечности. Накапливаются ошибки, и потом все заканчивается довольно грустно.
3: Научный журналист Егор Быковский.
4: История такая, друзья. Японские ученые в течение почти 20 лет проверяли, можно ли клонировать животных практически бесконечно, если каждый раз брать для этого клон предыдущего поколения. Эксперимент начался в 2005 году с одной мыши и со временем превратился в длинную цепочку последовательного клонирования. Поскольку первые результаты выглядели очень обнадеживающими, они продолжали получать клонов из каждого следующего поколения. И за годы работы исследователи получили 1206 мышей. Прошло 58 поколений, и было выполнено более 30 тысяч попыток клонирования. На ранних этапах все выглядело довольно успешно. Первое поколение животных развивались нормально, и казалось, что серьезных ограничений у такого подхода может и не быть. Однако со временем начали проявляться проблемы. После 27-го поколения у мышей стали накапливаться мутации и хромосомные нарушения. Эффективность клонирования постепенно снижалась, а к 57-му поколению упала до 0,5%. Все мыши 58-го поколения умерли вскоре после рождения.
3: Наука на чердаке.
4: Авторы работы пришли к выводу, что клонирование не создает идеально стабильные биологические копии, которые можно воспроизводить бесконечно. Напротив, при многократном повторении в системе постепенно накапливаются ошибки, и в какой-то момент это приводит к резкому ухудшению результатов. Один из исследователей сравнил этот процесс с бесконечным копированием одного и того же изображения. Сначала различия почти незаметны, но затем появляются шум, всякие артефакты, постепенно накапливается потеря качества. По сути, эксперимент показал, что даже если клонирование работает, у него есть...

0: важный результат не только для биологии развития, но и для будущих технологий воспроизводства животных. Он напоминает нам, что живые организмы нельзя копировать так же просто и надежно, как цифровые файлы. В биологии даже очень точное повторение со временем начинает давать сбой.
1: Наука на чердаке.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
5: 8:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Расчет самоходной артиллерийской установки М-100С группировки войск «Центр» поддержал наступление штурмовых подразделений на Добропольском направлении. Били по опорным пунктам противника и вражеским пунктам управления дронами. Подробнее о боевой работе рассказал командир батареи Александр Михайлов.
6: Заезжаем мы на подготовленную позицию в плохую погоду, желательно в дождь. Взаимодействие у нас происходит с командиром дивизиона, от него получаем цель и уже передает установки командиру орудия. Работаем по обнаружению, то есть БПЛА наши обнаруживают цель, и мы уже стараемся работать туда. Также работаем краснополем, в основном по опорным пунктам и технике противника.

0: Батарейную борьбу ведем редко, в основном сейчас этим занимается ФИПИ. Точность стрельбы зависит от командира орудия, от наводчика и от всего расчета в целом. То есть командир орудия контролирует, наводчик наводится, а номера расчетов сортируют боеприпасы и отснаривают их.
1: Уничтожение укрепленных позиций, блиндажей и пункта управления беспилотниками позволило создать условия для продвижения штурмовых групп, добавляют бойцы. Военнослужащие подразделения связи группировки войск «Центр» рассказали о новейшем приборе виброакустического зондирования. Он называется «Невидимка». Аппарат помогает находить и восстанавливать повреждения оптических линий связи в зоне специальной военной операции. Применение этого оборудования существенно ускоряет ремонтные работы, что в условиях боевых действий является критически важным. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Старший сержант Вячеслав Холодов выполнял задачи в составе экипажа боевой машины. Под ударами вражеской артиллерии и ударных беспилотников он занял выгодную позицию и сбил дроны из стрелкового оружия. Боевая задача была выполнена без потерь среди личного состава. Кроме того, в ведомстве отметили водителя-электрика ефрейтора Андрея Романова. Он смог достать ударные разведывательные беспилотники на позиции, маневрируя нагруженном автомобиле под артиллерийским огнем украинских боевиков. Благодаря смелости и профессионализму военнослужащего боевая задача была выполнена. А стабильная работа расчетов беспилотников обеспечила своевременную поддержку российских штурмовых подразделений. В Москве в честь 162-й годовщины образования Московского военного округа прошла церемония награждения военнослужащих. Награды бойцам вручили за образцовое выполнение воинского долга. По указам президента России бойцы получили медали Суворова и Жукова, а также почетные грамоты и благодарности от Верховного главнокомандующего. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 2 часа дня.
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут. После отпуска можно сделать перерасчет за коммунальные услуги. Какие понадобятся документы? В Москве выбрали главный аромат для Ленинградского вокзала. Как запахи управляют настроением? Немцы стали чаще сообщать о летающих тарелках. Это массовая паника или чей-то розыгрыш? На фоне летних отпусков юристы напоминают россиянам, что за период временного отсутствия можно получить перерасчет платы за коммунальные услуги. Для этого потребуется написать заявление поставщику этих услуг. В каких случаях работает данный механизм перерасчета и как доказать, что вас не было дома, объясняет член Думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
6: Если у вас индивидуальные счетчики, в этом случае никаких заявлений не писать не надо, потому что вы фактически оплачиваете те услуги, которые отражаются на ваших индивидуальных счетчиках по индивидуальным счетам. Если же у вас общие счетчики, то вам необходимо написать заявление. Его можно оставить в своей управляющей компании, ТСЖ. В МФЦ можно оставить такое заявление при условии, что вы уезжаете не менее чем на 5 дней и не более чем на 6 месяцев. В этом случае все перерасчеты будут произведены, кроме оплаты самого жилья, отопления, например, ремонт многоквартирного дома. Это придется оплачивать. Все остальные счета – газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение – можно будет не оплачивать. Подтвердить свою поездку придется соответствующими документами. Ну, например, билетами на самолет, поезд, какими-то услугами, например, по договору или счетам на оплату отелей и так далее. Но показания снимать нужно будет в любом случае. Попросить кого-то снять показания и так далее.
5: Если в перерасчете отказывают, то эксперт советует обращаться в жилищные комиссии, которые контролируют деятельность управляющих компаний в конкретном регионе, а в суд идти уже после этого.
2: Утро.
4: Радио «Звезда».
5: В Москве выбрали главный аромат для Ленинградского вокзала. Встречать его гостей будет композиция «Белый чай». Именно за нее отдали в наибольшее число голосов опрошенные пассажиры. Максим Петренко разбирался, зачем вообще ароматизируют общественное пространство и на какие критерии ориентируются при выборе запахов.
1: Ароматы свежей выпечки в магазине, только что сваренного кофе в кафе или нотки воздушной кукурузы в кинотеатре. Частные компании давно используют запахи в продажах в попытке привлечь клиента. А все дело в том, что ароматы сразу обращаются к эмоциям человека, к его подсознанию, минуя анализ, объясняет психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.
3: Наши обонятельные луковицы через нервные волокна напрямую связаны с лимбической структурой мозга, которая распознает эмоции на уровне инстинктов. Любой запах через обонятельные каналы распознается как эмоциональное какое-то переживание. Естественно, этим пользуются маркетологи, моделируя запах. Ну, например, запах пирожков, который готовила когда-то мама и бабушка, будет ассоциироваться с домашним уютом, с удовлетворением голода.
1: На деле это выглядит так. Собранные парфюмерами ароматические композиции звучат в помещениях, а распространяют запахи либо небольшие диспенсеры с таймером, либо аромамашины, встроенные чуть ли не в систему вентиляции. Общественные пространства ароматизируют по ряду причин. Скрыть плохие запахи, укрепить ассоциацию с конкретным местом, помочь людям расслабиться или, наоборот, сосредоточиться. Каким критериям должен отвечать запах, говорит преподаватель Высшей школы экономики, эксперт по сенсорному маркетингу Анна Солодихина.
7: Аромат должен соответствовать функциям места. Должен быть узнаваемым, но при этом он не должен быть навязчивым. При этом он должен одинаково корректно работать при разной загрузке и вентиляции, а главное – быть безопасным и управляемым по интенсивности. Нельзя использовать тяжелые, сладкие, пищевые или слишком специфические запахи. Они очень быстро будут нас утомлять, они могут смешиваться с запахами еды, одежды, а у чувствительных пассажиров могут вызывать дискомфорт.
1: Универсального словаря, как будет считываться тот или иной аромат, нет. Исследования показывают, что, допустим, цитрусовые ноты бодрят, цветочные обычно воспринимаются как мягкие, древесные подчеркивают статусность. Однако это лишь общая картина. Эмоциональная реакция зависит от культуры, контекста и текущего состояния человека. Один и тот же запах может кому-то напомнить отпуск, а кому-то больницу. Более-менее нейтральная композиция «Белый чай» для Ленинградского вокзала видится подходящей, продолжает Анна Солодихина.
7: Белый чай, он здесь состоит из нот бергамота, зеленого, белого чая с мягкими мускусными оттенками. И бергамот – это такая у нас цитрусовая часть, компонент ободрящая. А зелено-чайные ноты, они обычно создают ассоциацию с воздухом, с чистотой. А вот мягкий мускус, он добавляет ощущение такого чистого текстиля, комфорта. Вот пространство может восприниматься как более ухоженное, спокойное, организованное. Действительно, белый чай, он очень деликатен.
1: По словам эксперта, задумка хорошая, но важно, чтобы на вокзале аромат подавался не повсеместным облаком, а дозированно, в зоне входа или ожидания. В помощь и обратная связь. А подходит ли вообще спешащим пассажирам белый чай? Или нужно что-то покрепче? Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
5: Жители Германии стали чаще сообщать о летающих тарелках. Центральная исследовательская сеть по необычным небесным явлениям ежедневно получает до 6 новых обращений. Но эксперты говорят, что в большинстве своем это не пришельцы, а спутники, самолеты и атмосферные явления. Всплеск интереса спровоцировал рассекреченный архив в США об НЛО. Почему инопланетяне стали важной частью американской повестки и какую роль во всем этом сыграл Голливуд? Ким Андреев попытался отделить факты от научной фантастики.
8: Все началось с инцидента в Каскадных горах на западе США. Шел 1947 год. Американский летчик Кеннет Арнольд сообщил, что видел в небе неопознанные объекты, летевшие на огромной скорости. Внешне они напомнили ему плоские блюдца. Так и родился термин «летающая тарелка». С этого момента тема НЛО стала для американцев своего рода новым фольклором. Об этом печатали в газетах, говорили на радио и, конечно, показывали в огромном объеме на телевидении, рассуждает популяризатор науки о космосе и астрономии Сергей Антонов.
9: У них принято разные идеи и поводы продавать, если можно собственную местность или еще что-то раскрутить за счет того, что здесь видели НЛО, безусловно. Поэтому у них так часто тема всплывает, так много увлечений, от них пошла так называемая уфология.
8: Голливуд тоже в стороне не остался. В 50-е выходят картины «День, когда Земля остановилась» и «Вторжение похитителей тел». Там НЛО как метафора ядерной угрозы или даже советского вторжения. В общую повестку «Холодной войны» такие сюжеты идеально вписывались. А еще разговоры об НЛО хорошо прикрывали общественно-политические неудачи в США. Убийство Кеннеди, война во Вьетнаме, Уотергейтский скандал. Причем разговоры о внеземных цивилизациях вели не только журналисты, и кинопродюсеры, но и первые лица страны, рассказывает профессор Государственного академического университета гуманитарных наук Александр Петров.
10: Когда гонка вооружений была перенесена в космос, так называемые «Звездные войны» Рейгана, этот интерес возник с новой силой, потому что нужно было понять вообще применение новых видов вооружений. Вызовет ли возможный протест якобы инопланетян или к чему это приведет? На полном серьезе возникли даже специальные дискуссии, даже на уровне университетов, на уровне ученых.
8: Очередной всплеск интереса к теме загадочного и внеземного пришелся уже на 90-е. Главные американские сериалы эпохи «Секретные материалы» и «Твин Пикс». В обоих проектах тема инопланетного проходит красной линией. А главный атрибут всех подростков того периода – плакат или футболка с летающей тарелкой и надписью «I want to believe». «Я хочу верить». И вроде бы наука к тому моменту сильно скакнула вперед, и многие загадки природы получили рациональное объяснение. Но вот желание верить во что-то еще никуда не пропало, продолжает Сергей Антонов.
9: Раньше многие физические явления объяснить не могли. Сейчас все больше и больше тайн природы мы раскрываем. Знаете, есть такая шутка, что появление мобильных устройств с очень хорошими камерами привело к тому, что теперь неопознанно летающие объекты стали замечать гораздо реже.
8: И сегодня вопрос существования инопланетных цивилизаций все еще актуален. По крайней мере, в США. Для индустрии развлечений это по-прежнему один из самых кассовых жанров. Для медиаимперий – неугасающий инфоповод. А для власти – шанс повлиять на общественную повестку. Не случайно уже более полувека главные национальные вопросы в Штатах звучат примерно так. Кто убил Кеннеди и существует ли НЛО? И порой, отвечая на один из них, автоматически отвечают и на второй. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
5: По данным опроса, в 2023 году 42% американцев заявляли, что верят в существование НЛО. При этом каждый десятый респондент сказал, что сам хотя бы раз видел неопознанные летающие объекты.
2: Утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут вы узнаете, как увековечит память о героях спецоперации в городской среде. Какие технологические риски могут быть у беспилотных поездов? Кого рассматривали на роль Штирлица в легендарной картине Татьяны Лиозновой?
2: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
1: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. 396 украинских беспилотников сбиты за ночь над средствами ПВО. Над 15 регионами России сообщили в нашем Министерстве обороны. Американские спецслужбы тайно вывезли Дональда Трампа из Турции на военно-транспортном самолете из-за угрозы покушения со стороны Ирана, сообщает The Washington Post. По данным издания, операцию провели так, что о местонахождении президента не знали даже журналисты Пула и некоторые сотрудники Белого дома. Они были уверены, что Трамп находится на борту президентского самолета. В Белом доме подтвердили, что угрозы в адрес президента существуют, однако подробности операции не раскрыли. В Общественной палате предупредили об обмане с обналичиванием пушкинской карты накануне 1 сентября. Злоумышленники рассылают СМС с фишинговыми сайтами, где предлагают помощь в обналичивании денег с карты школьника. По действующему законодательству обналичить пушкинскую карту невозможно. Германия стремительно стареет. Доля молодежи в стране остается на историческом минимуме, сообщает издание Handelsblatt. Люди в возрасте от 15 до 24 лет составляют лишь 10% населения. Этот показатель держится на минимальном уровне с начала 2020-х годов. Всего в Германии проживает около 8 миллионов молодых людей. Для сравнения, в 1983 году молодые люди составляли 16,7% населения современной Германии. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
2: Премьера на радио «Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой» слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Человек с изюминкой. Илья Репин.
1: Он заслужил признание еще при жизни. Да и как не заслужить? Бурлаки на Волге не ждали. Иван Грозный и сын его Иван. Современники восхищались его выдающейся манерой письма, реальностью сюжетов. Хотя сам Илья Ефимович многим казался, немного странным.
0: На первый взгляд.
1: Внешность не слишком привлекательная. Борода, усы, копна нечесанных волос. Роста среднего. Характером вспыльчивый и неуравновешенный. Энергичный, увлеченный. Разговаривая, все время ходил взад-вперед и активно жестикулировал.
0: Где изюминка?
1: По отношению к своему творчеству Илья Репин был самым настоящим фанатиком-перфекционистом, стремящимся к идеалу. Но что делать, если полотна уже проданы и выставлены, а доделать очень хочется? Однажды, когда Третьяков уехал за город, Репин пришел к нему в галерею.
2: «Пустите меня! Мне срочно нужно поправить одну свою картину! Павел Михайлович в курсе!»
1: Сначала он исправил лицо посыльного на картине «Не ждали». Потом чуть-чуть подрисовал лоб Ивану Грозному. А после захотел добавить немного пыли на картине «Крестный ход в Курской губернии». Когда об этих тайных визитах узнал Третьяков, он пришел в бешенство. Ходил и причитал: «Боже мой, все картины испорчены». После этого он категорически запретил пускать Репина в галерею. Категорически. Как минимум с этюдником и кистями.
0: Илья Репин. Человек с изюминкой.
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о глубоководных рыбах.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
5: Пары рыб-удильщиков буквально становятся одним целым. Самец прикрепляется к самке зубами, и со временем их системы кровоснабжения объединяются.
3: Факт второй.
5: Глубоководные рыбы могут проглотить жертву в несколько раз больше себя. Они имеют огромные пасти и чрезвычайно эластичные желудки.
3: Факт третий.
5: Существуют прозрачные глубоководные рыбы, у которых можно увидеть внутренние органы. Прозрачность помогает им становиться невидимыми для хищников.
3: Факт четвертый.
5: Глубоководные рыбы растут медленно и могут жить сотни лет. Низкие температуры и нехватка пищи приводят к крайне медленному метаболизму.
3: Факт пятый.
5: На глубине свыше 8 километров тоже есть жизнь. У рыб из семейства лучеперых, или, как их еще называют, морских слизней, студенистое тело, способное выдерживать чудовищное давление, и нет чешуи.
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о глубоководных рыбах.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям военной промышленности в Киеве и Запорожье. Об этом сообщили в нашем Министерстве обороны. По данным ведомства, ночью был нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования. В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса и транспортно-логистические центры. В Минобороны также добавили, что средства ПВО за ночь сбили 396 украинских беспилотников над российскими регионами. Дроны были перехвачены в том числе над Липецкой, Оренбургской, Тамбовской областями и Московским регионом. Число жертв землетрясения в Колумбии превысило 130 человек. По последним данным, погибли 111 человек, еще 87 пострадали. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 10 августа. Оно повредило около 1600 зданий, не менее 61 полностью обрушились. Наиболее пострадали районы в департаментах Уила и Кокета. Власти развернули полевые госпитали, на место направлены спасатели и военные. В стране объявлен трехдневный траур, начался сбор гуманитарной помощи для пострадавших. Спасатели описали портрет человека, который по статистике теряется в России чаще всего. Подробности рассказал в интервью ТАСС «Кавказ» представитель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Ставропольском крае Дмитрий Гладской.
2: Это человек, мужчина в возрасте 35-38 лет, который прекрасно знает то место, куда он пойдет, за грибами, просто на прогулку. Его будет и сложнее искать, он будет постоянно уходить, так как у него гораздо больше сил. Если мы говорим про поиск в городской среде, то тут сильно проще. Мы в городской среде ищем чаще всего лиц пожилого возраста, бабушку и дедушку, которые пошли за молоком. Проблемы у них со здоровьем, болезнь Альцгеймера, деменция. Что-то случилось, и они потерялись, они знают, какое сейчас число, как их зовут, кто они, что они и так далее.
1: Помогают в поисках пропавших так называемые островки безопасности, отметил эксперт. С поисковиками сотрудничает ряд компаний, сотрудники которых проинформированы о том, как выявлять человека, который потерялся. Они звонят на горячую линию, после чего попавшему в трудную ситуацию оказывают помощь. На российских маркетплейсах нашли опасные БАДы для похудения. Они содержат сильнодействующее вещество сибутрамин, которое может вызывать тяжелые нарушения психики и проблемы с сердцем. Препараты активно покупают подростки. Опасность подтверждает реальный случай. У 15-летней девочки после приема препарата начались галлюцинации, ей потребовалась помощь психиатра. Средства для похудения продаются под видом продукции иностранных брендов, однако информация об их производителях недостоверна, сообщает Роспотребнадзор.
0: Автонавигатор.
1: О ситуации на дорогах. До 29 сентября на участках Жукова проезда будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением инженерных работ, предупреждает Департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений можно ознакомиться на сайте ведомства. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. 40 минут можно потерять на внутренней стороне третьего транспортного от улицы Новая Башиловка до проспекта Мира. Полчаса уйдет на проезд по Волгоградскому проспекту от Академика Скрябина до Люблинской улицы. Столько же займет путь по внешней стороне Московской кольцевой от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе. Пробка на 20 минут на Можайке от улицы Маршала Неделина до улицы Говорова.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут правительство поддержит проект «Карта героев», как увековечит память о подвиге участников спецоперации. В России тестируют поезд без машиниста, что позволяет контролировать процесс. 53 года назад в СССР начали показ «17 мгновений весны». Почему картину сделали черно-белой? Проект «Карта героев» об участниках специальной военной операции получит поддержку правительства. Его авторы предлагают через маршруты, архитектурные элементы, оформление парков и улиц интегрировать в городскую среду истории участников СВО. Кроме того, сами герои спецоперации станут проводниками этой памяти, посещая места боевой славы и встречаясь с молодежью. О том, как воплощается идея в жизнь, в интервью «Радио Звезда» рассказал автор проекта «Карта героев» архитектор Илья Веденеев.
2: Реализует проект «Городские инновации», занимаются городским благоустройством, общественные проекты.
3: Насколько интересен этот проект? Вот что вы заметили для себя?
2: Я, конечно, делился со своими коллегами, поскольку архитектор, у нас архитектурное сообщество. Люди говорят, что это нужно, это действительно необходимо для города, потому что многие даже и не слышали, и не знают про то, что их сосед, условно говоря, в зоне СВО сейчас находится. Ну и с чего и начинали, это благоустройство, потому что планируется размещение в парках, скверах, на набережных.
3: Во всех городах, получается, правильно я понимаю?
2: Да, во всех городах.
3: А есть уже какой-то список?
2: Пока до этого дела не дошло. Мы вот как раз ждали одобрения.
3: А вообще, по каким критериям отбирают героев и как будет собираться информация о них?
2: В первую очередь, это документально подтвержденный статус ветерана. И помимо этого, этот статус должен проверяться местными архивами и не дублироваться в формате одного города. А сбор данных через администрацию, опросы социальные и военкоматы.
1: О том, что идею необходимо масштабировать на всю страну, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Он добавил, что в Министерстве строительства подумают о том, как поддержать инициативу.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Москве тестируют полностью беспилотный поезд. Четвертый уровень автоматизации означает отсутствие в кабине машиниста, сообщили РИА Новости разработчики. Поезд идет по маршруту самостоятельно, за его движением удаленно следит оператор. Одновременно он может контролировать до 4 составов. Анна Елисеева решила узнать, как устроена такая система и есть ли у нее аналоги в мире.
4: Росстандартом утверждены 4 уровня автоматизации поездов. Первые 2 предполагают полностью ручное или частично автоматизированное управление. Третий, который, кстати, уже действует на Московском центральном кольце, считается беспилотным, но движение контролирует машинист в кабине. А вот четвертый уровень предусматривает работу оператора уже из диспетчерского центра, в то время как поезд автономно идет по линии, тормозит, открывает и закрывает двери. В работе ему помогает система технического зрения, рассказывает историк транспорта, кандидат технических наук Юрий Егоров.
5: У него есть четкие отметки, по которым он должен останавливаться на станциях, контроль, чтобы все было нормально, чтобы все дверные проемы были закрыты. Только в таком случае система выдает разрешение на отправление поезда. Сложность в том, что вот эти все вещи производятся на открытой инфраструктуре, то есть это железная дорога, где может быть дождь, снег, и система должна быть устойчива независимо от того, насколько все это серьезно.
4: По словам разработчиков, система для беспилотного управления полностью отечественная. Аналогов таких поездов в мире не так много, можно пересчитать по пальцам рук. Но встречаются они, как правило, на изолированных линиях, то есть подземном метрополитене, где риски на маршруте сведены к минимуму. Например, такие автоматизированные системы есть в Париже, Дубае и Токио. Разрабатывать их начали еще в 80-е годы, продолжает Юрий Егоров.
5: Первоначально работы велись в полностью изолированных системах, где невозможно никакое внешнее вмешательство, ни природное, ни техногенное и так далее. Но постепенно системы вышли за пределы метрополитенов. В частности, в городе Лилле, это Франция, метрополитен имеет в том числе остановки на поверхности земли, при этом он является полностью автоматизированным. Подобные разработки есть и в Японии, и в Германии.
4: Но в отличие от этих отдельных наземных участков, Московское центральное кольцо простирается на добрых полсотни километров. и по такому протяженному маршруту состав едет автономно. Это значит, оператор на удаленке постоянно должен быть начеку. Сложные погодные условия, неожиданные препятствия, информация обо всем этом сразу передается системе, которая автоматически останавливает поезд. Но оценить уровень угрозы и разрешить составу двигаться дальше может только специалист, подчеркивает Юрий Егоров.
5: Требования к оператору, который контролирует поезд, они никуда не деваются. То есть, да, может быть, это теперь выглядит не как реальный состав, а как картинка в компьютерной игре. Но нельзя забывать, что за вот этим экраном находится реальная техника с реальными людьми. Поэтому человек все равно должен понимать, как управлять поездом. Плюс ко всему, так как он контролирует теперь не один состав, а несколько, вероятно, появятся какие-то дополнительные требования.
4: Притом движение поездов настолько плотное, что длительные задержки неприемлемы. Поэтому линия связи для работы диспетчера должна быть устойчивой, а кроме того, неуязвимой перед кибератаками, добавляет эксперт. Конечно, беспилотный состав угнать невозможно. Но сделать из него причину дорожного коллапса вполне, если проникнуть в компьютерный мозг управляющего центра. Зато система четвертого уровня автоматизации доказала, что умеет распознавать препятствия на путях. И делает она это быстрее, чем обычный машинист. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
1: По словам разработчиков, оборудование, которое тестируют на «Ласточке», можно устанавливать и на другие поезда, где предусмотрено отсутствие машиниста.
0: Утро на Радио Звезда.
1: 53 года назад в Советском Союзе впервые показали легендарный телефильм «17 мгновений весны». Даже крошечные роли здесь играли мэтры сцены и экрана, а сама картина мгновенно разлетелась на цитаты. Почему ленту решили сделать черно-белой? Каким был альтернативный состав актеров? И почему Кобзона не указали в титрах? Ким Андреев раскрыл тайны главной шпионской саги страны.
6: Хотя в титрах этого и нет, но заказчиком знаменитого телефильма о советском разведчике Исаеве был Комитет государственной безопасности. Курировал проект будущий генсек Юрий Андропов. Спецслужбы настаивали, чтобы лента была цветной, так и зрелищнее и современнее. В 70-е почти все советские картины снимали в колоре. Но режиссер настояла, чтобы кино вышло полностью в черно-белом варианте. И вот почему, рассказывает редактор портала film.ru. Евгений Ухов.
7: Лиознова изначально рассматривала именно вариант с черно-белой пленкой, потому что хотела, чтобы фильм максимально был похож на документальные кадры, на кадры хроники, чтобы зритель максимально включился в историю, чтобы зритель чувствовал принадлежность к данному времени, для того, чтобы создалось впечатление, что мы видим настоящую реальную историю на грани решающих сражений за Берлин.
6: Фаина Раневская в роли фрау Заурих, Мюллер Всеволод Санаев, а Штирлица с усами играет Юрий Соломин. Таким необычным мог быть состав актеров на фильме. Всерьез на роль разведчика под прикрытием претендовали Стриженов, Смоктуновский и даже грузинский Остап Бендер. Но у заказчиков фильма и его создателей снова возникли противоречия. И тут работникам искусства пришлось уже уступить, объясняет киновед, историк кино Александр Шпагин.
8: Изначально Лиознов собирался снимать исключительно Арчила Гамиашвили. И действительно, если бы был Гамиашвили, конечно бы картина не имела такого успеха, потому что он просто не подходит. Вторая кандидатура – это был Смоктуновский. Тоже, опять-таки, Андропов был против категорически. И она тогда ему сказала, Андропову, Тихонова, что ли, брать? Он сказал, вот. Это она мне сама рассказывала. Вот, именно Тихонова.
6: Хотя не обошлось и без дублеров. В знаменитой сцене, где Штирлиц из спичек выкладывает фигуры зверей, крупным планом пришлось снимать чужие руки. Все потому, что на левой ладони актера была несводимая татуировка «Слава». Неоригинальным в кино показали и почерк персонажа Евгения Евстигнеева. Оказалось, сам артист выводит буквы слишком несимпатично. Но даже несмотря на многочисленные хитрости, а порой и киноляпы, фильм сразу же стал культовым, а образ Штирлица народным, продолжает Александр Шпагин.
8: Штирлицем, как я уже сказал, каждый советский человек в достаточной степени осознает самого себя в эти годы, потому что он тоже уже живет двойным-тройным сознанием, делает одно, подразумевает другое, говорит третье. Все к этому привыкли уже. Экономическая ситуация тоже с каждым годом ухудшается. И у всех, как и у этого Штирлица, ощущение, что они находятся в неком триллере, не триллере, но в неких таких социальных клещах.
6: Голосом песен из фильма изначально должен был стать Муслим Магомаев. Певец записал несколько проб, но ни одна не устроила режиссера. Тогда исполнять хит про «Мгновение» доверили Иосифу Кобзону. Правда, с одной удивительной оговоркой – спеть так, чтобы голос артиста был абсолютно неузнаваем. Более того, фамилию Кобзона умышленно не указали в финальных титрах, якобы, чтобы зритель сам догадался, кто это поет. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как сэкономить на ЖКХ во время отпуска, какой аромат подойдет для вокзала, почему в США так популярна тема «Инопланетян».
0: Слушайте «Радио «Звезда». Новости.
9: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. В Мордовии пресечена деятельность организованной группы, которая обеспечивала работу симбоксов в интересах военной разведки Украины, сообщили в Федеральной службе безопасности. Группу координировал гражданин России, сотрудничавший с украинскими спецслужбами. Он снабжал участников серыми сим-картами и симбоксами. В отношении участников группы возбуждено дело о незаконном использовании средств пропуска трафика. Республика Корея не станет поставлять легальное оружие на Украину, сообщило агентство Йохаб со ссылкой на источник в правительстве. Ранее Владимир Зеленский потребовал от Южной Кореи военную помощь. По его словам, Киев готов выйти на сделку с Сеулом по поводу предоставления беспилотников. Уроки у первоклассников в период с сентября по декабрь не должны длиться больше 35 минут. В период с января по май – 40 минут. У всех остальных школьников норма составляет 45 минут, приводит ТАСС данные из методических рекомендаций Министерства просвещения. В московском парке «Музеон» 29 августа пройдет фестиваль «Смысл Фест». Мероприятие будет организовано Департаментом спорта столицы в рамках проекта «Лето в Москве». Фестиваль функциональных тренировок, музыки и знакомств объединит атлетов, диджеев и блогеров. Каждый час на главной сцене будут проходить групповые тренировки для людей любого уровня физической подготовки. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
10: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
11: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Очень важные вопросы.
13: Исследования европейских ученых показали, что популярное среди худеющих людей интервальное голодание может быть опасным для здоровья. В чем минусы такого метода и есть ли у него плюсы?
14: Отвечает кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова. Интервальное голодание – достаточно спорный метод для снижения массы тела. Есть много как показаний, так и противопоказаний. При грамотном проведении, возможно, это будет эффективно. Однако, если человек потребляет слишком много калорий, даже в определенные часы, снижает метаболизм и не приводит к снижению массы тела. Если человек в эти периоды мало потребляет жидкости, которые он в краткосрочные периоды употребляет пищу, и большие безводные промежутки, то, соответственно, повышается вязкость крови, и возникают риски развития тромбозов и сердечно-сосудистых различных осложнений. Интервальное голодание не всегда обосновано, потому что для того, чтобы снижать массу тела, не обязательно прерывать приемы пищи, делать большие перерывы. Достаточно сократить калораж до адекватного, с небольшим дефицитом калорий, и употреблять пищу регулярно в одно и то же время. Пятиразовое, например, дробное питание, наоборот, позволяет разогнать обмен веществ, а также снижать массу тела без стресса, пребывать в хорошем настроении и быть полным сил.

0: Река истории. История реки. Воря. В конце позапрошлого века подмосковную усадьбу Абрамцево, что на реке Воря, приобрел промышленник и меценат Сава Мамонтов. Часто и подолгу жил в Абрамцеве художник Василий Поленов. С хозяином их связывала теплая и крепкая дружба. В молодости промышленник обращался к художнику не иначе, как «дорогой друг Базиль». Забавно. Поленов – потомственный дворянин и аристократ. Но это совсем не мешало ему с удовольствием возиться со всеми местными детьми. Только сыновей у Мамонтовых было трое. А вместе с племянниками и крестьянскими ребятами из двух близлежащих деревень и не сосчитать. Целая ватага.
1: Друг Базиль играет с мальчишками в войну. Усердно швыряет плоские камешки, чтобы те несколько раз подпрыгнули над водой. Назначается адмиралом Абрамцевской флотилии.
0: И правда, под руководством Поленова и при его непосредственном участии дети сами соорудили себе причал на Воре. А еще построили целых три лодки – «Лебедь», «Рыбка» и «Кулебяка». Поленов умело обучал их ходить по реке на веслах и под парусом. Когда в 1882 году Василий Поленов женился, специально для молодых супругов на территории Абрамцева построили деревянный домик, который окрестили Поленовской дачей. Правда, чета Поленовых потом обосновалась в собственной усадьбе на Оке, а домик стал использоваться как мастерская. Но название «Поленовская дача» за ним сохранилось.
2: Воря. Река истории. История реки.
3: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень».
4: Быстро расстегнуть и застегнуть одежду.
5: Грустно, когда заедает. Всю вещь приходится нести в ателье.
6: Легким движением руки брюки превращаются. Превращаются брюки.
3: Вот это вещь!
7: Две ленты с зубцами в шахматном порядке, а также замок-бегунок. Двигаясь вдоль тесьмы, он соединяет звенья, заставляя их цепляться друг за друга. А если скользит в обратном направлении, то размыкаться. У механизма множество названий. Бесконечная застежка, змейка, зиппер, а самое популярное – застежка-молния. Впервые идея об автоматической застежке пришла в голову американскому механику Элиасу Хоу. В середине 19 века он представил две металлические цепочки с чередой крючков и отверстий. Соединял детали специальный ключ в форме скрепки. Громоздкий механизм не вызвал интереса у покупателей. Хоу махнул рукой и вернулся к делу жизни – разработке швейной машины. Спустя полвека второй патент зарегистрировал инженер-изобретатель Уиткомб Джадсон. Застежку он разрабатывал по просьбе друга. Тот повредил спину и испытывал трудности, когда зашнуровывал ботинки. Требовался принципиально новый подход. Джадсон, не зная о концепте Хоу, представил аналогичный механизм и тоже потерпел фиаско. Не помогла даже инструкция на двух листах. Удачливым оказался один из ассистентов Джадсона, электрик из Швеции Гидеон Сундбек. Во-первых, он женился на дочери владельца крупной американской компании по производству пуговиц. А во-вторых, усовершенствовал неуклюжий механизм своего босса. На производстве тестя Сундбека заработали новые станки. Машины выпускали первые зипперы, покупателями которых стали обувные фабрики.
2: Вот это вещь!
7: Популярность молнии пришлась на 30-е годы 20 века. Удобство изделия оценили производители детской одежды. Мгновение, и курточка застегнута. Это проще, чем возиться с пуговицами и шнурками. Справится даже ребенок. Позднее французский дизайнер Эльза Скиапарелли сконструировала юбку с застежкой молнии. Молния расстегивалась моментально. Блюстители морали видели в этом падение нравственных устоев. Зато мужчины были довольны. Парижский модельер Жан

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трамбанцы, страны Евросоюза,
0: безопасности. Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: События, происходившие с нами.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Федеральная служба безопасности пресекла в Мордовии деятельность организованной группы, которая обеспечивала работу симбоксов в интересах военной разведки Украины, сообщили в ведомстве. Группу координировал гражданин России, сотрудничавший с украинскими спецслужбами. Он снабжал участников серыми сим-картами и симбоксами. В отношении участников группы возбуждено дело о незаконном использовании средств пропуска трафика. Координатору предъявлено обвинение в государственной измене. Украина умышленно атакует гражданское население и инфраструктуру в российских регионах, однако Евросоюз продолжает закрывать на это глаза. Об этом заявил финский политик Армандо Мема. Он также выразил возмущение происходящим и подчеркнул, что гражданское население ни при каких обстоятельствах не должно становиться целью в конфликте. По мнению дипломата, Евросоюз продолжает оказывать Киеву неограниченную военную помощь без предъявления каких-либо требований к выбору целей. Это делает западные страны соучастниками военных преступлений. Первый в России полностью созданный с помощью нейросетей фильм представят широкой публике в этом году. Картина будет посвящена знаменитому полководцу Михаилу Кутузову. Режиссер Павел Лунгин, комментируя тему, заявил о недопустимости создания и изменения лиц в кино с помощью искусственного интеллекта. Своим мнением он поделился в интервью «Известиям».
2: Все-таки кино основано на бумаге, кино основано на интересе к человеческой личности, кино основано на том, что там крупный план лица, потому

0: колесо – это загадка. Человек создан по образу и подобию Божьему, но нельзя, чтобы искусственный интеллект создавал эти лица и менял бы эти лица. А мы живем в какой-то, видимо, мутационно-культурный период, и пока победители не определились.
1: Технологические возможности сами по себе не гарантируют появление по-настоящему сильного фильма. Важным остается способность зрителя узнавать в происходящем на экране самого себя, подчеркнул режиссер. Россияне нашли новый способ получать радость. Они стали чаще покупать продукты с необычными вкусами, рассказали в ассоциации компаний розничной торговли. За год продажи таких продуктов выросли на 10-40%, добавили в компании. На пике популярности пельмени с том-ямом, сухарики со вкусом кимчи, сырное мороженое и пломбир со вкусом пива. Этот феномен называют дофаминовым шопингом. В условиях нестабильности люди ищут быстрые и доступные источники радости. Для ритейлеров такие новинки – это способ привлечь покупателей и увеличить средний чек. В ассоциации компаний розничной торговли подтверждают, тренд набирает обороты, покупатели все чаще готовы платить за эмоции и эксперименты. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Я художник. Я так вижу и ненавижу. Это понятно? Ах да, простите, я забыл нарисовать глаза.
2: Странности и причуды великих художников. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
4: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда». 6+.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Утро на радио «Звезда».
7: В ближайшие 10 минут. После отпуска можно сделать перерасчет за коммунальные услуги. Какие понадобятся документы? В Москве выбрали главный аромат для Ленинградского вокзала. Как запахи управляют настроением? Немцы стали чаще сообщать о летающих тарелках. Это массовая паника или чей-то розыгрыш? На фоне летних отпусков юристы напоминают россиянам, что за период временного отсутствия можно получить перерасчет платы за коммунальные услуги. Для этого потребуется написать заявление поставщику этих услуг. В каких случаях работает данный механизм перерасчета и как доказать, что вас не было дома, объясняет член Думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
8: Если у вас индивидуальные счетчики, в этом случае никаких заявлений не писать не надо, потому что вы фактически оплачиваете те услуги, которые отражаются на ваших индивидуальных счетчиках по индивидуальным счетам. Если же у вас общие счетчики, то вам необходимо написать заявление. Его можно оставить в своей управляющей компании, ТСЖ. В МФЦ можно оставить такое заявление при условии, что вы уезжаете не менее чем на 5 дней и не более чем на 6 месяцев. В этом случае все перерасчеты будут произведены, кроме оплаты самого жилья, отопления, например, ремонт многоквартирного дома. Это придется оплачивать. Все остальные счета – газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение – можно будет не оплачивать. Подтвердить свою поездку придется соответствующими документами, например, билетами на самолет, поезд, какими-то услугами, например, по договору или счетам на оплату отелей и так далее. Но показания снимать нужно будет в любом случае. Попросить кого-то снять показания и так далее.
7: Если в перерасчете отказывают, то эксперт советует обращаться в жилищные комиссии, которые контролируют деятельность управляющих компаний в конкретном регионе, а в суд идти уже после этого.
2: Утро на радио «Звезда».
7: В Москве выбрали главный аромат для Ленинградского вокзала. Встречать его гостей будет композиция «Белый чай». Именно за нее отдали наибольшее число голосов опрошенные пассажиры. Максим Петренко разбирался, зачем вообще ароматизируют общественное пространство и на какие критерии ориентируются при выборе запахов.
9: Ароматы свежей выпечки в магазине, только что сваренного кофе в кафе или нотки воздушной кукурузы в кинотеатре. Частные компании давно используют запахи в продажах в попытке привлечь клиента. А все дело в том, что ароматы сразу обращаются к эмоциям человека, к его подсознанию, минуя анализ, объясняет психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.
10: Наши обонятельные луковицы через нервные волокна напрямую связаны с лимбической структурой мозга, которая распознает эмоции на уровне инстинктов. Любой запах через обонятельные каналы распознается как эмоциональное какое-то переживание. Естественно, этим пользуются маркетологи, моделируя запах. Ну, например, запах пирожков, который готовила когда-то мама и бабушка, будет ассоциироваться с домашним уютом, с удовлетворением голода.
9: На деле это выглядит так. Собранные парфюмерами ароматические композиции звучат в помещениях, а распространяют запахи либо небольшие диспенсеры с таймером, либо аромамашины, встроенные чуть ли не в систему вентиляции. Общественные пространства ароматизируют по ряду причин. Скрыть плохие запахи, укрепить ассоциацию с конкретным местом, помочь людям расслабиться или, наоборот, сосредоточиться. Каким критериям должен отвечать запах, говорит преподаватель Высшей школы экономики, эксперт по сенсорному маркетингу Анна Солодихина.
11: Аромат должен соответствовать функциям места. Должен быть узнаваемым, но при этом он не должен быть навязчивым. При этом он должен одинаково корректно работать при разной загрузке и вентиляции, а главное – быть безопасным и управляемым по интенсивности. Нельзя использовать тяжелые, сладкие, пищевые или слишком специфические запахи. Они очень быстро будут нас утомлять, они могут смешиваться с запахами еды, одежды, а у чувствительных пассажиров могут вызывать дискомфорт.
9: Универсального словаря, как будет считываться тот или иной аромат, нет. Исследования показывают, что, допустим, цитрусовые ноты бодрят, цветочные обычно воспринимаются как мягкие, древесные подчеркивают статусность. Однако это лишь общая картина. Эмоциональная реакция зависит от культуры, контекста и текущего состояния человека. Один и тот же запах может кому-то напомнить отпуск, а кому-то больницу. Более-менее нейтральная композиция «Белый чай» для Ленинградского вокзала видится подходящей, продолжает Анна Солодихина.
11: Белый чай, он здесь состоит из нот бергамота, зеленого, белого чая с мягкими мускусными оттенками. И бергамот – это такая у нас цитрусовая часть, компонента бодрящая. А зелено-чайные ноты, они обычно создают ассоциацию с воздухом, с чистотой. А вот мягкий мускус, он добавляет ощущение такого чистого текстиля, комфорта. Вот пространство может восприниматься как более ухоженное, спокойное, организованное. Действительно, белый чай, он очень деликатен.
9: По словам эксперта, задумка хорошая, но важно, чтобы на вокзале аромат подавался не повсеместным облаком, а дозированно, в зоне входа или ожидания. В помощь и обратная связь. А подходит ли вообще спешащим пассажирам белый чай? Или нужно что-то покрепче? Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
7: Жители Германии стали чаще сообщать о летающих тарелках. Центральная исследовательская сеть по необычным небесным явлениям ежедневно получает до 6 новых обращений. Но эксперты говорят, что в большинстве своем это не пришельцы, а спутники, самолеты и атмосферные явления. Всплеск интереса спровоцировал рассекреченный архив в США об НЛО. Почему инопланетяне стали важной частью американской повестки и какую роль во всем этом сыграл Голливуд? Ким Андреев попытался отделить факты от научной фантастики.
12: Все началось с инцидента в Каскадных горах на западе США. Шел 1947 год. Американский летчик Кеннет Арнольд сообщил, что видел в небе неопознанные объекты, летевшие на огромной скорости. Внешне они напомнили ему плоские блюдца. Так и родился термин «летающая тарелка». С этого момента тема НЛО стала для американцев своего рода новым фольклором. Об этом печатали в газетах, говорили на радио и, конечно, показывали в огромном объеме на телевидении, рассуждает популяризатор науки о космосе и астрономии Сергей Антонов.
13: У них принято разные идеи и поводы продавать, если можно собственную местность или еще что-то раскрутить за счет того, что здесь видели НЛО, безусловно. Поэтому у них так часто тема всплывает, так много увлечений, от них пошла так называемая уфология.
12: Голливуд тоже в стороне не остался. В 50-е выходят картины «День, когда Земля остановилась» и «Вторжение похитителей тел». Там НЛО как метафора ядерной угрозы или даже советского вторжения. В общую повестку «Холодной войны» такие сюжеты идеально вписывались. А еще разговоры об НЛО хорошо прикрывали общественно-политические неудачи в США. Убийство Кеннеди, война во Вьетнаме, Уотергейтский скандал. Причем разговоры о внеземных цивилизациях вели не только журналисты и кинопродюсеры, но и первые лица страны, рассказывает профессор Государственного академического университета гуманитарных наук Александр Петров.
14: Когда гонка вооружений была перенесена в космос, так называемые «звездные войны» Рейгана, этот интерес возник с новой силой, потому что нужно было понять вообще применение новых видов вооружений. Вызовет ли возможный протест якобы инопланетян или к чему это приведет? На полном серьезе возникли даже специальные дискуссии, даже на уровне университетов, на уровне ученых.
12: Очередной всплеск интереса к теме загадочного и внеземного пришелся уже на 90-е. Главные американские сериалы эпохи «Секретные материалы» и «Твин Пикс». В обоих проектах тема инопланетного проходит красной линией. А главный атрибут всех подростков того периода – плакат или футболка с летающей тарелкой и надписью «I want to believe». «Я хочу верить». И вроде бы наука к тому моменту сильно скакнула вперед, и многие загадки природы получили рациональное объяснение. Но вот желание верить во что-то еще никуда не пропало, продолжает Сергей Антонов.
13: Раньше многие физические явления объяснить не могли. Сейчас все больше и больше тайн природы мы раскрываем. Знаете, есть такая шутка, что появление мобильных устройств с очень хорошими камерами привело к тому, что теперь неопознанно летающие объекты стали замечать гораздо реже.
12: И сегодня вопрос существования инопланетных цивилизаций все еще актуален. По крайней мере, в США. Для индустрии развлечений это по-прежнему один из самых кассовых жанров. Для медиа-империй – неугасающий инфоповод. А для власти – шанс повлиять на общественную повестку. Не случайно уже более полувека главные национальные вопросы в Штатах звучат примерно так. Кто убил Кеннеди и существует ли НЛО? И порой, отвечая на один из них, автоматически отвечают и на второй. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
7: По данным опроса, в 2023 году 42% американцев заявляли, что верят в существование НЛО. При этом каждый десятый респондент сказал, что сам хотя бы раз видел неопознанные летающие объекты.
6: Утро на радио «Звезда».
7: Через 15 минут вы узнаете, как увековечить память о героях спецоперации в городской среде, какие технологические риски могут быть у беспилотных поездов, кого рассматривали на роль Штирлица в легендарной картине Татьяны Леозновой.
6: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
9: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Сниженный до 10% норматив продаж бензина на бирже продлили до 31 декабря, сообщили в правительстве. Он был введен в России до 30 сентября. В нормативе будут учитываться также адресные биржевые сделки и внебиржевые поставки для сельхозпроизводителей, организаций, обеспечивающих северный завоз, а также строительных компаний и РЖД.
1: Дональд Трамп потребовал от Ирана компенсации за всех людей, которых они убили и ранили в многочисленных конфликтах и в результате подрыва мин. Президент США также убежден, что Исламская Республика должна выплатить компенсации семьям участников протестов, которые были убиты за последние 50 лет. Соответствующее обращение американский лидер разместил в своих социальных сетях. Экстремальная жара и засуха могут практически полностью свести на нет ожидаемый экономический рост Евросоюза в текущем году. Потери экономики объединения из-за климатических условий могут составить около 180 миллиардов евро, говорится в анализе нидерландского Троидосбанка. Три кандидата рассматриваются на должность нового ректора ГИТИСа, сообщает ТАСС. Среди них художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов, художественный руководитель театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков и народный артист России Дмитрий Певцов. Бывший ректор ГИТИС Григорий Заславский покинул пост по собственному желанию в начале августа. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте меньше, чем через 15 минут.

0: Ботфорты. Высокие, тяжелые кожаные сапоги с квадратными носками и широкими раструбами-отворотами на коленях. Изначально, еще в 17 веке, ботфорты носили офицеры французской кавалерии. Драгуны, например.
1: Форма и содержание.
2: Жесткая, грубая кожа сапог защищала ноги всадника от ударов вражеского холодного оружия. А поднятые выше колен раструбы оберегали дорогую форму наездника от грязи, летящей из-под копыт. В пешем строю или на официальных приемах отвороты опускали вниз, чтобы они не мешали при ходьбе. Ботфорты, как обязательный элемент кавалерийской экипировки, появились в нашей стране в эпоху Петра I. Будучи еще в Европе с великим посольством, молодой русский царь заметил: в плохую дождливую погоду голландские буржуа всегда надевали поверх штанов высокие болотные сапоги, и полузатопленные улицы тут же переставали быть непроходимыми. Лучший вариант обуви для вечного российского бездорожья и представить себе было сложно. –

0: обмундирования. Ботфорты.
1: Известно, что государь Петр Алексеевич владел сразу несколькими ремеслами. Среди прочих – сапожное дело. Первый русский император сам шил себе ботфорты с высоким каблуком. Это позволяло надежно удерживать ноги в стременах. А еще царскую кавалерийскую обувь делали очень широкой, чтобы можно было легко ее надевать поверх небольших внутренних меховых сапожек. В нашем климате существенная деталь. Ноги не замерзнут, да и мозолей не натрешь. И сегодня в оружейной палате Московского Кремля в зале номер 6 бережно хранятся ботфорты Петра Великого. Их высота 90 сантиметров, длина подошвы 31 сантиметр, что соответствует современному 45-му размеру обуви. Выглядят они, уж поверьте на слово, очень внушительно. Как считают некоторые историки, эти самые ботфорты Петр сделал своими руками.
2: Форма и содержание. Ботфорты.
3: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
3: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
7: Реклама.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили металлургический комбинат «Запорожсталь» в Запорожье, сообщили в нашем Министерстве обороны. Там уточнили, что в ходе ночного группового удара поражен также терминал «Новая почта» в Киеве. Там, по данным ведомства, хранились и распределялись товары двойного назначения, в том числе компоненты для производства дронов, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Также целью стал транспортно-логистический центр «Киев-3», офисно-складской комплекс «Санпарк» площадью около 50 тысяч квадратов. В Минобороны заявили, что там хранились до 15 тысяч ударных FPV-дронов, наземные станции управления и комплектующие. С 13 августа на Петербургской бирже начнутся торги бензином марок АИ-92, 95 и 98 класса Евро-3. Соответствующие изменения внесены в спецификацию торговой площадки. Появление бензина на бирже стало возможным после того, как правительство разрешило производство и оборот топлива экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля следующего года. В Минэнерго назвали эту меру временной и антикризисной. Она направлена на стабилизацию внутреннего рынка и предотвращение дефицита топлива. Одновременно с этим отменено ранее действовавшее разрешение на использование бензина класса Евро-5 с повышенным содержанием серы. Украинская сторона не смогла убедить Тегеран в непреднамеренности удара по иранскому торговому судну в Каспийском море. «Киеву не удастся уйти от ответственности», — предупредил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, комментируя ситуацию журналистам.
2: «Мы слышали заявление украинской стороны о том, что нападение на судно было непреднамеренным, но не считаем его убедительным. Высокопоставленные украинские чиновники признали факт агрессии и обязаны компенсировать ущерб. Если они этого не сделают, мы сами примем меры для исправления ситуации».
1: ВСУ атаковали иранский сухогруз в Каспийском море 25 июля. В результате нападения один моряк погиб, еще один получил ранение. Тегеран пригрозил Киеву ответным ударом, но позже согласился на компенсацию. Минпросвещение установило новую продолжительность уроков для первоклассников. В первой и второй четвертях занятия не должны длиться больше 35 минут. С января по май уроки увеличатся до стандартных 40 минут. Это сделано для плавной адаптации детей к нагрузке. Для учеников со 2 по 11 класс максимальная длительность урока останется прежней – 45 минут, а для детей с ограничениями по здоровью – 40 минут. Напомню, с этого года школьников ждет ряд других изменений – обновленные программы по истории, новый предмет «Духовно-нравственная культура России», а также разделение основ безопасности и защиты Родины на 2 курса.
0: Автонавигатор.
1: О ситуации на дорогах. Дорожно-транспортное происшествие произошло на внутренней стороне Третьего кольца в районе съезда на проспект Мира. Движение затруднено и осуществляется по 2 полосам из 4. Водителям рекомендуется учитывать эти ограничения при планировании поездки, предупреждает Дептранс. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Час можно потерять на внутренней стороне Третьего кольца от Ленинградского проспекта до проспекта Мира. 40 минут уйдет на проезд по внешней стороне Третьего кольца от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе, а также пробка на полчаса на проспекте Мира от улицы Бориса Галушкина до Крестовского путепровода. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир продолжит Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут правительство поддержит проект «Карта героев», как увековечит память о подвиге участников спецоперации. В России тестируют поезд без машиниста, что позволяет контролировать процесс. 53 года назад в СССР начали показ «17 мгновений весны». Почему картину сделали черно-белой? Проект «Карта героев» об участниках специальной военной операции получит поддержку правительства. Его авторы предлагают через маршруты, архитектурные элементы, оформление парков и улиц интегрировать в городскую среду истории участников СВО. Кроме того, сами герои спецоперации станут проводниками этой памяти, посещая места боевой славы и встречаясь с молодежью. О том, как воплощается идея в жизнь, в интервью «Радио Звезда» рассказал автор проекта «Карта героев», архитектор Илья Веденеев.
2: Реализует проект «Городские инновации», занимаются городским благоустройством, общественные проекты.
3: Насколько интересен этот проект? Вот что вы заметили для себя?
2: Я, конечно, делился со своими коллегами, поскольку архитектор, у нас архитектурное сообщество. Люди говорят, что это нужно, это действительно необходимо для города, потому что многие даже и не слышали, и не знают про то, что их сосед, условно говоря, в зоне СВО сейчас находится. Ну и с чего и начинали, это благоустройство, потому что планируется размещение в парках, скверах, на набережных.
3: Во всех городах, получается, правильно я понимаю?
2: Да, во всех городах.
3: А есть уже какой-то список?
2: Пока до этого дела не дошло. Мы вот как раз ждали одобрения.
3: А вообще, по каким критериям отбирают героев и как будет собираться информация о них?
2: В первую очередь, это документально подтвержденный статус ветерана. И помимо этого, этот статус должен проверяться местными архивами и не дублироваться в формате одного города. А сбор данных через администрацию, опросы социальные и военкоматы.
1: О том, что идею необходимо масштабировать на всю страну, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Он добавил, что в Министерстве строительства подумают о том, как поддержать инициативу.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Москве тестируют полностью беспилотный поезд. Четвертый уровень автоматизации означает отсутствие в кабине машиниста, сообщили РИА Новости разработчики. Поезд идет по маршруту самостоятельно, за его движением удаленно следит оператор. Одновременно он может контролировать до 4 составов. Анна Елисеева решила узнать, как устроена такая система и есть ли у нее аналоги в мире.
4: Росстандартом утверждены 4 уровня автоматизации поездов. Первые 2 предполагают полностью ручное или частично автоматизированное управление. Третий, который, кстати, уже действует на Московском центральном кольце, считается беспилотным, но движение контролирует машинист в кабине. А вот 4-й уровень предусматривает работу оператора уже из диспетчерского центра, в то время как поезд автономно идет по линии, тормозит, открывает и закрывает двери. В работе ему помогает система технического зрения, рассказывает историк транспорта, кандидат технических наук Юрий Егоров.
5: У него есть четкие отметки, по которым он должен останавливаться на станциях, контроль, чтобы все было нормально, чтобы все дверные проемы были закрыты. Только в таком случае система выдает разрешение на отправление поезда. Сложность в том, что вот эти все вещи производятся на открытой инфраструктуре, то есть это железная дорога, где может быть дождь, снег, и система должна быть устойчива независимо от того, насколько все это серьезно.
4: По словам разработчиков, система для беспилотного управления полностью отечественная. Аналогов таких поездов в мире не так много, можно пересчитать по пальцам рук. Но встречаются они, как правило, на изолированных линиях, то есть в подземном метрополитене, где риски на маршруте сведены к минимуму. Например, такие автоматизированные системы есть в Париже, Дубае и Токио. Разрабатывать их начали еще в 80-е годы, продолжает Юрий Егоров.
5: Первоначально работы велись в полностью изолированных системах, где невозможно никакое внешнее вмешательство, ни природное, ни техногенное и так далее. Но постепенно системы вышли за пределы метрополитенов. В частности, в городе Лилле, это Франция, метрополитен имеет в том числе остановки на поверхности земли, при этом он является полностью автоматизированным. Подобные разработки есть и в Японии, и в Германии.
4: Но в отличие от этих отдельных наземных участков, Московское центральное кольцо простирается на добрых полсотни километров. И по такому протяженному маршруту состав едет автономно. Это значит, оператор на удаленке постоянно должен быть начеку. Сложные погодные условия, неожиданные препятствия, информация обо всем этом сразу передается системе, которая автоматически останавливает поезд. Но оценить уровень угрозы и разрешить составу двигаться дальше может только специалист, подчеркивает Юрий Егоров.
5: Требования к оператору, который контролирует поезд, они никуда не деваются. То есть, да, может быть, это теперь выглядит не как реальный состав, а как картинка в компьютерной игре. Но нельзя забывать, что за вот этим экраном находится реальная техника с реальными людьми. Поэтому человек все равно должен понимать, как управлять поездом. Плюс ко всему, так как он контролирует теперь не один состав, а несколько, вероятно, появятся какие-то дополнительные требования.
4: Притом движение поездов настолько плотное, что длительные задержки неприемлемы. Поэтому линии связи для работы диспетчера должны быть устойчивой, а кроме того, неуязвимой перед кибератаками, добавляет эксперт. Конечно, беспилотный состав угнать невозможно, но сделать из него причину дорожного коллапса вполне, если проникнуть в компьютерный мозг управляющего центра. Зато система четвертого уровня автоматизации доказала, что умеет распознавать препятствия на путях. И делает она это быстрее, чем обычный машинист. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
1: По словам разработчиков, оборудование, которое тестируют на «Ласточке», можно устанавливать и на другие поезда, где предусмотрено отсутствие машиниста.
0: Утро на Радио Звезда.
1: 53 года назад в Советском Союзе впервые показали легендарный телефильм «17 мгновений весны». Даже крошечные роли здесь играли мэтры сцены и экрана, а сама картина мгновенно разлетелась на цитаты. Почему ленту решили сделать черно-белой? Каким был альтернативный состав актеров? И почему Кобзона не указали в титрах? Ким Андреев раскрыл тайны главной шпионской саги страны.
6: Хотя в титрах этого и нет, но заказчиком знаменитого телефильма о советском разведчике Исаеве был Комитет государственной безопасности. Курировал проект будущий генсек Юрий Андропов. Спецслужбы настаивали, чтобы лента была цветной, так и зрелищнее и современнее. В 70-е почти все советские картины снимали в колоре, но режиссер настояла, чтобы кино вышло полностью в черно-белом варианте. И вот почему, рассказывает редактор портала film.com. Евгений Ухов.
7: Леознова изначально рассматривала именно вариант с черно-белой пленкой, потому что хотела, чтобы фильм максимально был похож на документальные кадры, на кадры хроники, чтобы зритель максимально включился в историю, чтобы зритель чувствовал принадлежность к данному времени, для того, чтобы создалось впечатление, что мы видим настоящую реальную историю на грани решающих сражений за Берлин.
6: Фаина Раневская в роли фрау Заурих, Мюллер Всеволод Санаев, а Штирлица с усами играет Юрий Соломин. Таким необычным мог быть состав актеров на фильме. Всерьез на роль разведчика под прикрытием претендовали Стриженов, Смоктуновский и даже грузинский Остап Бендер. Но у заказчиков фильма и его создателей снова возникли противоречия. И тут работникам искусства пришлось уже уступить, объясняет киновед, историк кино Александр Шпагин.
8: Леознов собирался снимать исключительно Арчила Гамиашвили. И действительно, если бы был Гамиашвили, конечно бы картина не имела такого успеха, потому что он просто не подходит. Вторая кандидатура – это был Смоктуновский. Тоже, опять-таки, Андропов был против категорически. И она тогда ему сказала, Андропову, Тихонова, что ли, брать? Он сказал, вот. Это она мне сама рассказывала. Вот, именно Тихонова.
6: Хотя не обошлось и без дублеров. В знаменитой сцене, где Штирлиц из спичек выкладывает фигуры зверей, крупным планом пришлось снимать чужие руки. Все потому, что на левой ладони актера была несводимая татуировка «Слава». Неоригинальным в кино показали и почерк персонажа Евгения Евстигнеева. Оказалось, сам артист выводит буквы слишком несимпатично. Но даже несмотря на многочисленные хитрости, а порой и киноляпы, фильм сразу же стал культовым, а образ Штирлица – народным, продолжает Александр Шпагин.
8: Штирлицем, как я уже сказал, каждый советский человек в достаточной степени осознает самого себя в эти годы, потому что он тоже уже живет двойным-тройным сознанием, делает одно, подразумевает другое, говорит третье. Все к этому привыкли уже. Экономическая ситуация тоже с каждым годом ухудшается. И у всех, как и у этого Штирлица, ощущение, что они находятся в неком триллере, не триллере, но в неких таких социальных клещах.
6: Голосом песен из фильма изначально должен был стать Муслим Магомаев. Певец записал несколько проб, но ни одна не устроила режиссера. Тогда исполнять хит про «Мгновение» доверили Иосифу Кобзону. Правда, с одной удивительной оговоркой – спеть так, чтобы голос артиста был абсолютно неузнаваем. Более того, фамилию Кобзона умышленно не указали в финальных титрах, якобы, чтобы зритель сам догадался, кто это поет. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как сэкономить на ЖКХ во время отпуска, какой аромат подойдет для вокзала, почему в США так популярна тема инопланетян.
0: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
9: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Российские войска ночью нанесли групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и транспортно-логистическим центрам в Киеве и Запорожье, сообщили в Министерстве обороны. Соединенные Штаты аннулировали более 175 тысяч виз иностранцев за второй президентский срок Дональда Трампа, сообщает Reuters. По данным издания, документ отозвали из-за нарушений визового режима, преступлений, призывов к насилию, мошенничества и угроз национальной безопасности. Также были аннулированы визы иностранцев, которых обвинили в праздновании убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Режим ЧС введен в Хабаровске из-за роста уровня воды в реке Амур, сообщили в городской администрации. Мера связана с неблагоприятным прогнозом гидрологов. Уровень воды в реке может подняться к концу августа до 6 метров. На сегодняшний день отметка уже достигла 475 сантиметров. С 27 по 30 августа в летнем клубе «Москва» на Тверском бульваре состоится фестиваль «Моспитомец. Четвероногий друг». Его организует Департамент торговли и услуг и комплекс городского хозяйства в рамках проекта «Лето в Москве». Главной частью программы станет выставка пристройства, где можно познакомиться с животными из городских приютов и забрать их домой. В апреле этого года на аналогичном мероприятии москвичи установили рекорд, подарив семью более чем 50 собакам и кошкам. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте меньше, чем через 15 минут.
10: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 тысяч 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек с изюминкой. Илья Репин.
12: Он заслужил признание еще при жизни. Да и как не заслужить? Бурлаки на Волге не ждали. Иван Грозный и сын его Иван. Современники восхищались его выдающейся манерой письма, реальностью сюжетов. Хотя сам Илья Ефимович многим казался, немного странным.
0: На первый взгляд.
12: Внешность не слишком привлекательная. Борода, усы, копна нечесанных волос. Роста среднего. Характером вспыльчивый и неуравновешенный. Энергичный, увлеченный. Разговаривая, все время ходил взад-вперед и активно жестикулировал.
0: Где изюминка?
12: По отношению к своему творчеству Илья Репин был самым настоящим фанатиком-перфекционистом, стремящимся к идеалу. Но что делать, если полотна уже проданы и выставлены, а доделать очень хочется? Однажды, когда Третьяков уехал за город, Репин пришел к нему в галерею.
13: «Пустите меня! Мне срочно нужно поправить одну свою картину! Павел Михайлович в курсе!»
12: Сначала он исправил лицо посыльного на картине «Не ждали». Потом чуть-чуть подрисовал лоб Ивану Грозному. А после захотел добавить немного пыли на картине «Крестный ход в Курской губернии». Когда об этих тайных визитах узнал Третьяков, он пришел в бешенство. Ходил и причитал: «Боже мой, все картины испорчены!» После этого он категорически запретил пускать Репина в галерею. Категорически. Как минимум с этюдником и кистями.
0: Илья Репин. Человек с изюминкой. Радиозвезда. На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
14: Савельев взял отпуск, чтобы немного отдохнуть с семьей за городом. В первый день решил просто выспаться. А когда проснулся, почувствовал себя нехорошо. Температура, горло, насморк. Вот тебе и отдохнули. Решили даже поездку отложить. Но отпуск-то не перенесешь. Или можно сначала уйти на больничный, а потом продлить отпускные дни? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
14: Первое. Закон не запрещает вам болеть в отпуске. Если вы находитесь в России, то сообщите о проблеме своему начальнику и смело оформляйте больничный лист. Все данные об этом будут автоматически передаваться в вашу бухгалтерию. Если же вы за границей, то без справки о временной нетрудоспособности вам выплаты не получить. Второе. Все это касается только ежегодного отпуска. Если же вы приболели во время учебного отпуска или за свой счет, то выплаты по больничному должны быть предусмотрены локальными актами вашей организации. Третье. Вы имеете право продлить свой отпуск на то количество дней, которое официально болели. Достаточно известить о своем желании работодателя, и отпуск вам продлят автоматически. Если хотите отдохнуть в другое время, то пишите заявление о переносе отпуска на другие даты. Четвертое. Важно помнить, что отпуск продлевается или переносится только из-за болезни самого сотрудника. Если, находясь с вами в отпуске, заболел ребенок, то такой больничный вам не оплатят, а отпуск не продлят и не перенесут. Подведем итоги. Закон не запрещает болеть в отпуске. Речь идет только про ежегодный отпуск, а не за свой счет. Вы имеете право продлить отпуск на количество больничных дней. Если заболели не вы, а ваш ребенок, то отпуск не продлят и не перенесут. К счастью, Савельев быстро поправился, и уже на следующий день семья отправилась на отдых. Но если бы все сложилось не так удачно, то наши герои знают, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
0: 5 апреля 1975 года с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз-18». Экипаж — командир Василий Лазарев и бортинженер Олег Макаров. Для обоих это был второй полет. В 1973 году они уже побывали на станции «Салют». Тогда космонавты провели на орбите двое суток. В этот раз на 261-й секунде полета произошла авария ракеты-носителя. Сработала автоматическая система отделения спускаемого аппарата. Полет завершился в аварийном режиме спустя 21 минуту 27 секунд на территории Горного Алтая. Космонавты остались живы.
15: Экипаж.
0: соответствии с традицией, так называемые чистые номера без буквенного дополнения присваивались союзам, запуск которых прошел в штатном режиме. Неудачный полет Олега Макарова и Василия Лазарева остался в архивах как полет Союза 18А.
15: Техническая справка.
16: Космический корабль «Союз-18А». Ракета-носитель «Союз-11А-511». Стартовая площадка «Байконур-1». Максимальная высота полета 192 километра. Экипаж 2 человека. Позывной «Урал».
0: Позже установили, что причиной аварии стал неправильно открывшийся стык между второй и третьей ступенью. Вектор тяги отклонился от расчетного направления движения и ракету закрутило. Умная автоматика восприняла это как угрозу для жизни космонавтов, увела корабль в сторону от носителя и отстрелила спускаемый аппарат. Высота 192 километра. Бешено вращаясь, капсула понеслась к Земле. Бортовой компьютер никак не мог дать правильную команду двигателям, чтобы остановить вращение, иначе не сработает парашютная система.
15: Экипаж.
17: Золотые слова вовремя сказаны.
15: Командная работа.
0: Перегрузки росли с каждой секундой. 10G. При 12G тело человека весит примерно тонну. 15G. 21G. Сценарий грозил обернуться гибелью космонавтов. При такой огромной перегрузке, чтобы не терять сознание, рекомендуется кричать. И они кричали изо всех сил. Так им казалось. Из динамиков в центре управления полетом слышался только сдавленный хрип. В какой-то момент космонавты потеряли зрение и были в шаге от полной остановки сердца. Но тут, наконец, сработала парашютная система. Приземлившись, спасательная капсула подпрыгнула и неожиданно покатилась. Потом зацепилась парашютной стропой за дерево, росшее на склоне горы Теремок-3 в нескольких метрах от пропасти. Они выжили. Олег Макаров еще дважды слетал в космос. Василий Лазарев после злополучного полета также готовился к новым полетам на станцию «Союз-6», но как-то не срослось.
15: Экипаж. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести.

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В Челябинске за несколько часов выпала месячная норма осадков. Улицы города ушли под воду, волны бьют по дверям машин. Основная причина – забившиеся ливневки. В них смыло мусор, ветки и листья, поэтому вода не уходит. Коммунальные службы расчищают их с самого утра. Из-за сильного ветра частично пропало электричество в поселках Смолино и Новосинеглазово. По данным мэрии, на большинстве участков вода уже ушла, однако спасатели предупреждают – в ближайшие часы возможны новые ливни. Водителей просят объезжать затопленные участки. Московская область полностью готова к началу учебного года. Образовательные учреждения примут более миллиона школьников в 50 отремонтированных и 15 новых школах. Подробности в интервью информационной службе «Вести» сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
2: Мы в этом году примем 1 миллион 94 тысячи школьников. Где-то из них 10% – это первоклашки. У нас школы готовы, несмотря на то, что большой объем капитального ремонта. У нас 50 школ выходит из капитального ремонта. Специфика, что ни дня позже ты должен пригласить детей. Учителя должны быть рады 1 сентября, родители. Поэтому 50 новых отремонтированных школ мы сдаем, еще 15 новых.
1: Ранее стало известно, что с 1 сентября в школах Подмосковья проведут киберурок для первоклассников. По словам губернатора региона, дисциплина позволит детям лучше понимать особенности программирования и кибербезопасности. Мошенники активизируют свои предложения обналичить пушкинскую карту перед началом нового учебного года. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, злоумышленники рассылают СМС с фишинговыми сайтами, где предлагают помощь в обналичивании денег с этой карты школьника. При переходе по ссылке в СМС, введя свои личные банковские данные, далее уже все по классике. Потеря денежных средств и кража личных данных, пояснил эксперт. Машаров подчеркнул, что по действующему законодательству обналичить пушкинскую карту невозможно. Германия стремительно стареет. Доля молодежи остается на историческом минимуме, пишет Handelsblatt. Люди в возрасте от 15 до 24 лет составляют лишь 10% населения страны. Этот показатель держится на минимальном уровне с начала 2020-х годов. Всего в Германии около 8 миллионов молодых людей, особенно мало молодежи в землях бывшей ГДР Бранденбург.

0: Мекленбурге, а также Передней Померании и Саксонии. И о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность, плюс 25-27. В столице южный ветер, сильный, с порывами до 10 метров в секунду, а вечером возможен сильный дождь и гроза.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
2: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
3: Утро на радио «Звезда».
4: В ближайшие 10 минут. После отпуска можно сделать перерасчет за коммунальные услуги. Какие понадобятся документы? В Москве выбрали главный аромат для Ленинградского вокзала. Как запахи управляют настроением? Немцы стали чаще сообщать о летающих тарелках. Это массовая паника или чей-то розыгрыш? На фоне летних отпусков юристы напоминают россиянам, что за период временного отсутствия можно получить перерасчет платы за коммунальные услуги. Для этого потребуется написать заявление поставщику этих услуг. В каких случаях работает данный механизм перерасчета и как доказать, что вас не было дома, объясняет член Думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
5: Если у вас индивидуальные счетчики, в этом случае никаких заявлений писать не надо, потому что вы фактически оплачиваете те услуги, которые отражаются на ваших индивидуальных счетчиках по индивидуальным счетам. Если же у вас общие счетчики, то вам необходимо написать заявление. Его можно оставить в своей управляющей компании, ТСЖ. В МФЦ можно оставить такое заявление при условии, что вы уезжаете не менее чем на 5 дней и не более чем на 6 месяцев. В этом случае все перерасчеты будут произведены, кроме оплаты самого жилья, отопления, например, ремонт многоквартирного дома. Это придется оплачивать. Все остальные счета – газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение – можно будет не оплачивать. Подтвердить свою поездку придется соответствующими документами. Ну, например, билетами на самолет, поезд, какими-то услугами, например, по договору или счетам на оплату отелей и так далее. Но показания снимать нужно будет в любом случае. Попросить кого-то снять показания и так далее.
4: Если в перерасчете отказывают, то эксперт советует обращаться в жилищные комиссии, которые контролируют деятельность управляющих компаний в конкретном регионе, а в суд идти уже после этого.
3: Утро на радио «Звезда».
4: В Москве выбрали главный аромат для Ленинградского вокзала. Встречать его гостей будет композиция «Белый чай». Именно за нее отдали наибольшее число голосов опрошенные пассажиры. Максим Петренко разбирался, зачем вообще ароматизируют общественное пространство и на какие критерии ориентируются при выборе запахов.
0: Ароматы свежей выпечки в магазине, только что сваренного кофе в кафе или нотки воздушной кукурузы в кинотеатре. Частные компании давно используют запахи в продажах в попытке привлечь клиента. А все дело в том, что ароматы сразу обращаются к эмоциям человека, к его подсознанию, минуя анализ, объясняет психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.
6: Наши обонятельные луковицы через нервные волокна напрямую связаны с лимбической структурой мозга, которая распознает эмоции на уровне инстинктов. Любой запах через обонятельные каналы распознается как эмоциональное какое-то переживание. Естественно, этим пользуются маркетологи, моделируя запах. Ну, например, запах пирожков, который готовила когда-то мама и бабушка, будет ассоциироваться с домашним уютом, с удовлетворением голода.
0: На деле это выглядит так. Собранные парфюмерами ароматические композиции звучат в помещениях, а распространяют запахи либо небольшие диспенсеры с таймером, либо аромамашины, встроенные чуть ли не в систему вентиляции. Общественные пространства ароматизируют по ряду причин. Скрыть плохие запахи, укрепить ассоциацию с конкретным местом, помочь людям расслабиться или, наоборот, сосредоточиться. Каким критериям должен отвечать запах, говорит преподаватель Высшей школы экономики, эксперт по сенсорному маркетингу Анна Солодихина.
2: Аромат должен соответствовать функциям места. Должен быть узнаваемым, но при этом он не должен быть навязчивым. При этом он должен одинаково корректно работать при разной загрузке и вентиляции, а главное – быть безопасным и управляемым по интенсивности. Нельзя использовать тяжелые, сладкие, пищевые или слишком специфические запахи. Они очень быстро будут нас утомлять, они могут смешиваться с запахами еды, одежды, а у чувствительных пассажиров могут вызывать дискомфорт.
0: Универсального словаря, как будет считываться тот или иной аромат, нет. Исследования показывают, что, допустим, цитрусовые ноты бодрят, цветочные обычно воспринимаются как мягкие, древесные подчеркивают статусность. Однако это лишь общая картина. Эмоциональная реакция зависит от культуры, контекста и текущего состояния человека. Один и тот же запах может кому-то напомнить отпуск, а кому-то больницу. Более-менее нейтральная композиция «Белый чай» для Ленинградского вокзала видится подходящей, продолжает Анна Солодихина.
2: Белый чай, он здесь состоит из нот бергамота, зеленого, белого чая с мягкими мускусными оттенками. И бергамот – это такая у нас цитрусовая часть, компонент ободрящая. А зелено-чайные ноты, они обычно создают ассоциацию с воздухом, с чистотой. А вот мягкий мускус, он добавляет ощущение такого чистого текстиля, комфорта. Вот пространство может восприниматься как более ухоженное, спокойное, организованное. Действительно, белый чай, он очень деликатен.
0: По словам эксперта, задумка хорошая, но важно, чтобы на вокзале аромат подавался не повсеместным облаком, а дозированно, в зоне входа или ожидания. В помощь и обратная связь. А подходит ли вообще спешащим пассажирам белый чай? Или нужно что-то покрепче? Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Жители Германии стали чаще сообщать о летающих тарелках. Центральная исследовательская сеть по необычным небесным явлениям ежедневно получает до 6 новых обращений. Но эксперты говорят, что в большинстве своем это не пришельцы, а спутники, самолеты и атмосферные явления. Всплеск интереса спровоцировал рассекреченный архив в США об НЛО. Почему инопланетяне стали важной частью американской повестки и какую роль во всем этом сыграл Голливуд? Ким Андреев попытался отделить факты от научной фантастики.
7: Все началось с инцидента в Каскадных горах на западе США. Шел 1947 год. Американский летчик Кеннет Арнольд сообщил, что видел в небе неопознанные объекты, летевшие на огромной скорости. Внешне они напомнили ему плоские блюдца. Так и родился термин «летающая тарелка». С этого момента тема НЛО стала для американцев своего рода новым фольклором. Об этом печатали в газетах, говорили на радио и, конечно, показывали в огромном объеме на телевидении, рассуждает популяризатор науки о космосе и астрономии Сергей Антонов.
8: У них принято разные идеи и поводы продавать, если можно собственную местность или еще что-то раскрутить за счет того, что здесь видели НЛО, безусловно. Поэтому у них так часто тема всплывает, так много увлечений, от них пошла так называемая уфология.
7: Голливуд тоже в стороне не остался. В 50-е выходят картины «День, когда Земля остановилась» и «Вторжение похитителей тел». Там НЛО как метафора ядерной угрозы или даже советского вторжения. В общую повестку «Холодной войны» такие сюжеты идеально вписывались. А еще разговоры об НЛО хорошо прикрывали общественно-политические неудачи в США. Убийство Кеннеди, война во Вьетнаме, Уотергейтский скандал. Причем разговоры о внеземных цивилизациях вели не только журналисты и кинопродюсеры, но и первые лица страны, рассказывает профессор Государственного академического университета гуманитарных наук Александр Петров.
9: Когда гонка вооружений была перенесена в космос, так называемые «звездные войны» Рейгана, этот интерес возник с новой силой, потому что нужно было понять вообще применение новых видов вооружений. Вызовет ли возможный протест якобы инопланетян или к чему это приведет? На полном серьезе возникли даже специальные дискуссии, даже на уровне университетов, на уровне ученых,
7: Очередной всплеск интереса к теме загадочного и внеземного пришелся уже на 90-е. Главные американские сериалы эпохи «Секретные материалы» и «Твин Пикс». В обоих проектах тема инопланетного проходит красной линией. А главный атрибут всех подростков того периода – плакат или футболка с летающей тарелкой и надписью «I want to believe». «Я хочу верить». И вроде бы наука к тому моменту сильно скакнула вперед, и многие загадки природы получили рациональное объяснение. Но вот желание верить во что-то еще никуда не пропало, продолжает Сергей Антонов.
8: Раньше многие физические явления объяснить не могли. Сейчас все больше и больше тайн природы мы раскрываем. Знаете, есть такая шутка, что появление мобильных устройств с очень хорошими камерами привело к тому, что теперь неопознанные летающие объекты стали замечать гораздо реже.
7: И сегодня вопрос существования инопланетных цивилизаций все еще актуален. По крайней мере, в США. Для индустрии развлечений это по-прежнему один из самых кассовых жанров. Для медиаимперий – неугасающий инфоповод. А для власти – шанс повлиять на общественную повестку. Не случайно уже более полувека главные национальные вопросы в Штатах звучат примерно так. Кто убил Кеннеди и существует ли НЛО? И порой, отвечая на один из них, автоматически отвечают и на второй. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: По данным опроса, в 2023 году 42% американцев заявляли, что верят в существование НЛО. При этом каждый десятый респондент сказал, что сам хотя бы раз видел неопознанные летающие объекты. Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в Воронежской области. Сегодня украинские боевики дронами ударили по складам логистического и распределительного центров, дорожной сети и автомобилям. В результате атаки один человек погиб, двое пострадали. Ущерб Соединенных Штатов от повреждений их техники и военных объектов на Ближнем Востоке вследствие ответных ударов Ирана оценивается в 13 миллиардов долларов, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, за время агрессии против Ирана его силы в ответ произвели более 2000 воздушных, ракетных и беспилотных ударов, нанеся повреждения по меньшей мере 20 объектам, используемым американскими военными на Ближнем Востоке. По меньшей мере 19 человек погибли на Филиппинах в результате проливных дождей, вызванных тропическими циклонами Луис, Маймай, сообщило Управление гражданской обороны республики. Наибольшее число жертв отмечено в провинции Бенгет, где большинство людей погибло из-за оползней. Судьба еще 4 человек остается неизвестной. 15 жителей получили травмы различной степени тяжести. Россия впервые за 2 года вошла в топ-3 направлений по числу туров, обогнав Арабские Эмираты, приводит РБК данные сервиса бронирования. По итогам первого полугодия текущего года число поездок внутри страны выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В тройке лидеров также Турция и Египет. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Премьера на радио «Звезда».
2: Дай 5. 5 удивительных фактов
3: о предметах и явлениях вокруг нас.
2: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Программа создана с использованием

Это всем было важно. Смотреть, куда катится мир. Мы ворчали на наших детей и соседей и выбрасывали песни в эфир.

просто музыка, просто музыка, просто слова.

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о глубоководных рыбах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Пары рыб-удильщиков буквально становятся одним целым. Самец прикрепляется к самке зубами, и со временем их системы кровоснабжения объединяются.
1: Факт второй.
3: Глубоководные рыбы могут проглотить жертву в несколько раз больше себя. Они имеют огромные пасти и чрезвычайно эластичные желудки.
1: Факт третий.
3: Существуют прозрачные глубоководные рыбы, у которых можно увидеть внутренние органы. Прозрачность помогает им становиться невидимыми для хищников.
1: Факт четвертый.
3: Глубоководные рыбы растут медленно и могут жить сотни лет. Низкие температуры и нехватка пищи приводят к крайне медленному метаболизму.
1: Факт пятый.
3: На глубине свыше 8 километров тоже есть жизнь. У рыб из семейства лучеперых, или, как их еще называют, морских слизней, студенистое тело, способное выдерживать чудовищное давление, и нет чешуи.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о глубоководных рыбах.
4: Как вас звать величать-то?
5: Не царское это имя!
1: История одного прозвища.
6: Он правил Францией почти 30 лет. Присоединил к своим владениям Лиль и Лион. Безжалостно расправился с тамплиерами и фактически подчинил папство своей воле. Но короля Филиппа IV мы знаем под прозвищем «Красивый».
5: Правда ли он был настолько хорош собой?
6: Современники-летописцы и послы восхищались его высоким ростом, правильными чертами лица, глазами и волнистыми темными волосами. Даже политический оппонент Филиппа IV, французский епископ Бернар, говорил, что король не человек и не животное, а просто изящная статуя.
7: История одного прозвища.
6: Средневековый хронист Вильгельм Шотландец подчеркивал хорошие манеры французского короля, а также его внимание к религиозным обрядам. А историк Джованни Вилани отмечал, что монарх так красив, потому что одарен серьезным умом. И пусть по характеру король был чрезвычайно жестоким, история запомнила его как Филипп

0: Собрать сложно, рассказать можно. До появления в 9 веке до нашей эры первых монет люди для взаиморасчетов использовали самые ценные, на их взгляд, предметы. В Тибете это была соль, в Китае – шелк, в Бирме – чай, в Мексике – табак и какао-бобы, в Перу – перец, а в Меланезии – связки поросячьих хвостов. В Древней Руси, до появления в 10 веке нашей эры чеканных денег, в ходу были шкурки куницы. А когда славянские народы познакомились с западноевропейскими и арабскими серебряными монетами, то назвали их кунами в честь пушистого зверька. В словаре Дали есть два слова «куна» с ударением на первый слог. Прежде всего, это некий расчетный знак, когда бельи, куньи и собольи меха заменяли деньги. Второй вариант – слово «куна» означает «горсть» или «пригоршню», то есть то же, что и «драхма» по-древнегречески. Но это все в прошлом. А вот в современной Хорватии, до вступления этой страны в Евросоюз в 2013 году, куны чеканили. На их реверсе изображали бурого медведя, тунца, соловья, кого угодно, но только не куницу. Да и зачем? Название монеты и так говорит само за себя.
1: Все деньги мира.
2: Реклама. Возраст – это не про цифры. Возраст – про то, сколько ты успеваешь сделать за день. Про то, насколько ты свободен в движениях. Когда ведешь переговоры, грузишь снаряжение, идешь по пересеченной местности или просто гуляешь с семьей. Сегодня о том, как поддерживать суставы в условиях постоянных нагрузок. И о продукте, который может стать частью вашей ежедневной жизни. CHS – это сбалансированный комплекс для поддержки суставов. Без иллюзий и лишней суеты. Давайте честно, нагрузка на суставы и спину с годами никуда не исчезает. Наоборот, она только растет. Колени ноют после смен, спина дает о себе знать после поездки, движение становится чуть скованнее. Это не повод сбавлять темп, но это повод позаботиться о себе грамотно, не искать волшебную таблетку, а выбрать понятный системный подход. В составе CHS – пептид рыбного коллагена, 18 аминокислот, компонент, который участвует в поддержании здоровья хрящевой ткани. Экстракты лекарственных трав, которые могут способствовать поддержанию функций опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота для естественной смазки суставов. Плюс комплекс витаминов и микроэлементов, чтобы кости и связки получали все необходимое. Это не замена полноценному питанию, а дополнение к нему. Поход, тренировка, активный отдых, рабочий день. Везде подвижность нужна как инструмент. Вместе с CHS вы не теряете темп. Можете спокойно пройти по пересеченной местности, уделить время семье или хобби. Просто добавьте CHS в свой ежедневный рацион без лишних компромиссов. Звоните по номеру 8 800 333 47 79. 8 800 333 47 79. ООО «Макробиолайн». ОГРН 117-774-667-94-39. Москва. Улица Шоссейная, дом 1, корпус 2. Кабинет 29. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Режим свободной экономической зоны, действующий на отдельных приграничных территориях Брянской, Белгородской и Курской областей, теперь будет распространяться на всю территорию этих регионов. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.
2: Президент отмечал необходимость формирования условий для активной экономической деятельности. Для этого мы расширим действие режима свободной экономической зоны. Теперь ее преференциями смогут воспользоваться инициаторы новых инвестиционных проектов в обрабатывающей сфере. Но это будет касаться не отдельных районов, а полностью всех трех регионов. Уровень заявленных вложений позволит охватить средний бизнес. Рассчитываем, что благодаря таким изменениям на территории этих областей появятся и десятки новых проектов, и общий объем инвестиций вырастет. Он превысит 200 миллиардов рублей.
1: В июне 2024 года Владимир Путин подписал закон о распространении свободной экономической зоны на третьи области. Резиденты этих территорий смогут пользоваться пониженными ставками налога на прибыль и добычу полезных ископаемых, а также освобождением от налога на имущество и земельного налога. Живого младенца достали из-под завалов в Колумбии. Ребенка нашли в груди обломков разрушенного дома. Малыша зажало среди камней во время землетрясения. Его вызволили и доставили в больницу. По последним данным, число погибших при землетрясении достигло 132 человек. Пострадали более 900. Наиболее разрушительные последствия в городе Перейра на западе страны. 32 города находятся на красном уровне тревоги. Спасатели продолжают разбирать завалы в Колумбии. Россия заняла третье место среди наиболее востребованных направлений для пакетных туров в первом полугодии текущего года, обогнав Арабские Эмираты по количеству бронирований. Количество поездок внутри страны выросло на 56% по сравнению с прошлым годом. Доля России в общем объеме бронирования увеличилась с 9 до 10%. Средняя стоимость тура по России снизилась до 59 тысяч рублей. Самые популярные внутри страны направления – это курорты Краснодарского края, Хоста, Сочи, Адлер и Сириус. В августе премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал создание 12 новых круглогодичных курортов в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» с обновленными аэропортами, аттракционами и 300 гостиничными комплексами. Предложенная Испанией амнистия для нелегальных мигрантов может привести Европу к повторению миграционного кризиса 2015 года, заявил Financial Times шведский премьер-министр Ульф Кристенсен. Он назвал предложение властей Испании очень плохой идеей. Премьер Швеции утверждает, что амнистия позволит мигрантам перемещаться по всей европейской территории. Это особенно вредно, потому что, как показывает опыт, многие люди, приезжающие в Европу, предпочитают ехать на север, добавил министр.
0: Автонавигатор.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве облачно, ожидается небольшой дождь. Водителям рекомендуется не отвлекаться на телефон во время движения и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, напоминает департамент транспорта столицы. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Около часа можно потерять на внутренней стороне Третьего кольца от Хорошовского шоссе до проспекта Мира. 50 минут уйдет на проезд по внешней стороне Московской кольцевой от Волоколамского до Рублева-Успенского шоссе. Пробка на полчаса на внешней стороне Третьего кольца от Волгоградского проспекта до шоссе энтузиастов. Также полчаса займет путь по внешней стороне Московской кольцевой от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Что такое биотехнологии? Рассказывает биолог, научный сотрудник МФТИ, заведующий кафедрой биологии в школе номер 57 Тимур Чернов.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы с вами узнаем о том, что такое биотехнология и стоит ли ее бояться. Начнем мы наш с вами сегодняшний разговор с объяснения самого понятия, раскрытия понятия биотехнологии. На самом деле понятие это очень широкое, и если вы когда-либо в своей жизни солили огурцы или мариновали помидоры, то я вас поздравляю, вы тоже в каком-то смысле биотехнолог. На самом деле история биотехнологии насчитывает, не побоюсь этого слова, тысячи лет, и первые упоминания о подобных методах мы находим еще в глиняных табличках Междуречья. А история приготовления пива, различных молочно-кислых продуктов, разумеется, это тоже биотехнология. Однако современная действительность дала большой старт подобным технологиям, и наиболее опасное в глазах общественного мнения – это технологии, связанные с генетически модифицированными организмами или иначе с живыми организмами, полученными методами трансгенеза. Огромное количество в сети можно найти информации о том, как это вредно, как это страшно, как это приведет к концу цивилизации. Но на самом деле человечеству свойственно бояться новых технологий, каких-то новых подходов. Если кто помнит, в свое время из каждого утюга, из каждого телевизора и радио рассказывали о том, какие страшные мобильные телефоны. Я лично сам помню, какой-то специалист нулевые года рассказывал о том, что конец цивилизации близок. Мужчины носят мобильные телефоны в карманах брюк. Девушки тогда было модно, носили их на шнурках на груди. Все это облучает наши органы, связанные с репродукцией. Но, как вы можете заметить, никакого конца до сих пор не настало. Мы с вами не представляем свою жизнь без мобильного телефона. И пока что мозги у нас не вскипели. Если мы копнем еще чуть раньше в прошлое, то в процессе введения, например, шариковых ручек тоже была существенная истерия в обществе. Ходили слухи о том, что они ломают детям пальцы, что безвозвратно почерк меняется у детей. Тем не менее, мы давно уже отказались от этих ручек. Я давно не помню, когда я что-то писал от руки. Все набираем на телефоне. Аналогично, скорее всего, мир поступит и с генетически модифицированными организмами. На самом деле, данная технология открывает огромное количество перспектив. Аналогичным образом, на мой взгляд, мир поступит и с различными генетическими технологиями. Здесь стоит первоначально развенчать мифы о том, что это страшно, противоестественно и богопротивно. На самом деле процессы переноса ДНК из одного организма в другой встречаются в огромном количестве ситуаций в окружающем мире. И мы сами, все присутствующие сейчас в студии и радиослушатели, являемся генетически модифицированными организмами. Приведу пару примеров. Например, у плацентарных млекопитающих, к которым мы с вами относимся, ген, необходимый для формирования плаценты, называется он ПЭК-10, является чужеродным для нашего генома и является заимствованным от мобильных генетических организмов. Данный ген участвует в процессе обманывания материнского организма по причине того, что плод, развивающийся в ней по отношению к организму матери, является чужеродным организмом, грубо говоря, паразитом. И у сумчатых млекопитающих, у которых нет этого гена, отторжение плода происходит на очень ранних стадиях. Заимствование подобного гена дало возможность нам длительное время сохранять эмбрион внутри тела матери и развить большое количество органов и, например, мозг. Еще есть один интересный пример. Избавление от хвоста в линии человекообразных приматов – это также результат генетической модификации. Внутрь гена, отвечающего за формирование того самого хвоста, встроился мобильный генетический элемент, отключив этот ген. Ряд беспозвоночных имеет гемоглобин, характерный для других групп животных, и попал он туда тоже в результате переноса различными частицами генетической информации. Практически все, к чему мы не притронемся в окружающем мире, является естественным образом генетически модифицированным организмом. Также есть большое количество медицинских препаратов, которых тяжело узреть и заподозрить ГМО, но, тем не менее, они являются результатом подобных технологий. Например, инсулин, которым пользуется большое количество жителей на нашей планете, является продуктом ГМО-технологий.
2: Что такое биотехнологии?
1: Область знаний.
3: Здесь стоит пояснить подробнее. Длительное время после того, как человечество поняло, что такое диабет, какого не хватает вещества, его выделяли из поджелудочных желез крупного рогатого скота. И это вызывало сразу две проблемы. Первое, у коров и других животных несколько другая последовательность аминокислот в инсулине. По этой причине он работал не так хорошо в нашем организме. И в некоторых случаях давал аллергические реакции. Это, на мой взгляд, очень печальная история, когда есть единственное лекарство в мире, которое тебе может помочь, а у тебя на него аллергия. Параллельно с этим поджелудочная железа постоянно выделяет очень малое количество инсулина, и в мертвой поджелудочной железе его очень мало, поэтому приходилось перерабатывать большое количество убойного материала, и на выходе этот препарат в итоге работал плохо и стоил очень дорого. Что же было сделано? Ген, отвечающий за выработку инсулина человеческий, был перенесен в микроорганизм, который на достаточно простых средах вырабатывает нам теперь этот инсулин многотоннажно. Никакого вреда за десятилетия его использования не замечено. Аналогичным образом человечество поступило с препаратом соматотропин. Это гормон роста, который людям с генетическими патологиями, которым в другое время родившимся суждено было бы стать карликами, можно, правильно применив препарат, делать нормальный рост. Возможно, вы применяли во время простудных заболеваний препарат интерферон. Некоторое время назад он выделялся из донорской крови, у которой закончился срок годности. Но значительно логичнее использовать кровь по ее прямому назначению. Параллельно с этим медицина очень не любит истории перенесения тех или иных веществ или продуктов из одного человека в другого человека по причине того, что при каких-то ошибках, недостаточной очистке, это может привести к переносу заболеваний. И на данный момент достаточно давно интерферон является ГМО-препаратом. По нашим собственным генам, выделенным из человека, его делают другие микроорганизмы. Интересно отметить, что большое количество вакцин от ковида, про которые сейчас знают все, вакцины эти называются векторными, они являются продуктами ГМО-технологий. Мы берем последовательности вируса, которые нам интересны, которые нам важны, которые мы знаем будут безопасно развиваться в человеке, и облачаем их в оболочку вируса или в так называемую липосому, маленькую частицу из жира. И эти маленькие кусочки наследственной информации вызывают иммунный ответ внутри нашего организма. Совсем уж, чтобы вас напугать, расскажу про существование сычужного фермента. Многие знают, что в ряде рецептов сбраживания молока для получения сыра добавляют фермент одного из отделов желудка жвачных животных. Этот фермент приводит к сворачиванию молока и начинается другой биотехнологический процесс. Раньше для того, чтобы свернуть молоко, там в бочке, в чане брали желудок убитого животного, недавно убитого животного, выворачивали его наизнанку и в чане полоскали. Но, к сожалению, благодаря такому методу невозможно дозировать количество фермента. Каждый раз у вас будет разная добавка сычужного фермента и на выходе несколько разные свойства этого сыра. Современная технология, биотехнология и другие процессы требуют четкой детализации и потребности в том, чтобы продукт на выходе постоянно был одним и тем же. И на данный момент большинство производителей сычужного фермента используют рекомбинантный фермент. То есть мы берем у жвачного животного последовательность гена, отвечающего за выработку этого фермента, внедряем его в микроорганизм, он вырабатывает нам огромное количество этого фермента, фермент очищается и может быть уже строго дозирован в молочную продукцию, чуть ли, ну, если хотите, в домашних условиях. Самое, наверное, страшное для наших слушателей – это наличие генетически модифицированных организмов в продуктах питания. Здесь стоит сделать оговорку. Действительно, сделать вредный продукт с помощью ГМО-технологии тоже можно. Для этого необходимы системы проверки и правильная архитектура эксперимента. Если вы берете генетическую последовательность, которая отвечает за синтез какого-нибудь токсина, и внедряете ее в продукт питания, то, разумеется, вы получите отравленный продукт. И такие случаи в истории создания ГМО-продуктов тоже были. Но в подавляющем большинстве случаев исследователи и ученые занимаются совершенно иным. А на данный момент в разработке, а в некоторых случаях и на рынке разных стран присутствуют продукты питания, которые были изменены благодаря подобным технологиям. В подавляющем большинстве случаев работа эта ведется в целях увеличения вкусовых свойств, увеличения урожайности, и часто мы можем добавить определенные вещества в тот или иной продукт, которых там до этого не было. Огромное количество статей сейчас выходит на тему, например, продуктов лекарств. То есть вы можете добавить те или иные витамины в продукт или какие-либо другие биологически активные вещества, которые раньше этот продукт не содержал. В нашей стране активно занимаются вопросами генетически модифицированных животных. Например, подобная технология может решить вопрос грудного вскармливания в ситуации, когда у мамы по тем или иным причинам не получается выкормить ребенка самостоятельно. Все вы, я думаю, знаете о существовании разводных смесей для питания. Но в любом случае это не натуральное грудное молоко, это молоко животных, которые пытаются модифицировать тем или иным способом. И на данный момент в разработке существует стадо коз, не побоюсь этого слова, которые модифицированы таким образом, чтобы приблизить молоко, которое они дают, к грудному молоку человека. Чем плоха эта технология, мне, если честно, непонятно.
1: Область знаний.
0: реклама.
4: Возраст – это про возможности, а не про ограничения. Сегодня о том, как поддерживать суставы в условиях повседневных нагрузок. И о продукте, который может стать частью вашей ежедневной жизни. CHS – это сбалансированный комплекс для поддержки суставов. Без лишних обещаний. Просто про заботу о себе. Давайте честно. С возрастом привычные дела могут требовать чуть больше сил. После долгой прогулки колени напоминают о себе. После поездки в транспорте спина просит отдыха. Движения становятся чуть осторожнее. Это не повод отказываться от любимых занятий, но это повод позаботиться о себе грамотно, не в ущерб привычному ритму жизни. Не искать волшебное средство, а выбрать понятный, спокойный подход к поддержке организма. В составе CHS – пептид рыбного коллагена, 18 аминокислот, компонент, который участвует в поддержании здоровья хрящевой ткани. Экстракты лекарственных трав, которые могут способствовать поддержанию функции опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота для естественной смазки суставов. Плюс комплекс витаминов и микроэлементов, чтобы кости и связки получали все необходимое. Это не замена полноценному питанию, а дополнение к нему. Прогулка, танцы, дача, шопинг, активный день с семьей. Везде хочется чувствовать себя свободно и уверенно. С CHS вы сохраняете привычный ритм. Спокойно гуляете, занимаетесь любимыми делами. Просто добавьте CHS в свой ежедневный рацион. Так забота о себе становится естественной частью дня. Звоните по номеру 8 800 333 47 79. 8 800 333 47 79. ООО «Макробиолайн». ОГРН 117-774-667-94-39. Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Что такое биотехнологии? Рассказывает биолог, научный сотрудник МФТИ, заведующий кафедрой биологии в школе номер 57 Тимур Чернов.
1: Область знаний.
3: Также использование высевания генетически модифицированных растений способствует снижению общего потребления пестицидов по всему миру и возможности на тех же самых посевных площадях увеличить количество производимых продуктов. Также на данный момент бурно развивающейся отраслью биотехнологии является генетическая терапия, и мы все с вами станем свидетелями ее триумфа. Сотни и сотни препаратов сейчас готовятся к последним клиническим испытаниям, и два из них уже вышли на рынок. Здесь стоит пояснить, генетическая терапия – это технология, при которой в кровоток человека вводятся частички, способные поменять последовательность ДНК в некоторых его клетках. Зачем и кому это может быть необходимо? Есть ряд заболеваний, врожденных генетических дефектов, которые приводят или к ранней смерти, или к чудовищному снижению качества жизни человека. И ни одна другая технология в подавляющем большинстве случаев данному человеку не может помочь. Например, первый зарегистрированный, прошедший все испытания препарат, вышедший на рынок, это препарат Золгенсма, который способен помочь человеку, страдающему спинально-мышечной атрофией. Это патология, при которой у родившегося ребенка, вроде бы правильно сформированного, вроде бы вполне здорового, постепенно начинают отмирать нервные окончания. Это приводит к серьезной деградации всей нервной системы. Сначала человек не может сидеть, поднимать голову, питаться самостоятельно, и в результате умирает от остановки сердца или от дыхания, что произойдет впервые. Теперь мы можем помогать таким людям. В 2023 году на рынок вышел препарат, помогающий людям, страдающим гемофилией. Про это заболевание вы, скорее всего, слышали в рамках школьной программы, и на биологии с ним решают генетические задачи, и в рамках курса истории, потому что гемофилией страдал царевич Алексей. Человечество достаточно давно научилось помогать подобным людям, но каким образом производилась эта помощь? При гемофилии у человека не хватает определенных факторов свертываемости крови. Любая рана, порез, нанесенный ему, приводит к длительному кровотечению, и можно действительно умереть от пореза пальца. Ученые научились выделять эти факторы свертывания из крови здоровых людей, и людям, страдающим гемофилией на данный момент, необходимо раз в несколько месяцев обращаться в больницу за новой дозой этого фактора свертываемости. Но в любом случае, если данный человек попадает в ситуацию отсутствия поликлиники поблизости, жизнь его вновь оказывается под угрозой. Препараты современные меняют часть клеток организма таким образом, чтобы они научились вырабатывать данный фактор свертывания, который не могли делать по рождению. А данная модификация занимает часть клеток печени, не характерного, кстати говоря, для этой функции органа. Но, тем не менее, препарат прошел все испытания и вышел на рынок.
5: Что такое биотехнологии?
1: Область знаний.
3: Особо интересными для меня являются научные исследования, которые касаются разработки генетической терапии для заболеваний, которые казались неизлечимыми. Например, это ВИЧ и гепатит С. Особенность данных заболеваний заключается в том, что вирус внедряет свою собственную ДНК в наши с вами клетки, и их оттуда никакими другими способами уже никогда не извлечь. Мы на данный момент научились подавлять развитие этих вирусов, а люди, которые болеют данными заболеваниями, могут встать на учет и принимать антиретровирусную терапию, так называемую. Но, опять-таки, эта история возвращается в ситуацию, если вы забыли принять препарат или потеряли возможность доступа к нему. Современные разработки обещают нам генетические технологии, способные выковырнуть или подавить генетический материал вируса внутри клеток нашего собственного организма. Наряду с этим бурно развивающейся отраслью является биотехнология раковых заболеваний. Исследуются так называемые онколитические вирусы. На данном этапе нашего человеческого развития мы подошли к тому, что можем разработать вирус, который будет атаковать исключительно онкологические клетки нашего организма. И точно так же, как у вас отслаивается и воспаляется ткань носоглотки, когда вы, например, заболеваете гриппом, аналогичное действие можно провести с раковыми опухолями, и данная терапия обещает нам избавление от данных заболеваний без ужасного затрагивания всего организма. Напомню, на данный момент стандартные традиционные методы борьбы с раком заключаются в облучении и химиотерапии. И данные препараты и методики, они воздействуют на весь организм целиком. Буквальнейшим образом организм человека накачивается ядами, и расчет идет на то, что у онкологических клеток более высокий метаболизм. То есть они съедят этого яда больше, но страдает на самом деле весь организм. К примеру, в мае 2024 года Институт Гамалея публиковал новость о разработке прививки от рака. То есть, пройдя подобную процедуру, можно будет значительным образом снизить риски развития в своем организме раковых заболеваний. К сожалению, подобная технология еще не вышла на рынок, находится в стадии клинических испытаний. Хочется закончить повествование известными словами о том, что истина на самом деле никогда не торжествует, просто ее противники со временем умирают. И точно так же, как человечество многократно сталкивалось с новыми технологиями, изо всех сил не принимало их, но они, тем не менее, стали неотъемлемой нашей жизнью, у нас нет возможности сопротивляться современному прогрессу, и хотим мы того или нет, но биотехнологии во всем их многообразии станут частью нашей с вами жизни в ближайшие десятилетия.
5: Рассказывал биолог, научный сотрудник МФТИ, заведующий кафедрой биологии в школе номер 57 Тимур Чернов.
1: Область знаний.
5: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин посетил специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета в Академгородке. Президента сопровождают губернатор Новосибирской области Андрей Травников, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков, помощник президента Андрей Фурсенко и первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Программа президента в Новосибирске посвящена как региональным вопросам, так и научно-техническому развитию. В предыдущий раз Владимир Путин посещал регион 8 лет назад, в августе 2018 года. Страны Восточной Европы теперь реже готовы отправлять на Украину собственные системы ПВО «Патриот» из-за опасений насчет угрозы обороноспособности своих армий, пишет «Политика» со ссылкой на источник среди европейских дипломатов. Как отмечает издание, такая тенденция смещает внимание в сторону стран Южной Европы, которые в меньшей степени помогли Украине, чем Германия и прочие государства на севере континента. Россиянин Руслан Терновой стал двукратным чемпионом Европы по прыжкам в воду. Он выиграл синхронные прыжки с 10 метров вместе с Никитой Шлейхером и победил в индивидуальных соревнованиях. Спортсмен оценил свое выступление в интервью ТАСС.
3: Доволен. Не все получилось, но в целом основные дисциплины получились отлично. Встали, попрыгали 10 дней, вспомнили все, и не было каких-то попыток, то, что мы там где-то что-то оглядываемся, отстраиваемся друг по друга. Намного спокойнее, и очень рад, что у нас с ним все получилось. А в индивидуальном виде я очень рад, давно не выходил за фильмы 500 баллов.
2: Сборная России занимает 4-е место в медальном зачете чемпионата Европы 2026, который проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. На данный момент россияне завоевали 15 наград, 6 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей. В МВД назвали самые популярные предлоги, под которыми звонят телефонные мошенники. Среди них сообщения о попытке списать деньги, оформлении кредита неизвестными, блокировке номера и замене документов. Мошенники сообщают о подозрительном переводе со счета и предлагают помощь. Это приводит к хищению накоплений. Другой сценарий: звонят из якобы банка и говорят, что на имя человека пытаются оформить кредит. Чтобы отменить заявку, предлагают взять встречный займ и перевести деньги на безопасный счет. В ведомстве призывают прерывать разговор при любых подозрениях. Настоящие сотрудники банков никогда не просят переводить деньги, называть пароли или коды из СМС. И о погоде. Сегодня днем в Москве ожидается переменная облачность, +25-27. Вечером сильный дождь, возможно, гроза.

0: Реклама.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Ботфорты. Высокие тяжелые кожаные сапоги с квадратными носками и широкими раструбами отворотами на коленях. Изначально, еще в 17 веке, ботфорты носили офицеры французской кавалерии. Драгуны, например.
1: Форма и содержание.
2: Жесткая, грубая кожа сапог защищала ноги всадника от ударов вражеского холодного оружия. А поднятые выше колен раструбы оберегали дорогую форму наездника от грязи, летящей из-под копыт. В пешем строю или на официальных приемах отвороты опускали вниз, чтобы они не мешали при ходьбе. Ботфорты, как обязательный элемент кавалерийской экипировки, появились в нашей стране в эпоху Петра I. Будучи еще в Европе с великим посольством, молодой русский царь заметил: в плохую дождливую погоду голландские буржуа всегда надевали поверх штанов высокие болотные сапоги, и полузатопленные улицы тут же переставали быть непроходимыми. Лучший вариант обуви для вечного российского бездорожья и представить себе было сложно.

0: Мундирование. Ботфорты.
1: Известно, что государь Петр Алексеевич владел сразу несколькими ремеслами. Среди прочих – сапожное дело. Первый русский император сам шил себе ботфорты с высоким каблуком. Это позволяло надежно удерживать ноги в стременах. А еще царскую кавалерийскую обувь делали очень широкой, чтобы можно было легко ее надевать поверх небольших внутренних меховых сапожек. В нашем климате существенная деталь. Ноги не замерзнут, да и мозолей не натрешь. И сегодня в оружейной палате Московского Кремля в зале номер 6 бережно хранятся ботфорты Петра Великого. Их высота 90 сантиметров, длина подошвы 31 сантиметр, что соответствует современному 45-му размеру обуви. Выглядят они, уж поверьте на слово, очень внушительно. Как считают некоторые историки, эти самые ботфорты Петр сделал своими руками.
2: Форма и содержание. Ботфорты. Очень важные вопросы.
3: Исследования европейских ученых показали, что популярное среди худеющих людей интервальное голодание может быть опасным для здоровья. В чем минусы такого метода и есть ли у него плюсы?
4: Отвечает кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова.
5: Интервальное голодание – достаточно спорный метод для снижения массы тела. Есть много как показаний, так и противопоказаний. При грамотном проведении, возможно, это будет эффективно. Однако, если человек потребляет слишком много калорий, даже в определенные часы, снижает метаболизм и не приводит к снижению массы тела. Если человек в эти периоды мало потребляет жидкости, которые он в краткосрочные периоды употребляет пищу, и большие безводные промежутки, то, соответственно, повышается вязкость крови, и возникают риски развития тромбозов и сердечно-сосудистых различных осложнений. Интервальное голодание не всегда обосновано, потому что для того, чтобы снижать массу тела, не обязательно прерывать приемы пищи, делать большие перерывы. Достаточно сократить калораж до адекватного с небольшим дефицитом калорий и употреблять пищу регулярно в одно и то же время. Пятиразовое, например, дробное питание, наоборот, позволяет разогнать обмен веществ, а также снижать массу тела без стресса, пребывать в хорошем настроении и быть полным сил.
2: Очень важные вопросы.
6: Радио «Звезда».
2: «Кто так строит?»
6: Энциклопедия домов мира.
2: Программа о том, кто, где, как и почему живет.
7: Кто? Индейцы Гватемалы.
2: Что?
7: Бахарики. Это слово сохранилось еще с тех времен, когда в Центральной Америке господствовали ацтеки и майя. Простая хижина пережила вторжение конкистадоров, колониальные войны и сотни землетрясений.
2: Где?
7: В основном бахарики возводят в горах и у подножий вулканов, где наиболее часто происходят подземные толчки. Эти хижины довольно просто построить и еще проще восстановить. Очень легкие стены бахарики не ломаются под собственным весом во время землетрясений. Похожие жилища встречаются не только в Гватемале.
8: Малочисленные коренные народы Чили, Мексики и Сальвадора тоже селились в таких бахарике, бережно храня традиции предков.
2: Из чего?
8: Постройка бахарики начинается с подготовки основы для стен.
7: Из вымоченных в горячей воде веток и прутьев делается что-то наподобие плетня, только более плотного и частого. Для небольшого жилища нужно около 6 плетенных пластин, по 2 метра в длину и по 2 в ширину. Затем будущие стены густо обмазывают свежей глиной. Она скрепляет ветки между собой и заполняет даже крупные отверстия. После этого пластины оставляют сушиться. Жаркое солнце Южной Америки быстро справляется со своей задачей. И уже к концу дня стены становятся прочными и в то же время легкими. Их перевязывают между собой веревками, формируя квадратный или прямоугольный каркас хижины. И сверху он накрывается соломенной крышей. Вся постройка дома занимала не больше 2 дней и требовала совсем немного материалов. Так что, если даже землетрясение разрушит хижину, ее можно легко и быстро восстановить или даже построить новую.
2: А что теперь?
7: С началом испанского завоевания Центральной Америки в 16 веке индейская культура начала увядать. А в наши дни чуть ли не полностью исчезла. Потомки индейцев переселились в современные дома из дерева и камня. Они носят европейскую одежду и говорят по-испански. Но редкие бахарики все еще можно встретить в небольших резервациях и горных поселках, где живут коренные жители Гватемалы, которые помнят обычаи отцов. Конечно, их дома не такие комфортные, но им не страшны ни дождь, ни ветер, ни дрожь земли.
2: Бахарики. Кто так строит?
4: Премьера на радио «Звезда».
0: Я художник. Я так вижу и ненавижу. Это понятно? Ах, да. Простите, я забыл нарисовать глаза.
4: Странности и причуды великих художников. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио Звезда.
1: Приключения иностранцев в России.
2: Он приехал в нашу страну в 1957 году для участия в Московском фестивале молодежи и студентов. По итогам поездки написал книгу, а самую яркую свою цитату вынес в заголовок «СССР. 24 миллиона 400 тысяч квадратных километров без единой рекламы Кока-Колы». Автор – колумбийский писатель Габриэль Гарсия Маркес.
3: В Советский Союз я провез себя контрабандой. Правда-правда. В то время я жил в Италии, учился на курсах кинематографии. Жил на гонорары, которые получал от колумбийских газет. Но тут у меня на родине произошел госпереворот. К власти пришел диктатор. Все оппозиционные издания закрыли, и я остался без гроша. Помог случай. В Европе я случайно повстречал колумбийский фольклорный ансамбль. Он ехал в Москву на фестиваль. Я к музыкантам. Ребята, давайте вы меня привезете в СССР. Зачислите меня в коллектив, и никто ничего не заметит. Так и получилось.
2: Из Франкфурта в Москву. На поезде. Всю дорогу Маркес вел дневник.
3: В купе мы обнаружили отпечатанное на трех языках расписание, которое соблюдалось с точностью до секунды. Возможно, организация железнодорожного движения была налажена так, чтобы поразить делегатов, но вряд ли. Были более существенные вещи, изумлявшие западных гостей, и, тем не менее, их не скрывали. Например, радиоприемники с одним единственным переключателем. Только московская программа. Свобода пользования ограничена. Можно либо слушать Москву, либо выключить радио. А в это время за окном поля, поля, одни поля. И вдруг, бац, пограничники. Они выросли в степи так внезапно, что было не понять, куда они взялись. Возможно, где-то здесь расположена подземная казарма.
1: Приключения иностранцев в России.
2: В Москве колумбийский писатель времени зря не терял. Он хотел увидеть все. Регулярно посещал столичные магазины, кинотеатры, парки отдыха и рестораны, метро.
3: Тому, кто видел скудные витрины московских магазинов, трудно поверить, что русские имеют атомное оружие. Советский Союз все 40 лет после революции направлял усилия на развитие тяжелой промышленности, не уделяя никакого внимания товарам потребления. В таком случае можно понять, почему они первыми предложили на международный рынок воздушного сообщения самый большой в мире самолет. И в то же время у них не хватает обуви для населения.
2: Габриэль Маркес часто гулял по городу, общался с людьми, брал у них интервью, но все же главное его воспоминание о Москве – мавзолейные. И не мудрено. В 1957 году там можно было увидеть тела сразу двух вождей – Ленина и Сталина.
3: Владимир Ильич лежал в первом гробу. На нем строгий темно-синий костюм. Левая рука, парализованная в последние годы жизни, вытянута вдоль тела. Сталин спит последним сном без угрызений совести. На груди с левой стороны три скромные орденские колодки. Руки, вытянутые в естественном положении. Ничто не подействовало на меня так сильно, как изящество его рук с длинными прозрачными ногтями. Поразительно, но ведь это женские руки.
2: Перед самым отъездом Габриэль Гарсия Маркес посетил Большой театр. В тот день давали «Князя Игоря».
3: Какая невероятная, удивительная страна. Спектакль шел по три раза в день в течение недели. И это при том, что ни один советский актер не мог выступать более одного раза в день. Артисты постоянно менялись. Всего 600 человек и полдюжины настоящих, живых лошадей. Это грандиозное, идущее 4 часа представление, невозможно показать за пределами Советского Союза, ведь для перевозки декораций необходимо 60 железнодорожных вагонов. Только ради князя Игоря я готов приехать сюда еще раз.
2: И слово свое сдержал. Габриэль Гарсия Маркес посетит нашу страну ровно через 30 лет, в 1987. Теперь, правда, официально, как участник 15-го Московского международного кинофестиваля. Но это уже совсем другая история.
1: Приключения иностранцев в России.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
6: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин на встрече со студентами, аспирантами и молодыми учеными в Новосибирском академгородке рассказал, что никогда не опасался рисков, связанных с технологиями искусственного интеллекта. В ходе мероприятия президент спросил у одного из студентов, какие угрозы может нести ИИ. В ответ на это молодой человек отметил, что главе государства нечего бояться.
2: Есть такая угроза, что через какое-то время будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны, и люди, которые просто нажимают кнопочки, ни о чем не думают.
3: Я думаю, все, что можно автоматизировать, мы отдадим автомату, а сами будем, так сказать, создавать что-то новое.
2: Здесь, безусловно, нужны соответствующие, исходя из реальной ситуации, программы обучения, со школы начиная, так, чтобы дети с младших классов учились думать, хотели, любили это занятие, вот так, как вы это любите.
1: Ранее президент указал, что необходимо активнее использовать современные технологии. В частности, он упомянул возможности интернета, искусственного интеллекта и другие решения в сфере IT. Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в Воронежской области. Сегодня украинские боевики дронами ударили по складам логистического и распределительного центров, дорожной сети и автомобилям. В результате атаки один человек погиб, двое пострадали, сообщал губернатор региона. По информации нашего военного ведомства, средства противовоздушной обороны за ночь сбили 396 украинских беспилотников над российскими регионами. Дроны были перехвачены в том числе над Липецкой, Оренбургской, Тамбовской областями и Московским регионом. Вопрос о возможном ограничении полномочий Армении в ОДКБ может быть рассмотрен на саммите организации 11 ноября в Москве, заявил ТАСС замглавы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин. По его словам, решение об ограничительных мерах в отношении государств-членов ОДКБ принимает Совет коллективной безопасности. Галузин отметил, что устав ОДКБ является международным договором и предусматривает обязательства для всех его участников. В частности, государства-члены организации должны своевременно финансировать деятельность ее органов. По меньшей мере 19 человек погибли на Филиппинах в результате проливных дождей, вызванных тропическими циклонами Луис и Маймай, сообщило Управление гражданской обороны республики. Наибольшее число жертв отмечено в провинции Бенгет, где большинство людей погибло из-за оползней. Судьба еще 4 человек остается неизвестной. 15 жителей получили травмы различной степени тяжести. И о погоде в столице. Сегодня днем ожидается переменная облачность, плюс 25-27 градусов, ветер южный, с порывами до 10 метров в секунду, вечером возможен сильный дождь и гроза.
4: Уровень воды в реке Урал,
5: Центральный банк сохранил
4: на Крымском мосту.
6: Российские космонавты совершили
7: государство открытый проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
8: 1950 название города Пермь.
9: Александр Платовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: радиозвезда.
1: Плутовство.
2: Плутовство.
1: Великие авантюристы прошлого.
3: 1872 год. Россия. Петербург. Сотрудники центрального почтового отделения находятся в некоторой растерянности. Вот уже две недели на складе лежит огромная деревянная посылка, но отправлена она на несуществующий адрес. Вызванная полиция ящик вскрывает, а там лишь мятые газетные листы и больше ничего. Так, сами того не подозревая, российские блюстители порядка стали мелкими пешками в грандиозной авантюрной игре второй половины 19-го столетия.
4: Пустые коробки я разослал во все крупные города страны. Все адреса вымышлены. Зачем? А вот это интересно. Каждая такая посылка была застрахована на 950 рублей, что подтверждала расписка от некой страховой компании. Расписки, изготовленные на фальшивой гербовой бумаге, приравнивались к векселям. Следовательно, как только посылки вскрывали, их можно было сразу же обналичить, что я и сделал.
0: Плутовство.
3: Павел Шпеер, сотрудник Московского кредитного общества, опытный авантюрист и финансовый мошенник. В 1867 году он создал тайную организацию преступников под названием «Червонные валеты» в честь знаменитого французского романа о похождениях Рокамболя. В банде состояли адвокаты и нотариусы, боевые офицеры и генералы, дворяне и помещики. Всего 50 человек. Действовали незатейливо. Спаивали помещиков, а их имущество переписывали на себя, торговали мертвыми душами, подделывали документы. Цех фальшивых бумаг находился в здании Бутырской тюрьмы. На валетов работали и тюремные надзиратели, и заключенные. Полиция была бессильна. Возмущенный столичный генерал-губернатор Долгоруков в сердцах заявил журналистам:
5: «Я этих негодяев и подлецов обязательно изловлю. Изловлю всех до единого. Поймаю и законопачу».
3: «Зря», — кричал. «Червонные валеты решили князя хорошенько проучить». Главарь банды Павел Шпеер часто бывал в гостях у губернатора, и тот, ничего не подозревая, с радостью согласился предоставить на один день свой дом, чтобы Шпеер показал его одному знакомому английскому лорду. Сам князь уехал на это время в загородную резиденцию. И спектакль начался.
4: Пока Долгоруков грелся на солнышке, я не просто показал англичанину губернаторский дом, но и продал его за 100 тысяч рублей. Нотариальную купчую подделали, а сам нотариус незамедлительно покинул Россию.
3: Это был грандиозный скандал. Князь вернулся в Москву и обнаружил в своем собственном доме настоящего британского лорда и его многочисленных слуг. Пришлось срочно вызывать полицию. Дело, правда, быстро замяли, но на этот раз червонные валеты действительно доигрались. Ими занялась секретная канцелярия. Долгое время сыщики не могли напасть на след неуловимых преступников. Сгубила мошенников любовница одного из валетов. Она сдала полицейским всю банду. На заседании суда аншлаг. За кресло в зале настоящая борьба. Люди стояли буквально на головах друг у друга. Впрочем, на скамье подсудимых тоже не хватало места. 45 обвиняемых, из них 27 дворяне. Приговор: 19 человек оправдать, 26 осудить. Максимальный тюремный срок – 2 года 6 месяцев. Казалось бы, история закончена, и все без исключения мошенники понесли заслуженное наказание. Ничего подобного. Главаря банды, Павла Шпеера, арестовать так и не удалось. Он бесследно исчез, прихватив с собой приличную сумму денег, оставшуюся после продажи того самого губернаторского дома.
1: Павел Шпеер. Плутовство.
0: Плутовство.
1: Великие авантюристы прошлого.
2: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
1: «Все, приплыли».
2: Торт, майонез, пломбир. Нет-нет, друзья, я вовсе не голоден. Хотя от пломбира не отказался бы. Все дело в том, что прямо сейчас я перечислил вам три реальных географических объекта, а вовсе не название всем известных продуктов питания. Правда-правда? Вот смотрите. Испания. Балеаркский архипелаг на самом западе Средиземного моря. Остров Минорка. Город-порт Майон. Именно там впервые в мире был приготовлен великолепный холодный соус из яичного желтка, оливкового масла, уксуса и сахара. Назвали тот соус майонез. Хорошо назвали, правильно. Главное, вкусно. Плывем дальше. Когда-то очень давно во французском городе Пломбьер-Лебен сделали нечто. Взяли, вот сейчас записывайте, взяли, значит, цельное молоко, сливки, куриные яйца, ваниль, миндаль, шоколад. Все это дело перемешали, слегка заморозили и получили что? Правильно, пломбир. Самое главное, на Западе это мороженое не прижилось. Зато оно очень даже понравилось русским и нравится до сих пор. Огромный привет и спасибо гениальным жителям Пломбьер-Лебена. А мы плывем дальше. Сицилия – родина не только мафии, но еще кое-чего очень даже вкусного. А названия там какие? Мамма мия! Агридженто, Кальтенисетта, Эна, Катания, Мессина, Палермо или, к примеру, река Тортон. В общем и целом, бениссимо, или, как говорят итальянцы, бона, то есть вкусно. Теперь понятно, откуда взялось слово «торт». Эх, сейчас бы кусочек Наполеона, только чур не передать. Ладно, гребем отсюда. География – удивительная штука. Столько нового узнаешь. Например, в Марокко есть город Фес. В честь этого города и была названа маленькая такая мужская шапочка в форме усеченного конуса с кисточкой наверху. Догадались? Правильно, это феска. А вот еще пример. В честь австрийской провинции Тироль была названа шляпа с невысокой такой тулией и небольшими полями. Сбоку головного убора перо торчит. И это Тиролька. Весело, забавно, я бы сказал, географично. Истории с географией.
1: Бросай якорь. Все, приплыли.
6: Реклама.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Премьера на радио «Звезда».
9: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
0: Человек с изюминкой.
6: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио Звезда.
1: Человек с изюминкой. Илья Репин.
2: Он заслужил признание еще при жизни. Да и как не заслужить? Бурлаки на Волге не ждали. Иван Грозный и сын его Иван. Современники восхищались его выдающейся манерой письма, реальностью сюжетов. Хотя сам Илья Ефимович многим казался, немного странным.
1: На первый взгляд.
2: Внешность не слишком привлекательная. Борода, усы, копна нечесанных волос. Роста среднего. Характером вспыльчивый и неуравновешенный. Энергичный, увлеченный. Разговаривая, все время ходил взад-вперед и активно жестикулировал.
1: Где изюминка?
2: По отношению к своему творчеству Илья Репин был самым настоящим фанатиком-перфекционистом, стремящимся к идеалу. Но что делать, если полотна уже проданы и выставлены, а доделать очень хочется? Однажды, когда Третьяков уехал за город, Репин пришел к нему в галерею.
3: «Пустите меня! Мне срочно нужно поправить одну свою картину. Павел Михайлович в курсе!»
2: Сначала он исправил лицо посыльного на картине «Не ждали». Потом чуть-чуть подрисовал лоб Ивану Грозному. А после захотел добавить немного пыли на картине «Крестный ход в Курской губернии». Когда об этих тайных визитах узнал Третьяков, он пришел в бешенство. Ходил и причитал: «Боже мой, все картины испорчены». После этого он категорически запретил пускать Репина в галерею. Категорически. Как минимум с этюдником и кистями.
1: Илья Репин. Человек

0: Американка.
1: У этого слова много значений. Во-первых, разновидность футбола. Но в одни ворота. Первая команда ворота защищает, вторая стремится забить. Гол, конечно. Но не простой, похитрее. От штанги или от крестовины. Чем хитрее, тем больше очков. Почему игру называли «американкой»? Точно неизвестно. Но, говорят, в Америке похожим образом дети играли в баскетбол. В одну корзину.
0: История с географией. Американка.
1: Вторая «американка» — это тигельная печатная машина в типографиях. А еще до сих пор так называют накидную гайку. Соединительный элемент для труб в сантехнике. И дальше. Разновидность бильярда. Особенная игра в настольном теннисе. Есть и поинтереснее. В 1889 году на московский ипподром приехала группа американских наездников. Они привезли с собой новую модель двухколесной повозки. Ух ты! На пневматических шинах. Москвичам она приглянулась, скопировали, стали ездить, назвали «американкой».
0: История с географией.
1: А еще был трамвай. В начале 30-х годов прошлого века ленинградские инженеры привезли из Америки чертежи четырехосного трамвая фирмы «Питер Витт». Большой вместимости. Немного их доработали и наладили производство уже отечественного трамвая LM-33. Надежная техника прослужила на ленинградских маршрутах до 1979 года. И называли этот трамвай правильно.
0: Американка. История с географией.
2: Сегодня в программе «Область знаний». Рождение практической авиации. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: а над небом потолок.
1: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости медицины. В Самаре 101-летнему пациенту провели сложную операцию на голове. Хирургам помогал цифровой навигатор, разработанный в Самарском медицинском университете. Мужчину привезли без сознания, у него было воспаление клиновидной пазухи и гнойное воспаление оболочек мозга. Операции на основании черепа у пациентов такого возраста крайне рискованы, однако рентгенные осложнения требуют срочного вмешательства, независимо от возраста и сопутствующих заболеваний, подчеркнула заведующая отделением Олеся Набрежнева. Малоинвазивная эндоскопическая операция длилась всего 30 минут, сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится отметить 102-й день рождения. Нейросеть впервые создала рабочий бактериофаг, ранее не существовавший в природе. Вирус, спроектированный с помощью геномных языковых моделей, смог уничтожить патогенный штамм кишечной палочки, обладающий устойчивостью к стандартным методам терапии. А чем геномная языковая модель принципиально отличается от обычной нейронки, «Радиозвезда» рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.
2: Это стандартная языковая модель, просто она обучена, кроме того, что понимать язык, еще и на специализированных данных, научных данных. Это могут быть данные как конкретного института, так и данные группы институтов или там какого-то объединения. За то, что данные правильно размечены, и это реальная история экспериментов и прочее-прочее, данные модели способны создавать профильные, в том числе и, скажем так, биологические, геномные всякие вещи.
1: Отмечается, что нейросеть была разработана для решения одной из главных проблем в медицине – борьбе с растущей стойкостью микробов к антибиотикам. На Ямале за 2 года работы нового радиотерапевтического корпуса в Новом Уренгое лечение прошли 650 пациентов. Большинство из них достигли ремиссии, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов. Это первый радиотерапевтический корпус в округе. Раньше пациенты вынуждены были уезжать за пределы региона, теперь специализированная помощь от диагностики до лучевой терапии доступна на месте. В отделении активно развивают современные методики, внедрена брахитерапия, высокоточный метод контактного облучения, который воздействует непосредственно на опухоль, максимально сохраняя здоровые ткани. В России установлен абсолютный рекорд по сумме компенсации за врачебную ошибку. Частную клинику обязали выплатить пациенту 30 миллионов рублей. Суд в Ивановской области удовлетворил иск 30-летнего мужчины, у которого после неудачного выполненного обрезания развился некроз тканей и орган пришлось ампутировать. Разбирательства длились 3 года, клиника отказывалась признавать ответственность. Предыдущий рекорд компенсации составлял 16 миллионов рублей. Это были новости медицины. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: На радио «Звезда».
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о...
4: О предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана...

0: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о глубоководных рыбах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Пары рыб-удильщиков буквально становятся одним целым. Самец прикрепляется к самке зубами, и со временем их системы кровоснабжения объединяются.
0: Факт второй.
2: Глубоководные рыбы могут проглотить жертву в несколько раз больше себя. Они имеют огромные пасти и чрезвычайно эластичные желудки.
0: Факт третий.
2: Существуют прозрачные глубоководные рыбы, у которых можно увидеть внутренние органы. Прозрачность помогает им становиться невидимыми для хищников.
0: Факт четвертый.
2: Глубоководные рыбы растут медленно и могут жить сотни лет. Низкие температуры и нехватка пищи приводят к крайне медленному метаболизму.
0: Факт пятый.
2: На глубине свыше 8 километров тоже есть жизнь. У рыб из семейства лучеперых, или, как их еще называют, морских слизней, студенистое тело, способное выдерживать чудовищное давление, и нет чешуи.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о глубоководных рыбах.
3: Теперь так не принято. История правил поведения.
4: В 1774 году на французский престол взошел Людовик XVI. Отныне полноправной и единоличной хозяйкой Версаля стала его жена Мария Антуанетта. Изысканная, грациозная, изящная. Она полностью изменила этикет, разрушила все устои дворцовой жизни, после чего назначила саму себя законодательницей новой моды стиля рококо. Парижские газеты сообщали:
5: никогда, ни до, ни после, женщины Франции не тратили такую уйму денег на то, чтобы выглядеть посмешищем.
4: Покорять, нравиться и восхищать – вот три основных правила жизни Марии Антуанетты. Это она первой в Европе стала носить высокие причудливые прически, украшенные белыми перьями и невероятно длинными жемчужными ожерельями. Это она, королева Франции, так возненавидела тяжелые ткани для платьев, бархат, парчу и толстый шелк, что стала одеваться в тонкий муслин и полупрозрачный батист. Да что говорить! Личная модистка государыни, как теперь принято говорить, стилист, мадам Бретен, была влиятельней любого министра.
6: Носить все светлое лучше всего бежевое, зеленое или голубое. Темные тона на свалку. Только по одной прихоти королевы вся страна должна тут же измениться и переодеться, подражая капризам ее величества.
4: За всю свою жизнь Мария Антуанетта не прочла до конца ни единой книги. И даже срочные письма едва пробегала глазами, чтобы тут же отбросить их в сторону. Политику государыня ненавидела. Советник королевы аббат Вермон вспоминал:
7: «Я преподавал ей основы изящной словесности и очень быстро понял. Хорошо она усваивает лишь то, что одновременно ее и развлекает».
4: И она развлекалась. Выпросила у Людовика XVI дворец Малый Трианон на границе Версаля. Устроила там свою резиденцию. День и ночь пировала. Построила стационарный театр. И даже сама играла на сцене. Однажды, нарушая все мыслимые правила этикета, королева Франции исполнила роль провинциальной пастушки в малоизвестной парижской пьесе. И никто даже слова не сказал. Веселиться и слава Богу! Одна беда. На все эти вечеринки требовались деньги. А где их взять, если казна пуста? И вот тогда, чтобы хоть как-то рассчитаться с долгами...
8: Туз, дама, валет. Вы проиграли, монсеньор.
4: Мария Антуанетта начала играть в карты. хотя официально они были запрещены по всей стране. А в это время голодающие французы готовились к бунту. Вскоре падет Бастилия, Людовика и Марию Антуанетту схватят, обвинят во всех бедах и приговорят к смертной казни.
8: У них нет хлеба, пусть едят пирожные.
4: Знакомая фраза? На самом деле, ничего такого Мария Антуанетта не говорила, поскольку никогда не была настолько глупой, чтобы произнести подобное даже в шутку. Зато хорошо известны ее действительно последние в жизни слова. Взойдя на эшафот, королева Франции случайно наступила на ногу палачу, после чего гордо произнесла:
8: «Простите, месье, я ненарочно».
3: Теперь так не принято.
0: Премьера на радио «Звезда».
9: Я художник. Я так вижу и ненавижу. Это понятно? Ах да, простите, я забыл нарисовать глаза.
0: Странности и причуды великих художников. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Этих бравых ребят называют питонами. Почему? По созвучию. Воспитанники, воспитоны, питоны.
2: По случаю присвоения. История воинских званий. Нахимовец.
1: Сегодня в России действует всего одно Нахимовское училище – Санкт-Петербургское. Зато у него есть три филиала – во Владивостоке, Мурманске и Севастополе. А началось все с адмирала Николая Кузнецова. Он хорошо понимал, в годы войны наш флот нес весьма ощутимые потери. После победы нужны будут новые офицерские кадры. А где их взять? Правильно, готовить. И в 1944 году было создано первое Нахимовское училище. Так и появились питоны, вернее, нахимовцы.
2: История воинских званий.
1: Воспитанник военно-морского училища «Нахимовец». Изучает навыки управления небольшими парусными шлюпками, флажные сигналы семафора, боцманское дело и азбуку Морзе, а также плетение и вязание всяческих морских узлов. Каждый уважающий себя питон, а отставить нахимовец, обязан знать три иностранных языка. Английский – как официальный военно-морской язык общения на море, французский – как язык мировой культуры, и немецкий – как непременный для любого военного человека. Вот так.
2: По случаю присвоения.
1: Ежегодно каждый нахимовец проходит практику на кораблях военно-морского флота. И даже участвует в дальних походах. Подобные знания, поверьте уж на слово, очень помогут будущему офицеру. Как там в песне-то поется? Словно выстрелы команды, роты смирно, шагом марш. Четче ногу, нахимоны, запевай питонский марш. И в морях, и в океанах, под водой и над водой уважают нахимонов за характер их стальной.
2: Нахимовец. По случаю присвоения.
0: Радиозвезда.
3: 19 октября 1941 года один танк Т-34 при поддержке бойцов истребительного отряда не допустил продвижения фашистских захватчиков на город Серпухов. Экипаж под командованием лейтенанта Дмитрия Лаврененко в бою действовал решительно. В итоге немцы взять город так и не смогли.
2: Экипаж.
3: Дмитрий Лаврененко – легендарный, самый результативный советский танкист. За пару месяцев 41-го года уничтоживший 52 немецких танка. Требовал от экипажа ответственного отношения к технике, а также четкой слаженной боевой работы. Огромное внимание уделял выучке личного состава. История в Серпухове лишь эпизод из короткой, но насыщенной победами биографии танкиста, воевавшего на Т-34.
2: Техническая справка.
4: Т-34-76 – советский средний танк периода Великой Отечественной войны. Боевая масса – 30 тонн. Экипаж – 4 человека. Толщина брони – 40-45 мм. Вооружение. Орудие калибра 76 мм. Два пулемета калибра 7,62. Двигатель – 12-цилиндровый дизель мощностью 500 лошадиных сил. Максимальная скорость 54 км в час.
3: Танк Лавриненко оказался в Серпухове случайно. Следуя с брянского направления на Волоколамское, танкисты решили заехать в парикмахерскую, побриться. Тут-то их и нашел комендант города. «Выручайте, товарищи. На Серпухов идет батальон пехоты, мотоциклисты, грузовики с пушками, а защищать город некому. Только небольшой отряд, сформированный из вчерашних школьников и стариков». Лавриненко вытер мыло с лица. «Топливо есть, снаряды есть, вести бой с немцами готов. Дорогу покажете?» И скоро отряд на трех грузовиках выдвинулся в направлении села Высокиничи. Впереди шел танк Лавриненко.
4: Экипаж.
5: Золотые слова вовремя сказаны.
4: Командная работа.
3: На немцев наткнулись уже в сумерках, в 2 километрах от Высокиничей. Не снижая скорости, танк вступил в бой. Стрелок нажал на гашетку пулемета. Мотоциклистов разметало по обочинам. Из пушки Лавриненко стрелял сам. И стрелял отлично. 2 немецких орудия сразу же были разбиты. 3-е вместе с расчетом водитель раздавил гусеницами. Бойцы серпуховского отряда прямо с грузовиков открыли огонь по немцам. Остатки батальона на следующий день добили местные партизаны. Из письменного донесения коменданта города Серпухова. Командиру машины Лавриненко Дмитрию Федоровичу была поставлена задача остановить прорвавшегося противника. За образцовое выполнение боевой задачи военный совет армии всему личному составу экипажа объявил благодарность и представил к правительственной награде. Через 2 месяца Дмитрий Лавриненко погиб. Не в бою. Рядом с ним разорвалась вражеская мина. Ему было 27 лет.
4: Экипаж.
0: История награды.
6: Орден Богдана Хмельницкого. 10 октября 1943 года в Советском Союзе была учреждена новая полководческая награда – Орден Богдана Хмельницкого. Одним из инициаторов его создания стал известный кинорежиссер Александр Довженко. В годы Великой Отечественной войны он был военным корреспондентом и работал над документальным фильмом «Битва за нашу советскую Украину». Орден представлял собой большую 5-конечную серебряную звезду. Сверху она лежала на точно такой же, но только золотой звезде. В центре награды был помещен портрет Богдана Хмельницкого. Новый орден был единственным в СССР, надпись на котором «Богдан Хмельницкий» была сделана не на русском, а на украинском языке. Награда имела 3 степени. Первая и вторая предназначались для вручения командующими фронтами, армиями и флотами, а также командирам полков, бригад и дивизий. 3-я степень была уникальной. Впервые в истории нашей страны полководческим орденом мог награждаться рядовой и сержантский состав Красной армии, а также партизаны. Одним из первых кавалеров ордена Богдана Хмельницкого 3-й степени стал партизан Иван Калашников. В 1944 году он участвовал в освобождении города Овруч Житомирской области и установил красное знамя на самом высоком здании. Всего в годы Великой Отечественной войны орденом Богдана Хмельницкого было награждено около 8 тысяч солдат и офицеров. Среди них прославленный командир партизанского соединения Сидор Артемьевич Ковпак. Орден Богдана Хмельницкого.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Максим Челиков. У России получилось самостоятельно произвести оборудование для мегаустановки «Сибирский кольцевой источник фотонов» после отказа в поставках из-за рубежа, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи со студентами, аспирантами и молодыми учеными в Новосибирске. Молодые люди, в свою очередь, высоко оценили отечественную разработку.
2: У нас ведь немножко вправо ушло все-таки запуск СКИФа, да? И это произошло в том числе и потому, что некоторые части оборудования, которые мы планировали получить из рубежа, мы не получили и вынуждены были это делать сами. А мы занимались тестированием. Вот как вы оцениваете это оборудование, наше уже отечественное?
3: Много достаточно отечественного оборудования, очень высокий процент. Я помню, когда мы начинали, были у нас даже такие, можно сказать, вебинары с зарубежными коллегами, а потом пришлось во многих сферах самим работать, и оборудование очень высокого уровня.
1: Установка «СКИФ» возводится в Наукограде Кольцово Новосибирской области в рамках национального проекта «Наука и университеты». Запуск комплекса дает ученым возможность получать новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровнях. Спецслужбы предотвратили 66 диверсий на инфраструктуре с начала года. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета сообщил глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Силовикам удалось задержать 150 человек, причастных к преступлениям. 49 атак планировалось на транспорт, еще 17 на топливно-энергетический комплекс. Сирийский суд приговорил бывшего президента республики Башара Асада к смертной казни. Новые власти назвали его виновным в преступлениях против человечности, пытках и умышленных убийствах. По информации агентства САНА, для подавления протестов 2011 года, которые якобы привели к гражданской войне, он задействовал государственные структуры. Асад, напомню, руководил Сирией с 2000 года, был свергнут в декабре 2024 и получил политическое убежище в России. Министерство просвещения опубликовало методические рекомендации по продолжительности уроков для первоклассников. В начале учебного года она не должна превышать 35 минут. С января увеличится до 40. Согласно документу, для школьников со 2 по 11 класс продолжительность одного урока установлена на уровне 45 минут. Таким образом, после первого года обучения дети переходят на более продолжительные учебные занятия. Отдельные правила предусмотрены для классов, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них продолжительность урока не должна превышать 40 минут. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. Сегодня с нами политолог Инна Ямбулатова. Инна, приветствуем вас.
2: Добрый день, да.
1: Давайте традиционно начнем нашу беседу с положения на полях специальной военной операции.
2: Ну, безусловно, конечно, это сопровождается в том числе и такими достаточно оперативными, локальными, очень успешными проведенными операциями в ответ в том числе на те террористические атаки, которые продолжаются. Вот трагические новости пришли сегодня из Башкортостана и Татарстана. Но, тем не менее, если в целом оценивать ситуацию на линии боевого соприкосновения, то, наверное, пожалуй, лучшее определение было бы сегодня таким: динамическое продвижение на всех участках. Вот сегодня о том, что российская армия представляет угрозу на всех направлениях, наверное, лучшим доказательством этого служит объявление принудительной эвакуации из Херсонской области, та часть, которая находится под контролем еще ВСУ, Харьковской области и самого Харькова. Идет эвакуация промышленных предприятий. Запорожье расширяет план принудительной эвакуации, та часть, которая находится под контролем ВСУ. Добавилась сюда принудительная эвакуация Сумская области, Суммы, и появляется еще и Черниговская. То есть возникает вопрос еще, если мы раньше с вами не упоминали о Черниговской области, да, шел Днепропетровская, там Николаевская, то тут еще и добавляется Черниговская. Вот там начинается эвакуация. Я, конечно, понимаю, что торопятся, наверное, приглашают на парад победный в Киев граждан под дулами автоматов. Вот. Но, тем не менее, вот так, это происходит. Сегодня ночью Россия нанесла удары по Одесской теплоэлектростанции. Это подтвердили в российском оборонном ведомстве. Фактически уничтожена электроподстанция Усатова, Центрополит, Арцих, Новоодесская, Маяки, Белгород, Днестровский, Каролина, Бугас. И уничтожена инфраструктура газового месторождения в Бугровато. Это в Сумской как раз области. Ну, нет газа, нет электроэнергии, нет... Что касается, кстати, АЗС. Сегодня подтверждено главой одного из регионов в Полтавской области, что в Полтавской области не осталось АЗС вообще. На трассе Полтава-Харьков фактически полностью отсутствуют точки заправок. Всего уничтожено за последнее время более 200 АЗС. Утром ждем еще подтверждения о том, что поврежден серьезно мост на маяках Одесской области, это который отвечает за трафик на Дунай. Дальше вот хотела бы остановиться на уничтожении, в том числе промышленных. Да, вот в общей сложности сейчас с начала июля на Украине выведена из строя логистическая инфраструктура площадью более 4000 квадратных метров. Вообще с начала года уже более 1000. В общей сложности уничтожено 43 склада ГСМ, заправки я уже говорила, более 200. Поражены предприятия в Киеве, завод «Маяк», производство комплектующих боевых частей, детонаторов, электротехнический завод, Львовский авиационный завод, Львовский государственный завод, это «Нептун» МД, который выпускал, да, промышленное предприятие в Ивано-Франковской области, хранили ракеты FP5 и «Фламинго», да, «Нептун», в том числе «Гром-2». Уничтожено подразделение предприятий «Нефтемаш», где хранили поставляемые западными странами комплектующие. Уничтожен химзавод «Ровно Азот». Криворужский турбовентиляционный завод «Аквапласт», энергомехкомплект уничтожен, да, это который, ну, фактически, я могу перечислять это постоянно, я вот просто не понимаю, почему у нас так, ну, так жестко анализ не делается на предмет того, что как и что уничтожается. Ну, конечно, безусловно, большим успехом является уничтожение предприятия со 100% немецким капиталом в Житомире. Это «Кломберг und Шуберт». Это крупный немецкий поставщик автокомпонентов, специализирующийся на бортовых электросетях. Фактически там все было для того, чтобы производить в том числе и беспилотники. Пластиковые детали, там все для... Ну, то есть фактически такая сборка происходила. Он тоже уничтожен. Понимаю, как больно сегодня канцлеру. Мерцу, кстати, который находится сегодня уже тоже под вопросом. Я так понимаю, что ближайшие выборы приведут Германию к политическому кризису. Вообще в Европе назревает политический кризис, это нужно понимать. И этот кризис накладывается на энергетический, на финансовый, политический, вот я сказала, иммиграционный. Потому что вот эти все несколько видов кризиса толкают сегодня Европу в неонацизм, возрождение его, с точки зрения в том числе иммиграционного давления, которое осознанно сегодня осуществляется в том числе США и Израилем, имеется в виду наказание Испании, да, за отказ Испании помогать, предоставлять военные базы для подскока для американцев. Это, собственно, наказание для... С другой стороны, это более системный подход, не дать возможности Южной Европе выскочить из общей концепции, которую, держателем которой является сегодня Британия, сплочение Европы для войны с Россией, потому что Южная Европа ведет себя совершенно по-другому. Это слабое место, что называется. И вот ее как раз вот этими миграционными уроками, скажем так, да, и вот то, что с Вучичем произошло, потом вернемся к этому, то, что с Турцией сейчас происходит, да, это, по большому счету, такие показательная порка, скажем так, да, вот, и это будет продолжаться.
1: Ну и плюс портовая инфраструктура, давайте упомянем.
2: Да, я вот как раз хотела вернуться к портовой инфраструктуре. Вот эти 40 дней, которые обещал Зеленский по принуждению России, они фактически стали, я не знаю, пора проводить Зеленскому сейчас 40 дней поминок по стивидорной отрасли Украины. Ее похоронили за 40 дней. Вот, собственно, чем и закончилось. Это, кстати, и повлекло за собой усиление политического кризиса, который сейчас на Украине уже начинает развиваться. Смотрите, у нас получается, что более 1000 объектов сейчас уже затронули кризис, да, экономический. Из 9 ключевых элеваторов, тех же, например, по зерновой инфраструктуре, выведены из строя 4, и уже мы начали, условно говоря, и не только это Черноморск, Южная Одесса, а уже начали дунайские порты Измаил, Рени и Арциз. О операторе контейнерных перевозок «Майерск» мы уже говорили, что он приостановил работу, перенаправив черноморских, да, в румынскую Констанцу. Кстати, туда и попытаются сейчас через направление, да, перевести и зерно. Но вот мы уже, я про маяк, мост этот сказала, да, который как раз и обеспечивает трафик на дунайском направлении. Его тоже сейчас приговаривают. Я так думаю, что если сейчас подойдет подтверждение, что он уничтожен, либо поврежден, то его докончат. Его
1: на дне Черного моря около 40 сухогрузов, даже более 40 сухогрузов, 2 парома, контейнеровоз, плавучий док.
2: Украина потеряла сейчас проходимость 5-6 миллионов тонн зерновых, потеряла металлургическую отрасль, потеряла дополнительные складские, логистические, операторские мощности, вот Германия. Ну, то есть экономика Украины, я так понимаю, что, ну, как хотели 40 дней, получили 40 дней. Ну, вот 40 дней заканчиваются, да? Теперь, по железнодорожным, мы с вами говорили, да, логику объясняли, что отрезали от Черного моря, сейчас дунайские порты отрезаются, судоходство по реке отрезается, железнодорожное направление у нас, работа осуществляется. И вот буквально накануне Министерство обороны России проинформировало нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры. Харьковская, Днепропетровская, Сумская. В Харьковской области район Лозовой выведены из строя железнодорожные ремонтные поезда, локомотивы, кран. В Днепропетровской станции Кудашевка и Сумской Биланы локомотивы в грузовых составах. Я говорила уже, да, что локомотивы уничтожаются. В общей сложности уже уничтожено более 200 тепловозов. И 9 локомотивов повреждены были в первом полугодии. Смотрите, какая разница. 119 во втором 25 года, 81 в первом квартале 26 года. И уже во второй половине еще плюс 200. Ну, то есть вы видите, да, как нарастало, как цели выявлялись.
1: Сейчас паузу сделаем, давайте продолжим через несколько мгновений. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть,
3: Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации. Элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Итак, мы остановились на железной дороге, на локомотивах и на том, что, в общем-то, кризисы здесь серьезные начинаются.
2: На Украине. Вот смотрите, да, на начало спецоперации Украины, по данным ее ведомств, было 1720 магистральных электровозов, 700 магистральных тепловозов, из которых только 250 на тот момент были исправны, но уже с высокой долей износа. В июне 26 года украинская делегация уже начала обсуждать с Литвой возможность получения части ее резервных локомотивов. Фактически мы заставляем сейчас перейти на автопоезда, перевозку грузов. Автопоезда – это дорого, электроэнергии нет, АЗС нет. Чем будете возить? Ну, то есть, а это складывается на цепочку стоимости, и мы здесь не берем только военные комплектующие, да, производства и обеспечения нужд армии, а в том числе и продукты питания. У нас уже сейчас сообщают из, в том числе наши соратники с украинской стороны, русские наши, кто помогает России, они уже сообщают, что уже начались перебои в ряде населенных пунктов с поставками продуктов питания. Ну, то есть довести невозможно.
1: Кстати, логистика. Можно сюда еще добавить факт того, что европейские страны отказываются предоставлять убежище мужчинам призывного возраста из Украины, и здесь начнется очень скоро тоже такое серьезное движение.
2: Да, вот тут, без... коллеги, Финляндия отказалась передавать Украине ракеты для системы ПВО «Патриот».
1: Еще одна пауза, и продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: А что вдруг случилось с Финляндией?
2: Румыния, Болгария, Нидерланды, Польша сообщают, что исчерпали свои возможности для оказания военной помощи Киеву. Ну вот, фактически, получается, что финны не дают, американцы будут туда-сюда, издеваются буквально, да, там немцы отправляют в топку на передовую, используя как опыт получения ведения военных действий. Французы водят за нос, британцы фактически Украину используют, поляки в открытую оскорбляют, румыны выжидают, а венгры торгуются. Ну, вот так выглядит примерно внешнее поле сейчас Украины. Но ситуация непростая, вот, несмотря на то, что так вот все мы описали. Последнее у нас остался, конечно, рубеж, мы уже говорили. Это Славянск-Краматорский, чтобы понимать, насколько это серьезно. Эта агломерация в 6 раз крупнее Авдеевки и в 3 раза Артемовска. Вы помните, как, с каким усилием нам приходилось брать эти укрепрайоны? Серьезный укрепрайон сегодня – это Славянская ТЭС, которую сейчас обрабатывают и... Я думаю, что в ближайшее время будет уничтожен мост через реку Казённый Торец в центре Славянска. Нужно будет разрезать на куски, вот как пирог мы говорили, как разрезается. И фактически сейчас уже трасса Славянск-Николаевка под нашим огневым контролем, но просто не будет. Вот просто не будет. Я для того, чтобы не было вот этих вот, знаете, там, ура каких-то там наскоков. Нет, это очень сложно. Вот эта агломерация... Это очень серьезное, очень мощное укрепрайон, и это и политически для Украины крайне важно. Потому что сейчас уже со стороны американцев все чаще и чаще звучат предложения о проведении переговоров. Турция активирована для этого уже. Как раз встал вопрос о изменении механизмов контроля на проливе Дарданеллы и Мраморное море, которые ключи, мы говорили, да, у Турции. И Турция говорит о том, что так продолжаться не может. Кстати, тут недавно ВСУ ударили по судну, которое принадлежало Турции напрямую. Не просто под флагом, а прям принадлежало. И везло оно фрукты, овощи, помидоры. То есть ударили по помидорам, по святому турецкому. Понимаете, для компании, владелицы груза и судна, сказала, что она подаст в суд и требует сегодня у турецкого правительства решить вопрос, наконец, с Украиной. Но к Турции я предлагаю тогда перейти. Это важнейший сейчас для нас вопрос. Потому что на днях глава МИД Турции Хакан Фидан, да, а вы знаете, он бывший сотрудник разведки, то есть он человек военный, и он утверждает, что вот украинский конфликт перешел в стадию, когда гражданское судоходство в Черноморском регионе подвергается постоянной угрозе. Мы с вами говорили об этом. И это вызывает серьезную беспокойность Анкары. Вот он говорит, мы внимательно следим за ситуацией. Сначала они атаковали порты и военные корабли. Он не говорит про Украину или Россию. Он намеренно уходит от этого термина. Теперь они без разбора нападают на все торговые суда. К сожалению, от этого страдают турецкие суда, как принадлежащие турецким владельцам, так и плавающие под турецким флагом, сказал министр. А Москва и Киев наносят опасные удары по логистическим объектам, имеющим важное значение для другой стороны. В чем может заключаться предполагаемый механизм для объявления моратории на атаки в Черном море? Помните Черноморскую сделку знаменитую, да? Пока не очень, ну, то есть они, Турция пока не знает, но детали для них разрабатывают британцы. То есть Турция говорит, мы пока не знаем, какие детали, мы ждем. Они не говорят, что, но они ждут план, который им дадут. В качестве аргумента Анкара собирается использовать Черноморские проливы. Вот это заявление уже сделано. Bloomberg пишет, что Турция уже ограничила транзит судов через Дарданеллы. То есть вот оно начало, о чем мы и говорили. А, как указывает источники агентства, Главное управление береговой безопасности уведомило несколько судов, направлявшихся в Новороссийск, что в настоящее время не выдает разрешения на проход в Черное море. Вот оно первое напряжение, первая ласточка, о чем мы с вами и говорили. Аналогичные ограничения распространились и на корабли, направляющиеся и на Украину. Официально турецкие власти пока не подтверждают эту информацию, но по чатам судовладельцев она уже прошла. И вот теперь фактически речь идет, и на этом фоне американцы начинают выходить о том, что надо проводить переговоры. То есть для России это чувствительно. Действительно, вывоз и нашего зерна, да, мы можем себе позволить через услугу это сделать. У нас есть возможность маневренность несколькими портами работать. Для Украины такой возможности на самом деле нет. Вот это ее линия, это все. Но теперь сложим еще одну новость сюда добавим, да? Госдеп США намерен разрешить Турции передать Киеву 70 баллистических ракет класса «Земля-Земля» М-39 Атак-МС, 12 пустовых установок и 2500 неуправляемых ракет М-26 с кассетными боеприпасами, 47 тысяч это 203-миллиметровые кассетные артиллерийские снаряды. Это уведомление направлено Госдепом в Конгресс США. Турция желает избавиться от устаревшего вооружения, а Украина хочет получить оружие для укрепления возможности огневой поддержки в наступлении и обороны. Где будет использовано это оружие? Ну, понимаешь, против Крыма. И все это соответствует целям США в сфере безопасности. Для передачи оружия Киеву и Анкаре нужно разрешение Вашингтона. Для передачи оружия киевскому режиму Турция планирует задействовать частные оборонные турецкие, болгарские, американские и румынские компании. Вот они две новости. С одной стороны, мы говорим, что у нас Турция говорит, у нас тут напряжение в Черном море, надо перекрывать Дарданеллы. С другой стороны, передают вооружение. И к октябрю давайте сядем на переговоры. Вот будем садиться и разговаривать. Вот, собственно, почему к октябрю? Ну, связано это прежде всего с тем, что Иран... вдруг сказал Трампу, ну, тут никаких Бессон заявил, что вроде как приближаются опять к сделке. У них там вообще в Америке болезнь какая-то. Они все время с кем-то проводят переговоры. При этом в ответ Иран все время говорит, мы ни с кем переговоры не проводим. Я на канале там выложила даже шутку о том, что Трамп заявил, что он готовится к скорейшему завершению конфликта на Украине, что он вот сделка, она скоро-скоро вот состоится. Я, честно говоря, ожидала, что опять выйдет Иран и скажет, ни о какой сделке между Россией и Украиной мы не ведем переговоры с США. То есть, что каждый раз это вот такое. Это означает, что через 100 дней выборы в Конгресс, и вы видели уже, что ряд политтехнологов, в том числе те, которые работали еще на Клинтонов, уже говорят, что одним из выходов для Трампа будет вообще уход по здоровью после проигранных этих выборов. И тогда следующим... исполняющим обязанностям президента становится, в истории США такое было, Венс. Отсюда его уже дистанцирование от Трампа, потому что такой трек вполне возможен. И для того, чтобы, скажем, поправить положение, нужна маленькая победоносная война Куба или переговорный процесс хоть какой-то с Россией. В принципе, Россия ничего не теряет от этого. Ну, передадим еще раз свои требования, невыполнимые для, в том числе для США, как Иран сейчас передал требования американцам, и США говорит, что вполне возможно без требования к ядерному оружию с Ираном готов будет заключить сделку.
1: Здесь многоточие поставим и продолжим. Это «Радиозвезда».
3: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости потребительского рынка. Социальный фонд сократил средний срок рассмотрения заявления на распоряжение средствами материнского капитала до 4 рабочих дней. Сертификат в большинстве случаев оформляется проактивно. Если автоматически это невозможно, специалисты стараются выдать его максимально быстро, указывают в ведомстве. С 1 февраля следующего года выплату проиндексируют по уровню инфляции. Роспотребнадзор потребовал от Ассоциации компаний интернет-торговли срочно изъять из онлайн-продажи биологически активные добавки с психотропными веществами. Препараты ряда марок не имеют регистрации, их прием вызывал у покупателей галлюцинации и требовал лечения у психиатра. Маркетплейсы уже подключились к проверкам, пообещав немедленно блокировать карточки опасных БАДов. Гражданину России следует 3 раза обращаться за получением замены внутреннего паспорта. Об этом в интервью агентству ТАСС напомнил начальник пресс-службы столичного министерства внутренних дел Владимир Васисин.
2: Напомню сроки получения паспортов. Первый паспорт, который вручается каждому гражданину страны, 14 лет. Потом идет замена в 20. Третий паспорт получается в 45. Остальные случаи замены, к сожалению, являются случаями, когда человек либо потерял, либо он каким-то образом утрачен. Здесь в каждом конкретном случае рассматриваются основания его утраты. Но в целом, в идеальном формате, у человека должно быть в жизни 3 паспорта. 14, 20 и 45. Не забывайте об этом.
1: Ранее Васинин также предостерег россиян от изменений внешности на фотографиях для паспорта. Он пояснил, что при подготовке снимка допустимы лишь небольшие коррективы освещения, теней и мелких деталей. Однако запрещено убирать особенности внешности, по которым можно идентифицировать личность. В Совете Федерации поддержали идею обучать старшеклассников вождению и выдавать им права вместе с аттестатом. Об этом пишет агентство ТАСС. Парламентарии при этом особо отмечают необходимость сетевого взаимодействия с добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту, ДСАФ, или автошколами. Такой подход решит проблему отсутствия у обычных школ собственных автодромов и инструкторов. Открылся первый в стране санаторий, получивший сертификат Роскачества для приема гостей с животными в Алтайском крае, пишет РИА Новости. В учреждении ЭДМ оборудованы номера для постояльцев с питомцами, зоны выгула, также доступны груминг и зоотакси. Для остальных туристов номера проходят усиленную гипоаллергенную обработку. Это были новости потребительского рынка. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Я художник. Я так вижу и ненавижу. Это понятно? Ах да, простите. Я забыл нарисовать глаза.
0: Странности и причуды великих художников. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
4: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
6: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня политолог Инна Ямбулатова. Подписывайтесь в Максе на ее канал «Советник президента». Ну, раз уж мы коснулись темы Трампа, США, давайте пару слов скажем по поводу войны США с Ираном, поскольку пишут разные издания, в частности Wall Street Journal, о том, что Трамп готов закончить войну с Ираном без ядерной сделки, если откроют Армуз.
7: Ну, связано это с тем, в том числе, вот я говорила, выборы, но пришла еще одна не очень для нас, скажем так, новость хорошая. На

Это к ней нужно отнестись очень серьезно, и я думаю, что вот как раз это является неким фактором, в том числе, который и подвигнет нас продолжать переговоры, в том числе и с американцами, ну, хотя бы для того, чтобы понимать их позицию по одному из важнейшему вопросу. Пентагон разрабатывает новую ядерную концепцию для противостояния Китаю и России. Кстати, именно так и указано в западных изданиях. Там не указан Иран, но в чем заключается новая ядерная концепция? Упор в ней, кстати, Колби продолжает эту концепцию, которая еще в период Рейгана была разработана, начата разработка ее. Упор будет сделан на возможность применения тактического ядерного оружия в региональных конфликтах. Помните, мы с вами говорили, что если Трампа зажмут в угол, довольно так смешно комментировали, не лохматьте рыжего называется, да, не зажимайте его, то он сорвется с резьбы. Ну вот сейчас идет процесс очень настораживающий. Именно почему Трамп готов закончить войну с Ираном без ядерной сделки? Потому что в ответ разрабатывается сейчас Элбриджем Колби предлагает делать ставку на подход, похожий на концепцию эскалация ради деэскалации. Что-то сделать, чтобы остановить. И придать союзникам США дополнительную уверенность в том, что американцы задействуют всю свою военную мощь ради их защиты. Фактически, речь идет о том, что угроза ядерных войн тактического характера, локальных конфликтов, она очень резко повысилась в градусе. Произошло это на фоне заявления Саудовской Аравии, что они готовы, на фоне готовности Казахстана обогащать уран, на фоне обсуждения вопроса Польши передачи этого тактических видов в том числе. И если это не Украина, то это Польша, например, да? Не прямую Украине дают, а мы с вами почти 2 года говорили, что договор военный Турции, Саудовской Аравии и Пакистаном готовится, и он заключен на днях, его подписали. Турция вступила в военное соглашение Саудовской Аравии и Пакистаном, где основным пунктом является, если одна из сторон подвергается нападению, то оставшиеся участники военного договора присоединяются. То есть, если на Турцию нападает Израиль, то Саудовская Аравия и Пакистан присоединяются. Если между Турцией и Ираном произойдет конфликт, в том числе в интересах Саудовской Аравии той же самой, то тогда и Турция, и Пакистан будут вынуждены вмешаться. То есть мы отдаем себе отчет, что Пакистан – это единственное мусульманское государство, обладающее ядерным арсеналом, что Саудовская Аравия – это страна, обладающая капиталом, в том числе международным, и Турция – это крупнейшая страна, обладающая, вторая по численности страна в НАТО, входящая, да, обладающая сухопутной армией и ключевым геополитическим положением. То есть мы понимаем, да, что сформировалось на Ближнем Востоке, и Малой Передней Азии формируется сейчас, и в Южном Закавказье для нас формируется новая дуга. Хорошо это или плохо, это так. Мы работаем сегодня и с Пакистаном. Сохраняется наше присутствие, кстати, в Сирии. Подписано на днях соглашение о том, что Россия остается, базы военные остаются в Сирии. Для нас это крайне важно, для того, чтобы мониторить и понимать ситуацию. В то же время, на фоне вот этих всех процессов, Америка фактически распечатывает возможность, дает в руки президента инструмент, потому что по этому вопросу именно президент будет принимать решение о применении тактического ядерного оружия в локальных конфликтах. Поэтому вопрос о, есть ли ядерное оружие у Ирана или нет, ядерная сделка, он уже для Трампа становится неактуально, они решают это иначе. То есть те, кто говорили, что Трамп просто из слабости это делает, чтобы уж как-то решить вопрос с проливом, то не совсем так. Администрация Трампа находит выход из этого положения по-другому. И это, кстати, не зависит от Трампа. Это вообще позиция США теперь такова. Будут это республиканцы или будут это демократы? Это, кстати, хорошо видно из новости о том, что Пентагон ускорил испытание системы ПРО «Золотой купол». Вы знаете, да, что программа стратегически похожа на оборонную инициативу СОЯ Рональда Рейгана на времен Холодной войны. Сейчас Пентагон заявляет, что технологии необходимы как никогда ранее со стороны таких ядерных держав, растущие угрозы, они Россию и Китай опять называют. И речь идет о том, что в экстренном порядке Трамп финансировать намерен создание оборонного счета, он обойдется в ближайшее время 185 миллиардов долларов. Это инновационная стратегия закупок, в том числе используется вертолетных, которые даже не указаны, кто поставщик, то есть с использованием искусственного интеллекта, они поднимаются в космос. Вот о чем идет речь. При совмещении построения золотого купола и права использовать тактическое ядерное оружие, то есть

0: понимаете, два компонента, да, складываются. То, о чем мы говорили. Китаю и России, Ирану и Северной Корее придется более системно строить собственные барьеры и раннего предупреждения, и противодействия. И строить, видимо, свой купол, о чем и говорила Россия. Ну, за это спасибо американцам. А вот теперь возвращаюсь, изменит ли уход Трампа или смена состава? Нет, не изменит. Почему? На днях фонд Сороса, нежелательная организация в России, открытое общество, призвал Трампа уйти из Ближнего Востока ради войны с Россией. Ни больше, ни меньше. И все это на площадке Foreign Office, нежелательная организация в России, да? Майкл Фукс, это бывший сотрудник администрации Обамы и Байдена, который возглавляет одно из подразделений, где он говорит, что чтобы сосредоточиться на том, чтобы действительно важно, американские базы на Ближнем Востоке не стабилизируют регион, а чаще становятся мишенью. Нам надо уйти, ударить тактическим ядерным оружием, чтобы не попасть под Иран, да, под удары. И таким образом, типа, привести всех в чувство, навести порядок. А дальше он предлагает передавать войну с Россией и Китаем на аутсорс. То, как и делали. Если вы думаете, что вот то, помните, такие радостные комментарии были, что Трамп разрушил систему организаций, которые занимались цветными революциями, да?
1: Прочие, USAID и так далее.
0: На самом деле там поменялось техническое задание.
2: Нежелательное.
0: Там просто изменили техническое задание, финансовые потоки пошли теперь на другие проекты. И вот одним из таких проектов, как раз это то, о чем мы говорили, это направление миграционных потоков в Испанию. Сейчас вторая волна готовится. Поступили кадры не так давно о том, что почти 100 тысяч собрано сегодня по всей Северной Африке. Алжир курировал эту работу, и Марокко в том числе. Кстати, Марокко назвала в честь Трампа самую длинную автомагистраль Африки в благодарность. Я принял решение назвать один из важнейших объектов дорожной инфраструктуры королевства автомагистралью Дональда Трампа, отметил король Марокко Мухаммед VI в письме к Трампу с протяженностью более 1000 километров. Эта дорога является самой длинной дорожной инфраструктурой, подчеркнул марокканский монарх. За что такая благодарность? То есть вы понимаете, да? Я, кстати, хочу напомнить коллегам, что вот этот проект абсорбации мигрантов и движения в Европу через Испанию, это по большому счету такая попытка переселения народов, когда белое образованное население двигается больше в коренную Европу, да? А замещение вот этим вот управляемым, в том числе пока, приведет Европу к росту неонацизма и усилению цифры фашизма. Потому что контролировать все это придется, усиливая, ну, мониторинг, наблюдение, отстрел, сегрегация.
1: То есть, с одной стороны, там готовится почва, в частности, для того, чтобы очередную волну осуществить в отношении России, а с другой стороны, идет активное внедрение тех технологий, которые пытались внедрить как первую попытку еще в 2020 году.
0: Представьте на секундочку, пример. Если бы Россия на тот момент, вот если бы не началась специальная военная операция, и мы продолжали бы двигаться вот в этой парадигме миграционной политики Всемирного банка экономического, да? Борьба с бедностью, там вот этот вот горизонт и планирование, да? Представляете, что бы с нами было?
1: Это партнерские программы совместно с британским правительством, Госдепом США, это фантастика, если разобраться в документах.
0: Ряд наших банков были в этом вовлечены, да? Вплоть до льготных кредитов, кстати, на переезд, да? Теперь рассмотрим с другого ракурса. Под видом вот этого потока миграционного внутри в Европу направляются представители джихадистов и радикальных экстремистских организаций. Представители наркокартелей, которые отвечают за наркотрафик, террористы, находящиеся в розыске. Ну, то есть это целенаправленная акция, спланированная и организованная. Я подозреваю, что это, поскольку прокси-силами африканскими в том числе вовлечены там и Франция, и Британия, то это не с подачи американцев, но выполненное их руками. Можно предположить, что такую операцию, вот внимательно смотреть надо сейчас на то, как это осуществляется, как информационная происходит атака, да, каким образом, какие платформы вовлекаются, потому что объявления рассылаются, да, по всем африканским государствам, там прибудьте туда, там будет организован выезд, то есть там, и, кстати, вот это вот...
1: Цифровые платформы имеются в виду?
0: Да, какие были?
1: Координация как осуществляется?
0: Осуществлялась, кстати, через американские, ну и в том числе через известную у нас... в России для любителей политического истеблишмента, которые любят там в этой сети там устраивать там баталии, да, и бороться за свободу. Я имею в виду, как раз и Telegram тоже использовался. Но вот пример, как для координации. Что будет ли для нас риском сегодня, если такая операция будет, например, задумана на границе со среднеазиатскими государствами, на каких-нибудь горных районах Бадахшана, например, если вдруг захотят спустить оттуда управляемые из США исмаилитов целенаправленно, да? То есть это очень такой момент, который мы имеем дело с новым инструментом, который нужно внимательно изучить. Это инструмент прокси-войны. Еще один немаловажный компонент сегодня гибридной войны и прокси-войны – это полные доказательства участия НАТО по выбору цели и передаче Украине по наведению, о чем говорил Владимир Владимирович, это полностью подтверждено. Ну, собственно, мы об этом и так знали, да? Но приятно иметь еще и в рукаве доказательства. И теперь все сводим это к одной точке, Красный Октябрь. Потому что по времени примерно, это вот я почему сказала, сделала акцент, Турция к октябрю намерена передать, я не зря это говорила, Германия к октябрю рассматривает возможность передачи баллистики, а 100 дней до выборов у Трампа остается короткий лаг до решения своих проблем, перекрытие Дарданеллы пролива, ухудшение ситуации в Южной Европе происходит, да, где Европа заткнется, когда заставит в Турции предложить сесть за стол переговоров. Безусловное продвижение нашей армии на полях сражения и все новые ни дня без победы у нас каждый день один населенный пункт за другим просто, причем стратегически перерезается логистика вообще по всей Украине. Все это будет сведено к точке внутри России взбудоражить общество какими-то очень яркими и достаточно такими жесткими кровавыми акциями террористического характера, понимаете, да? Поэтому, конечно, нам к октябрю нужно быть, ну, мы и так готовы. Кстати, заметьте, что смена кадрового состава идет в украинской армии. Смена кадрового состава произошла в китайской армии. Смена кадрового состава идет в США. И смена кадрового состава идет в России. Это говорит о том, что все страны очень серьезно относятся к нынешней ситуации, политической, складывающейся в мире. У нас изменение кадрового состава показало, что к стратегическим точкам принятия решений подошли молодые боевые. Те, кто пришли прямо реально с фронта, да. Важным здесь является это то, что мы закончили создание отдельного рода войск, который будет включать компонент как формирование купола и противодействие борьбы с беспилотными системами, так и наступательные виды. На фронте, кстати, большое интервью я рекомендую посмотреть Калашников. Директор концерна Калашников дал директору ТАСС интервью о новых видах вооружения, где он сказал, что даже те беспилотники, которые мы вначале... специальной военной операции начали производить, они уже морально устарели. То есть такая важная деталь. Но и постоянно-постоянно идет обновление. И момент как раз то, что происходит сейчас. В США начат процесс некой формы пересмотра концепции. Да? То есть концепция, которая была бы реализована и как присутствие Трампа, и как без Трампа. Речь идет о в некой форме, вот если раньше помните, там защита демократии, права человека, да, то это менее универсальное, избирательное, ориентированное не на оккупацию тех или иных территорий, а на управление союзниками и противниками с дистанции. Это, скажем так, доактивация империи. Вот фактически вот что идет. То есть идеологически оптимизация империи в США тоже происходит в глубинных процессах. Ну и закончить я бы хотела буквально очень коротко. Читаю сейчас опять, уже не знаю, в который раз хождение по мукам. Начало войны Российской империи. Первый день. В кабинете редактора большой либеральной газеты «Слово народа». Шло чрезвычайное редакционное заседание. А так как вчера законом спиртные напитки были запрещены, то к редакционному чаю сверхобычая были поданы коньяк и ром. Это как выглядит либерал, да, российский. Матерые бородатые либералы сидели в глубоких креслах, курили табак и чувствовали себя сбитыми с толку. Молодые сотрудники разместились на кожаном диване о плоти оппозиции, который, как метко выразился один известный писатель, что там сплошные клопы. Редактор, седой и румяный, английской повадки мужчина, говорил чеканным голосом слово к слову. А о чем они рассуждают? Воюет царское правительство, причем здесь мы и протянутая рука. Убейте, не понимаю. Простая логика говорит, что мы должны отмежеваться от этой авантюры, а вслед за нами и вся интеллигенция. Пускай цари ломают себе шеи, мы только выиграем. Это поведение, да, оппозиции. Да уж, знаете, протягивает руку Николаю II, как хотите, противно, господа, пробормотал альфа-передовик, выбирая в сухарнице пирожные. Во сне холодный пот прошибает. Заговорило несколько голосов. Нет и не может быть таких условий, которые заставили бы нас пойти на соглашение. Так что же такое? Это капитуляция, я спрашиваю. Позорный конец всему прогрессивному движению. Я, господа, все-таки хотел бы, кто-нибудь объяснил мне цель этой войны. Вот когда немцы намнут вам шею, тогда и узнаете. Батенька, да вы, кажется, националист. Ну, просто я не желаю быть битым. Да ведь бить-то будут не вас, а Николая II. Позвольте, а Польша, а Волынь, а Киев? Чем больше будем биты, тем скорее настанет революция. А я ни за какую вашу революцию не желаю отдавать Киев. Петр Петрович, стыдитесь, батенька. Не забывайте, что война чрезвычайно популярна в обществе. В Москве ее объявили второй отечественной. Он тонко улыбнулся, опустил глаза. Государь был встречен в Москве почти горячо. Мобилизация среди простого населения проходит так, как это ожидать не могли и не смели. Вот фактически, что происходило в то время в либеральном движении. Скажите, пожалуйста, это, кстати, те, которые подпитывались большими банковскими капиталами, да?
1: Время вышло.
0: Вот ничего не меняется, поэтому, как говорит Владимир Владимирович, надо внимательно учить историю и изучать карту мира.
1: Инна Ямбулатова, политолог, была сегодня с нами. До новых встреч.
2: Стратегия национальной безопасности. Человек всегда мечтал летать. Небо бороздили Баба-Яга в ступе и Змей Горыныч. Взмывал ввысь крылатый Пегас и ковер-самолет. Но прошли века, прежде чем люди сумели покорить воздушное пространство. Об истории отечественной авиации расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Ботфорты. Высокие, тяжелые кожаные сапоги с квадратными носками и широкими раструбами-отворотами на коленях. Изначально, еще в 17 веке, ботфорты носили офицеры французской кавалерии. Драгуны, например.
1: Форма и содержание.
2: Жесткая, грубая кожа сапог защищала ноги всадника от ударов вражеского холодного оружия. А поднятые выше колен раструбы оберегали дорогую форму наездника от грязи, летящей из-под копыт. В пешем строю или на официальных приемах отвороты опускали вниз, чтобы они не мешали при ходьбе. Ботфорты, как обязательный элемент кавалерийской экипировки, появились в нашей стране в эпоху Петра I. Будучи еще в Европе с великим посольством, молодой русский царь заметил: в плохую дождливую погоду голландские буржуа всегда надевали поверх штанов высокие болотные сапоги, и полузатопленные улицы тут же переставали быть непроходимыми. Лучший вариант обуви для вечного российского бездорожья и представить себе было сложно –

0: Ботфорты.
1: Известно, что государь Петр Алексеевич владел сразу несколькими ремеслами. Среди прочих – сапожное дело. Первый русский император сам шил себе ботфорты с высоким каблуком. Это позволяло надежно удерживать ноги в стременах. А еще царскую кавалерийскую обувь делали очень широкой, чтобы можно было легко ее надевать поверх небольших внутренних меховых сапожек. В нашем климате существенная деталь. Ноги не замерзнут, да и мозолей не натрешь. И сегодня в оружейной палате Московского Кремля в зале номер 6 бережно хранятся ботфорты Петра Великого. Их высота 90 сантиметров, длина подошвы 31 сантиметр, что соответствует современному 45-му размеру обуви. Выглядят они, уж поверьте на слово, очень внушительно. Как считают некоторые историки, эти самые ботфорты Петр сделал своими руками.
0: Форма и содержание. Ботфорты.
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2:00 в Москве. В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Щербаковка Харьковской области. А бойцы группировки «Восток» освободили село Новое Поле Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что в акватории Черного моря за сутки уничтожен украинский патрульный катер, нанесено поражение логистическим центрам боевиков, складам боеприпасов и местам хранения ударных беспилотников. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 930 беспилотников самолетного типа. Спецназ Центрального военного округа совершенствует навыки применения ударных дронов для поиска и уничтожения условного противника. Тренировки проводят с учетом опыта спецоперации, рассказал руководитель занятия с позывным «Ворон».
2: С появлением такого большого количества дронов все тренировки по противодействию дронам очень актуальны. Первоначально мы тренируем личный состав, это у нас теоретические занятия, мы им объясняем, как вообще это все происходит, да, то есть как конкретно уклоняться от дронов, куда нужно целиться, чтобы в него попасть. Если не попали, соответственно, уже уход от самого дрона, да. А после выходим как раз-таки уже на полевые занятия, разведдозор, головной дозор, ядро, тыльный. При заходе в лес они занимают круговую оборону, при выходе из леса начинают выдвигаться боевыми двойками, тройками. И если они слышат дрон, то каждый по своим секторам распределяется, ложится и пытается попасть в этот дрон.
1: Также на занятии подразделения спецназа обучались применению ударных дронов «Молния». Операторы выполняли выход на цель условного противника действием при потере видеосигнала, возврата на точку старта и аварийное прекращение полета. Дополнительно были отработаны вопросы маскировки, смены позиций и взаимодействия с группой прикрытия. Корвет «Сообразительный» Балтийского флота провел плановое учение по поиску подводной лодки условного противника. Экипаж выполнил комплекс мероприятий по поиску, классификации и слежению за подводной целью с помощью гидроакустической станции корабля, а также задействовал противолодочный вертолет К-27. После обмена данными и установления координат цели, экипаж корвета условно применил торпедное вооружение по подводной лодке условного противника. Также моряки выполнили упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провели совместные тренировки по противовоздушной обороне. Корабль отработал задачи по маневрированию, осуществил внутрикорабельные тренировки, в том числе по борьбе за живучесть корабля. В следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай 5. 5 удивительных фактов
4: о предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана

0: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о глубоководных рыбах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Пары рыб-удильщиков буквально становятся одним целым. Самец прикрепляется к самке зубами, и со временем их системы кровоснабжения объединяются.
0: Факт второй.
2: Глубоководные рыбы могут проглотить жертву в несколько раз больше себя. Они имеют огромные пасти и чрезвычайно эластичные желудки.
0: Факт третий.
2: Существуют прозрачные глубоководные рыбы, у которых можно увидеть внутренние органы. Прозрачность помогает им становиться невидимыми для хищников.
0: Факт четвертый.
2: Глубоководные рыбы растут медленно и могут жить сотни лет. Низкие температуры и нехватка пищи приводят к крайне медленному метаболизму.
0: Факт пятый.
2: На глубине свыше 8 километров тоже есть жизнь. У рыб из семейства лучеперых, или, как их еще называют, морских слизней, студенистое тело, способное выдерживать чудовищное давление, и нет чешуи.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о глубоководных рыбах.
3: Тайное и неизведанное.
4: Сказать о том, что это было ужасом, не сказать ничего. Невидимый враг подкарауливал людей и медленно убивал. Никто не понимал, что происходит. Люди стали бояться друг друга. Но враг не дремал. За 4 года его жертвами стали 25 миллионов человек. Это каждый третий житель Европы в то время. 1347-1351 годы. У тех, кого этот враг настиг, появлялись страшные боли. По телу распространялись фурункулы. Из горла начинала идти кровь, и через несколько дней человек умирал. Тогда эту эпидемию назвали «черная смерть». Только в конце 19 века по признаку распухшей у всех погибших лимфатической железы темного цвета, бубона, решили, что Европу поразила бубонная чума. Так ли это? Сегодня ученые сомневаются в этом. И подтверждений тому довольно много. Инкубационный период черной смерти длится около 40 дней. Этот период у чумы равен неделе. Распространению эпидемии способствуют грызуны и блохи. Но грызуны не бегают из города в город. Крысы обычно живут рядом с людьми. Более того, начав свой путь из Сицилии, эпидемия 14 века за полгода распространилась по всей Италии, захватила треть Испании и почти всю Францию. В 1348 году она перешла через Альпы. Ни насекомые, ни грызуны сделать этого не смогли бы. Тем более, что для самих крыс чумная палочка тоже смертельна. Эпидемии чумы точно были идентифицированы во многих местах на планете в разные времена. Например, на рубеже 19-20 веков в Южной Африке и Индии. Британская комиссия сообщала, что для того, чтобы увеличить ареал эпидемии на 100 метров, чуме в Индии понадобилось полгода. В 1665 году жители города Эем в графстве Дербишир поняли, что болезнь передается от человека к человеку, и решили не покидать город. Добровольно заперли себя в нем. Погибла треть населения. Но эпидемия не поразила всю страну. Чем же была черная смерть? Сегодня ученые полагают, что ее возбудителем мог быть вирус. Проникнуть в организм ему мог помочь белок CCR5. Причем именно этот белок используют для своих страшных целей и вирус СПИДа. Но возбудитель не найден. Алан Купер, директор Центра изучения древних биомолекул при Оксфордском университете, утверждает, что черный убийца погибал вместе со своей жертвой, но при этом он может жить в свободном состоянии, затаиться, скрываться на протяжении нескольких веков. Где он сейчас? К когда пойдет в очередную атаку. Ученые продолжают активные поиски, но пока это остается тайной.
3: Тайная и неизведанная.
5: Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
6: Художники часто осваивают смежные с рисованием творческие профессии: поэзию, музыку, литературу. А некоторые, типа да Винчи и Морзе, присовокупляют к изумительной технике рисования еще и изобретательство. К этой последней плеяде мастеров принадлежал и русский художник Карл Иванович Иохим. Он с юных лет увлекался рисованием лошадей. Отец Карла был каретных дел мастером. Юношу определили в Императорскую академию художеств, но его интересы выходили далеко за рамки живописи. В 1853 году Иохим изобрел гальванический шрифт.
5: Ну ты, Кулибин.
6: В те времена книги печатали с помощью свинцовых букв, литер. Их отливали вручную. Это было дорого и трудоемко. А про здоровье типографских рабочих и говорить нечего. Иохим предложил использовать электрический ток для выращивания металлических букв. Процесс, который открыл русский химик Борис Якоби, назывался гальванопластикой. В нем форму делают из воска или любого мягкого материала, покрывают тонким слоем графита для проводимости, а потом погружают в раствор соли металла. Под действием тока металлическая пленка оседает на форме, постепенно создавая ее прочную и точную копию. Гарнитуры Иохима не ржавели, не крошились и печатали четко. Карл Иванович отлил целый склад новых шрифтов, целых 100 пудов букв. За это изобретение ему присудили Демидовскую премию. Иохим первым в России применил гальванопластику в типографском деле, а его инновация повлияла на развитие печати. Русский художник подарил миру не только потрясающие рисунки, но и чистые книжные строки.
5: Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
0: Парад побежденных.
1: 1805 год. Булонский лагерь. Наполеон проводит смотр французской кавалерии. Император доволен выправкой своих воинов. Он медленно идет вдоль строя и время от времени благодарит командиров и солдат за отличную выучку. Бонапарт пока не замечает, что на правом фланге переполох. Это командир дивизии никак не может усмирить свою лошадь. Она пытается сбросить наездника. Постоянно ржет, нарушает общий строй, встает на дыбы. В конце концов, у наездника сдают нервы. Он достает из ножен саблю и насквозь протыкает шею несчастного животного. Лошадь падает замертво. Наполеон делает вид, что ничего не произошло. Однако вечером на офицерском собрании задает командиру дивизии один единственный вопрос. «Так вот, значит, как вы приводите в чувство лошадей?» Немного смущенный генерал императору отвечает, не задумываясь. «Сир, я применяю этот способ только когда меня не слушаются». Имя французского военачальника – Николя Шарль Удино. Он родился в 1767 году в Лотарингии, в семье французского коммерсанта. Его отец мечтал, чтобы юный Николя продолжил со временем успешный фамильный бизнес. Его дядя, мэр небольшого городка, желал, чтобы его племянник Николя стал известным политиком. Но Удино-младший разочаровал обоих. В 17 лет он тайком сбежал из дома и записался в пехотный полк. Служил, правда, недолго. Родственники все же сумели вернуть беглеца домой. Однако провинциальная жизнь быстро надоела молодому Удино, а от постоянной скуки и хандры его спасла революция. Он тут же добровольцем поступил в Национальную гвардию и получил звание капитана. Так началась карьера будущего маршала Франции. У генерала Удино не было каких-то особых полководческих талантов. Он не был великим тактиком или стратегом, глуповат, даже немного туповат. Он готов был выполнить любой приказ, и неважно, какой ценой будет добыта победа. Исполнительный болван, так называли его в армии. Зато ему не было равных сражений. Он всегда шел напролом, в лоб, в самое пекло и выигрывал битвы исключительно благодаря своему мужеству и отваге. За эти качества его уважали солдаты и даже прозвали маршалом 35 ран. Что ж, точнее не скажешь, все тело Удино было покрыто шрамами, полученными в боях. Две такие раны он получил во время похода в Россию. Пока Наполеон шел на Москву, Удино двигался к Санкт-Петербургу. Однако очень быстро столкнулся с передовыми частями русского корпуса, был остановлен и отброшен назад. Возле Полоцка Удино получил тяжелое ранение. И это, по его собственным словам, спасло ему жизнь. Он не участвовал в Бородинской битве. «Если бы я сражался на Москве-реке, то меня убили бы совершенно точно. В этом месиве выжили единицы». Он лечился так долго, что Бонапарт успел захватить пустую Москву, благополучно оттуда сбежать и потерять на обратной дороге большую часть своей великой армии. Императора нужно было спасать. И сделал это именно Удино. Это он сдерживал русские войска и оборонял мосты, пока остатки французского войска переправлялись на противоположный берег Березины. Это он, Удино, стоял насмерть, потому что Бонапарт, отдавая ему приказ, сказал: «Вы должны стать моим слесарем. Ваша задача – сберечь для меня переправу». Удино приказ выполнил, но сам едва не погиб. Маршал Франции был тяжело ранен в правый бок. Военный хирург осматривающий рану, попытался было вытащить пулю, однако сделать этого не смог. Рану зашили и отправили Удино в город Вильно. По дороге полководца сопровождал эскорт из 30 бойцов. Сделали остановку в небольшой деревеньке. Но уже через несколько часов она была атакована русским отрядом в 300 человек. Французы забаррикадировались в избе и стали обороняться. Раненый Удино потребовал дать ему пистолеты. Нацепил на мундир орден почетного легиона, встал возле окна и начал отстреливаться. На вопрошающие взгляды своей свиты маршал ответил: «Если они возьмут меня живым, то, по крайней мере, они будут видеть, кто я такой». И тут же был повторно ранен. Спасли Удино отступающие французские солдаты. Да-да, те самые, которых он сам еще несколько часов назад спасал от неминуемой гибели на Березине. Два батальона Великой армии атаковали русских и вынудили их ретироваться. В госпитале снова попытались достать пулю, застрявшую в правом боку маршала, но и эта хирургическая операция закончилась безрезультатно. Поэтому всю свою жизнь Николя Удино носил в своем теле русскую пулю, как горькую память о неудачном походе на Москву. В войсках Удино служил много лет. Сражался в Испании, защищал Париж. После смерти Наполеона стал великим канцлером почетного легиона и губернатором Дома инвалидов. В конце жизни, а ему, кстати, был 81 год, маршал Удино стал набожным католиком и построил школу для сирот. Он бережно хранил свою коллекцию курительных трубок и билеты на любимые спектакли. Он редко рассказывал о войне, а на вопрос, почему его все называют спасителем французской армии, лишь горько отвечал: «Мы сами виноваты. Нужно было знать силу русских. Возможно, тогда и спасать никого не пришлось бы».
0: Парад побежденных.
1: Умный многому сумеет научиться у врага. Древнегреческий драматург Аристофан.
2: Сегодня в программе «Область знаний». Рождение практической авиации. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Центробанк разрешил публичное обращение популярных криптовалют на отечественных биржах. Квалифицированные инвесторы

0: Военный корреспондент ВГТРК Евгений Подобный в интервью агентству ТАСС.
1: Россия сейчас самая воюющая и мощная армия в мире, которая обладает наивысшими компетенциями в области применения боевых беспилотников. И вот мы сейчас видим, насколько борьба противоракет и ракет сложна сейчас, и насколько армия России круто использует современные возможности. Мы на голову в плане качества огневого поражения превосходим противника. Потому что если сравнить результат огневого поражения, то он несоизмерим.
0: В то время как противник сосредоточен на других целях, Россия воюет честно. Она не ставит задачу любой ценой посеять в украинском обществе страх, подчеркнул герой России. Правительство продлевает до конца года сниженный до 10% норматив обязательной продажи бензина на бирже для стабилизации внутреннего топливного рынка. Изначально действие меры истекало 30 сентября. Одновременно Кабинет министров изменил правила подсчета норматива, разрешив учитывать адресные биржевые и внебиржевые контракты с приоритетными потребителями, среди которых сельхозпроизводители, строительные компании, РЖД и организации Северного завоза. Россияне все чаще посещают платные клубы по интересам, которые превратились в растущий рынок офлайн-общения. Российская газета приводит примеры. Одно шахматное сообщество ежемесячно прибавляет по 7-10% участников, а беговое комьюнити нарастило аудиторию на 30%. Стоимость членства варьируется от 500 до 1500 рублей за одну тренировку в шахматных клубах и до 33 тысяч за годовую подписку на беговые активности. По словам экспертов, посетители приходят ради хобби, но остаются из-за общения и атмосферы. И о погоде. В среду в Москве продолжительные осадки. Возможно, гроза и до 18 тепла. В четверг преимущественно без осадков и до 15 градусов. Сейчас в столице плюс 26. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Как вас звать, величать-то?
3: Не царское это имя!
4: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
3: Не царское это имя!
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он правил Францией почти 30 лет. Присоединил к своим владениям Лиль и Лион. Безжалостно расправился с тамплиерами и фактически подчинил папство своей воле. Но короля Филиппа IV мы знаем под прозвищем «Красивый».
3: Правда ли он был настолько хорош собой?
4: Современники, летописцы и послы восхищались его высоким ростом, правильными чертами лица, глазами и волнистыми темными волосами. Даже политический оппонент Филиппа IV, французский епископ Бернар, говорил, что король не человек и не животное, а просто изящная статуя.
5: История одного прозвища.
4: Средневековый хронист Вильгельм Шотландец подчеркивал хорошие манеры французского короля, а также его внимание к религиозным обрядам. А историк Джованни Вилани отмечал, что монарх так красив, потому что одарен серьезным умом. И пусть по характеру король был чрезвычайно жестоким, история запомнила его как Филиппа Красивого.

Всемирная энциклопедия еды. Название этого невероятно популярного десерта переводится с английского как «сырный торт» – «чизкейк». Его можно найти практически в любой кофейне мира.

0: И хотя к такой известности приложили руку повара из США, история происхождения чизкейка гораздо старше самой Америки. Все началось аж в Древней Греции. Еще до нашей эры врач Эйгимус так описывал состав этого пирога. Сыр, козий или овечий, перетертый с мукой и медом. Затем все это предстояло запечь. Блюда подавали на пирах любого уровня. И даже вручали отличившимся на соревнованиях олимпийцам. Позднее выпечка перекочевала в меню римлян, а потом и бриттов. Там, на островах на северо-западе Европы, пирог несколько изменился. В тесто стали добавлять яйца и ваниль. За океан чизкейк попадет с первыми переселенцами. Несложный в приготовлении, он пришелся американцам по душе. В Штатах же его довели до наиболее известного нам варианта. Сначала, в 19 веке, в результате попыток воспроизвести французский сыр у молочника из Честера, неожиданно родится нечто новое – вкусное сливочное варево. А затем этот нежный продукт уже в начале прошлого столетия назовут «Филадельфией» и будут использовать в чизкейках. Отныне это классика. Основа из кремового сыра и тонкий коржик песочного теста. Чизкейки сегодня имеют множество вариаций. С ягодами, орехами, шоколадом. Кстати, любимую бабушкину творожную запеканку с клубничным вареньем за схожесть рецепта отчасти тоже можно считать чизкейком.
1: Всемирная энциклопедия еды. Премьера на радио «Звезда».
2: Я художник. Я так вижу и ненавижу. Это понятно? Ах да, простите, я забыл нарисовать глаза.
1: Странности и причуды великих художников. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Мощное оборонительное укрепление с высокими стенами, башнями и бойницами. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музей и едва ли не главное украшение многих российских городов. Не зря ведь говорят, земля начинается с Кремля.
2: И повелел зимой 1595 года царь-государь Федор Иоаннович делать государеву отчину город Смоленск каменной. И началось тогда строительство мощных башен и стен кирпичных. Смоленский Кремль.
1: Один из самых древних городов Западной России, Смоленск, впервые упоминается в старинных рукописях, датированных 836 годом. Тогда это было небольшое укрепленное поселение, или, как раньше говорили, твердыня, на обширном водном Днепровском пути, из варяг в греки.
2: Изначально обороняли Смоленск длинные земляные насыпи валы. Сверху каждый такой вал защищал тын, то есть высокий частокол. Внутри все насыпи укреплялись каркасом из бревен, чтобы земля не осыпалась. А назывался тот форпост соборным холмом.
1: Стены деревянной Смоленской крепости помнили еще внука Владимира Мономаха, князя Ростислава. Он правил городом в начале 12-го столетия. А когда цитадель стали делать в камне, то присутствовал при этом будущий русский царь, боярин Борис Годунов.
3: Положили мы такую красоту неизглаголенную, что подобно ей не будет во всей Поднебесной. Как на важной боярыне лежит драгоценное ожерелье, так Смоленская стена станет ожерельем всея Руси православной. На зависть врагам и на гордость московского государства.
2: И то верно сказано. 38 башен венчали Новый град Смоленск. А строил крепость зодчий из Москвы Федор Конь. Головастый был мастер.
1: Протяженность стен 6,5 километров. Чтобы обойти все сооружение по периметру и не спускаться на землю, Федор Конь придумал сложную систему хорошо взаимосвязанных лестниц. Это решение стало поистине революционным. Раньше к бастионам и к бойницам вели абсолютно разные пути, что иногда вызывало неразбериху в рядах стражников цитадели, стрельцов. Дальше больше. По направлениям старых и новых дорог установили 9 прямоугольных воротных башен, то есть проездных. А вот на возвышенностях построили уже многоугольные, глухие башни. Без ворот. Они, словно застывшие на месте каменные гиганты, защищали город со всех сторон. Так была увеличена зона обстрела. У каждой башни, кстати, было свое название.
2: К примеру, Пятницкие водяные ворота. Воду через них возили. Или Заалтарная башня. Она стояла близ монастыря. Или вот башня Копытинская. Через нее вели на пастбище домашний скот.
1: Гарнизон крепости мог вести бой одновременно на 3 ярусах. Самый нижний из них называли подошвенным. Там в нишах стояли пушки. Выше располагался средний ярус. К нему канониры поднимались по приставным лестницам. Третий уровень находился на верхней площадке и завершался зубцами, как глухими, так и боевыми, с амбразурами в нижней части.
2: Земля начинается с Кремля. Смоленский Кремль.
1: И все же одна башня Смоленской крепости явно выделялась на фоне остальных. Очень мощная. Высота 20 метров, толщина стен 4 метра. Да и название у нее весьма необычное. Веселуха. Башня эта сыграла, кстати, немаловажную роль во время осады города польскими войсками в первой половине 17 века.
0: Воевода! Воевода! Беда! Супостаты под восточную башню подкоп делают, взрывчатку тащат. Сам видел. Ироды!
4: Ага. Значит, насколько крепость взять побоялись, так они под землю решили полезть. Не выйдет.
0: Да как же не выйдет-то? Копают уже. Взорвут ведь стены, черти окаянные. Тогда все, пропали мы.
4: Не боись, мы тоже копать начнем.
0: Не понял?
4: Чего не понял? Роем ход подземный им навстречу. Они этого никак не ждут. Перебьем всех, устроим врагам веселуху. А все проходы вражеские заново засыплем. А если нужно, замуруем. Больше не сунутся.
1: Но это легенда. Поляки тут ни при чем. По одной из версий, с высоты башенной сторожевой площадки открывался некогда удивительно живописный, или, как раньше говорили, веселый вид на Днепр и всю округу. Отсюда и название «Веселуха».
2: Смоленский Кремль. Город-крепость.
1: До наших дней из 38 башен сохранилось только 18. Во многих из них сегодня открыты музеи.
2: А ведь когда-то строили стены той цитадели 6000 русских мастеровых и служивых людей. Она повидала многое на своем веку. Время смутное, легионы Наполеона, сражение Великой Отечественной и... все-таки уцелела. Эх, прав был Борис Годунов. Стоит сей Кремль на века. На зависть врагам, нам на добрую память.
1: Смоленский Кремль сейчас – это уникальный памятник русского оборонительного зодчества и одна из крупнейших крепостей мира. Здесь проводятся регулярные костюмированные и театрализованные экскурсии. Посетители знакомят с ремеслами прошлого. Рассказывают о старинном оружии стрелецких полков, топорах, бердышах и о голландских мушкетах. В экспозициях можно увидеть древние схемы и чертежи, графические реконструкции, исторические открытки и фотографии. Все то, что и подтверждает правильность поговорки.
2: Земля начинается с Кремля. Смоленский Кремль.
5: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
6: Неважно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Максим Челиков. Украинские спецслужбы активизировали вербовку российских граждан и заброску диверсионно-разведывательных групп для осуществления терактов. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.
2: Только в текущем году правоохранительными органами пресечено 3 попытки проникновения диверсантов на территорию нашей страны. Предотвращено 66 подрывов и поджогов объектов транспорта и энергетики. Задержано 150 лиц, причастных к их подготовке и совершению. Указанные выше особенности оперативной обстановки требуют, наряду с совершенствованием системы борьбы с беспилотниками, уделить внимание всему комплексу вопросов обеспечения безопасности объектов с точки зрения необходимости их защиты от угроз диверсионно-террористического характера.
1: Директор ФСБ подчеркнул, власти и спецслужбы ведут серьезную работу по совершенствованию мер противодействия угрозам. Сирийский суд заочно приговорил бывшего лидера страны Башара Асада к высшей мере наказания. В республике это смертная казнь. Новые власти назвали его виновным в преступлениях против человечности, пытках и умышленных убийствах. Как пишет агентство САНА, для подавления протестов 2011 года, которые привели к гражданской войне, Асад задействовал государственные структуры. Политик, напомню, руководил Сирией с 2000 года. Он был свергнут в декабре 2024 и получил политическое убежище в России. Министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске под председательством президента Владимира Путина заявил о рекордном конкурсе в медицинские вузы. В среднем 19 абитуриентов на место. Глава ведомства отметил высокий интерес молодежи к медицинской профессии и науке. В свою очередь глава Миноборнауки Валерий Фальков, обращаясь к президенту, добавил, что стартует профильное обучение в ряде вузах. Студентов старших курсов из пилотных российских университетов начнут обучать проектированию и работе на передовом научном оборудовании. И линейка учебников истории нашего края уже подготовлена для 32 российских регионов, рассказал помощник президента Владимир Мединский. Он подчеркнул, за их появлением стоит большая, непростая работа. И напомнил, что ранее Минпросвещение включило в федеральный перечень учебников истории Донбасса и Новороссии. Она будет изучаться в 5-7 классах школ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и включать в себя историю от древности до современности. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Я художник. Я так вижу и ненавижу. Это понятно? Ах да, простите, я забыл нарисовать глаза.
0: Странности и причуды великих художников. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Все, что ты можешь вообразить, реально. Пабло Пикассо.
5: Сегодня мы поговорим о странностях и причудах великих художников. Все люди интересны по-своему. У каждого индивидуальный характер, привычки, манеры и, чего уж скрывать, свои тараканы в голове. Талантливые художники всегда отличались необычным поведением. А потому совсем неудивительно, что они регулярно изумляли окружающих неординарными поступками. Грязнуля Микеланджело, трудяга-стахановец да Винчи, неряха Ван Гог, семейный деспот Ренуар, скрипач Матисс и певец Казимир Малевич. Но начнем мы сегодня с Пабло Пикассо, раз он первым сам заявил о себе. У этого художника был синдром Плюшкина. Он тщательно и скрупулезно хранил свои картины в собственной мастерской, пока она не заполнялась до самого потолка. От безысходности Пикассо приходилось снимать новое помещение, где ситуация повторялась вновь и вновь, и так до бесконечности. После смерти великого мастера осталось такое количество его работ, что никто не понимал, что с ними делать дальше. Хотя, я думаю, родственники все же нашли правильное решение.
4: Исторические заметки.
5: А еще Пикассо очень любил стрелять из ружья. По утрам. Нет, не по голубям, а просто так, в воздух. Милый человек. Как говорится, у каждого своя разрядка. Что обо всем этом думали соседи художника, история умалчивает. Кстати, сам Пикассо вовсе не считал голубей такими уж миролюбивыми созданиями.
6: Они ведь очень жестокие. У меня были голуби, которые заклевали насмерть одну несчастную голубку, которая им почему-то не понравилась. Они выклевали ей глаза и буквально разорвали на части. Это ужасное зрелище. Хорош символ мира.
5: А еще Пикассо на дух не переносил критики. Любой. По делу и без. Так однажды некий ценитель искусства настойчиво лез к художнику со своими замечаниями. Мол, люди у него на картинах на себя не похожи. Все какие-то изломанные, искривленные. «Вы пишете ужасно», — говорил он. «В жизни так не бывает». «Хорошо», — устало сказал Пикассо. «А вы можете привести пример, как должны выглядеть люди?» «Разумеется, могу», — заявил критик и достал фотографию. «Вот моя жена». «А она что, правда такая?» — уточнил Пикассо. «Крошечная и плоская». И смех, и грех. И так практически всегда.
7: А вот была история.
8: Один художественный критик осмотрел новые полотна великого Пикассо и заявил: «Вы меня простите, но я не могу этого понять. Такие вещи просто не существуют». Пикассо поинтересовался: «А китайский язык вы понимаете?» «О, нет, нет, нет, что вы, нет». «А он, тем не менее, существует».
7: Да уж, была история.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Что ж, у Пабло Пикассо действительно была репутация очень жесткого и даже деспотичного человека. Хотя все без исключения, кому доводилось с ним работать, утверждали: художник – один из милейших людей на свете.
7: Человек в кадре. История одной фотографии.
9: В 1952 году во французский город Валларис приехал известный парижский фотограф Робер Дуано. Ему предстояло сделать портрет великого Пабло Пикассо.
10: Мы с ним познакомились, поговорили. Вечером я отправился в пекарню, которая поставляла художнику булочки. Одни из них были весьма необычными, четырехпалыми. Я спросил, как они называются. Мне ответили: «Руки Пикассо». «Ну, конечно, как же еще? Я принес эти булки, положил их на стол перед Пабло и сделал фотографию. Ему понравилось. Он вообще любил шутки. Два дня, что мы провели вместе, он постоянно смеялся. Пикассо – лучшая модель из тех, с кем я работал. Все, кто к нему приближался, оказывались осыпаны какой-то золотой пылью.
9: Снимок получился и вправду очень забавным. Художник сидит за столом, его руки опущены вниз, а на столе лежат огромные четырехпалые булки. Неординарное решение. Однако вряд ли эту немного странную постановочную композицию придумал именно фотограф. Скорее всего, идея принадлежит самому Пикассо. И вот как она появилась.
7: История одной фотографии.
9: В том же 52-м году он встречался со своим кумиром Чарли Чаплиным. Одна беда. Пабло не знал английского, Чарли не владел французским. Общались жестами. Пикассо молча показал свою мастерскую. Позже он вспоминал.
11: После демонстрации новых картин я поклонился и сделал широкий жест, показывая, что теперь настала очередь Чаплина. Он сразу же все понял. Зашел в ванную и устроил для меня чудеснейшую сценку бритья и умывания с различными эпизодами. Что-то вроде выдувания из носа мыльной пены. Затем Чарли взял две зубные щетки и исполнил великолепный танец с булочками из фильма «Золотая лихорадка». Казалось, вновь вернулись старые времена.
9: Скорее всего, художник сам рассказал эту историю Роберу Дуано и невольно стал соавтором знаменитой фотографии, которая получила неофициальное название «Руки булочки Пикассо».
7: Человек в кадре.
4: Исторические заметки.
5: К слову, Пикассо очень любил животных. Французский искусствовед Жан-Поль Креспель, описывая скромное жилище художника на Монмартре, вспоминал.
12: Из мебели только колченогий стул, к которому была привязана фрика, помесь сторожевой овчарки и бретонского спаниеля. В одном из ящиков стола, тогда еще совсем молодой Пикассо, поместил белую мышку. Ее отвратительный запах перебивал даже запах псины и скипидара. Пабло, обожавший животных, в разное время держал здесь трех сиамских котов, черепаху и мартышку.
5: Эта привязанность к разнообразным представителям фауны сохранится у художника на всю жизнь. Став знаменитым и разбогатев, Пикассо также будет держать дома собак, кошек, птиц и даже козу. Идем далее. Великий гений эпохи Ренессанса Микеланджело спал, не снимая сапог. Считал, что на их снятие уходит слишком много драгоценного рабочего времени. Художник называл гигиену вредной и вообще не задумывался о чистоте. Микеланджело был уверен, что в одежде его мышцы не расслабляются, а значит, проснувшись, он более работоспособен. Кстати, Леонардо да Винчи также отличался феноменальным трудолюбием и добился этого во многом благодаря своему строгому, четкому расписанию. Гениальный изобретатель спал по 10-20 минут каждые 4 часа. Такую систему теперь называют полифазным или многофазным сном. Это когда общее время сна разбивается на несколько фрагментов в течение суток. Доказано, подобный график позволяет человеку работать до 22 часов в день.
13: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
13: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
15: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем рассказывать о странностях и причудах знаменитых художников. Француза Анри Матисса друзья небеспочвенно называли самым жутким семейным деспотом. Художник, видите ли, запрещал своим детям, а их у него было трое, разговаривать за столом, чтобы не отвлекать отца от раздумий, а вдруг какая-нибудь гениальная идея в голову придет. Так что обедать семейству Матисса всегда приходилось в гробовой тишине. Как говорится, когда я ем, я глух и нем. А вот у Агюста Ренуара был свой собственный подход к организации семейного быта. Один из сыновей художника вспоминал: его отец признавал лишь свежие и экологически чистые продукты, выступал за грудное вскармливание и считал, что малышей нужно окружать только светлыми и радостными вещами, а детские спальни отапливать дровами и освещать восковыми свечами.
17: Овощи следовало варить, используя в качестве топлива древесный уголь. А готовить все блюда желательно в котелках и глиняных горшках. Сливочное масло покупалось только большими кусками, а не пластинками. Маргарин был с позором изгнан, ровно как и соусы, заправленные мукой. Мясо запекалось на вертеле в духовке. Хлеб следовало отламывать, а не резать кусками. Фрукты очищали от кожуры только серебряными ножами. Вместо хлопчатобумажного белья – льняное. Нельзя было пользоваться центральным отоплением и надевать чехлы на кресло. Пользоваться мебелью с инкрустацией или бронзовыми украшениями, никелированными и резиновыми изделиями. Отец вынес обвинительный приговор фигуркам из мрамора, изделиям из саксонского фарфора, наручным часам из стали, допускались только золотые и серебряные, очкам с дымчатыми стеклами и духам. Одеколон применяли только для растираний рукавицей из конского волоса.
9: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. Художник-импрессионист Эдгар Дега происходил из старинной дворянской семьи. Свои первые картины он подписывал «Дега» раздельно. Его братья сохранили дворянскую частицу «Д», а Эдгар стал писать фамилию слитно. Когда один из друзей спросил, почему он так поступает, художник ответил: «Дворяне не привыкли трудиться, а я работаю, поэтому мне больше пристало имя простолюдина». И был по-своему прав.
17: А вот была история.
8: В художественной лавке «Нуази-Легран» некий любитель рассматривал акварели Эжена Ламми. Он показал одну из них художнику-импрессионисту Эдгару Дега.
18: «Посмотрите, мсье Дега, а правда, это похоже на крылья бабочек, как вы сказали однажды о полотнах Ренуара».
8: Дега сухо ответил: «Да, но Ренуар бабочек на свой холст сажает, а Ламми прибивает гвоздями».
17: Да уж, была история.
5: Еще один очень известный художник был страстным поклонником дальних путешествий. Он объездил полмира, тщательно выбирал маршруты, заранее изучал обычаи, нравы и традиции разных стран, а вот к визиту в неизведанную Россию толком подготовиться не сумел. И сейчас вы узнаете, почему.
19: Приключения иностранцев в России.
20: Летом 1703 года он записал в своем дневнике:
21: «Вечером на приеме у русского царя московиты выпили столько хмельного напитка, сколько я один за весь прошлый год. Заберите меня отсюда. Я приехал рисовать, но руки трясутся все сильнее. С утра попросил принести что-нибудь освежающее. Дали какую-то мутную жидкость, сказали, рассол. Гадость несусветная, но помогло».
20: Имя художника-бедолаги — Корнелис де Брюин. Он много путешествовал по миру. В 1674 году посетил Рим, Египет, Иерусалим. Его иллюстрированные книги пользовались успехом и были переведены сразу на несколько европейских языков. В начале 18 столетия голландец Корнелис де Брюин отважился на очередное заморское приключение по маршруту Московия, Персия, Индия, даже не подозревая, что его ждет. Поздней осенью 1701 года де Брюин добрался по морю до Архангельска, а оттуда на санях через Вологду и Ярославль прибыл в Москву. Он влюбился в нашу столицу с первого взгляда.
21: «С высоты Ивановской колокольни открывается самый лучший вид на город со множеством каменных церквей, которыми он наполнен. Я обошел Москву по кругу, и это заняло у меня не менее 3 часов. Красота!»
19: Приключения иностранцев в России.
20: У де Брюина были с собой рекомендательные письма. С их помощью он и познакомился с царем Петром. Они долго беседовали на голландском языке, которым русский государь владел в совершенстве. Корнелис рассказывал о далекой Венеции, египетских пирамидах. Петр внимательно слушал, после чего заказал де Брюину портреты своих племянниц. Впоследствии эти картины были разосланы потенциальным женихам, а сам голландский художник в качестве награды получил возможность делать зарисовки всего, что захочет. В Москве или по всей России никаких запретов. Де Брюина интересовало абсолютно все. Он обращал внимание на русскую национальную одежду, праздники, погодные условия, средства передвижения. Но больше всего его поразили наши избы.
21: «Дома эти строятся из бревен или древесных стволов, сложенных вместе так, что их можно разобрать, перенести по частям куда угодно и потом опять сложить в очень короткое время. Продаются они в таком виде по 100 или по 200 рублей за один сруб. Это гениально».
20: В 1703 году Московия готовилась к войне со Швецией. А в это время в Воронеже строился новый русский флот для защиты южных рубежей. Именно тогда Петр Алексеевич пригласил де Брюина посмотреть на боевые корабли, а заодно сделать несколько эскизов. Художник согласился. Через пару дней был дан пир во славу будущих побед. Обильные возлияния в компании царя слегка подорвали здоровье голландца. Чтобы прийти в себя, де Брюину потребовалась целая неделя.
19: Приключения иностранцев в России.
20: Когда похмелье улетучилось, де Брюин засобирался в дорогу. В апреле 1703 года он выехал из Москвы и продолжил свое путешествие речным путем. Ака, Волга. Через Астрахань и Нижний Новгород художник добрался до южных границ российского государства. А оттуда отправился в Персию и далее на Цейлон. На родину голландец Корнелис де Брюин возвращался по хорошо знакомому маршруту, вновь через Россию. Он посетил Смоленск, Вязьму, Ярославль, Великий Устюг, Архангельск, после чего покинул нашу страну. Де Брюин увозил с собой теплые воспоминания о гостеприимной Московии, пару десятков картин и несколько огромных бутылей, теперь уже любимого рассола.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. У знаменитого авангардиста и создателя супрематизма Казимира Малевича существовал особый творческий ритуал. Художник сначала долго и скрупулезно обдумывал замысел новой картины, а потом быстро наносил краски на полотно, напевая один и тот же мотив. Строчку из одной очень известной еврейской песни. Что ж, у всех свои странности. К примеру, Илья Репин перед работой предпочитал спать исключительно на свежем воздухе, причем не только летом, но и зимой. А когда пробуждался, всегда находился в превосходном расположении духа.
0: А вот была история.
8: Русский живописец Илья Ефимович Репин очень любил ученых. Однажды к нему в гости зашел профессор физиологии Тарханов. Заметив на стене портрет мальчика, он сказал:
1: «Ой, вот замечательный тип наследственного вырождения. Не только он, видно, что и у его родителей были следы идиотизма».
8: «Ах, как интересно!» — воскликнул Репин. «Вокруг профессора собрались слушатели. Он с удовольствием прочел целую лекцию о вырождении, а когда закончил, победно спросил Репина, кто этот несчастный мальчик?» Репин виноватым голосом отвечал: «Это мой сын, Юрий».
0: Да уж, была история. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие три минуты новости медицины. Мегаустановка «СКИФ» позволит создать новые биологические препараты, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в докладе президенту Владимиру Путину. Глава государства во вторник провел заседание Совета по науке и образованию. Он поздравил научное сообщество с открытием мегаустановки «СКИФ». Это источник синхротронного излучения поколения 4+. Запуск даст ученым возможность получать новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровнях. Как ожидается, это поможет решить актуальные задачи в биологии, медицине, химии и энергетике. Роспотребнадзор рекомендовал россиянам привиться от гриппа в сентябре или октябре. Перед началом эпидемического сезона организм должен сформировать защитный иммунитет. О других важных для взрослых прививках телеканалу «Звезда» рассказал микробиолог, академик РАН Виталий

0: тоже надо со временем будет проводить ревакцинацию.
1: Говоря о вакцинации против COVID-19, врач выразил мнение, что сейчас она, прививка, не является необходимой для большинства людей. При этом он отметил, что коронавирус чаще протекает как обычное респираторное заболевание. Ученые Сеченовского университета создали инновационный спрей для лечения медикаментозного ринита, возникающего вследствие злоупотребления сосудосуживающими каплями. Ключевой особенностью препарата стал особый компонент, прочно удерживающий действующее вещество на слизистой оболочке. Это обеспечивает пролонгированный терапевтический эффект и минимизирует системные побочные реакции. По словам создателя, уникальная разработка междисциплинарной команды отечественных специалистов пока не имеет прямых аналогов на российском и мировом фармацевтических рынках. И с 1 сентября вступает в силу обновленные правила оказания платных медицинских услуг. Клиникам запретили ставить получение бесплатной помощи в зависимость от согласия пациента оплатить дополнительные опции. Об этом газете «Известия» рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. При навязывании платных опций юристы рекомендуют сохранять переписку и направлять официальные жалобы главврачу либо в региональный департамент здравоохранения. Это были новости медицины. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Человек всегда мечтал летать. Небо бороздили Баба-Яга в ступе и Змей Горыныч. Взмывал ввысь крылатый пегас и ковер-самолет. Но прошли века, прежде чем люди сумели покорить воздушное пространство. Об истории отечественной авиации расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
3: На «Радио Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем рассказывать о странностях и причудах великих художников. Известный русский пейзажист Архип Иванович Куинджи очень любил животных, особенно птиц. Ученик художника Николай Рерих вспоминал:
5: каждый день, ровно в полдень, Куинджи всходил на крышу дома своего, и как только гремела полуденная крепостная пушка, тысячи птиц собирались вокруг него. Он кормил их из рук, этих бесчисленных друзей своих: голубей, воробьев, ворон, галок, ласточек. Казалось, все птицы столицы слетались к нему и покрывали его плечи, руки и голову. Он говорил мне: «Подойди поближе, я скажу им, чтобы они не боялись тебя». Незабываемо было зрелище этого седого и улыбающегося человека, покрытого щебечущими пташками. Оно останется среди самых дорогих моих воспоминаний.
4: Продолжаем рассказывать о странностях и причудах великих художников. Сюрреалист и большой выдумщик Сальвадор Дали, подражая Леонардо да Винчи, практиковал короткий или рваный сон. У него была даже своя система. Художник называл ее «секундной сиестой». Дали садился в кресло или ложился на диван, брал в левую руку ключ или ложку, зажимал между пальцев, а рядом ставил металлическую миску или тазик. Когда маэстро погружался в мир грез и расслаблялся, предмет выпадал у него из рук и с грохотом падал на миску. Дали тут же просыпался и начинал работать. Он вообще был большим чудаком и фантазером.
2: Человек в кадре. История одной фотографии. В 1948 году корреспондент журнала «Life» Филипп Халсман получил редакционное задание.

0: фотографию своего давнего друга Сальвадора Дали. Для гения сюрреализма не подходил обычный статичный портрет. Всемирно известный художник был человеком неординарным, а значит, и снимок должен выглядеть как-то необычно. Поэтому Халсману пришлось разработать специальную пошаговую четырехэтапную схему работы.
1: У меня было сразу несколько помощников. На счет раз один ассистент поднимал стул, чтобы он как бы парил в воздухе. На счет два моя жена выплескивала в сторону Дали ведро воды, а моя дочь и еще два ассистента одновременно бросали в Сальвадора трех кошек. На счет три на месте подпрыгивал сам художник. Все это безумие должно было воссоединиться в одной точке, в едином фокусе.
0: Фотосессия не задалась с самого начала. То ассистент поздно поднимал стул, то вода была совсем уж не фотогеничной, то у Дали было неправильное выражение лица.
1: Я сделал 28 дублей и каждый раз уходил в темное помещение, чтобы проявить кадр. В это время ассистенты отлавливали обезумевших кошек, в очередной раз насухо вытирали пол, расставляли по своим местам разбросанную мебель. И только через 6 часов непрерывной работы я получил то, что хотел.
2: История одной фотографии.
0: Больше всего досталось, конечно же, кошкам, но им еще повезло. Согласно первоначальной концепции, животных должны были взрывать. Слава богу, от этой идеи отказались. А знаменитая фотография получила название «Атомный Дали» в честь картины самого Сальвадора «Атомное лето». Она, кстати, видна в правой части снимка на фоне парящих в воздухе кошачьих лап и хвостов.
2: Человек в кадре. Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Художника может обидеть каждый, но далеко не каждый способен его понять. К примеру, основоположника реализма Микеланджело да Караваджо итальянцы считали немного сумасшедшим. Он рисовал обыкновенных людей, как правило, из уличной толпы. Мальчишек, бродячих цыганок, торговцев на рынке, и всегда при этом стремился к документальной точности. Так, чтобы изобразить главного героя на картине «Смерть Лазаря», Караваджо нанял рабочих, которые раскопали свежую могилу юноши, положили тело в определенную позу и ждали, пока художник сделает необходимые наброски. Идем далее. Винсент Ван Гог во многом походил на нашего предыдущего героя и талантом, и характером. В бытность проповедником в шахтерском поселке в Бельгии Ван Гог нарочно отказался от всех удобств, буквально ведя жизнь библейского отшельника. «Не нужно мне ничего и точка». Но не все великие художники отказывались от материальных благ. Далеко не все. Многие только и работали, что ради денег.
0: А вот была история.
4: Когда художник Ван Дейк писал портрет королевы Англии Генриетты, он очень хорошо нарисовал руки. Королева тоже заметила это и спросила: «А почему именно рукам такое внимание, господин Ван Дейк?» «Видите ли, Ваше Величество», — почтительно отвечал художник, «я меньше остановился на других ваших чертах, потому что мне от них нечего ждать». «А эти прелестные руки, я надеюсь, отсчитают гонорар за мой скромный труд».
2: Да уж, была история.
5: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
3: Продолжаем наш рассказ. Однажды знаменитого голландского художника Рембрандта упрекнули в том, что его картины немного шероховаты на ощупь. Рембрандт обиделся и резко ответил: «Ах, прошу прощения, но ведь я художник, а не чистильщик сапог». К слову, далеко не все великие мастера относились к собственным работам с таким вот трепетом. Некоторые живописцы позволяли вытворять со своими картинами, ну, просто-таки все, что угодно.
2: Приключения иностранцев в России.
3: 1898 году в Париже купец первой гильдии Сергей Щукин приобрел в художественной галерее картину Клода Моне «Скалы в Белиле». Затем русский коллекционер купил еще и полотно кисти Камиля Писаро, после чего прямо на улице московский благотворитель неожиданно познакомился с очень известным французским импрессионистом. И уже совсем скоро в нашу страну с ответным визитом приехал Анри Эмиль Бенуа Матисс. Их отношения развивались ступенчато. Сергей Щукин предпочитал покупать работы Матисса прямо в его мастерской и без всяких посредников. Французу это льстило, к тому же русский богач платил много и сразу. Так родилась идея, как сказали бы сегодня, эксклюзивного заказа.
6: «Я хотел бы украсить вашими картинами два лестничных пролета своего дома в Москве. Сделайте, дружище, правда? Вот и ладушки».
3: Все бы хорошо. Одного не учел Сергей Иванович. Во Франции первый этаж не учитывается, и художник решил, что в доме Щукина три этажа, поэтому он написал не два, а сразу три эскиза: «Купальщицы у реки», «Танец» и «Музыка». Казалось бы, пустяк. Много не мало. Три больше двух. Но именно тогда и начались очень даже серьезные проблемы. Щукин увидел те самые эскизы и обомлел. На картинах танцевали обнаженные мужчины и женщины. Сергей Иванович постыдился поговорить с Матиссом один на один, но зато написал ему письмо.
6: «Ваши работы прекрасны, но, увы, я не могу поместить их у себя. После смерти одного из моих родственников я принял к себе в дом трех девочек, а у нас в России, мы здесь немного на востоке, нельзя показывать стильню маленьким детям. Я вынужден подчиниться русским обычаям. Извините, заказ отменяется».
3: Француз был в шоке. Он не понимал, почему это девушки на картине должны танцевать в платьях? Они ведь получились такими красивыми. Странные люди эти русские.
2: Приключения иностранцев в России.
3: Сергей Щукин уехал в Москву ни с чем. Два дня и две ночи в поезде, а потом озарение и срочное письмо в Париж.
6: «Дорогой Матисс, в дороге я много размышлял и устыдился своей слабости и недостатка смелости. Нельзя уходить с поля боя, не попытавшись сражаться. Я покупаю ваши картины вновь, а вы приезжайте в гости».
3: Художник согласился, отправил в Москву картины, а следом поехал сам. Он еще не знал, что его ждет. 1911 год. Пока Матисс добирался, Сергей Щукин успел кое-что в картинах француза изменить. Столичный купец решил все же оградить своих девочек-воспитанниц от неблагоприятного стиля ню и собственноручно зарисовал у флейтиста на картине музыка, как бы это сказать, неположенная. Теперь лишь оставалось ждать реакцию настоящего автора. Смех или гнев? Матисс был человеком воспитанным. Он сделал вид, что ничего не заметил. Хотя, конечно же, мастер увидел, что его работу, да еще корявенько так, кто-то взял да и подмалевал. Но да бог с ним. В Москве французский импрессионист сутками пропадал в городе. Кремль, Третьяковская галерея.
7: «Я счастлив, что наконец попал в Россию. Я жду многого от русского искусства, потому что я чувствую, что в душе этого народа хранятся несметные богатства. Русский народ еще молод, он не успел растратить жара своей души».
3: Но больше всего иностранного художника впечатлили наши иконы. В особенности коллекция собирателя старины Ильи Остроухова. Потрясенный француз записал в своем дневнике:
7: «Я влюблен в русские иконы, в их трогательную простоту, которая для меня намного ближе и дороже любых картин на свете. В этих ликах, как мистический цветок, раскрывается душа российских художников. Это у них нам нужно учиться пониманию искусства. Анри Матисс.
2: Приключения иностранцев в России.
3: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о странностях и причудах великих художников. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
8: Пройдут столетия, и наши праздности,
9: и каждому дано яблоком.
10: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь служат.
11: Пред нами огромные, разнообразные работы.
5: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
12: Бывают люди, похожие на нули. Им всегда необходимо, чтобы впереди стояли цифры.
3: Люди и цифры. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
13: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень».
14: Хранитель бабушкиного сервиза, фотографий, книг и нафталина.
15: Массивные шкафы, по центру телевизор рекорд.
16: Знаменитые польские, говорят, в очередях стояли.
13: Вот это вещь!
12: Тумбы, стеклянный сервант, антресоли и шкаф. Да, еще бар, который заполнялся всякой всячиной, но только не ликером и бренди. Все эти модули собирались в дефицитный мебельный гарнитур, о котором мечтала каждая советская семья. Стенка. История началась с идеи немецкого дизайнера Пауля Бруно сделать мебель функциональной. Сооснователь венских мастерских, он придерживался конструктивного стиля, который в начале 20 века называли «венским современным». Именно Бруно разработал стандартные модели, которые соединялись в одно целое и отвечали общему дизайну. Он же придумал выстроить в единую линию закрытые шкафы и комод. Концепцию типовой мебели подхватили датские дизайнеры. В середине 40-х годов была представлена стенка Royal System. Она имела две особенности. Первая – это модульность, то есть возможность собирать стеллажи по своему усмотрению. А вторая – это расположение всего гарнитура вдоль одной стены. Скандинавский минимализм делал ансамбль визуально легким. Чего не скажешь о советских его вариациях.
13: Вот это вещь!
12: В послевоенной Европе начали строить типовое жилье. В небольших квартирах гостиная служила одновременно столовой. Отсюда универсальные системы хранения. Книжный шкаф, гардероб и сервант с чайным сервизом. Все в одном. Мебельные гарнитуры выпускались практически во всех странах социалистического лагеря. Поэтому советская стенка не совсем советская, как это принято считать. В 60-е эргономичный гарнитур представили супруги-дизайнеры из Польши Богуслава и Чеслав Ковальски. Мебель не требовала много места и выглядела аскетично. Можно сказать, в духе коммунистической идеологии. А в 70-е популярным стал концепт архитектора из ГДР Рудольфа Хорна. Он разделил стенку на три горизонтальных уровня. Нижняя линия – тумбы, средняя – ниши для техники и винного бара. Верхний ярус занимали антресоли. Гарнитуры изготавливались из ДСП, но часто покрывались шпоном ореха, дуба и даже красного дерева. Мебельные стенки до сих пор стоят в некоторых квартирах. Некогда символ успеха в мире дефицита, они стали напоминанием эпохи, когда за удобство приходилось платить не только рублями, но и временем в длинных очередях.
13: Вот это вещь. История предметов. Полезно и не очень.
2: Человек с изюминкой. Илья Репин.
17: Он заслужил признание еще при жизни. Да и как не заслужить? Бурлаки на Волге не ждали. Иван Грозный и сын его Иван. Современники восхищались его выдающейся манерой письма, реальностью сюжетов. Хотя сам Илья Ефимович многим казался, немного странным.
2: На первый взгляд.
17: Внешность не слишком привлекательная. Борода, усы, копна нечесанных волос. Роста среднего. Характером вспыльчивый и неуравновешенный. Энергичный, увлеченный. Разговаривая, все время ходил взад-вперед и активно жестикулировал.
2: Где изюминка?
17: По отношению к своему творчеству Илья Репин был самым настоящим фанатиком-перфекционистом, стремящимся к идеалу. Но что делать, если полотна уже проданы и выставлены, а доделать очень хочется? Однажды, когда Третьяков уехал за город, Репин пришел к нему в галерею.
18: «Пустите меня! Мне срочно нужно поправить одну свою картину! Павел Михайлович в курсе!»
17: Сначала он исправил лицо посыльного на картине «Не ждали». Потом чуть-чуть подрисовал лоб Ивану Грозному. А после захотел добавить немного пыли на картине «Крестный ход в Курской губернии». Когда об этих тайных визитах узнал Третьяков, он пришел в бешенство. Ходил и причитал: «Боже мой, все картины испорчены». После этого он категорически запретил пускать Репина в галерею. Категорически. Как минимум с этюдником и кистями.
2: Илья Репин. Человек с изюминкой.
19: Уровень воды в реке Урал,
20: Центральный банк
19: области,
20: сохранил
19: на Крымском мосту.
20: Российские космонавты совершили
19: государство
20: выдуманный
19: космический проект о возможном продлении.
2: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
21: 1950 название города Пермь.
22: Александр Фадовский, Константин Симонов.
2: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
23: Реклама.
24: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
25: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
26: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации. Элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера. на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Максим Челиков. Российские войска освободили Щербаковку в Харьковской области и установили контроль над новым полем в Запорожской области. Как сообщило Министерство обороны, успех обеспечили подразделения группировок «Север» и «Восток». За сутки системы ПВО уничтожили 931 украинский беспилотник и 12 управляемых авиабомб. Кроме того, в акватории Черного моря ликвидирован вражеский патрульный катер, а удары российской армии поразили склады боеприпасов противника. Владимир Путин поручил создавать в регионах сильные университетские центры для подготовки научных кадров. Глава государства во вторник провел заседание Совета по науке и образованию.
2: Там, где это целесообразно, надо консолидировать потенциал учреждений науки и высшей школы, решающих близкие по характеру исследовательские и учебные задачи. Смысл этого решения – повысить качество образования, создать современные условия для работы преподавателей и учебы студентов, нарастить меры поддержки талантливым исследователям, лучшим кафедрам и лабораториям, сильным коллективам, которые способны добиваться весомых результатов, вести научный поиск и обучать студентов и аспирантов на стыке самых различных научных направлений.
1: Президент также поздравил научное сообщество с созданием мега-сайенс-установки «Сибирский кольцевой источник фотонов». По его словам, СКИФ является одним из самых мощных в мире ускорителей частиц, по некоторым параметрам не имеющим аналогов. Число жертв разрушительного землетрясения магнитудой 7,4 в Колумбии достигло 169 человек. Наибольшие потери зафиксированы в городах Кали и Перейра. В стране объявлен режим национального бедствия. Спасатели продолжают разбирать завалы на фоне непрекращающихся авторшоков. А 6 местных аэропортов временно приостановили работу для проверки инфраструктуры. Российское посольство выясняет информацию о возможных пострадавших соотечественниках, призывая граждан пользоваться экстренной связью. Ученые назвали 536 год худшим в истории человечества из-за извержений вулканов в Исландии и Сальвадоре. Выбросы пепла и серы создали пылевую завесу, заблокировавшую солнечный свет и спровоцировавшую глобальное похолодание. Температуры в Европе резко упали, что привело к летним снегопадам в Азии и массовому неурожаю. Последующий голод истощил население планеты, снизив иммунитет людей и вызвав масштабные эпидемии смертельных болезней. Об этом пишут ученые. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Служивые люди. Воинские династии России.
2: Степан Осипович Макаров. Едва ли не единственный русский адмирал, который не был дворянином по рождению. Его отец, отставной штабс-капитан, получил титул за выслугу, когда Степану было 8 лет. В том, что его сыновья, а их было трое, станут офицерами, Макаров-старший не сомневался. Мальчиков с детства интересовало все, что было связано с военным делом. Первенец, Иван, поступил в мореходное училище в Петербурге. Младшие, Степан и Яков, отправились в Николаевск-на-Амуре, где были зачислены в местную навигацкую школу. К науке будущий адмирал проявлял самый живой интерес и даже расстраивался, когда преподаватели отменяли уроки. В дневнике кадета Степана Макарова есть такая запись. «Главное зло в нашем училище – то, что учителя, выбранные из офицеров, оставшихся зимовать в Николаевске, никогда не приходят в класс». Гардемарин, мичман, лейтенант. Макаров быстро движется по карьерной лестнице и в 48 лет надевает погоны вице-адмирала. За плечами кругосветное плавание и русско-турецкая война, где впервые в истории российский флот применил самоходные мины, торпеды. Группа небольших катеров атаковала неприятельские корабли в районе Батума. Операцией командовал Степан Макаров. В мирное время деятельный адмирал тоже не давал себе покоя. В 1901 году в качестве капитана первого российского ледокола он совершил путешествие к земле Франца Иосифа на Северном полюсе. Именно ему принадлежала идея оборудовать корабли герметичными переборками, чтобы при повреждении одного или даже нескольких отсеков судно сохраняло плавучесть. Семафорная азбука, создание новых бронебойных снарядов, оснащение кораблей радиосвязью – все это заслуги Макарова. Адмирал спешил. Он понимал, что императорский флот недостаточно подготовлен к будущей войне, а в том, что она случится в самое ближайшее время, Степан Осипович не сомневался. 9 февраля 1904 года японцы атаковали нашу эскадру на рейде Порт-Артура. Макарова переводят из Кронштадта на Дальний Восток. Адмирал активно принимается за дело. Оборону крепости усилить, в море нападения не ждать, бить первыми. Главное – это разведка и точный расчет. Трагедия случилась 31 марта. Броненосец Петропавловск, на котором находился Макаров, подорвался на мине. Командующий Тихоокеанским флотом погиб. Сын Степана Осиповича, Вадим, тоже стал моряком. В годы гражданской войны воевал на стороне Колчака. В 20-х эмигрировал в Соединенные Штаты. Там он создал общество офицеров российского императорского флота в Америке. При этом уникальные документы и письма отправил в Ленинскую библиотеку, где они хранятся и по сей день.
1: Служивые люди. Макаровы. Воинские династии России.
3: Радиозвезда.
1: Тайная война.
3: История мирового шпионажа.
4: Офицер-кавалерист. Опытный контрразведчик СМЕРШа. Он воевал в Белоруссии, Венгрии, Румынии и Чехословакии. Был неоднократно ранен, но неизменно возвращался в строй. А после войны стал одним из самых засекреченных конструкторов советской космической отрасли. Имя этого человека – Олег Ивановский.
3: Тайная война.
4: Он родился в Москве в 1922 году. После десятилетки ушел в Красную армию. Великую Отечественную встретил на западной границе в составе гвардейского кавалерийского полка.
5: Если не брать во внимание карабины и автоматы, то мы против немецких самолетов были безоружны. Вспоминать страшно, не то чтобы объяснить, как удалось остаться живым в том аду. Слова «отход», «отступление», пожалуй, не совсем точно определили бы характер наших действий. Скорее всего, это было похоже на метание раненого животного под непрерывным огнем окруживших его охотников. Мало сказать, что юнкерсы свирепствовали. Они просто издевались, гоняясь над лощиной чуть не за каждым всадником.
4: Старший лейтенант Ивановский всегда участвовал в боевых рейдах по тылам противника. Но вскоре в его армейской жизни произошли серьезные перемены.
5: Точное число не помню, но мне сказали однажды, что в армии особых отделов больше не будет. Вроде как Совет народных комиссаров постановил образовать управление военной контрразведки подчинением лично Сталину. Так появился СМЕРШ. И я стал оперуполномоченным. В общем виде задачи были понятны, хотя... Ну хорошо, поймаю и разоблачу я шпиона. Если, конечно, он в этом своем качестве сознается. А дальше как? Куда его девать? С собой? По немецким тылам возить? А как поступать с неблагонадежными? Судить их за неправильное настроение? А кто будет судить? Опыта не хватало. Опыта.
4: Учиться пришлось во время реальных боевых заданий. Весну 45-го Олег Ивановский встретил в предместьях Праги, а 24 июня участвовал в параде Победы на Красной площади.
3: Тайная война.
4: Его жизнь изменилась через 2 года, когда опытного офицера-фронтовика пригласили на работу в ракетно-космическую отрасль. Он прошел нелегкий путь от простого техника до главного конструктора по дальнему космосу и разработчика лунной, а затем и марсианской программ. Именно Олег Ивановский задраил за Юрием Гагариным люк корабля «Восток» перед тем самым первым историческим полетом.
5: Мне везло на хороших, порядочных людей, которые участвовали в моей судьбе и на войне, и потом. Но я не искал их. Сводила нас жизнь совершенно случайно. Сколько таких людей, товарищей по фронту, сотрудников в конструкторских бюро, на полигонах, в институтах, были рядом все эти годы. Обо всех не напишешь, но не забудешь. Я благодарен судьбе за то, что она вывела меня на трудную, но счастливую орбиту. От западных границ великой страны до Байконура.
4: Олег Ивановский.
1: Тайная война.
6: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
7: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута. Но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
10: Заказана погода нам удачею самой, довольно футов нам под киль обещано, и небо поделилось с океаном синевой, но вызов брошен нам и шпаги скрещены. Не правда ли морской хмельной невиданный простор, сродни горам в

Сияние хребты, благословен Великий океан. Потери подсчитаем мы, когда пройдет гроза, не сединая солью убеленные, скупая океанская огромная слеза, умоет наши лица просветленные.

0: хребты, благословен великий океан, благословенны вечные хребты, благословен великий океан.
1: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
2: История награды.
3: Медаль «Золотая звезда». Высшая степень отличия в нашей стране – почетное звание «Герой Российской Федерации». Присваивается президентом за заслуги перед народом, связанные с совершением героического подвига, в том числе посмертно. Награждение производится также за трудовые заслуги, в частности, за разработку и проведение испытаний военной и специальной техники. Герою России вручается особый знак – медаль «Золотая звезда». Она крепится к специальной колодке, внутренняя часть которой обтянута муаровой трехцветной лентой. Это государственный флаг. Сама награда представляет собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. Длина одного луча – 15 миллиметров. Медаль делают золотой. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, подполковник авиации Дмитрий Литвинов вылетел в составе пары штурмовиков Су-25 на уничтожение ротного опорного пункта противника. Когда цель была уничтожена, второй наш самолет подбили ракетой. Понимая, что штурмовик не выдержит еще одного попадания, Литвинов, не раздумывая, принял единственно правильное решение – прикрыть товарища своим Су-25. Отважный пилот отстрелил специальные инфракрасные ловушки, которые увели в сторону вторую выпущенную ракету. За героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, подполковнику Дмитрию Литвинову было присвоено звание «Герой России».
2: Радио «Звезда». Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге. Секретный полигон.
4: Ранним утром 13 апреля 1957 года на подмосковный аэродром Летно-исследовательского института выехала колонна машин. На одной из грузовых платформ под брезентом угадывался силуэт небольшого самолета. Изделие явно было секретным. Даже по охраняемой территории института его перевозили в зачехленном виде. Машины остановились на границе аэродрома, далеко от взлетно-посадочной полосы. Чехол сняли. На 20-метровой направляющей ферме лежал реактивный истребитель. Передняя часть направляющей подняли на небольшой угол. Летчик занял место в кабине и запустил двигатели. С грохотом, заглушающим рев двигателей, под фюзеляжем появился столб пламени. Истребитель сорвался с места и полетел. Это был первый запуск самолета без аэродромного старта. В 50-е годы самолеты-разведчики и аэростаты не раз появлялись в небе над территорией СССР. Почти всегда их полет проходил на большой высоте и в тех местах, где даже близко не было аэродромов. Подразделения ПВО страны были бессильны. Истребителям с их обычных мест базирования просто не хватало дальности. В 1955 году созданием самолета-перехватчика, способного взлетать без разбега, занялось конструкторское бюро Микояна и Гуревича. За основу был взят истребитель МиГ-19. В нижней части корпуса установили ракетный ускоритель с тягой в 40 тонн. Он работал всего 2,5 секунды и разгонял самолет до 370 км в час. Платформу с направляющей и установленным на ней истребителем можно было доставить в любое место. Правда, система позволяла только взлетать. Для посадки аэродром все-таки требовался. В В крайнем случае истребитель мог не приземляться совсем. После атаки противника летчик снижался и катапультировался, а самолет падал. Главное – сбить нарушителя. К началу 60-х годов конструкция прошла испытания и была готова к применению в частях ПВО. Всего построили около 10 пусковых установок. Но уникальную систему без аэродромного старта так и не использовали. На вооружение приняли эффективные зенитно-ракетные комплексы.
1: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости потребительского рынка. Владимир Путин во время рабочей поездки в Новосибирск по видеосвязи запустил завод по переработке молока «Сибирская академия молочных продуктов». Пуск состоялся на встрече с губернатором Андреем Травниковым. До этого глава государства ввел в эксплуатацию Ермаковский горно-обогатительный комбинат. Проект выйдет на полную мощность к 2028 году, перерабатывая 30 тысяч тонн руды. В Совете Федерации поддержали идею обучать старшеклассников вождению и выдавать им права вместе с аттестатом. Об этом пишет агентство ТАСС. Парламентарии отмечают необходимость взаимодействия с добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту, ДСАФ, или автошколами. Такой подход решит проблему отсутствия у обычных школ собственных автодромов и инструкторов. Открылся первый в стране санаторий, получивший сертификат Роскачества для приема гостей с животными в Алтайском крае, пишут РИА Новости. В учреждении Эдем оборудованы номера для постояльцев с питомцами, зоны выгула, а также доступны груминг и зоотакси. Для остальных туристов номера проходят усиленную гипоаллергенную обработку. Для Ленинградского вокзала Москвы выбрали главный аромат. Им стала композиция «Белый чай» в сочетании бергамота, зеленого и белого чая с мягкими мускусными оттенками. Как запахи влияют на восприятие людей, радио «Звезда» рассказала преподаватель Высшей школы экономики, эксперт по сенсорному маркетингу Анна Солодихина.
3: Аромат должен соответствовать функциям места. Должен быть узнаваем.

0: Ленинградский вокзал станет первым в стране железнодорожным вокзалом с единой концепцией ароматизации пространств. И Роспотребнадзор потребовал от Ассоциации компаний интернет-торговли срочно изъять из онлайн-продажи биологически активные добавки с психотропным веществом. Препараты ряда марок не имеют регистрации, а их прием вызывал у покупателей галлюцинации и требовал лечения у психиатров. Marketplace уже подключились к проверкам, пообещав немедленно блокировать карточки товаров опасных БАДов. Это были новости потребительского рынка. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Он был рожден любить, совершать подвиги, сражаться за правду и погибать во имя высоких идеалов. Ошибся веком. Такое бывает. Лермонтов. Герой нашего времени. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Александр Василевский.
1: Он встретил День Победы в Риге, в поезде. Рядом жена и младший сын Игорь.
2: Мы жили в железнодорожном вагоне. У папы был свой вагон. С утра вдруг началась пальба из всех видов оружия. Это был салют. Я выглянул из окна и увидел, что люди выражают свой восторг, стреляя из того, что есть под рукой. Это было незабываемое состояние всеобщего ликования. Папа с мамой радовались вместе со всеми, но для отца День Победы был продолжением войны. Его назначили главнокомандующим нашими войсками на Дальнем Востоке.
1: 5 июля 45 года в Читу приехал генерал-полковник Васильев. Мало кто знал тогда, что это на самом-то деле маршал Александр Василевский. Он должен был возглавить советские войска в войне с Японией.
3: Мое временное воинское звание не расставило в затруднительное положение офицеров, ранее знавших меня на фронтах. Когда я прибывал в части или соединение, дежурный подавал команду. Подходит для доклада, как ему было сообщено, к генерал-полковнику Васильеву. А видит маршала Василевского. Некоторые из них стояли какое-то время в недоумении с поднятой рукой у головного убора.
1: Полководец вернулся в Москву победителем. Он очень соскучился по родным и близким. Вместе пошли в театр. Маршал Василевский обожал спектакли МХАТа. Правда, его маленький сын Игорь надолго запомнил лишь одну постановку. Была причина.
2: Давали «Синюю птицу». Когда мы сидели в ложе, по залу вдруг пробежал шорох. Приехал верховный главнокомандующий. В антракте Сталин стал расспрашивать меня об учебе и об успеваемости. А у меня была всего одна четверка. Я ужасно переживал, но пришлось признаться. Это было событие, которое затмило спектакль.
1: За войну с Японией маршалу Василевскому во второй раз присвоили звание Героя Советского Союза.
0: Александр Василевский. Маршалами не рождаются.
4: Радиозвезда.
5: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
6: Начало 17 века. Донские казаки воюют против турок. Предмет спора – крымские владения. В 1617 году начинается очередной поход объединенного войска донских и запорожских казаков. Возглавляет отряд атаман Епифан Радилов. Хитрые казаки устраивают засаду в устье Днепра. Спрятав свои челны в осоке, они терпеливо ждут подхода турецкой флотилии. Ждут неделю, две, пока у них не начинают подходить к концу запасы провизии. Тогда запорожский повар предлагает кормить воинов кулешом. Специальной похлебкой, правда, в этот раз сделанной по особому рецепту. Атаман пробует блюдо. «Вкусно! А где же ты взял пшено?» Повар улыбается и рассказывает, как ему удалось приготовить кулеш без необходимых для этого продуктов. Кулеш – густая похлебка из пшена, сала и картошки. Это кулинарное изобретение донских и запорожских казаков быстро распространилось по всей русской армии. А все потому, что для военных походов кулеш просто незаменим. Его легко приготовить в полевых условиях. Он калорийный, вкусный и сытный. Ведь что такое кулеш? Каша, не каша, суп, не суп, а что-то среднее. Первое и второе в одной тарелке. Рецептов кулеша великое множество. Тем это блюдо и ценно для армии в походе, что приготовить его можно почти из всего, что есть под рукой. Как говорится, какие есть харчи, все в котел мечи. Морковь, картошка, лук, чеснок, зелень. При приготовлении может пригодиться почти все. Но есть у кулеша и обязательные, классические составляющие – пшено и сало. Правда, и без них, как выяснилось, при необходимости можно обойтись. Тогда, в 1617 году, повар казачьего войска заменил в рецепте крупу на корневые части водных растений. Сочные, мягкие, сладкие. Кулеш получился на славу. И когда, наконец, подошла турецкая эскадра, казаки разгромили вражеский флот и взяли в плен самого пашу. Может, потому и были казаки такими сильными, что много каши ели. Точнее, кулеша. Ведь чтобы выиграть сражение, надо точно помнить.
5: Война войной, а обед по распорядку.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Рождение практической авиации. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
4: Новая жизнь. Перейдем только поле, где тебя носит

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». Оружейка.
1: Стрелковое оружие.
0: Автомат с повышенной огневой мощью Коробова.
2: Он родился в семье почтового служащего. Работал на заводе и одновременно учился на курсе вечернего отделения РАБФАКа при Свердловском институте стали. В 1937-м Герман Коробов был призван в ряды Красной армии. Служил в одной из авиационных частей Забайкальского военного округа. Готовился стать летчиком-наблюдателем скоростного бомбардировщика. Но от судьбы, видимо, не уйдешь. Вскоре его направили в Тульское центральное конструкторское бюро номер 14. Должность – инженер-конструктор. И уже совсем скоро молодой специалист изобретет такое, что даже самые опытные оружейники ахнут.
0: Оружейка.
1: Стрелковое оружие.
0: Автомат с повышенной огневой мощью Коробова.
2: Три горизонтально расположенных ствола. Три, не один. Под ними сразу три магазина в ряд. Патроны поступали в каждый ствол по своим направляющим. Убойная огневая мощь. Но самое главное, во время стрельбы все три ствола не отклонялись от линии прицеливания после отдачи. Скорострельность нового оружия Коробова составляла около 1800 выстрелов в минуту. Для сравнения, легендарный автомат Калашникова за то же время успевал сделать только 600 выстрелов максимум.
0: Автомат с повышенной огневой мощью Коробова.
2: Герман Александрович был очень талантливым изобретателем. В своей работе он всегда использовал передовые материалы, создавал удивительные и оригинальные конструкции. Одна беда – все его новаторские модели оказались слишком сложными для массового производства. Как результат, ни один образец Коробова так и не был, увы, принят на вооружение.
0: Автомат с повышенной огневой мощью Коробова. Оружейка.
3: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Сводный отряд подольских курсантов. Осенью 1941 года фашистские войска прорвали Можайскую линию обороны. Противник был уверен, путь на Москву открыт. Но 6 октября в районе Малоярославца гитлеровцы были вынуждены приостановить наступление. Рядовой вермахта Хайнц Крюгер записал в своем дневнике: «Мы уже готовились к параду на Красной площади, когда на пути у нас встали красные юнкера. Они сражались так отчаянно, что о Москве пришлось забыть». Сводный отряд подольских курсантов. Враги назвали их «красными юнкерами». Сформирован 5 октября 1941 года на базе Подольского пехотного и Подольского артиллерийского училищ. Личный состав – 3500 человек. Командиры – генерал-майор Василий Смирнов, полковник артиллерии Иван Стрельбицкий. 6 октября 1941 года сводный отряд подольских курсантов прибыл в район Малоярославца и занял оборону на рубеже Лукьянова-Малая Шубинка. Они получили задачу – любой ценой задержать передовые части фашистов до подхода резервов. В течение нескольких дней подольские курсанты сдерживали наступление превосходящих сил противника. Уничтожили 100 вражеских танков, 5000 гитлеровских солдат и офицеров. 19 октября красные юнкера были окружены, но сумели вырваться из кольца. В боях за Москву погибло 2500 подольских курсантов. Оставшиеся в живых были отправлены на учебу в город Иваново. После войны улицы Подольска, Малоярославца, Бухары, Москвы и Йошкар-Олы были названы в честь подольских курсантов. Отважным красным юнкерам установлены памятники в Саранске, Подольске и у деревни Савиново в Калужской области.
3: Личный состав.
5: Год 1947. Президент США Гарри Трумэн публично озвучивает программу сдерживания Советского Союза. С этого момента фактически начинается холодная война. Завершилась легендарная экспедиция Тура Хейердала, который на деревянном плоту добрался от западного побережья Южной Америки до островов Таити. А в городе Ковров под Владимиром в том же 47-м году на заводе два молодых военных конструктора Михаил Калашников и Александр Зайцев проводили испытания нового советского автомата. Если бы не настойчивость одного и смекалка другого, то мир и не узнал бы про знаменитый АК-47.
2: Соратники. Калашников и Зайцев.
5: Оба выросли в крестьянских семьях, только Михаил Тимофеевич на Алтае, а Александр Алексеевич во Владимирской губернии. Оба с детства увлекались техникой и механизмами. Великую Отечественную Калашников встретил командиром танка, а Зайцев был радистом. И тот, и другой получили на фронте тяжелые осколочные ранения. Они встретились в 46-м. Вместе работали над модернизацией пулемета СГ-43. Но над своим главным детищем, принципиально новым советским автоматом, Калашников и Зайцев начнут работу год спустя. Михаил будет заниматься механизмами, Александр – отработкой технической документации. За первое испытание оружие Калашникова и Зайцева получило «Неуд». Устройство не обеспечивало ожидаемой надежности от автоматики.
2: Соратники.
5: Калашников засомневался, стоит ли вообще продолжать работу. Но Зайцев убедил коллегу, что образец надо принципиально переработать. Времени на повторные тесты почти не было, поэтому конструкторам приходилось буквально ночевать на заводе. Но все было не зря. По итогам полигонных испытаний лучшие результаты показал автомат АК-47. В 1948-м оружие отправили в серийное производство, а на следующий год оно поступило в ряды советской армии. Калашникову вскоре присудили сталинскую премию. Имени Зайцева в наградном документе не значилось. Но Михаил Тимофеевич до последних дней вспоминал своего соратника, без которого легендарный автомат просто не смог бы появиться.
2: Калашников и Зайцев. Соратники.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время. На радио «Звезда».
2: Реклама.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Бывают люди, похожие на нули. Им всегда необходимо, чтобы впереди стояли цифры.
8: Люди и цифры. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Щербаковка Харьковской области. А бойцы группировки «Восток» освободили село Новое Поле Запорожской области. В акватории Черного моря за сутки уничтожен украинский патрульный катер, нанесено поражение логистическим центрам боевиков, складам боеприпасов и местам хранения ударных беспилотников. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 930 украинских беспилотников самолетного типа. Штурмовые подразделения ивановских десантников захватили важный опорный пункт боевиков на Ореховском направлении спецоперации в Запорожской области. Подробности рассказал командир штурмового отделения с позывным «Комар».
2: Была задача заштурмовать опорный пункт противника и захватить его. Работали боевой двойкой. Сначала прокидывали ТМ-ки, чтобы открыть входа или сложить опорный пункт. В принципе, сложности нет. Главное смотреть под ноги, чтобы на мину на какую-то не наступить. Над нами висела птичка, с командиром была связь. То есть он подсказывал именно, куда зайти, по каким тропинкам пройти, куда повернуть, куда не надо сворачивать. Нас не заметили, то есть мы подошли к опорному пункту незамеченными.
1: Захватив и зачистив хорошо укрепленный опорный пункт украинских националистов, штурмовики группировки войск Днепр улучшили тактическое положение. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Старший стрелок ефрейтор Александр Ильин оборонял ранее занятые позиции на одном из тактических направлений специальной военной операции. Две группы противника по два человека попытались скрытно приблизиться к точке с разных направлений. Александр Ильин первым открыл прицельный огонь, пресек маневр одной из групп и заставил противника залечь. Затем под огнем артиллерии он менял позиции, чтобы его не обнаружили. Несмотря на осколочное ранение, ефрейтор корректировал удары наших FPV-дронов и удерживал позиции до подхода подкрепления. Патрульный корабль «Виктор Великий» принял участие в учении. В Балтийском море экипаж средствами радиолокационного обнаружения взял на сопровождение надводную цель. Вражеское судно имитировало специальную надводную мишень. На корабле были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи. При приближении условного противника моряки выполнили артиллерийские стрельбы. Средства объективного контроля показали 100% поражение мишени. Помимо этого, экипаж провел учения по радиационной, химической, биологической защите, борьбе за живучесть, подводной противодиверсионной обороне корабля. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Человек всегда мечтал летать. Небо бороздили Баба-Яга в ступе и Змей Горыныч. Взмывал ввысь крылатый Пегас и ковер-самолет. Но прошли века, прежде чем люди сумели покорить воздушное пространство. Об истории отечественной авиации расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
2: Рождение практической авиации. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы поговорим про рождение практической авиации и про первые достижения уже в конкретных полетах, которые начались примерно с 1903 года. Первым, наверное, человеком, который в это время начал щупать авиацию и сыграл в ней важнейшую роль, это Николай Егорович Жуковский. Те, кто как-то интересовался авиацией, знают, что у нас есть город Жуковский, собственно, назван в честь него, и в советское время он имел статус, если не ошибаюсь, города федерального значения. Находится он в Подмосковье, там раз в два года, если не ошибаюсь, раньше проводился международный авиакосмический салон МАКС, и этот город полностью связан с авиацией, он про авиацию, да и не только про авиацию, насколько я знаю, там даже раньше располагалась центрифуга, на которой тренировался сам Гагарин. Вот, то есть это как бы вот такой важный город, да. И вот, собственно, Жуковского называют отцом русской авиации. Это выдающийся ученый, который заложил теоретические основы авиационной науки и воспитал целое поколение русских авиаторов. Тут как бы очень важно отметить про воспитание целого поколения русских авиаторов. То есть изначально до этого, там, с древности, авиация – это было что-то там божественным, непонятным, фантастическим, и люди как бы занимались на голом энтузиазме, а самая главная, основная проблема, которая была, это сейчас у нас есть блогеры, которые все красиво вот так могут прийти, рассказать, и до каждого человека это вот дойдет информация. А раньше этого не было, и фактически этим всем занимались какие-то единицы, а остальные люди, которые, возможно, даже могли и могли бы заинтересоваться этим, они просто не знали, что вот есть авиация. И когда вот что-то впервые начало появляться, получаться, там у того же самого Циолковского, у Можайского в нашей стране, у братьев Райт за рубежом, в первую очередь люди столкнулись с мыслью о том, что нужно создавать какие-то авиашколы и просвещать людей. Надо выращивать поколение своих инженеров, чтобы было людей больше, чтобы они интересовались. И вот, собственно, Жуковский воспитывал целое поколение русских авиаторов, за что ему большое огромное спасибо. С детства он проявлял выдающиеся способности к математике и механике, и вот после окончания Московского университета он стал преподавать математику, но его главным интересом была механика жидкости и газа. Наука, которая изучает как раз-таки движение воздуха и воды, то есть чтобы мы могли на Земле заранее проверить, как самолет будет взаимодействовать с воздухом в полете. И когда появились первые самолеты, Жуковский сразу понял их огромное значение и принялся за изучение теории полета. В 1904 году он опубликовал работу о присоединенных вихрях, в которой математически обосновал возникновение подъемной силы крыла. Опять-таки, про математику заговорил еще Леонардо да Винчи, что можно математически описывать полет. Но вот как раз-таки где-то в 1904 году, ну и немножко раньше с Циолковским, мы уже начинаем потихоньку к этой математике приходить. И заранее, чтобы можно было численно как-то посчитать, определить, какая будет подъемная сила, где она будет, да, и стоит ли нам такой самолет делать. И вот, собственно, его знаменитая теорема, которая сейчас носит имя теорема Жуковского, объясняет, почему самолет может как раз-таки держаться в воздухе. Многие задаются этим вопросом. А до работ Жуковского многие считали, что самолет держится в воздухе только благодаря реакции воздуха на наклоненные крылья, как воздушный змей вот держится в воздухе. Но Жуковский доказал, что основная подъемная сила, то есть которая как раз-таки держит самолет в воздухе, возникает из-за разности давлений над и под крылом. То есть в воздух, получается, набегающий поток обтекает крыло, какая-то часть потока проходит под крылом, какая-то над крылом. И вот как раз-таки разные давления создаются под крылом, над крылом. Из-за того, что есть вот эта разность давлений, получается, из-за особой формы крыла, да, формируется как раз-таки подъемная сила, и самолет держится в воздухе. Эта теория стала основной для всех дальнейших исследований в области аэродинамики. Но Жуковский не ограничился теоретическими исследованиями, и в 1904 году он построил в Московском университете первую в России аэродинамическую лабораторию. До него, конечно же, что-то похожее делал Циолковский, он создавал свою аэродинамическую трубу, но Жуковский более плотно этим занялся и вот построил аэродинамическую лабораторию, в которой испытывал разные модели самолетов, изучал различные формы крыла и исследовал законы сопротивления воздуха. В частности, в городе Жуковский есть большая аэродинамическая труба. Она необычной конструкции. Это, если мы просто классически представляем аэродинамическую трубу, то это что-то горизонтальное, где в центр, допустим, помещается деревянная заготовка самолета и продувается воздухом под разными углами. и смотрится, как этот самолет будет себя вести при обтекании воздухом. Но в Жуковском есть вертикальная аэродинамическая труба, то есть она в прямом смысле идет вертикально, и это сделано для того, чтобы можно было такие заготовки исследовать на влияние штопора. То есть штопор – это такая, скажем так, аварийная ситуация, в которую может попасть самолет, в принципе, любой самолет. У самолета есть определенный диапазон углов атаки, под которыми набегающий поток может сталкиваться с крылом, да? Под каким углом он, по сути, будет сталкиваться с крылом. И от угла атаки зависит подъемная сила. В принципе, там, чем больше угол атаки, тем больше подъемная сила, но как бы есть риск, потому что потом начинаются большие углы атаки, при которых резко эта подъемная сила пропадает. И самолет начинает сваливаться в штопор и по спирали вращаться сразу вокруг нескольких осей, штопора бывают разные, и даже опытным летчикам очень сложно с этим справиться, им нужно определить, какой штопор случился, какие нужно предпринять воздействия, чтобы, соответственно, вывести самолет из вот такого состояния.
2: Рождение практической авиации.
1: Область знаний.
3: С этим сталкивались давным-давно, еще как бы до Жуковского, и многие люди пытались что-то с этим решить, и до сих пор эта проблема остается такой достаточно серьезной, просто потому что нету каких-то очень-очень-очень точных приборов, которые могли бы заранее определить, что штопор там скоро наступит, какой именно, вот, и поэтому все равно даже в наше время, в 21 веке, эта проблема попроще стало, но тем не менее. И вот, собственно, вертикальная аэродинамическая труба как раз-таки создана для того, чтобы можно было, вот, например, на штопор исследовать самолет, чтобы он вертикально там, да, мог как-то это падать и смотреть, как будет он себя вести. То есть, потому что, ну, изначально, да, люди как справлялись с штопорами? Сложно было создать какой-то прибор точный, вообще, в принципе, в те времена приборов не было особо, и основной способ как-то от этого избавиться – это изменить конструкцию летательного аппарата. Пытались создать такую конструкцию, которая, ну, как бы реже попадала бы в штопора. Вот. Ну, вот, собственно, такие вот всякие аэродинамические трубы, они очень сильно с этим помогали. И вот Жуковский – это как раз-таки основоположник аэродинамики. Он, в частности, также организовал в России первые курсы для подготовки авиационных инженеров. Он понимал, что для развития авиации нужны не только талантливые изобретатели, но и квалифицированные специалисты, которые могут рассчитывать и строить надежные самолеты. Кстати, среди его учеников был такой выдающийся конструктор, как Андрей Туполев. Все мы знаем, самолеты Ту – это вот как раз-таки вот его самолет, и вот он ученик Жуковского. Как бы живой пример того, что все-таки просвещать и обучать, к чему срочно обратились в нашей стране, это действительно очень важно. То есть вот вышли вот такие великие люди, которые до сих пор в их компаниях сейчас производятся самолеты, эксплуатируются, и как бы, ну, не просто так, это действительно было очень нужно. Мы вот сейчас можем это вот оценить. Позже, да, вот этот Туполев создал множество знаменитых самолетов, о которых тоже можно очень-очень много говорить. В те времена также проводились большое количество разных выставок, да и сейчас, в принципе, они тоже проводятся, чтобы показать миру и населению наши достижения, какая у нас есть авиация, обменяться опытом. И вот даже в те времена, хотя, казалось бы, там особо ничего не было, но, тем не менее, проводились выставки. В России в 1910 году в Петербурге прошла первая всероссийская авиационная выставка. Там представлены были как отечественные самолеты, так и зарубежные. Самое интересное, что там было, это вот авиационные приборы, потому что в те времена приборов было очень мало. Первые самолеты, которые вот как раз-таки начали появляться в 1903 годах и начали хоть как-то летать, фактически все, что было у летчика, это вот кожаная куртка и маска. Потому что, когда самолеты поднимались высоко, там становилось холодно, летчику нужно было согреваться, и набегающий поток воздуха как бы мешал обзору, поэтому вот была маска. Ну, вообще, в принципе, летчик ориентировался в полете чисто зрением на какие-то земные ориентиры, там, на реки, на рельеф, то есть, ну, как бы это было все полностью на летчике, никаких приборов не было, и появлялись только-только какие-то первые, причем самое интересное, что они перекочевали из морского флота, где уже как-то более-менее все это было развито, и оттуда вот некоторые приборы взяли, там всякие указатели скорости, высотомеры, компасы, потихонечку перевели на самолеты, но как бы, как мы сейчас поймем, это тоже как бы было, ну, вообще ничто. Но, тем не менее, вот на этих выставках хоть что-то было представлено, люди рассматривали, интересовались и, собственно, как-то начинали в этом направлении, возможно, тоже вот развиваться, увлекаться. И вот, собственно, после исторического полета братьев Райт в 1903 году, который помнят все, мир авиации начал развиваться с невероятной скоростью, наконец-то люди поняли, насколько это важно, и в России этот период стал временем рождения практической авиации, когда полеты перестали быть просто экспериментами смельчаков, а превратились в серьезную отрасль. Первые русские летчики появились в 1908-1909 годах. Михаил Никифорович Ефимов стал первым русским авиатором, совершившим полет на отечественном самолете. И представьте себе, вот, да, как люди вообще это могли оценить. Тысячи людей собрались на ипподроме, чтобы увидеть чудо техники. Многие вообще не верили, что какая-то машина может подняться в воздух. И вот самолет Ефимова оторвался от земли, толпа взорвалась аплодисментами. Это был момент, когда Россия официально вступила в авиационную эру. То есть это было 8 марта 1910 года.
1: Область знаний.
0: Реклама.
4: Возраст – это не про цифры. Возраст – про то, сколько ты успеваешь сделать за день. Про то, насколько ты свободен в движениях. Когда ведешь переговоры, грузишь снаряжение, идешь по пересеченной местности или просто гуляешь с семьей. Сегодня о том, как поддерживать суставы в условиях постоянных нагрузок. И о продукте, который может стать частью вашей ежедневной жизни. CHS – это сбалансированный комплекс для поддержки суставов. Без иллюзий и лишней суеты. Давайте честно, нагрузка на суставы и спину с годами никуда не исчезает. Наоборот, она только растет. Колени ноют после смен, спина дает о себе знать после поездки, движение становится чуть скованнее. Это не повод сбавлять темп, но это повод позаботиться о себе грамотно, не искать волшебную таблетку, а выбрать понятный системный подход. В составе CHS – пептид рыбного коллагена, 18 аминокислот, компонент, который участвует в поддержании здоровья хрящевой ткани. Экстракты лекарственных трав, которые могут способствовать поддержанию функций опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота для естественной смазки суставов. Плюс комплекс витаминов и микроэлементов, чтобы кости и связки получали все необходимое. Это не замена полноценному питанию, а дополнение к нему. Поход, тренировка, активный отдых, рабочий день. Везде подвижность нужна как инструмент. Вместе с CHS вы не теряете темп, можете спокойно пройти по пересеченной местности, уделить время семье или хобби. Просто добавьте CHS в свой ежедневный рацион без лишних компромиссов. Звоните по номеру 8 800 333 47 79. 8 800 333 47 79.
5: ООО «Макробиолайн». ОГРН 117-744-667-94-39. Москва. Улица Шоссейная, дом 1, корпус 2. Кабинет 29. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Рождение практической авиации. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
1: Область знаний.
3: Сразу же после этого быстро стало понятно, что для развития авиации нужны специальные школы, о которых я уже говорил. Первая русская авиационная школа была открыта в 1910 году в Гатчине под Петербургом, и ее основателем стал Всеволод Михайлович Абрамович. Школа располагалась на военном аэродроме, и обучение проводилось на самолетах «Фарман» и «Белерио». Обучение в авиашколе было делом непростым и достаточно опасным. Ученики сначала изучали теорию полета, потом устройство самолета, потом метеорологию, то есть все, что как бы было взаимосвязано. Что тоже как бы удивительно, что в те времена, когда люди начали только касаться авиации, и они уже знали, чего преподавать. То есть и теория полета, и устройство самолета, и метеорология, то есть то, что у нас сейчас тоже есть, оно уже тогда было на первых этапах понятно, когда даже конкретных самолетов еще не было. Это просто удивительно. Потом начинались уже практические занятия. Сначала прыжки, это короткие подлеты на высоту нескольких метров. Затем полеты по кругу и, наконец, самостоятельные полеты. Многие курсанты не выдерживали нагрузки и даже погибали в авариях, потому что профессия летчика была одной из самых опасных в мире на тот момент. Неудивительно, как раз-таки возвращаясь к истории про выставки, на которых показывали единичные приборы, которые перешли к нам из морского флота, вот, собственно, цитата, да, как об этом писали современники тех лет. По маршрутам даже на двухместных самолетах летали только на глазок, пользовались исключительно визуальной ориентацией. Линию пути выдерживали по линейным ориентирам, железным или шоссейным дорогам, большим рекам, побережью морей, крупных озер. То есть не было ничего. Летчик делал все сам. Он сидел в этой кабине, кабина была открыта, летали только днем, когда можно было хоть что-то разглядеть, и пытались по каким-то земным ориентирам понять хотя бы, где они находятся, куда они летят, не говоря уже о том, что все управление было на летчике, то есть он был включен в процесс управления на протяжении всего полета. И вообще, в принципе, первых летчиков, даже не только первых, а до появления, наверное, даже первых автопилотов или какой-то дистанционной системы управления, а это уже ближе к середине 20 века, летчики были такими накачанными, сильными мужчинами, потому что просто-напросто невозможно было удержать самолет в полете, потому что ручки управления самолетом были механически связаны с управляющими поверхностями. То есть, ну, фактически, пилот отклонял эту ручку, и в прямом смысле слова отклонял руль управления там, да? А когда вы летите на большой скорости, набегающий поток сопротивляется этому. И представьте, вы летите там хотя бы 10 минут, и на протяжении этих 10 минут вы должны постоянно держать, как-то контролировать это все, выдерживать хотя бы даже горизонтальный полет, физически вот на это воздействовать. Конечно же, человек устанет, не говоря о том, что он должен еще как-то ориентироваться в пространстве, где он находится. Поэтому это была очень сложная профессия, и неудивительно, что она была как бы достаточно опасной, скажем так. Но уже в 1908 году немецкий изобретатель Герман Анштюнс-Кемпфе разработал первый гирокомпас, получивший широкое распространение. Сначала он получил широкое распространение как раз-таки в военно-морском флоте, о чем я говорил, а вот чуть позже, в 1911 году, эту идею реализовал американский изобретатель Элмер Спери. Он достаточно тоже популярен, он разработал очень много оборудования. И вот, собственно, он создал гирокомпас для военно-морского флота в первую очередь, а потом в последующем он был принят уже на вооружение и в авиацию. Это вот как бы был один из первых приборов, по которому хотя бы летчик мог определить, куда он летит, где он находится. Спустя всего год тот же Элмер Спери со своим уже сыном, летчиком, разработал первый авиационный автопилот. То есть тоже, о чем я говорил, до этого момента летчик должен был самостоятельно все это выдерживать. Появился первый авиационный автопилот, соединяющий гироскопический указатель курса и индикатор положения. И соединял он их непосредственно с элеронами и рулем направления. Ну, то есть фактически летчик мог отключиться от управления, и на основе данных с прибора шел, получается, ну, скажем так, управляющее воздействие на органы управления. На тот момент этот автопилот стабилизировал только курс и тангаж, позволив лететь прямо и ровно по компасу без внимания пилота. И это значительно снизило нагрузку, как я сказал. Попробуйте держать хотя бы 10 минут, удерживать сопротивление воздуху. Просто, то есть не куда-то отклоняться или еще что-то, а просто удерживать вот это сопротивление воздуху, которое возникает. А не надо забывать то, что в любой момент скорость ветра может поменяться, направление может поменяться, и вы должны вот постоянно это как-то парировать. И вот появились первые автопилоты, которые как-то это стабилизировали, и это очень сильно облегчило работу пилота.
2: Рождение практической авиации.
1: Область знаний.
3: Также в России параллельно с авиашколами начали создаваться первые аэроклубы. Московский аэроклуб был основан в 1910 году, петербургский в 1911, и они объединяли энтузиастов авиации, летчиков, конструкторов, просто любителей. То есть это вот то, что сейчас мы называем блогом в интернете, где люди со схожими интересами приходят, слушают, интересуются, комментируют. Вот раньше это назывались авиаклубы, где люди могли тоже как-то в этом направлении развиваться. Здесь обсуждались технические новинки, планировались полеты, делились опытом, и вот они стали центрами на тот момент авиационной культуры. И очень быстро стало ясно, что в России нужны собственные авиазаводы. Первый русский авиазавод был создан в 1909 году в Риге. Он назывался Русско-Балтийский вагонный завод и сначала специализировался на сборке французских самолетов по лицензии. Но уже в 1913 году завод начал выпускать собственные конструкции, что очень круто, отечественные, скажем так. Самым знаменитым русским авиаконструктором того времени был Игорь Иванович Сикорский, тоже достаточно знаменитая фамилия. В 1913 году он создал первый в мире многомоторный самолет русский «Витязь», а затем знаменитый Илья Муромец. Люди так или иначе, я думаю, про них слышали, видели, ну, просто про них всегда упоминают. Это что-то, что как Т-34, допустим, в танках вошли в историю. И люди не знают, возможно, как они выглядят, но точно где-то что-то слышали. Эти самолеты были настоящими гигантами для своего времени. Илья Муромец, например, имел размах крыльев 30 метров и мог нести до 16 пассажиров и летать на расстоянии до 500 километров. То есть, опять-таки, 1913 2012 год. Если мы говорим про времена до 1903-го, там вообще в принципе не было самолета. Там хотя бы, чтобы с человеком он взлетел или просто взлетел. А тут, извините, тут уже как бы огроменные машины, которые могут пассажиров нести всего лишь там за 10 лет, за сколько там, за 20. Ну, это просто невообразимо, как к этому пришли. В 1914 году, когда автомобиль еще был редкостью, автомобиль, в России уже летали самолеты размером с современный региональный лайнер. Илья Муромец имел просторную кабину с иллюминаторами, электрическое освещение и даже туалет на тот момент. Это просто чудо какое-то, да. И когда вот началась Первая мировая война, это, конечно же, безусловно, печальное событие, но, как показывает практика, такие события являются очень хорошим катализатором для развития науки. А русская авиация получила свое боевое крещение. Самолеты Илья Муромец стали первыми в мире тяжелыми бомбардировщиками. За всю войну было построено 76 таких самолетов, и только 3 из них были сбиты противником. Это была выдающаяся боевая эффективность. Военная авиация начала развиваться очень быстро, и если в начале войны самолеты использовались только для разведки, то уже к 1915 году появились истребители, бомбардировщики, штурмовики, то есть как бы разные классы самолетов. Каждый предназначен для чего-то своего. Русские летчики показали себя храбрыми и умелыми воинами. Появилась уже даже школа летчиков некоторая. То есть Петр Николаевич Нестеров, например, он первым в мире выполнил фигуру высшего пилотажа, мертвую петлю, которую мы все знаем, а затем первым применил таран в воздушном бою. То есть уже начали развиваться, уже как бы пилотирование отдельно пошло, отдельные школы пилотирования, как можно удобно управлять летательными аппаратами. В это же время, в 1917 году, уже знакомый нам Элмер Спери, например, начал разрабатывать гироскопический указатель поворота, который существенно облегчил пилотирование в условиях плохой видимости. И многие его современники тоже начали потихонечку параллельно с авиацией разрабатывать авиационные приборы, позволявшие летчикам уже летать не только днем в ясную погоду, а во время тумана, ночью, как-то ориентироваться в пространстве, что в последующем очень сильно помогло и во время войн, ну и просто как бы в обычной авиации. И, собственно, что мы можем проследить, что вот этот период с 1903 по 1939 год примерно, да, это эпоха становления авиации. За эти 36 лет человечество прошло путь от первых робких подлетов, скажем так, да, до создания мощной авиационной индустрии. Авиация из экзотического развлечения превратилась в важнейшую отрасль экономики и обороны. И, собственно, Россия, СССР играла в этом процессе одну из ведущих ролей. Они были как бы очень конкурентоспособными на мировой арене и в Первой мировой войне, и потом уже во Второй, очень сильно себя показали в своей авиации.
2: Рассказывал инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Владимир Путин во вторник пообщался с жителями Новосибирска после своей рабочей программы. Кортеж главы государства остановился на одной из улиц города. Президент вышел из машины и поприветствовал горожан, передает корреспондент РИА Новости. По его словам, во время общения с новосибирцами Владимир Путин в том числе пожелал успехов школьников в новом учебном году. Ранее днем глава государства провел заседание Совета по науке и образованию и отдельно поздравил научное сообщество с открытием мегаустановки «СКИФ». Это источник синхротронного излучение поколения 4+. Запуск даст ученым возможность получать новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и нано-уровнях. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев потребовал принять исчерпывающие меры для обеспечения правопорядка на предстоящем едином дне голосования. Глава МВД предупредила о возможных попытках деструктивных сил дискредитировать выборы с помощью информационных вбросов. Для пресечения угроз полиция будет действовать на опережение совместно с ФСБ, Росгвардией и избиркомами. Ведомство усилит мониторинг интернета и привлечет к охране участков частной охранной организации и народной дружины. Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора и необоснованного завышения цен на бензин сразу в 4 регионах. Под проверку попали топливные компании Хакасии, Красноярского, Краснодарского краев, а также Запорожской области. В Сибири антимонопольщики усмотрели тайное соглашение между независимыми операторами АЗС, тогда как на Кубани завели дела за прямое игнорирование предыдущих предписаний ведомства. Всего ранее ФАС инициировала 37 аналогичных разбирательств. Народный фронт при поддержке Минпромторга передал группировке войск «Север» 23 автомобиля. Скоро эти машины поступят на передовую, рассказал представитель организации Анатолий Чернышев.
2: Автомобили УАЗ-профи, которые помогут ребятам в выполнении боевых задач по защите нашего неба для мобильных огневых групп. Передаем именно эти автомобили по той причине, что на них можно разместить установки турели с пулеметами для противодействия ВПЛА противника. Также они высокой проходимости и достаточно скоростные.
1: Отмечается, что машины можно будет использовать как с удаленных позиций, так и для сопровождения подразделения.

0: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда». 6+.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Ботфорты. Высокие, тяжелые кожаные сапоги с квадратными носками и широкими раструбами-отворотами на коленях. Изначально, еще в 17 веке, ботфорты носили офицеры французской кавалерии. Драгуны, например.
1: Форма и содержание.
2: Жесткая, грубая кожа сапог защищала ноги всадника от ударов вражеского холодного оружия. А поднятые выше колен раструбы оберегали дорогую форму наездника от грязи, летящей из-под копыт. В пешем строю или на официальных приемах отвороты опускали вниз, чтобы они не мешали при ходьбе.

Ботфорты, как обязательный элемент кавалерийской экипировки, появились в нашей стране в эпоху Петра I. Будучи еще в Европе с великим посольством, молодой русский царь заметил: в плохую дождливую погоду голландские буржуа всегда надевали поверх штанов высокие болотные сапоги, и полузатопленные улицы тут же переставали быть непроходимыми. Лучший вариант обуви для вечного российского бездорожья и представить себе было сложно.

0: Мундирование.
1: Ботфорты.
2: Известно, что государь Петр Алексеевич владел сразу несколькими ремеслами. Среди прочих – сапожное дело. Первый русский император сам шил себе ботфорты с высоким каблуком. Это позволяло надежно удерживать ноги в стременах. А еще царскую кавалерийскую обувь делали очень широкой, чтобы можно было легко ее надевать поверх небольших внутренних меховых сапожек. В нашем климате существенная деталь. Ноги не замерзнут, да и мозолей не натрешь. И сегодня в оружейной палате Московского Кремля в зале номер 6 бережно хранятся ботфорты Петра Великого. Их высота 90 сантиметров, длина подошвы 31 сантиметр, что соответствует современному 45-му размеру обуви. Выглядят они, уж поверьте на слово, очень внушительно. Как считают некоторые историки, эти самые ботфорты Петр сделал своими руками.
1: Форма и содержание. Ботфорты.
3: Бывают люди, похожие на нули. И всегда необходимо, чтобы впереди стояли цифры.
4: Люди и цифры. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: чердаке.
1: Если я вам расскажу, сколько научных исследований посвящено особенностям применения различных поверхностно-активных веществ, то бишь мыла, вы сильно удивитесь. Это буквально тысячи научных работ. Сделаю для вас краткую, но полезную выжимку.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Все началось с чего? С того, что я услышал от близкого мне человека такое заявление. Мицеллярной водой, мой хороший, можно отмывать что угодно, от макияжа до грязи и жира, потому что там мицеллы. Итак, давайте разберемся. И начнем с азов. Есть на свете так называемые поверхностно-активные вещества. Это хорошо вам знакомое мыло, то есть смесь натриевых солей высших жирных карбоновых кислот. А еще это и карбоновые кислоты, и спирты, и всякие хитрые соли, и так далее, и тому подобное. Это все очень разные вещества. Что же их объединяет? А то, что все это химические соединения, которые вызывают снижение поверхностного натяжения, концентрируясь на поверхности раздела термодинамических фаз. Стоп! Это не очень понятно. Простыми словами, они отлично действуют на границе двух сред, скажем, воздушной и водной, или воды и кожи. А как они действуют? Из молекул поверхностно-активных веществ образуются такие микроскопические частицы. Их называют мицеллы. Отсюда и название «мицеллярная вода». На что похожа мицелла? Это как бы два таких крючка, смотрящих в разные стороны. Внешняя часть мицеллы притягивает воду, а внутренняя воду не любит и притягивает жирорастворимые загрязнения. Благодаря такой структуре мицеллы работают как магнит, захватывая и удаляя жирные и водорастворимые загрязнения с поверхности кожи и других объектов и уносясь с водой. То есть что же, выходит, что мицеллярной водой можно смывать все что угодно, хоть мазут? Нет, так оно не выходит. В мицеллярной воде концентрация поверхностно-активных веществ ниже, чем в мыле. Плюс эта штука создана для удаления повседневных загрязнений, макияжа, но не для глубокого очищения. Критической концентрации мицеллообразования не хватит для эмульгирования кожного сала по большой поверхности. С другой стороны, мыло-то для макияжа тоже плохо подходит. Силиконовые полимеры и фторированные соединения в стойкой косметике плохо эмульгируются обычным мылом. А в макияже как раз полно полимеров. Ну и еще, эта хитрая мицеллярная вода часто содержит гликоли, повышающие растворимость компонентов макияжа.
0: Наука на чердаке.
1: После детального знакомства с мицеллярной водой я прямо сильно заинтересовался и полез смотреть, что там наука вообще говорит о том, что, чем и когда надо мыть. Особенно больной вопрос, согласитесь, такой. Достаточно ли перед посещением ресторана попшикать каким-то санитайзером на руки? Или надо обязательно найти заведение, где можно вдумчиво помыть руки с мылом, как отцы-то и деды наши делали? Сейчас расскажу. Вот вы собираетесь схватить пальцами картошку фри, макнуть ее в кетчуп и отправить в рот. На первом месте по обеззараживанию рук перед этим действием спирт или сильноалкогольный санитайзер. На равных с ним антисептическое мыло. Они делят количество вирусов на руках сразу на 1000, но не слишком нежно обходятся с кожей рук. На втором месте вода с мылом. Третье место – вода без всего. Четвертое место – вытереть руки о штаны. Но есть некоторое количество нюансов. Спиртовые антисептики справятся лучше с вирусами. Кстати, не всегда. Но плохо удаляют грязь. А еще они могут меньше сушить и раздражать кожу по сравнению с постоянным мытьем, что критически важно, например, для врачей. Ну и еще вот вам совет от ученых. Санитайзер наслаивается. Руки покрываются слоями его и всякого мусора и жира. Так что лучше все же мыть с мылом иногда, если вы часто пользуетесь санитайзером. И мой вам совет. Избегайте антибактериального мыла. Триклозан в нем меняет гормональный фон. А антибиотики в мыле вообще зло. Только тренируют бактерии на антирезистентность. А нам и науке это надо? Нет, друзья, не надо.
0: Наука на чердаке. Премьера на радио «Звезда».
2: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: 19 июля 1908 года открылось движение по Московской окружной железной дороге. Рельсовый путь протяженностью 55 километров соединил по кругу новые станции – Владыкино, Воробьевы горы, Братцево, Лихоборы, Лефортово, Канатчиково. И так вышло, что долгое время, вплоть до 1960 года, окружная формально считалась административной границей города. Пока не построили Московскую кольцевую автомобильную дорогу, МКАД. Тогда граница переместилась к ней.
1: Пути сообщения. Московская кольцевая автомобильная дорога.
2: О строительстве автодороги вокруг столицы впервые серьезно задумались в конце 30-х годов. Хотя в так называемый «сталинский план» развития Москвы 1935 года подобные сооружения еще не входили. Но столица быстро росла. Автомашин на дорогах становилось больше, и уже в 41-м должна была начаться большая стройка. Но в планы вмешалась Великая Отечественная война. Работа над проектом встала. Хотя не совсем. Летом 1941 года Государственный комитет обороны принял решение построить временную дорогу вокруг Москвы, соединить между собой шоссе, выходящие из города. На строительство направили 10 тысяч специалистов-дорожников и в помощь к ним привлекли местное население. В итоге дорогу, построенную всего за один месяц, впоследствии успешно использовали в качестве рокадной для переброски войск и военной техники на юго-западные и северо-западные рубежи обороны Москвы. Конечно, маршрут этой безымянной грунтовки по большей части не совпадает с трассой современной МКАД. Но все же ее вполне можно считать прообразом нынешней кольцевой.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: К проекту большого автомобильного кольца вокруг столицы вернулись только в середине 50-х. Первым решили построить восточный участок, который был лучше всего освоен в военные годы. От Ярославского до Симферопольского шоссе. При этом нулевой километр сначала заложили у пересечения с Ярославкой. Но потом, по настоянию Никиты Хрущева, его перенесли на пересечение с шоссе энтузиастов. Глава советского государства был уверен, что именно там возьмет начало великая магистраль в Китай. Вскоре отношения между СССР и КНР испортились. Однако нулевой километр МКАД обратно переносить уже не стали. Строительство начали в конце 1956 года. К 1960-му был открыт первый 48-километровый участок от Симферопольского до Ярославского шоссе, а замкнули круг 5 ноября 1962 года. Вот тогда границы самой Москвы официально и раздвинули до МКАД. Четыре полосы, по две в каждую сторону, разделенные 4-метровым газоном. Покрытие из бетонных плит, разумеется, с чувствительными стыками. Никакой разметки, никакого освещения. Зато развязки типа клеверный лист, совсем как в Америке. Тем не менее, уже к 70-м годам МКАД перестала соответствовать реальным условиям эксплуатации. Поэтому в 1974 году было принято решение о первой частичной реконструкции дороги. А потом была вторая реконструкция, третья, четвертая, пятая, строительство съездов и развязок. Сегодня кольцевая дорога – это почти 109 километров пути, 10 полос, по 5 в каждом направлении. И этого уже недостаточно. Значит, ждем. Ведь совершенству нет предела. Кстати, по маршруту бывшей окружной железной дороги далекого 1908 года сегодня бегут поезда Московского центрального кольца – МЦК.
1: Московская кольцевая автомобильная дорога. Пути сообщения.
0: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации. Элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак потребовал от автозаправочных станций указывать класс бензина в понятной форме для осознанного выбора водителей. На профильном совещании правительства также продлило до конца года сниженный 10% норматив обязательных биржевых продаж топлива. По итогам встреч Новак поручил ведомствам и нефтяным компаниям обеспечить бесперебойное снабжение регионов, уделив особое внимание аграриям и усилить контроль за розничными ценами. Центробанк разрешил публичное обращение популярных криптовалют на отечественных биржах. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать биткоин, эфириум и тезер USDT без ограничения, тогда как розничным клиентам для допуска к торгам предстоит пройти обязательное тестирование. Разрешение стало первым практическим шагом после подписания Владимиром Путиным фундаментального закона, который легализовал в нашей стране оборот цифровых валют, майнинг и выпуск цифровых прав. Сербия намерена выполнить условия для присоединения к Шенгенской зоне, что лишит россиян безвизового въезда в республику. Заявлением на эту тему ранее выступил сербский министр по европейской интеграции. Тем временем в Ассоциации туроператоров России считают, что возможные визы в Сербию не будут аналогом Шенгена. Все будет зависеть от того, на каких условиях страна будет их выдавать, рассказал телеканалу «Звезда» вице-президент Ассоциации Артур Мурадян.
2: Напомню, что путь для получения шенгенской визы прям непосредственно Сербии, на мой взгляд, займет побольше, чем год. Можно убедиться на примере Черногории, Кипра. Кипр до сих пор не выдает классическую шенгенскую визу. Безусловно, усложнение процедуры въезда ударит по въездному потоку существенно. Сейчас для многих Сербия является транзитным направлением, местом ПМЖ. С туристической точки зрения все-таки не стоит переоценивать. Классический туризм, он не столь большой по количеству поездок.
1: Эксперт напомнил, российский туристический поток в Сербию за последние несколько лет критично не менялся и оставался на уровне около 170 тысяч поездок ежегодно. Причем эта статистика включает все цели путешествий. И мошенники придумали новую схему обмана россиян, сообщая им по телефону о якобы существующих задолженностях близких родственников. Злоумышленники используют реальные персональные данные, присылают реквизиты для перевода и торопят жертв, пугая штрафами и испорченной кредитной историей, пишут РИА Новости. Эксперты призывают граждан не переходить по подозрительным ссылкам, а информацию о любых долгах проверять исключительно через официальный портал госуслуг или непосредственно в банке. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Бывают люди, похожие на нули. Им всегда необходимо, чтобы впереди стояли цифры.
4: Люди и цифры. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь служат.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Объединяйтесь, люди. Смотрите, ноль – это ничто. Но два ноля уже кое-что значит. Станислав Ежелец.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – люди и цифры.
4: «Исторические заметки».
5: Числа, цифры, суммы – они окружают нас повсюду. Но мы настолько к ним привыкли, что даже не замечаем их присутствие. Обыденность. Номер телефона, номер квартиры, номер банковского счета, номер автомобиля. А есть ведь еще дата и год рождения, и даже время рождения. А у кого-то число даже может стать частью фамилии.
7: История награды.
8: Фамилия как знак отличия. 1904 год. Русско-японская война. Во время боя в Корейском проливе крейсер «Рюрик» лишился рулевого управления и оказался под шквальным огнем более современных кораблей противника. Устав российского флота запрещал сдачу судна неприятелю. Когда спустя 5 часов сражения боезапас «Рюрика» иссяк, у моряков оставался последний способ сохранить воинскую честь – пустить свой корабль ко дну. Приказ о затоплении отдал лейтенант Константин Петрович Иванов XIII, который принял командование крейсером после гибели старших офицеров.
9: Врагу не сдаваться. Открыть кингстоны.
8: Константин Петрович Иванов получил вторую часть своей фамилии, когда в 1895 году закончил морской кадетский корпус и был произведен в мичманы. В то время флотским офицерам-однофамильцам присваивались порядковые номера. Так будущего командира крейсера «Рюрик» стали звать 13-м. Несчастливое, по мнению многих людей, число принесло Иванову удачу. Он выжил в том страшном сражении в Корейском проливе, хотя в ходе боя получил 3 ранения и 2 был контужен. За проявленную воинскую доблесть все члены экипажа «Рюрика», которые остались в живых, были награждены орденом Святого Георгия 4 степени. Константин Петрович Иванов был удостоен еще одной особой почести. Своим указом император Николай II велел официально закрепить двойную фамилию героя русско-японской войны с правом передавать ее потомкам. Числить его по всем спискам Ивановым 13-м.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ.
6: В 13-е число ему не везло. Не везло и во все остальные числа. Эмиль кроткий.
5: Итак, число 7. Оно считается счастливым не только в России, но и в большинстве стран СНГ. Специалисты по нумерологии подтвердят. Вот смотрите, 7 дней недели, 7 нот, 7 цветов радуги. Хотя их, конечно, намного больше, этих оттенков. Но есть числа несчастливые. Пятница, 13-е, 4-й этаж, 17-е кресло в самолете. Почему люди их так боятся? У каждого народа свои приметы. Для японцев, к примеру, число 13 не значит ровным счетом ничего. Страшное число у них – 4. Почему? Да потому что при написании оно очень похоже на иероглиф, обозначающий смерть. А вот если самурай увидит где-нибудь число 8, то будет очень доволен. Такой иероглиф означает «идти на подъем», то есть «жди удачу, и она обязательно придет». Наш следующий герой совсем уж не японец. Но якобы несчастливое число на него никак не повлияло.
10: Отечественная война 1812 года. штаб-квартира летучего партизанского отряда под командованием Дениса Давыдова. Ну как штаб-квартира? Лес, зима, избушка.
11: Денис Васильевич, командир! Все, кончено. Конец войне. Я ж говорил, споймаю. Мы казаки.
5: Харунжий, Попов 13-й. Почему войне конец? Да что происходит, черт подери?
11: Сей секунд, Денис Васильевич. Введите.
5: Господи, Харунжий, кто это? Почему мешок на голове?
11: Один момент, командир. Снимаю мешок. Так, перед вами сам император Франции Наполеон Буонапарти. Вот так.
12: Прошу вас, сударь, скажите этому идиоту, что я не Наполеон, а всего лишь немного похож. Умоляю.
5: Мерси, господин офицер, но сегодня вы будете Наполеоном. Весь день. Ну, Харунжий, ну, черт счастливый. Глянь-ка, и вправду скрутил Бонапарта.
11: А как же, мы казаки.
13: По случаю присвоения. История воинских званий.
14: Харунжий. Карл Мария Эрнст Готфрид Генрих Дитрих Кауфман фон Оффенбах из фильма «Республика Шкит» в исполнении актера Юрия Рычкова. Чуть позже он блестяще исполнит еще и роль Харунжия Попова 13-го в картине «Эскадрон гусар летучих». Наивный, неуклюжий, немного грузный унтер-офицер, казак, который повсюду таскает с собой персону – гипсовый бюст Бонапарта, чтобы уж точно не перепутать, когда ловить будут. Самое интересное, что это вовсе не выдуманный персонаж, а реальный человек. Но обо всем по порядку.
13: История воинских званий.
14: Харунжий. Слово это, правда, в разных вариациях встречается и в польском, и старославянском, и даже в монгольском языках. Харугвь значит «стяг», воинское знамя или целый кавалерийский отряд. Первоначальный смысл – знаменосец. Харунжий в дореволюционной России – первый офицерский чин в казачьих войсках.
13: По случаю присвоения.
14: В русской императорской армии, во избежание путаницы, офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера, даже родственникам. Вот почему киношный Харунжий Попов 13-й. Но это реальный человек. Имя, отчество Иван Григорьевич. Его казаки, именно так нужно ставить ударение, действительно сражались с французами в составе партизанского отряда Дениса Давыдова. Правда, никакого Наполеона не ловили. Кстати, наш герой, у него и в жизни именные цифры совпадают. Был сначала сотником, есаулом и дослужился аж до звания командира полка. Участвовал в заграничном походе и даже женился впоследствии на генеральской дочери.
11: Вот так. Я ж говорил, мы казаки.
13: Харунжий. По случаю присвоения.
15: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
16: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
17: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Говорим мы сегодня о людях и цифрах. Суеверие, связанное с числом 13, настолько распространено, что у него даже есть свое название. Произнести его с первого раза и не ошибиться – дело весьма проблематичное. Но я попробую. Трискайдекафобия. Думаете, это шутка? А как вам такой пример? Каждый раз, когда пятница выпадает на 13 число, экономика США теряет на бизнесе почти миллиард долларов. Все сидят по домам, ничего не делают, биржевые сделки не проходят. В общем и целом, коллапс. К слову, в большинстве стран мира около 80% всех высотных зданий не имеют 13 этажа. Вообще. Архитекторы сразу переходят с 12 на 14, чтобы успокоить подозрительных людей. Так откуда же у числа 13 такая жуткая репутация? Есть версия, что это связано с одним скандинавским мифом. Мол, однажды на праздник 12 богов внезапно пришел 13-й, после чего по всему миру начались ужасные разрушения. Не стоит забывать и про предателя Иуду, который стал 13-м гостем на Тайной вечере, и все прекрасно знают, чем это закончилось. Предположений много, и вот одно из них. Та еще история.
18: Тайное и неизведанное. Пророчество, видение, предсказание. Они не раз меняли ход истории. Английскому лорду Оливеру Кромвелю перед решающей битвой с Карлом II пророчили, что он проживет всего 7 лет. О возможном появлении в Париже орлеанской девы Жанны д'Арк знал каждый француз. Но самым известным предсказанием до сих пор считается проклятие великого магистра ордена тамплиеров Жака де Моле. Франция, Париж. Здесь в марте 1314 года завершился громкий судебный процесс над рыцарями ордена храма. Тамплиеры обвинялись в ереси, богохульстве, поклонению дьявольскому божеству Бафомету. Пленников пытали больше года, и они признали свою вину. Приговор был суров – сожжение на костре. Во время казни магистр ордена Жак де Моле отрекся от своих показаний и проклял главных обвинителей – короля Франции Филиппа IV Красивого и папу римского Климента V. «Я проклинаю вас и весь ваш род до 13-го колена. Не пройдет и года, как я призову вас на суд Божий». Климент V рассмеялся. А зря. Через 3 недели он скоропостижно скончался от неизвестной болезни. Вслед за ним всего через 7 месяцев умер Филипп Красивый. Что это? Простое совпадение? Может быть. Но как тогда объяснить тот факт, что вслед за королем при весьма загадочных обстоятельствах ушли из жизни все его сыновья. Людовик X, Карл IV и Филипп V. Великий род Капетингов прервался. Но это было только начало страшного суда. Жуткое пророчество Жака де Мале обрушилось на династию Валуа, родственников проклятых королей. Иоанн II умер в плену у англичан. Карл V сошел с ума. Именно 13 правителей Франции должны были по очереди сменить друг друга, прежде чем проклятие магистра ордена тамплиеров Жака де Мале сбылось.
19: Тайное и неизведанное.
13: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Цифры в литературе играют очень даже немаловажную роль. К примеру, Федор Достоевский и его роман «Преступление и наказание». Благодаря числу 7 автор создает атмосферу тогдашнего Петербурга. Семилетний уже развратен и вор. Хотя ребенок до 7 лет в христианстве считается безгрешным. Это говорит о том, что в литературном городе нет ничего святого. В нем живут пьяные, злые люди, и царит неприятная, угнетающая атмосфера, которая подталкивает Раскольникова к совершению преступления. Дальше идем. Старуха-проценщица живет в доме, где лестница состоит из 13 ступеней. Обычно это число не предвещает ничего хорошего и говорит о несчастье, которое вот-вот случится. Но и это еще не все. Число 30 используется Достоевским, когда речь заходит о денежных проблемах героев. 30 целковых выкладывает Соня перед Катериной Ивановной. 30 рублей обещает мать выслать Раскольникову. И за 30 тысяч Марфа выкупает Свидригайлова, который чуть позже предает женщину и доводит ее до смерти. Точно так же, как Иуда продает Иисуса за 30 сребреников. Во всем этом есть какой-то зловещий символизм, не правда ли?
20: «Что угодно», — строго произнесла старушонка, войдя в комнату и по-прежнему становясь прямо перед ним, чтобы глядеть ему прямо в лицо. «Заклад принес, вот-с». И он вынул из кармана старые плоские серебряные часы. На оборотной дощечке их был изображен глобус. Цепочка была стальная. «Дайте прежнему закладу срок. Еще третьего дня месяц как минул. Я вам проценты еще за месяц внесу, потерпите». «А в том моя добрая воля, батюшка, терпеть или вещь вашу теперь же продать?» «Много ли за часы-то, Алена Ивановна?» «А, с пустяками ходишь, батюшка, ничего, почитай, не стоит. За колечко вам прошлый раз 2 билетика внесла, а ну и купить-то его новое у ювелира за 1,5 рубля можно». «Рубля-то 4 дайте, я выкуплю, отцовские. Я скоро деньги получу». 1,5 рубля-с и процент вперед, коли хотите-с». 1,5 рубля!» — вскрикнул молодой человек. «Ваша воля!» И старуха протянула ему обратно часы. Молодой человек взял их и до того рассердился, что хотел было уже уйти, но тотчас одумался, вспомнив, что идти больше некуда, и что он еще и за другим пришел. «Давайте!» — сказал он грубо. Старуха полезла в карман за ключами и пошла в другую комнату, за занавески. Молодой человек, оставшись один среди комнаты, любопытно прислушивался и соображал. Слышно было, как она отперла комод. «Должно быть верхний ящик», — соображал он. «Ключи она, стало быть, в правом кармане носит, все на одной связке в стальном кольце. И там один ключ есть, всех больше втрое, с зубчатой бородкой. Конечно, не от комода. Стало быть, есть еще какая-нибудь шкатулка, али укладка. Вот это любопытно. У укладок все такие ключи. А, впрочем, как это подло все». Старуха воротилась. «Вот-с, батюшка, коли по гривне в месяц с рубля, так за 1,5 рубля причтется с вас 15 копеек за месяц вперед. Да за 2 прежних рубля с вас еще причитается по сему же счету вперед 20 копеек. А всего стало быть 35. Приходится же вам теперь всего получить за часы ваши рубль 15 копеек. Вот получите-с. Как так уж теперь рубль 15 копеек? Точно так-с. Молодой человек спорить не стал и взял деньги. Он смотрел на старуху и не спешил уходить. Точно ему еще хотелось что-то сказать или сделать, но как будто он и сам не знал, что именно.
0: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Спецслужбы предотвратили 66 диверсий на инфраструктуре с начала года. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета сообщил глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Силовикам удалось задержать 150 человек, причастных к преступлениям. 49 атак планировались на транспорт, еще 17 на топливно-энергетический комплекс. Министерство финансов подвело итоги исполнения казны за 7 месяцев. По информации РИА Новости, дефицит достиг 6 триллионов рублей. Он составил почти 3% валового внутреннего продукта. Доходы выросли почти на 9%, достигнув 22 триллионов. Расходы при этом увеличились на 14%. Чиновники пояснили, что высокие показатели обусловлены опережающим финансированием запланированных трат. Армия России грамотно использует свои возможности, в частности, в сфере беспилотной авиации, ракетных систем и систем ПВО. Своей оценкой ситуации в зоне боевых действий поделился военный корреспондент ВГТРК Евгений Подобный в интервью агентству ТАСС.
2: Россия сейчас самая воюющая и мощная армия в мире, которая обладает наивысшими компетенциями в области применения боевых беспилотников. И вот мы сейчас видим, насколько борьба противоракет и ракет сложна сейчас, и насколько армия России круто использует современные возможности. Мы на голову в плане качества огневого поражения превосходим противника. Потому что если сравнить результат огневого поражения, то он несоизмерим.
1: В то время как противник сосредоточен на других целях, Россия воюет честно. Она не ставит задачу любой ценой посеять в украинском обществе страх, подчеркнул герой России. Наша страна активно готовится к серии министерских встреч группы 20, кульминацией которых станет заседание глав МИДов в Атланте в конце октября. Посол по особым поручениям Марат Бердиев отметил, Москва вовлечена в согласование итоговых документов по энергетике, инновациям и торговле на условиях консенсуса. До конца осени российские делегации примут участие в профильных переговорах по финансам и экономике в ряде городов. Акции проекта «Исцеляющая среда» стартовали в столичных больницах, сообщает портал мэра Москвы. 11 августа в клинике имени Филатова сыграл большой джазовый оркестр. Музыканты исполнили программу «Советский джаз». 12 числа больницу имени Юдина посетят солисты театра «Опереты». Также медицинские учреждения примут экспозиции столичных музеев. По словам вице-мэра Анастасии Раковой, искусство заряжает пациентов позитивными эмоциями. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран

0: рождения женщины, но точно знает, сколько ей лет, это ее муж. Фаина Раневская.
1: В каждой стране свои счастливые числа. В России, помимо цифры 7, на протяжении нескольких веков таковым является число 3. Вспомнить хотя бы поговорку «Бог любит троицу». Но, как оказалось, не мы одни такие умные и образованные.
2: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
3: Анаксимандр. Судя по всему, до нашей эры большинство людей были греками. Греком был и Анаксимандр. Строчка «Природа самых честных правил» принадлежит не ему. Он, как настоящий революционер, впервые написал научный трактат о природе в прозе. Это, конечно, никуда не годится, но зачастую воспринимается-то лучше. Анаксимандр пошел дальше. Он первым выступил против китов. Не то чтобы он совсем не любил китов, даже напротив, но вдруг ни с того ни с сего взял и заявил: «Земля не покоится на китах». Она, мол, просто летает, ни на что не опираясь. Это было довольно странное заявление. Отсюда, видимо, и косые взгляды, которыми его стали награждать до наши эрские люди. Тоже, между прочим, греки.
4: Тоже мне открытие.
3: Но космогония не давала покоя. «Земля — это не диск, не таблетка аспирина», — говорил Анаксимандр. «Она похожа на цилиндр, на часть колонны». Он не говорил «на бревно», потому что колонна — это вроде искусство, а бревно — в лучшем случае отопление, а в крайнем варианте — глупость. А однажды вообще произошла странная история. Проснувшись рано утром и посмотрев на свою пятерню, Анаксимандр задумался и решил: «Все в мире кратно трем». Высота цилиндра Земли в 3 раза больше его основания. И вообще все расстояния во Вселенной кратны 3. А уже потом, спустя много лет, эта идея Анаксимандра получила развитие. Например, у старинушки 3 сына не 2, не 4, а именно 3. Именно 3-я стрела попадала не куда-нибудь, а туда, куда надо. На болото к лягушке. Ну, Змей Горыныч имел 3 головы, ну и так далее.
4: Скажите, пожалуйста.
3: Первая геоцентрическая модель Вселенной придумана тоже Анаксимандром. Но не важно, что она оказалась неверной. Она помогла понять круговые движения планет. А 2500 лет назад это было, ох, совсем нетривиально. «Все в мире стареет», — любил повторять Анаксимандр. «Люди и Вселенные рождаются и гибнут, чтобы возродиться вновь. Не стареет только время». И чтобы увидеть, как оно не стареет, он первым в Греции установил гномон, то есть солнечные часы, а потом ввел в употребление небесный глобус.
4: Ну, голова, голова.
3: Но он не был бы греком, если бы не любил рисовать. В то время греки чаще всего рисовали то, чего никогда не видели. Ну, там, богов, мифологических героев. Анаксимандр решил нарисовать карту Земли. Сегодня считается, что это была первая в истории попытка изобразить лик нашей планеты. И пусть во многом он был неправ. Еще, кстати, неизвестно, что скажут о нас через 2500 летия. Но ученым он был великим. Таким мы его и запомним. Анаксимандр Милецкий.
2: Да, есть что рассказать.
5: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
1: Продолжаем наш разговор. И вновь возвращаемся к литературе. В своих произведениях Антон Павлович Чехов очень трепетно относился к числу 3. Количество его упоминаний, нашлись люди, подсчитали, составило 859 раз. Например, 3 дня полежал в больнице и помер. Это из рассказа «Тоска». А вот еще один вариант. Минуты через 3 Кутька опять заворчала и издала звук, похожий на кашель. Это из рассказа «Агафья». Но были у Чехова и другие любимые цифры. Если так можно сказать, с юмористическим уклоном. Послушайте его рассказ «Жалобная книга».
6: Лежит она, эта книга, в специально построенной для нее конторке на станции железной дороги. Ключ от конторки хранится у станционного жандарма. На деле же никакого

0: Ключа не нужно, так как конторка всегда отперта. Раскрывайте книгу и читайте. «Милостивый государь!» Проба пера. Под этим нарисована рожица с длинным носом и рожками. Под рожицей написано: «Ты картина, я портрет. Ты скотина, а я нет. Я морда твоя». Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. И. Ермонкин. Кто писал, не знаю, а я, дурак, читаю. Оставил память начальник стола претензий Калавроев. Приношу начальству мою жалобу на кондуктора Кучкина за его грубости в отношении моей жене. Жена моя вовсе не шумела, а напротив старалась, чтоб все было тихо. А также и насчет жандарма Клятвина, который меня грубо за плечо взял. Жительство имею в имении Андрея Ивановича Ищеева, который знает мое поведение. Конторщик Самолучшев.
1: Никандров, социалист.
0: Находясь под свежим впечатлением возмутительного поступка, зачеркнуто, проезжая через эту станцию, я был возмущен до глубины души следующим, зачеркнуто. На моих глазах произошло следующее возмутительное происшествие, рисующее яркими красками наши железнодорожные порядки. Далее все зачеркнуто, кроме подписи. Ученик 7 класса Курской гимназии Алексей Зудьев.
2: В ожидании отхода поезда обозревал физиогномию начальника станции и остался ею весьма недоволен. Объявляю о сем по линии. Неунывающий дачник.
1: Я знаю, кто это писал. Это писал МД.
3: Господа! Тельцовский шулер!
0: Жандармиха ездила вчера с буфетчиком Костькой за реку.
1: Желаем всего лучшего. Не унывай, жандарм.
2: Проезжая через станцию и будучи голоден, в рассуждении чего бы покушать, я не мог найти постной пищи.
0: Дьякон Духов.
1: Лопай, что дают.
0: Кто найдет кожаный портсигар, тот пущай отдаст в кассу Андрею Егорычу.
2: Так как меня прогоняют со службы, будто я пьянствую, то объявляю, что все вы мошенники и воры.
0: Телеграфист Козьмодемьянский. Добродетелью украшайтесь. Катенька, я вас люблю безумно.
2: Прошу в жалобной книге не писать посторонних вещей. За начальника станции Иванов 7.
1: Хоть ты и 7, а дурак.
4: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о людях и цифрах. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Пройдут столетия, наши праздности.
6: И каждому дано яблоко.
7: Если звезды зажигают, значит, кому пусту.
8: Пред нами огромные разнообразные работы.
9: Исторические заметки. На радио «Звезда».
10: Как корабль назовешь, так он и поплывет.
4: Название и прозвище боевого оружия. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о глубоководных рыбах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Пары рыб-удильщиков буквально становятся одним целым. Самец прикрепляется к самке зубами, и со временем их системы кровоснабжения объединяются.
0: Факт второй.
2: Глубоководные рыбы могут проглотить жертву в несколько раз больше себя. Они имеют огромные пасти и чрезвычайно эластичные желудки.
0: Факт третий.
2: Существуют прозрачные глубоководные рыбы, у которых можно увидеть внутренние органы. Прозрачность помогает им становиться невидимыми для хищников.
0: Факт четвертый.
2: Глубоководные рыбы растут медленно и могут жить сотни лет. Низкие температуры и нехватка пищи приводят к крайне медленному метаболизму.
0: Факт пятый.
2: На глубине свыше 8 километров тоже есть жизнь. У рыб из семейства лучеперых, или как их еще называют, морских слизней, студенистое тело, способное выдерживать чудовищное давление, и нет чешуи.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о глубоководных рыбах.
3: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
4: Имя на карте. Город Курчатов, памятник Тому Николаеву. Курчатов – самый благоустроенный и чистый город Курской области. И, конечно, самый молодой. В 1968 году в 37 километрах западнее Курска решили построить атомную электростанцию. Поселок, выросший рядом, назвали в честь легендарного физика Игоря Курчатова. Конечно, здесь нет исторических зданий, кремлевских стен и древних соборов. Зато есть современные жилые высотки и интересные скульптуры. Например, на Николаевской площади, бывшей Комсомольской, установлен памятник первому главному инженеру Курской АЭС Тому Петровичу Николаеву. Гостям города это имя не говорит ничего. Но местные жители на вопрос, кто такой Николаев, обязательно ответят: человек, который спас наш город.
5: Имя на карте.
4: Для начала Том. Странное имя для советского человека. А на самом деле ничего странного. Просто мама будущего энергетика очень любила книгу американской писательницы Бичер Стоу «Хижина дяди Тома». Вот в честь главного героя и назвала своего сына. Он родился в 1926 году в Куйбышевской, ныне Самарской области. После окончания индустриального института работал под руководством Игоря Курчатова на плутониевом комбинате, известном еще как «Челябинск-40». Там изготавливали изделия из плутония для первой ядерной бомбы. При ликвидации аварии получил дозу облучения в 100 рентген. Врачи думали, не выживет. Выжил. И даже потом стал отцом троих детей. Далее были сталинская и ленинская премии, государственные награды, сибирская атомная станция в Томске и, наконец, Курская АЭС и город Курчатов, который Том Николаев спас. Эта история похожа на легенду. И звучит она так. Причиной аварии на Чернобыльской АЭС 86 года стал некий эксперимент. Изначально с предложением провести его обратились к руководству Курской станции. Но главный инженер Николаев отказался. Иначе страшная авария произошла бы не в Чернобыле, а в Курчатове. Правда ли это? Специалисты говорят, что некий эксперимент действительно имел место. Правда и то, что первоначально его проведение планировали на Курской станции. Но Том Николаев, первый главный инженер станции, посчитал его проведение нецелесообразным, ненужным, бестолковым. После чего и развернулись трагические события в Чернобыле.
5: Имя на карте.
4: Однако сложно выделить одну причину аварии. На самом деле к ней привело стечение сразу многих обстоятельств. Но вот что говорят те же специалисты. Даже если бы эксперимент на Курской АЭС провели, в любом случае ничего бы не случилось. Потому что по личной инициативе Николаева задолго до 1986 года на станции в Курчатове были внедрены дополнительные меры ядерной безопасности. А точнее, другой, более совершенный алгоритм работы системы управления и защиты реактора. В Курчатове внедрили, а в Чернобыле нет. Так что не зря, совсем не зря, благодарные жители Курчатова поставили памятник главному инженеру Курской атомной станции Тому Петровичу Николаеву. Город Курчатов. Памятник Тому Николаеву.
5: Имя на карте.
6: Уровень воды в реке Урал,
7: Центральный банк сохранил
6: на Крымском мосту.
8: Российские космонавты совершили
9: государственную думу после проекта о возможном продлении.
10: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
11: 1950. Название города Пермь.
12: Александр Фатовский, Константин Симонов.
13: Утро на радио «Звезда».
10: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
14: Что вы говорите?
15: Что за вздор? Говорит учитель ученику, когда тот пытается скрыть собственное незнание предмета. Коротко, хлестко, обидно. После такого уже не нужно никаких пояснений. Можно не продолжать, все ясно. Или не все. Ну-ка попробуйте сказать, откуда в нашем языке появилось слово «вздор». Что, почувствовали себя недоучившимся шкалером? Ничего, сейчас мы этот пробел восполним. Изначально «вздор» означал совсем не то, что теперь. Это существительное произошло от глагола «драть», точнее, от его несовершенного вида – «вздирать». Речь идет о процессе очистки дерева от коры. Весь мусор, вся стружка, которая при этом образуется, и называли «вздором». То есть чем-то ненужным, бессмысленным. И правда, кому и зачем может понадобиться вздор? Странный вопрос, правда? Время шло, слово закрепилось сначала в языке столяров, а потом вышло за пределы их профессионального лексикона. Расширилось и его значение. Возьмите любой предмет, любую мысль, оставьте самое ценное, а все лишнее соскоблите, смахните и забудьте. Ведь это вздор, а дорога ему одна – на свалку.
14: Да что вы говорите?
16: Купец Николай Иванович дал зарок, что не успокоится, пока об огнедышащую гору Везувий папироску не закурит. А его жена, Глафира Семеновна,
17: страсть, как хотела покататься на лодках по Венеции.
16: Что из этого получилось?
17: Скоро узнаем.
16: Николай Лейкин. Книга «Где апельсины зреют».
18: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия по гуманитарным соображениям освободила и передала США бывшего морского пехотинца Роберта Гилмана. Указ о помиловании американца, отбывавшего срок за нападение на полицейского, подписал Владимир Путин. Решение стало результатом прямых переговоров Москвы и Вашингтона. По данным агентства Рейтер, Гилман, находящийся в тяжелом состоянии, сейчас уже доставлен в Соединенные Штаты и будет направлен на медицинскую реабилитацию в Техас. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Щербаковка Харьковской области, а бойцы группировки «Восток» освободили село Новое Поле Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что в акватории Черного моря за сутки уничтожен украинский патрульный катер. Нанесено поражение логистическим центрам боевиков, складам боеприпасов и местам хранения ударных беспилотников. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 930 беспилотников самолетного типа. В российском МИДе заявили, что соглашение о размещении военных объектов в Хмеймиме и Тартусе придаст мощный импульс сотрудничеству Москвы и Дамаска. Подписанию меморандума предшествовали длительные дипломатические переговоры. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что новые договоренности опираются на многолетнюю историю дружбы и положительно скажутся на развитии всего комплекса двусторонних отношений между Россией и Сирией. Режим свободной экономической зоны, действующей на отдельных приграничных территориях Брянской, Белгородской и Курской областей, теперь будет распространяться на всю территорию этих регионов. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.
2: Президент отмечал необходимость формирования условий для активной экономической деятельности. Для этого мы расширим действие режима свободной экономической зоны. Теперь ее преференциями смогут воспользоваться инициаторы новых инвестиционных проектов в обрабатывающей сфере. Но это будет касаться не отдельных районов, а полностью всех трех регионов. Уровень заявленных вложений позволит охватить средний бизнес. Рассчитываем, что благодаря таким изменениям на территории этих областей появятся и десятки новых проектов, и общий объем инвестиций вырастет, он превысит 200 миллиардов рублей.
1: Резиденты трех областей смогут пользоваться пониженными ставками налога на прибыль и добычу полезных ископаемых, а также освобождением от налога на имущество и земельного налога. И о погоде: в среду в Москве продолжительные осадки, возможно гроза и до 18 тепла. В четверг преимущественно без осадков и до 15 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели – вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. Сегодня с нами Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Александр, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Все чаще и чаще в последнее время мы слышим о том, что наши западные противники, а именно США, готовы перейти уже непосредственно в реальности, да, от теории к использованию тактического ядерного оружия в локальных конфликтах. Вот я предлагаю сегодня поподробнее разобрать эту тему и вообще поговорить о том, что сегодня представляет эта ядерная гонка, неизбежна ли она. Ну и в целом, наверное, можем мы также обсудить и ситуацию, которая складывается на Ближнем Востоке по части формирования новых военных блоков.
2: Да, действительно, здесь мы уже не первый месяц наблюдаем такую дискуссию о том, что необходимо Соединенным Штатам вспомнить про ядерную доктрину, про то, что есть инструменты, которые помогают побеждать, и вот недавно совсем отмечали японцы очередные годовщины. Не особо называя, кто же их там бомбил.
1: Хиросима-Нагасаки, имеется в виду.
2: Да. И давно уже забыли, как журавлику складывать. Американцы, видимо, хотят им напомнить. И дело в том, что, с одной стороны, западный капитал, такой глобалистский, ну, американский тоже, прекрасно понимает, что глобальная ядерная война недопустима. По одной простой причине, что все эти накопленные триллионы, они исчезают. Ну, то есть, в мире постъядерном, в мире радиоактивного заражения, в мире, где нет ни банков, ни экономики, ни электричества, ни интернета, ничего, ну, соответственно, все эти триллионы долларов бесполезны. С другой стороны, а будут ли полезны эти триллионы долларов, если Америка утратит могущество, если Америка утратит гегемонию? И вот они всерьез обсуждают, а что будет, если вот сейчас продолжится тенденция, когда американская экономика будет накапливать дисбаланс, она будет слабой, она не сможет продвигать дальше доллары вовне. Да, мы уже видим, как центральные банки отказываются от доллара, да, сокращают долю в международных резервах, увеличивают золото, идут расчеты в национальных валютах. Надо что-то делать, надо сохранить преимущество доминирования. Да, и поскольку вот это вот и неоконы, мы как-то им посвящали целую передачу, и просто доктрина республиканцев, что необходимо подкреплять экономическую мощь военно-политической силой, да, говорит о том, что вот нужно усиливать такие виды вооружения, которые, с одной стороны, эффективны и страшны, как тактическое ядерное оружие, а с другой стороны, не вызовут глобального апокалипсиса и не приведут к тому, что это мы, человечество, освободит Землю в пользу иных жизненных форм. Ну и, соответственно, сейчас огромное количество американских институтов, таких аналитических центров, связанных с Конгрессом, связанных с Пентагоном, да, начинают готовить такое общественное мнение. Да, мы видели на прошлой неделе публикации в Америке о том, что вот необходимо изменение ядерной доктрины и ядерное оружие новое против России и Китая. Это они уже заявляют, то есть уже пошли такие правильные утечки. И вот сейчас мы видим еще один очень интересный документ. Я, опять же, чтобы не путаться, он, этот американский аналитический центр, нежелательный никакой, или запрещенный там и так далее.
1: Ну, все они нежелательные в России, да, и так себе центры.
2: Доклад называется так: «Риски гонки вооружений. Восприятие России и Китаем стратегической конкуренции в евроатлантическом регионе». Да, и у них там интересный проект по ядерным исследованиям, называется Project on Nuclear Issues, по сокращенно PONI. Помните вот это английское выражение? Lady out, pony easy.
1: Вот, ну... Бабы с возу кобыли легче в переводе на русский язык.
2: С такого школьного английского. Да. Но, тем не менее, вот это вот пони, оно достаточно агрессивное. Да, то есть мы сейчас наблюдаем не просто изменение общественного мнения, а вот как раз изменение стратегии. То есть почивать на лаврах уже не получается. Они рассчитывали быстро Россию вывести из игры. И мы тоже зачитывали эти планы. В 2019 году они раскрыли карты полностью. И то, что они натворили на Украине, как раз и служило целью исключить Россию из великих держав, ослабить и оставить в руинах. Ну, дальше понятно, что, как говорил Бжезинский, мы будем строить новый миропорядок против России за счет России и на руинах России. Да, пока не получается и не получится. Но ситуация такая, что и у нас, и вот и за нашими пределами, и за пределами Запада ситуация складывается такой, что глобализация, с одной стороны, она еще сохраняется, но Западу она в этой модели уже неинтересна. Нужно пересобрать, для этого нужно разрушить всю эту мировую экономику. И гонка вооружений здесь прекрасно ложится. Планы по такому созидательному разрушению, созидательному в кавычках, creative destruction, да, то есть по Шумпетеру. И мы прекрасно понимаем еще так, что есть бенефициар глобализации, который за глобализацию, это Китай, да, который пытается заменить собой Америку в этих системах глобального миропорядка и делает это достаточно эффективно в плане торговли, отчасти уже в плане финансов, но, к сожалению, пока не в плане глобальных институтов управления, таких как МВФ, Всемирный банк там, и так далее, да, Международный арбитражный суд, ВОЗ, но тем не менее. И ситуация для нас складывается не самым хорошим образом, потому что у нас, с одной стороны, вот такой мегалодон на Западе, это хищная акула, да, гроза морей вот, мира, такого океанско-атлантического. С другой стороны, у нас тираннозавр на востоке. Он же дракон, который также не прочь воспользоваться нашими ресурсами, хотя является пока нашим главным торговым партнером. И вот в этой ситуации американцы рассматривают как раз, что они могут сделать, насколько хватит ресурсов, как они могут привлечь своих союзников для того, чтобы использовать их, ну, по полной мере, да, потому что, ну, украинцы рано или поздно закончатся, ядерное оружие им пока никто передавать не собирается. А вот есть европейские союзники по НАТО, а вот есть, как они считают, чудо-оружие, истребитель F-35А, на который можно повесить тактические ядерные боеприпасы. Да, и, в принципе, вот эти инвестиции в создание тактического ядерного оружия, они считают приемлемыми и необходимыми. При этом они будут развертывать вооружение и в Европе, и в Индо-Тихоокеанском регионе. Ну, соответственно, дальше вот огромный доклад посвящен тому, что формулируется новая стратегическая задача. Да, как управлять рисками, связанными с конкуренцией. То есть задача оставаться гегемоном, задача доминировать, но при этом управлять рисками, то есть не допускать вот этого глобального ядерного конфликта, но иметь серьезные рычаги давления, которые бы позволили продвигать свою политику, которые бы позволили ограничивать Россию и Китай в их возможностях, в экономических, политических, да, ну, то, что они называют сдерживанием. Да. То есть они понимают, что противостояние становится более сложным. Если раньше были Соединенные Штаты и Советский Союз, и все было понятно, да, и была доктрина гарантированного взаимного уничтожения, то сейчас они считают, что к 30-му году Китай уже может накопить до 1000 боеголовок, что будет сравнимо там, с американскими возможностями отчасти, с российскими, хотя у нас больше. И тогда Китай становится дополнительным участником.
1: С вашего позволения, паузу небольшую сделаем и продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
4: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы имеем дело с возвеличивающимся Китаем по части ядерных арсеналов.
2: Ну, Китай действительно становится такой мировой державой. И, соответственно, любая мировая держава рассматривает ядерное оружие как элемент статуса, не только как элемент сдерживания. И вот американцы говорят, баланс меняется, да? Поэтому нам нужно на наши весы добавить новые гирьки, усилить ядерный потенциал Великобритании, Франции. Ну, только потому что только Франция последовательно инвестировала, а вот англосаксы, так называемые, расслабились, да, и заставить их, ну, по крайней мере, сдерживать Россию, пока американцы будут заниматься Китаем. Ну, в этом докладе намекается, что, если что, союзников, в принципе, можно кинуть с поддержкой. Это не страшно. Ну, потому что Америка, прежде всего. Но, тем не менее, вот, им тоже отводится определенная роль. Россия, они считают, что Россия держава слабая, да, имеет ядерный потенциал, но России будет сложно увеличивать его. Не знаю, почему они делают такие выводы, но выводы делают. Да, то есть они понимают, что у нас есть опыт, у нас есть система вооружений, но вот экономика у нас пока слабовата. И они считают, что России не хватит ресурсов, ну, капитала просто, для этой гонки. У Китая все это есть, и Китай опаснее.
1: С вашего позволения, еще пауза. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: И в этом контексте, конечно же, мы задаемся вопросом, а что Россия? Напомним, что мы рассматриваем очередной доклад американского аналитического центра. Они там рассуждают по поводу перспектив ядерной гонки. И вот что про Россию пишут?
2: Да, доклад достаточно проработанный, но немножко нудный. Ну, как и любой такой правильный научный доклад. Они считают, что Россия не питает иллюзий по отношению к Америке. Ну, видимо, дух Анкориджа они вообще не рассматривают для себя, потому что понимают, что Россия уже догадалась, что никто с ней договариваться не будет. А при этом они очень боятся асимметричного ответа. Да, у России, они считают, мало ресурсов для того, чтобы втягиваться в полномасштабную гонку ядерных вооружений, но вот те наработки, что есть, они крайне опасны. Опаснее, чем оружие, которым обладает Китай. Ну, и также они, очень интересно, вот сами отводят роль Европы, да, то есть они пишут, что Россия традиционно рассматривала Европу как парковку для американских войск. Да, вот теперь они говорят, ну, давай теперь Европа сама немножко без нас, да, потому что, ну, опасно. То есть и Россия, если она предпримет что-то такое асимметричное, что-то очень тяжелое, да, то пусть она уж применит это по Европе. Ну, в принципе, логично, да. Китай, который обладает, ну, как бы усиливает ядерный статус, ядерный щит, вот он как раз и в этом треугольнике Киссинджера, да, помню, это такая концепция холодной войны прошлого века, когда есть три державы, балансирующие задачи трех тел, которые нерешаемы: Соединенные Штаты, Россия и Китай. Ну, и вот дальше они разрабатывают четыре сценария. Как нам вести гонку вооружений для того, чтобы иметь минимальные риски там, либо взаимного удара, там, или раннего удара Китая и России по Западу, либо просто риски того, что эта гонка выйдет за пределы вот этого треугольника, на самом деле она выходит уже, мы чуть дальше об этом скажем. И вот они, первый сценарий, он подразумевает просто модернизацию существующих вооружений, и, ну, он рассматривается как самый слабый. Да, потому что и Россия, и Китай в этом сценарии могут ведь адекватно, ну, использовать те же самые ресурсы, но ограниченные. Второй сценарий – это новый баланс сил, где, куда включается Европа и, видимо, Япония. Японию они сейчас отдельно не упоминают, потому что дело касается пока больше сдерживания России. Но, тем не менее, надо понимать, что центр интересов Соединенных Штатов смещается в Индо-Тихоокеанский регион. И вот если они в их планах будет 27-й год, уже такое серьезное противостояние с Китаем, то из-за того, что им не удается сломать Россию, все это, скорее всего, переносится на 28-29. Третий сценарий – удвоение ядерной мощи. Сценарий, который они считают, что они потянут экономически. Но это сценарий, который может привести к тому, что Россия, которая и так имеет значительное преимущество в ядерных вооружениях, просто, ну, как бы добавит еще некоторое количество носителей, боеголовок, и опять паритет будет не в пользу Запада, потому что, ну, как бы, учитывая, что Китай тоже вооружается, вот Россия самая главная проблема в сценарии удвоения. И последний сценарий – это вообще крупномасштабное наращивание ядерного обычного потенциала в США и в Европе. А это дополнительные ракетоносцы Б-21, там это дополнительные компоненты триады морской подводной лодки, это размещение шахтных ракет, ну и так далее. Да? И вот этот сценарий, он, с одной стороны, кажется им реализуемым, потому что, ну, они считают, что и России, и Китаю будет сложно ответить, но при этом его нужно правильно распределять по времени. Этот сценарий не рассматривает варианта, о котором говорят американские и китайские экономисты, варианта мирового экономического кризиса, да, к которому может привести подобная политика наращивания дефицита бюджета, государственного долга и ослабление роли доллара в мировой экономической системе. Да, то есть все эти сценарии, они находятся в ситуации, когда Америка может печатать сколько угодно денег, Америка может в момент, когда она создает свой ядерный потенциал, не обращать внимания на процессы, происходящие в мире, может душить всех конкурентов и так далее. И вот эта вот иллюзия, которую сейчас американский конгресс испытывает в плане тех самых адских санкций покойного сенатора-террориста Грэма, да, вот это показывает, что ну, как бы мыслят они немножко не тем. Точнее, мыслят они тем, есть у этого процесса серьезные бенефициары из лобби ВПК и финансисты и так далее. Да? Просто все эти идеи ложатся на почву очень недалеких мозгов тех, кто будет принимать решения. И политическое, и экономическое выделение денег на все эти ядерные программы. Ну, и опять же, если мы говорим про глобальную конкуренцию, то они видят в этом возможность сохранения гегемонии доллара, сохранения влияния, потому что ядерная дубинка, ну, точнее, они возвращаются к доктрине Пауэлла. Ну, вот это вот самое важное, что сейчас звучит с тех берегов Атлантики. Доктрина Пауэлла, я напомню, да, это суть. Помните такой вот такой Пауэлл, да, это такой Отелло, который тряс пробиркой в Совете Безопасности ООН, говоря о том, что в этой пробирке это не колумбийский снег, а это химическое вещество, которое Саддам Хусейн там где-то.
1: Белый порошок, так называемый.
2: Пауэлл считает, что вооруженные силы США должны применяться только тогда, когда затронуты коренные интересы страны, ну, Америки, и другого выхода нет, и есть угроза жителям Соединенных Штатов. Чем угрожал им Иран, чем угрожал им Ливия?
1: Это
2: чем угрожал,
1: большой вопрос, да.
2: Да, Югославия вот, и Ирак во времена Пауэлла, мы этого не знаем. Тем не менее, вот доктрина Пауэлла, вроде бы человек, который ну, уже давно ушедшего в историю в небытие, тем не менее, сейчас возрождается. Но есть и другие проблемы, которые могут немножко Соединенным Штатам эту игру сломать.
1: А вот давайте здесь поставим многоточие, на этой интриге сделаем паузу небольшую и совсем скоро, через несколько мгновений, продолжим беседу. Это «Радио Звезда».
0: Новый канал Министерства

0: Министерство обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
1: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Моряки Тихоокеанского флота нанесли удар по целям, имитирующим вражеские корабли. Кроме того, военнослужащие отразили атаки беспилотников и безэкипажных катеров условного противника. Сделали это в рамках масштабных учений. В маневрах задействовано около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации, а также более 13 тысяч военнослужащих. Расчет самоходной артиллерийской установки М-100С группировки войск «Центр» поддержал наступление штурмовых подразделений на Добропольском направлении. Били по опорным пунктам противника и вражеским пунктам управления дронами. Подробнее о боевой работе рассказал командир батареи Александр Михайлов.
2: Заезжаем мы на подготовленную позицию в плохую погоду, желательно в дождь. Взаимодействие у нас происходит с командиром дивизиона, от него получаем цель и уже передает установки командиру орудия. Работаем по обнаружению, то есть БПЛА наши обнаруживают цель, и мы уже стараемся работать туда. Также работаем краснополем. В основном по опорным пунктам и технике противника. Контрбатарейную борьбу ведем редко, в основном сейчас этим занимается ФИПИ. Точность стрельбы зависит от командира орудия, от наводчика и от всего расчета в целом. То есть командир орудия контролирует, наводчик наводится, а номера расчетов сортируют боеприпасы и отснаривают их.
1: Уничтожение укрепленных позиций, блиндажей и пункт управления беспилотниками позволило создать условия для продвижения штурмовых групп. Штурмовик 38-й бригады группировки войск «Восток» с позывным «Якут» за месяц пешком продвинулся более чем на 8 километров в зоне спецоперации. Он скрытно действовал возле позиции боевиков на запорожском направлении. Как рассказал сам боец в интервью телеканалу «Звезда», он научился добывать воду после дождя. Продукты и боеприпасы штурмовику доставляли с помощью беспилотников. Во время одного из боев FPV-дрон противника повредил автомат бойца. Но «Якут» починил оружие прямо по ходу боя и продолжил выполнение задачи. Подразделения группировки войск «Восток» идут на запад, обходя и перекрывая логистику Ореховскому узлу обороны противника. Военнослужащие подразделения связи группировки войск «Центр» рассказали о новейшем приборе виброакустического зондирования. Он называется «Невидимка». Аппарат помогает находить и восстанавливать повреждения оптических линий связи в зоне специальной военной операции. Применение этого оборудования существенно ускоряет ремонтные работы. В выпуске новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации. Элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня 8 вечера на радио «Звезда». Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
4: Мы продолжаем программу. С нами сегодня Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Итак, мы обсуждаем, еще раз напомним, очередной доклад очередного американского аналитического центра. Мы сейчас обсуждали тему доктрины американской, да, в отношении защиты собственной национальной безопасности, но

0: интересная вещь, что американцы, запуская вот эту гонку ядерных вооружений, ну, по сути, решение принято, если это уходит в открытые источники, да, вопрос в количестве удвоения ядерных боезарядов или учетверения там, или удесятерения, тут уже посмотрим, как выдержит их экономика и нужно ли им все это будет. Но, тем не менее, мы вот совсем недавно увидели интересную новость. Новость, которая на самом деле больше года, но соглашение подписано буквально на прошлой неделе. Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали Мекканский пакт, то есть в Мекке, оборонную инициативу. Да? То есть они подписали совместное соглашение в области обороны, при этом внесли туда пункт такой же, как и есть в пятой главе Устава НАТО. В соглашении говорится, что вооруженное нападение на одного из подписавших соглашение будет рассматриваться как нападение на всех. Более того, вот к этому пакту, подписанному в Мекке между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном, уже, как пишут ближневосточные источники, могут присоединиться Египет, Катар, Сирия. Ну, то есть, вот это вот серьезный оборонительный альянс. Почему здесь сложности для американцев? Ну, во-первых, потому что этот проект, он согласовывался год, еще до обострения ближневосточного конфликта с Ираном. Да, то есть, это все началось в сентябре 2025 года. И, как правило, вот за такими вещами стоит еще одна исламская страна, очень влиятельная, это Британистан. Без ушек британских чертиков здесь не обошлось. Да, потому что как только мы говорим Пакистан, Турция, ну, часть Саудовской Аравии, значит, за этим стоят ушки Британии.
1: Ну и давайте здесь поподробнее.
0: Ну, подробнее здесь пока сложно говорить, потому что мы понимаем, ну, то есть есть видимый слой целей, да, о которых эти страны говорят. То есть Соединенные Штаты не обеспечили безопасность, поэтому мы сами как-то будем себя обеспечивать. Турция говорит, что вот, ну, как бы есть Саудовская Аравия, есть деньги, а в Турции очень серьезный финансовый кризис. В Пакистане, в принципе, то же самое. Да, вот как там Мефистофель говорил, везде своя беда, таков уж белый свет, то здесь другой, там у нас вот денег нет. При этом Пакистан – это единственная официальная исламская ядерная страна. Да, при этом у Пакистана давняя такая история сотрудничества с Саудовской Аравией, и очень многие аналитические центры на Западе писали, что именно Саудовская Аравия помогла Пакистану сделать эту ядерную бомбу и, по сути, финансировала ядерное вооружение Пакистана. И считается, что Саудовская Аравия как бы хранит на территории Пакистана то самое ядерное оружие, которое она может использовать. Да, и мы видели, как Пакистан предоставил Саудовской Аравии и солдаты, и вооружение во время конфликта с Ираном. Турция, там вообще интерес достаточно простые и понятные. Турция пытается стать таким разработчиком и поставщиком вооружений, поскольку она зажата в рамках НАТО и стандартов НАТО. И американское давление, американского УПК хочется самим зарабатывать на этом и расширять свое военно-политическое, ну, или экономическое вряд ли, но политическое влияние. Великий Туран, да, то это тоже представляет для Турции очень такую серьезную возможность разрабатывать оружие, продвигать, иметь свой рынок, да, вооружать своим оружием Ближний Восток и Пакистан, имея финансовую подушку Саудовской Аравии и возможности, которые дают Пакистану это сотрудничество, ну, крупной исламской страны. И вот это вот коллективное сдерживание там против кого направлено? На самом деле, против всех. Я видел комментарии наших аналитиков, которые сказали, это не против России. Нет, на самом деле, это против всех.

0: числе и против России. А почему? Потому что одно дело ислам как религия, мы к этому относимся хорошо, да, все-таки мировая религия, другое дело политический ислам как джихад, который подразумевает, что страны, не принявшие ислам, должны быть уничтожены или принять ислам. А там вот нет какой-то серединки. Да, там либо есть общество единоверцев, мир аль-ислам, да, либо это мир меча аль-джихад. И это может быть направляться, ну, теми же самыми британцами куда угодно, против Ирана, против Израиля, если Израиль будет себя плохо вести, против Греции, в Восточном Средиземноморье, против стран Африки, против Закавказья, против Центральной Азии.
1: Но это известная вообще карта британцев, разыгрывать карту политического ислама.
0: Да, центральная, я имею в виду, там это и не только Средняя Азия, но и Афганистан. Ведь мы что сейчас видим? Что у России вот остаются два таких главных маршрута внешней торговли. Это северный маршрут, куда там пытаются китайцы пролезть, и Северный морской путь, и северные порты. Причем у нас северный флот самый мощный. И вот этот транспортный коридор север-юг, Санкт-Петербург-Мумбаи. И, соответственно, вот конфликт, который сейчас происходит на Ближнем Востоке, он может очень сильно затруднить нам поставки по этому коридору. И включение Пакистана — это тоже очень серьезная проблема для нас, потому что транспортный коридор направлен в Южную Азию, в Индию, в Пакистан. Если Пакистан становится недружественным, а британцы накрутят, если надо, и если с территории Пакистана будут удары по Ирану, соответственно, под ударом Каспий, под ударом наши порты, там и Дагестан, и Астрахань, ну и дальше наши интересы. И торговые взаимодействия с той же самой Индией. Этот пакт направлен против Индии, и Индия уже выразила недовольство, да, потому что они понимают, что, ну, учитывая тот самый опыт взаимодействия, да, вот, британцы раскололи, уходя из Индии, страну на две части, и вот получаем проблему не меньшую, чем у России проблему с Украиной. Да, по сути, Пакистан для Индии — это Украина такая бандеровская. И вот когда достаточно Турции дать денег, да, и посмотрим, как будет меняться ее политика. Сейчас звучат очень тревожные сообщения о том, что Турция пытается ограничить движение наших судов в проливах. Ну, как бы она пока не решается нарушить конвенцию Монтрео 36-го года, но, тем не менее, разрешение на проходы через Босфор и Дарданеллы нашим судам дается с очень большой сложностью. Да? То есть, при этом мы видим сейчас, что Турция поставляет Украине вооружение на 300 миллионов долларов. Да, там это Атакамс, баллистические ракеты, и пусковые установки, и, там, и с кассетными боеприпасами, и там, десятки тысяч артиллерийских снарядов сейчас вот поставлено, будет поставлено Турции и Украине.
1: Ну, иными словами, сейчас распределяется эта возможность давления между разными акторами, и если у Штатов или у британцев что-то не получилось наскоку, то они действуют в силу, да, своей устоявшейся модели через прокси.
0: Да, и это будет направлено против Штатов, потому что цель, по сути, вот я не считаю... То, что делает Трамп, авантюры, это достаточно продуманная политика по созданию хаоса и контролю американцев, по возвращению контроля над энергоресурсами Ближнего Востока, да, через хаос, через войну, когда все державы будут достаточно слабые и понесут серьезные потери, снова вернуться и снова быть, как они говорили, архитекторами мира и порядка на Ближнем Востоке. Но вот это вот такой пакт, он немножко американцам портит картину. Да, потому что если усилится действительно Саудовская Аравия и Пакистан и Турция, то американцам будет сложно противостоять, по сути, своим же союзникам. Да, и самое проблемное в том, что Пакистан – это не просто страна, которая делала ядерное оружие там, для Саудовской Аравии,

0: за деньги Саудовской Аравии. Это страна, которая очень тесно взаимодействует с Китаем. И вот как пишут американские, опять же, источники, там Пакистан в 2027 году получил достаточно большую партию ракет из Китая. И Пакистан, на самом деле, еще с 70-х годов взаимодействовал с Китаем, то есть и Саудовской Аравией. Вот эта программа Пакистана по созданию ядерного оружия, которую запустил Зульфикар Али Бхутто, премьер-министр тогда Пакистана, и продолжил президент Зия-ул-Хак, это все имеет, ну, такие, по сути, историю 50-летнюю. Дальше взаимодействие с Китаем, и Китай, который поставляет Пакистану вооружение и истребители. Мы помним недавний конфликт с Индией, когда китайские истребители оказались лучше, чем французские истребители «Рафаль», тем самым показав на таком кровавом авиасалоне, что китайцы научились делать самолеты лучше, чем французы. И вот дальше возможно подключение туда Ирака, если Ирак удастся оторвать от Ирана. То есть это ломает карты американцам очень-очень серьезно. Ну, то есть когда добавляются деньги саудитов, население Пакистана, возможности Турции и логистические, и военные, потому что Турция накопила какой-то опыт, и туда еще добавляется Китай. Да, вот карты спутаны. Но при этом вот в этих спутанных картах, это даже не карты, это уже игра в Чапаева может начаться. Ну, поэтому ситуация для нас, ну, такая крайне-крайне неприятная. Потому что как взаимодействовать вот с этим пактом? Можно делать вид, что это не против нас, но на самом деле вот реально это против всех. Потому что британцы будут направлять это в любую сторону. И подключение туда. Ну, Египет пока очень как-то сдержанно отреагировал, но, тем не менее, если там будет включаться Египет, то уж понятно, и Сирия, это вызовет проблему у Израиля, и, соответственно, будет противодействие. То есть закручивается такой клубок, можно сказать, узел, такой, какой когда-то разрубил своим мечом Александр Македонский. Но, понимаете, время такое, что македонских нет, сплошные торгаши. И всем кажется, что, используя такой ядерный шантаж, вооружая Турцию, Саудовскую Аравию, Пакистан собственным ядерным оружием, добавляя ядерное оружие в эту зону нестабильности, там можно сварить какое-то очень правильное зелье, которое позволит и британцам вернуть свое могущество.
1: У нас буквально две минуты остается до конца программы. Александр, а в этом контексте, если вернуться к непосредственной практической составляющей, мы периодически этим вопросом задаемся в нашем эфире относительно судьбы доллара, его диспозиции текущей, вы бы как финансист как бы прокомментировали?
0: Ну, действительно, доллар теряет позицию, и через какое-то время он превратится в британский фунт. Да? Здесь процесс очевиден. Ну, то есть Америка не потянет вот того господства и не вынесет мировую экономику, ну, потом, без очень серьезной войны. А на серьезную войну, такую ядерную, они уже не готовы, они просто тоже не смогут это сделать. Но развязать хаос и сделать такую мультивалютную систему, в которой и британцы смогут поучаствовать, и Китай, и многие другие страны, может быть, придумать какие-то суррогаты денег, связанные с цифровыми деньгами. Это пожалуйста. То есть, вот технофашисты, на самом деле мы о них сейчас сегодня почти не упоминали, потому что речь идет о ядерном оружии и традиционных ценностях традиционных государств. Тем не менее, я думаю, что за деньгами вот этих вот технофашистов, за цифровыми деньгами как раз и будущее. И вот то, что начинается, вот эта гонка вооружений, мне кажется, она инициирована именно для того, чтобы как раз и Америка выдохлась и не мешало бы им строить тот самый мир. А вооружение Ближнего Востока, ядерное распространение по всему миру ядерного оружия, это как раз та возможность сказать, что, видите, до чего довели мир вот эти вот люди из Вашингтона. Но у нас есть рецепт мирового правительства, которое всех помирит, которое даст вам благо искусственного интеллекта, правильной еды, правильных цифровых денег там, и так далее.
1: Да, и все будет, прочих благ,
0: и все будет прекрасно. Да, и вы забудете об этой страшной гонке там, и так далее. Вот, мне кажется, вот к этому все идет сейчас. Наша задача просто быть сильными. Да, и не слушать никого, кто говорит про ядерное разоружение. Ядерное оружие – это гарант нашего существования, чтобы ни Китай, ни Запад не решили строить свой мир за счет России и на руинах России.
1: Александр, спасибо вам большое за эту интересную беседу. Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, был сегодня с нами. Напомню, в Максе подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы, анонсы и пост-релизы. До новых встреч.
2: Стратегия национальной безопасности. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
3: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте, товарищи.
6: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
7: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
8: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
2: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
9: Он родился после войны 1812 года, но всегда восхищался ее поколением. Отважными офицерами, бескомпромиссными в вопросах чести. С их портретов он и срисовывал героя своего главного романа. Лермонтов. Герой нашего времени. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
10: Как вас звать величать-то?
11: Не царское это имя!
12: История одного прозвища.
13: Он правил Францией почти 30 лет. Присоединил к своим владениям Лиль и Лион. Безжалостно расправился с тамплиерами и фактически подчинил папство своей воле. Но короля Филиппа IV мы знаем под прозвищем «Красивый».
12: Правда ли он был настолько хорош собой?
13: Современники-летописцы и послы восхищались его высоким ростом, правильными чертами лица, глазами и волнистыми темными волосами. Даже политический оппонент Филиппа IV, французский епископ Бернар, говорил, что король не человек и не животное, а просто изящная статуя.
14: История одного прозвища.
13: Средневековый хронист Вильгельм Шотландец подчеркивал хорошие манеры французского короля, а также его внимание к религиозным обрядам. А историк Джованни Вилани отмечал, что монарх так красив, потому что одарен серьезным умом. И пусть по характеру король был чрезвычайно жестоким, история запомнила его как Филиппа Красивого.

0: Очень важные вопросы.
1: Исследования европейских ученых показали, что популярное среди худеющих людей интервальное голодание может быть опасным для здоровья. В чем минусы такого метода и есть ли у него плюсы?
2: Отвечает кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова.
3: Интервальное голодание – достаточно спорный метод для снижения массы тела. Есть много как показаний, так и противопоказаний. При грамотном проведении, возможно, это будет эффективно. Однако, если человек потребляет слишком много калорий, даже в определенные часы, снижает метаболизм и не приводит к снижению массы тела. Если человек в эти периоды мало потребляет жидкости, которые он в краткосрочные периоды употребляет пищу, и большие безводные промежутки, то, соответственно, повышается вязкость крови, и возникают риски развития тромбозов и сердечно-сосудистых различных осложнений. Интервальное голодание не всегда обосновано, потому что для того, чтобы снижать массу тела, не обязательно прерывать приемы пищи, делать большие перерывы. Достаточно сократить калораж до адекватного, с небольшим дефицитом калорий, и употреблять пищу регулярно в одно и то же время. Пятиразовое, например, дробное питание, наоборот, позволяет разогнать обмен веществ, а также снижать массу тела без стресса, пребывать в хорошем настроении и быть полным сил.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за освобождение осужденного в России за нападение на силовиков американца Роберта Гилмана. Решение о помиловании приняли по гуманитарным соображениям после телефонного разговора лидеров двух стран. Госсекретарь Марко Рубио, госсекретарь США, также выразил признательность Москве за сотрудничество. Известно, что бывший морпех дали отправиться в Техас для последующей медицинской реабилитации. Владимир Путин поручил создавать в регионах сильные университетские центры для подготовки научных кадров. Глава государства во вторник провел заседание по Советам по науке и образованию.
2: Там, где это целесообразно, надо консолидировать потенциал учреждений науки и высшей школы, решающих близкие по характеру исследовательские и учебные задачи. Смысл этого решения – повысить качество образования, создать современные условия для работы преподавателей и учебы студентов, нарастить меры поддержки талантливым исследователям, лучшим кафедрам и лабораториям, сильным коллективам, которые способны добиваться весомых результатов, вести научный поиск и обучать студентов и аспирантов на стыке самых различных научных направлений.
1: Президент также поздравил научное сообщество с созданием мегасайенс-установки «Сибирский кольцевой источник фотонов». По его словам, в настоящий момент СКИФ является одним из самых мощных в мире ускорителей частиц по некоторым направлениям и параметрам, не имеющим аналогов. Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора и необоснованного завышения цен на бензин сразу в 4 регионах. Под проверку попали топливные компании Хакасии, Красноярского и Краснодарского краев, а также Запорожской области. Всего ранее ФАС инициировала 37 аналогичных разбирательств. Число жертв разрушительного землетрясения магнитудой 7,4 в Колумбии превысило 200 человек. Наибольшие потери зафиксированы в городах Кали и Перейра. В стране объявлен режим национального бедствия. Российское посольство выясняет информацию о возможных пострадавших соотечественниках, призывая граждан пользоваться экстренной связью. И Министерство здравоохранения отложило переход на электронные медицинские книжки. Об этом пишет агентство ТАСС. Бумажные документы останутся действительными до следующего года. Цифровой формат дополнит данными о поле и гражданстве владельца. Ведомство дало организациям дополнительное время для адаптации. Такие справки обязательны для работников пищевой сферы, образования и медицины. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский. В программе «Методология власти». Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: Методология власти Олега Яновского.
1: Добрый день, это «Методология власти» с Олегом Яновским. Я Олег Яновский, и это «Радиозвезда». Сегодня мы поговорим про довольно актуальную тему, связанную все еще с искусственным интеллектом. Мы продолжаем серию передач про технологическое развитие, про технологические аспекты нашего существования. Они особенно актуальны в данный момент, учитывая, что мы находимся внутри технологической революции, даже, скорее всего, изменения технологического уклада, некоторой смены парадигмы, и вопреки распространенному мнению, происходят такие изменения довольно редко. Ну, последнее такое изменение, наверное, произошло в районе 150-100 лет назад с появлением квантовых теорий и, собственно, квантового понимания мира. До этого последний раз что-то подобное происходило при Ньютоне, когда появилась ньютоновская картина мира. То есть шаг и некоторое пространство между этими с изменением этих парадигм, оно довольно большое. И сегодня мы находимся внутри нового процесса формирования новой технологической реальности. И так уж получается, что технологическая реальность всегда ведет за собой изменения военной реальности, военная реальность ведет за собой изменения экономическая реальность ведет за собой изменения социальной реальности, ну и все это, соответственно, влечет за собой серьезные политические изменения. Поэтому, конечно же, нам, как людям, как объектам, находящимся внутри изменения этой системы, сложнее оценить ситуацию, конечно же, со стороны или в будущем это будет гораздо проще, но мы стараемся это сделать. Естественно, искусственный интеллект и все, что с ним связано, довольно в маленький, в короткий срок пережило довольно большой ряд изменений, прежде всего, не столько в интерпретации того, чем эта технология является, а скорее в отношении ее применения. И все-таки стоит сказать, что сама технология не меняет человеческий уклад, не меняет человека, не меняет основные принципы и мир вокруг него, а конкретно применение новой технологии, которая приходит к человеку и применяется им, именно это меняет окружающий его мир. Мы неоднократно записывали передачи о том, что искусственный интеллект изначально, на начальных этапах его развития, буквально несколько лет назад, представлялся массовому зрителю как некоторая бытовая поддержка, как что-то, что может заменить человеческий труд или оптимизировать человеческий труд или улучшить показатели человека в ежедневных делах, в рутине или в рабочих процессах, в том числе в автоматизации. Буквально спустя год ключевые компании, которые владеют искусственным интеллектом, контролируют его развитие, контролируют основные мощности, резко перешли к тому, что было наиболее предсказуемо. Они начали заявлять, что искусственный интеллект является ключевой технологией, за которой идет конкуренция, гонка. И еще через год эта гонка превратилась из технологической гонки, из гонки корпоративной, бизнес-гонки, в гонку вооружений. Буквально через несколько месяцев после этого, последний раз подобное было в августе 23-го и 24-го года, в августе 23-го года по август 24-го года. И с этого момента гонка вооружений превратилась в гонку мегапроектов, предопределяющих будущее, непосредственно будущее ключевых игроков на мировой арене, и именно поэтому то, что происходит в области искусственного интеллекта, начало называться как Манхэттенский проект 2.0, момент спутника 2.0, и технологии искусственного интеллекта начали сравнивать с вкладом и с значимостью ядерного проекта, что для нас имеет ключевое значение. Дело в том, что похожая ситуация, конечно, происходила вокруг ядерного проекта, но все-таки ядерный проект является некоторым следствием той смены той технологической парадигмы, которая произошла на рубеже 19-го, начала 20-х веков. Все-таки нам стоит поговорить о некоторых морально-этических аспектах того, что происходит. Дело в том, что гонка уже сформировалась. Технологические компании уже определили ближайший план на 10, 15, 20 лет. Мы понимаем, что в руках технологических компаний, компаний, зависящих от искусственного интеллекта, считывающих информацию на искусственном интеллекте, контролирующих мощности, которые обрабатывают эту информацию, ну и, естественно, владельцы ключевых моделей, все они уже стали ключевыми игроками в мировом капитализме на той стадии, на которой он находится, даже если это уже не совсем капитализм. И они определяют то, каким будет будущее. Более того, можно уже практически смело сказать, что те страны и государства, которые сумели стать частью этой гонки, они, которые имеют некоторые, как минимум, собственные суверенные модели или имеют контроль над этими моделями, стоит сказать, что и Китай, и США, и Россия, и страны некоторые Евросоюза, все они имеют доступ к коммерческим моделям, имеют долю контроля, имеют рычаги регулирования этих моделей. Все это говорит о том, что тот, кто сможет участвовать в этой гонке, тот, кто сможет доминировать в одном и хотя бы в одном из аспектов, будь то инфраструктурный аспект, будь то разработческий, инженерный аспект, будь то аспект внедрения или использования в особых целях, будь то использование это в экономических аспектах, в военных аспектах, в технологических. В зависимости от того, кто будет участвовать в этой гонке, мы можем определить, какой будет состав участников нового миропорядка. И, конечно же, можно уже говорить о том, что этот миропорядок, который формируется в наших глазах, он формируется не столько в контуре международных отношений, сколько в изменении технологической и экономической парадигмы, которая влечет за собой социально-политические изменения. Именно поэтому искусственный интеллект и все, что вокруг этой темы мы можем наблюдать, стоит расценивать как социальный феномен и, соответственно, как социально-этический или некоторый моральный феномен и рассматривать существенно шире технологической гонки. И в пользу этого аргумента говорит, конечно, множество событий, произошедших за последнее время. Конечно же, прежде всего стоит отметить религиозный характер суждений и религиозный характер понимания искусственного интеллекта и тех разработок, которые внедряются создателями этих разработок. Мы неоднократно вспоминали про Питера Тиля, который, будучи высокообразованным человеком в политической теологии, большой почитатель религиозных трудов, католик, последователь Рене Жерара, практически создает квазирелигию, квазимифологию вокруг собственных инвестиций. Его компания Palantir и компания, в которую он инвестирует, все являются частично культами, собирают вокруг себя культ последователей, приспешников, воинов. Все компании, в которые он инвестирует, являются также некоторыми последователями или теми компаниями, которые продвигают определенные ценности трансгуманизма, продолжение жизни, определенных военных ценностей, о том, что война довольно оправдана, и убийство те, кто мешает твоему пути, в том числе тоже оправданно. Некоторые такие себя считают крестоносцами в данном случае. Мы можем также посмотреть на другие компании, такие как OpenAI, и в котором Anthropic, DeepMind, все они во многом сконцентрированы на понимании искусственного интеллекта как, если не Бога, то чего-то божественного или идущего к этому. И каждый из них пытается придумать схему или систему понимания искусственного интеллекта уже не просто как технологической разработки, а как чего-то вышедшего за рамки просто технологической разработки. Именно благодаря этому появляются различные пакты, различные конституции, различные энциклики, в том числе со стороны Ватикана. И вообще этот дискурс, ушедший в религиозную плоскость, принимает все более четкие очертания.
0: Методология власти. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
2: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Методология власти Олега Яновского.
1: Появление религиозного аспекта в обсуждении искусственного интеллекта и, естественно, появление католической церкви в этом всем водовороте вопросов было вопросом лишь времени. Также стоит упомянуть о обсуждениях, которые появляются в ключевых изданиях по международным отношениям. Например, последняя статья про потенциально божественную природу искусственного интеллекта в издании Foreign Affairs, написанную со стороны технологически глобалистской экспертизы, представляющих собственные взгляды на эту ситуацию. Мы видим вполне себе религиозные манифесты, вроде тех, которые публикует фонд Андресен Хоровиц и его создатели. Мы видим уже созданные не просто религиозный характер обсуждения со стороны того же Питера Тиля, а вполне себе конкретную созданную им религиозное сообщество, культ, кружок, в рамках которого он собирает единомышленников или конвертирует единомышленников в собственное понимание религиозное понимание искусственного интеллекта. Конечно же, мы видим и тех, кто противостоит развитию искусственного интеллекта, который также делают это сквозь призму некоторого религиозного описания. Мы помним, как буквально там 10 лет назад Энтони Левандовский, один из первых участников проекта Google по беспилотным автомобилям, основал церковь «Путь будущего». Ну и множество подобных случаев говорит о том, что все это превращается в некоторое подобие еретических движений в средние века.
0: Методология власти. Методология власти Олега Яновского.
1: Это методология власти с Олегом Яновским. Я Олег Яновский на Радио Звезда, и мы продолжаем обсуждать этические и религиозные аспекты развития искусственного интеллекта как проекта, которая определит то, чем является новый миропорядок и кто в этом миропорядке непосредственно будет участвовать. Мой тезис заключается в том, что гонка технологическая, гонка вооружений, гонка оружия, соответственно, гонка экономических систем, способных поддерживать эту гонку вооружений, и социально-политический аспект, требующий изменения для оседлание этой волны технологически-экономического развития, все это, кто сможет это все сделать, предопределит, кто будет сидеть за столом основных участников нового миропорядка. И здесь мы говорим о том, что компании, последователи искусственного интеллекта, пока что не государство, и даже католическая церковь уже входит в религиозный дискурс, в идеологический дискурс в отношении того, чем является искусственный интеллект, чем он не является, что стоит разрешить и что запретить. Вообще переход в религиозное пространство говорит о том, что феномен уже состоялся, его экономическая подоплека уже утвердилась, его применение уже плюс-минус понятно, его экономическая модель внедрена, и теперь происходит борьба проектов. Какой проект победит, какое применение победит, какая группа, контролирующая тот или иной аспект искусственного интеллекта, останется в будущем, а какая уйдет на съедение прошлому. Естественно, как я уже говорил, практически все участники гонки искусственного интеллекта или обсуждения искусственного интеллекта, все эти обсуждения, все тезисы имеют квазирелигиозный характер. Я уже говорил про Энтони Левандовский, который создал свою церковь, где вот, церковь «Путь будущего», и у них даже по налоговым документам указано, что церковь посвящена осознанию, принятию и поклонению божеству, основанному на искусственном интеллекте. Мы помним заявление инженера Google Блейка Лемойна, который, когда столкнулся с ранним чат-ботом, первыми заявил, что кто я такой, чтобы указывать Богу, куда он может и не может помещать души. Илья Суцкевер, бывший главный научный сотрудник OpenAI и сейчас создатель собственной компании, регулярно собирал коллег у костровой чаши на корпоративных выездах, где поднимал чучело, которое он объяснял, что символизирует, это чучело символизирует искусственный интеллект, и, точнее, это чучело символизирует искусственный интеллект, который не согласуется или рассогласованный с человеческими ценностями. Ну и потом он предавал его сакральному огню, подобно средневековому клирику, сжигающему ведьму. То есть борется со своими же изобретениями. Мы видим множество подобных проявлений. Мы помним движение «Эффективный альтруизм», активно продвигаемое либеральной частью Кремниевой долины. Сейчас, конечно же, это движение «Акселерационизм», имеющее квазирелигиозный характер. Все движения вокруг Питера Тилли несут такой католический религиозный, католический технокатолический аспект, и в том числе его учение об Антихристе, ну и сейчас, конечно, его сообщество собственное. Ну и здесь стоит вернуться к католической церкви. Вслед, конечно, за всеми остальными частными компаниями, Ватикан вмешивается в этот дискурс, пытаясь защитить собственное понимание человеческого достоинства и цели творения человека перед лицом уже произошедшей, как они считают, революции искусственного интеллекта. Здесь стоит сказать, конечно, об энциклике Папы Льва XIV «Magnifica Humanitas», это «Величественное человечество» переводится. Первая, кстати, энциклика в его понтификате, довольно амбициозная. И идея под заголовок гласит о защите человеческой личности в эпоху искусственного интеллекта. Много рассуждений о том, что искусственный интеллект, конечно же, не обладает той божественной человеческой хрупкостью, которая которым обладает человек, что система искусственного интеллекта лишь имитирует отдельные функции человеческого интеллекта, и даже когда эти инструменты описываются как способные к обучению, это не является опытом человеческим, не является некоторым переживанием человеческим. Конечно же, эти аргументы, с одной стороны, имеют смысл, с другой стороны, не в полной мере охватывают то, что происходит на данный момент. Все-таки для создателей и основателей этого и движения, уже идеологического движения, уже проекта, я, конечно, я часто упоминаю эту аналогию историческую с 30-летней войной, но я бы, наверное, растянул эту аналогию еще на лет 150, и вполне себе проект искусственного интеллекта, который сейчас мы видим, можно сравнить с проектом Лютера. И как последствия создания печатного станка. Потому что те разрушения и созидания, которые оно принесет, оно, конечно, наверное, на данный момент не поддается нашему осмыслению. Здесь речь идет о том, что когда... что эта энциклика состоит из двух основных частей. Первая – антропологическая, которая утверждает исключительность человека и имитационную природу машину. Ну и говорят, что в традиционном для современной католической церкви ключе, что регуляторное, что все искусственный интеллект требует регуляторного контроля. И тот, и другой аргумент, конечно же, имеют смысл, но находят вполне понятное опровержение. Проблема в том, что с точки зрения международных отношений у нас нет никакого рычага контроля того, что происходит. Мы впервые оказались в такой ситуации, что гонку вооружений, гонку социальных проектов, гонку религиозных проектов ведут частные компании с небольшим участием или вовлечением государств в эти процессы. Мы видим, как отдельные инвесторы, как уже было сказано ранее, формируют собственные культы и по возможностям, по размаху, по капитализации часто превосходят государство. Более того, мы, вот, например, в статье Foreign Affairs, о которой я упомянул, есть вполне здравое предложение о том, что во всех этих рассуждениях и католической церкви, и других организаций нет единого ответа в рамках существующей системы международных отношений, Вестфальской. И учитывая, что искусственный интеллект прежде всего и в первую очередь применяется на поле боя, используется как оружие, то нет ни одного договора, который регулировал бы искусственный интеллект как оружие или как что-то потенциально имеющее опасность, потенциально вызывающее опасность для международных отношений.
0: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
5: Продолжим после новостей.
6: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
7: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Моряки Тихоокеанского флота нанесли удар по целям, имитирующим вражеские корабли. Кроме того, военнослужащие отразили атаки беспилотников и безэкипажных катеров условного противника. Сделали это в рамках масштабных учений. В маневрах задействовано около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации, а также более 13 тысяч военнослужащих. Расчет самоходной артиллерийской установки МСТА-С группировки войск «Центр» поддержал наступление штурмовых подразделений на Добропольском направлении. Били по опорным пунктам противника и вражеским пунктам управления дронами. Подробнее о боевой работе рассказал командир батареи Александр Михайлов.
8: Заезжаем мы на подготовленную позицию в плохую погоду, желательно в дождь. Взаимодействие у нас происходит с командиром дивизиона, от него получаем цель. Работаем по обнаружению, то есть БПЛА наши обнаруживают цель, и мы уже стараемся работать туда. Также работаем краснополем. В основном по опорным пунктам и технике противника. Контрбатарейную борьбу ведем редко, в основном сейчас этим занимается ФИПИИ. Точность стрельбы зависит от командира орудия, от наводчика и от всего расчета в целом. То есть командир орудия контролирует, наводчик наводится, а номера расчетов сортируют боеприпасы.
7: Уничтожение укрепленных позиций, блиндажей и пункт управления беспилотниками позволило создать условия для продвижения штурмовых групп. Штурмовик 38-й бригады группировки войск «Восток» с позывным «Якут» за месяц пешком продвинулся более чем на 8 километров в зоне спецоперации. Он скрытно действовал возле позиции боевиков на запорожском направлении. Как рассказал сам боец в интервью телеканалу «Звезда», он научился добывать воду после дождя. Продукты и боеприпасы штурмовику доставляли с помощью беспилотников. Во время одного из боев FPV-дрон противника повредил автомат бойца. Но «Якут» починил оружие прямо по ходу боя и продолжил выполнение задачи. Подразделения группировки войск «Восток» идут на запад, обходя и перекрывая логистику Ореховскому узлу обороны противника. Военнослужащие подразделения связи группировки войск «Центра» рассказали о новейшем приборе виброакустического зондирования. Он называется «Невидимка». Аппарат помогает находить и восстанавливать повреждения оптических линий связи в зоне специальной военной операции. Применение этого оборудования существенно ускоряет ремонтные работы. В выпуске новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6.30 утра.
9: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют?».
10: Завтра же поедем в Монте-Карло. Я в рулетку хочу пуститься.
11: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
12: Реклама.
13: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Методология власти. Олега Яновского.
1: Это «Методология власти» с Олегом Яновским. Я Олег Яновский. Это радио «Звезда». Мы продолжаем говорить про религиозный аспект искусственного интеллекта. И у либерально, как я уже, на чем я уже закончил, что нет ни одного инструмента международного регулирования на страновом уровне происходящего в искусственном интеллекте. Были попытки создания этических правил. Недавно было предложение в рамках БРИКС и в рамках ШОС создать некоторые регулирующие инструменты, но это блоковые инструменты. Что предлагает, вот, например, в статье Foreign Affairs, это создание аналога договора о нераспространении ядерного оружия.

должны и не могут быть ограничены какими-либо договоренностями на уровне государств. Это вызывает вот этот спор, эта проблема говорит о несоответствии понимания субъекта мировой политики в формирующемся миропорядке. Естественно, государство есть и остается, и должно остаться ключевым актором в международных отношениях. Но это не значит, что другие формирующиеся сущности, некоторые акторы, которые уже набрали достаточный потенциал, силы, средств, уже идеологически или религиозного влияния, не считают, что они тоже имеют право быть полноценным актором международных отношений или же даже доминирующим субъектом этих отношений. Речь, конечно, опять же, про эти самые мегакорпорации, а даже скорее некоторые новые группы или созвездия интересов, которые в квазигосударственных, полугосударственных, полукорпоративных, полуспецслужбистских, полубюрократических, вот эта вот смесь нового различных сущностей, оно теоретически может вылиться в создание нового актора или нового ключевого субъекта международных отношений. И это все переводит дискурс об искусственном интеллекте в абсолютно специфическое поле, а именно о формировании новых положений мировой политики. И речь идет не о международных отношениях, не отношений между государствами, а отношений между старыми и новыми акторами в рамках нового миропорядка. И, конечно же, это большой вызов для международного права, для любых других ограничительных мер. И мы понимаем, что, учитывая потенциал искусственного интеллекта как оружие, создание некоторой новой правовой базы его нераспространения и учитывание тех, кто его создает, а именно частных лиц, говорит о большом вызове для теории международных отношений. Еще одна, конечно, проблема – это в том, что эти корпорации, будучи негосударственными акторами, применяют свой искусственный интеллект, разработанный ими, на поле боя. И когда приходит время договоренностей, когда приходит время заключения тех или иных пактов, мирных соглашений, конвенций, мы понимаем, что, заключая договоренность с государством другим, мы не всегда заключаем только с ним соглашение. Часто мы предполагаем, что подчиняться этим соглашениям будут и частные компании, которые вовлечены в эти конфликты. Но не всегда государство может контролировать эти компании. И мы видим, что та же компания Palantir часто играет более доминирующую роль в политике, не доминирующую и независимую, субъектную роль в том же конфликте на Украине или в том же конфликте на Ближнем Востоке или в планировании конфликтных ситуаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И эта компания, хотя и во многом ответственна за формирование администрации Трампа, она в том числе, в свою очередь, ведет и довольно независимую политику, которая часто идет вразрез с общеамериканской госдеповской политикой. И, конечно же, вот этот вопрос возможности договоренности одновременно и с актором международных отношений, которым является государство ключевым, и с новыми акторами, которые имеют, опять же, не только технологический и экономический потенциал, но уже имеют и религиозное, идеологическое обоснование себя. То есть они постепенно превращаются в государство или что-то похожее на государство, или в проект организации общества. И, наверное, на мой взгляд, именно вот этот процесс является наиболее угрожающим, наиболее сложным с точки зрения понимания и наиболее опасным с точки зрения происходящего, так как искусственный интеллект становится инструментом достижения этой цели, инструментом в руках тех людей, которые контролируют мощности, распространение, применение, и мы видим, что он применяется уже и в социальной сфере, и в контроле миграционных потоков, в здравоохранении, и одновременно в координации военных операций, одновременно в создании целых валют, в внедрении в экономическую, финансовую систему, в написании правил, написании законов, в регулировании человеческих взаимоотношений. Мы понимаем, что
пока это находится.

0: пока эти инструменты находятся не в... Ключевой инструмент будущего находится не в руках, не под контролем государства. Государство находится в конкуренции, в состоянии конкуренции за свою субъектность с некоторой другой сущностью. Мы многократно говорили о моей теории горизонтали и вертикали, в рамках которой горизонталь является созвездием, совокупностью различных интересов бюрократического, бюрократической направленности, финансового капитала, медиа, академической элиты, бюрократии, спецслужб, которые взаимодействуют на менеджериальном уровне с начала 20 века и формируют некоторую широкую сеть горизонтальных связей. И о том, что на смену им приходят вертикально ориентированные жестко регулируемые корпорации, которые создались в сращивании с отдельными элементами государственных структур, военной разведки, просто разведки, оборонно-промышленного аппарата. И вот то, что мы сейчас видим, компании, которые контролируют искусственный интеллект, они больше, конечно же, относятся ко второй классификации, к вертикали, и это абсолютно новый субъект. И тот процесс о том, что тот процесс, который мы видим, связанный с обретением некоторой религиозного оправдания их деятельности, с этического оправдания их деятельности, с этического оправдания их поступков, их целеполагания, говорит о том, что мы находимся не просто в гонке искусственного интеллекта, мы находимся в гонке мировоззренческих проектов. И здесь мы сталкиваемся с еще одной проблемой, о которой я неоднократно говорил, это отсутствие полноценного научного или просто обыденного языка объяснения тех процессов и тех изменений, которые происходят в нашем мире. Если мы возьмем учебники по теории международных отношений, мы вряд ли найдем описание этих нарождающих субъектов или описание процессов, по которым они формируются. Если мы уйдем в литературу философскую, прежде всего, 50-х, 60-х годов, 70-х годов или в философию науки, то мы можем найти некоторые аспекты, но объясняющие происходящее, но мы не можем их перенести в обыденную политику. Мы не можем это все перенести в описательные конструкции, которые позволят нам нормальным языком объяснить, что происходит. И это вот этот процесс отсутствия языка, наличие огромного количества вопросов технологических, экономических, политических, социальных, накопившихся, и отсутствие ответов на них, и отсутствие самого словаря, который может описать сами эти проблемы, и даже предположить, какие могут быть на них ответы, описать вопросы и предположить, какие на них могут быть ответы, говорит о глубоком кризисе мировой системы не только как капитализма, но и как поствестфальского конструкта, как проблема суверенитета как такового является основной на данный момент. И решение этой проблемы является ключевым для государств в существующей позиции. И именно вот этот вот аспект религиозный, о котором мы говорим, и сам факт того, что весь дискурс перешел в религиозное пространство, он требует уже другого инструментария для исследования. Он требует философского осмысления, он требует теологического осмысления, он требует этического осмысления. И все это говорит о том, что эти проблемы стали уже распространенными абсолютно на все слои общества и на все сферы нашей жизни. Поэтому игнорировать их мы больше не можем. И все, что мы должны делать, это максимально погружаться в них. А это была «Методология власти» с Олегом Яновским. Я Олег Яновский. До скорых встреч.
1: Методология власти Олега Яновского. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
2: Приветствую слушателей радио «Звезда». Я автор-исполнитель Александр Ерохин. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Мы будем жить» в исполнении замечательной певицы Юлии Шевелевой. Однажды на фронте мы ночевали в помещении, где был большой телевизор, по которому шел фильм «В бой идут одни старики», где прозвучала знаменитая фраза «Будем жить». После фильма кто-то из ребят сказал мне: «Сань, а напиши песню про всех нас, про пехоту, про летчиков, моряков, да такую, чтобы жить хотелось, назло врагам». И вот на следующий день я уже исполнял для них первый вариант песни. Я путал слова и аккорды, но ребята остались довольны, а это главное. Наш фестиваль реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Мы будем жить.

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
0: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
8: Человек с изюминкой. Илья Репин.
9: Он заслужил признание еще при жизни. Да и как не заслужить? Бурлаки на Волге не ждали. Иван Грозный и сын его Иван. Современники восхищались его выдающейся манерой письма, реальностью сюжетов. Хотя сам Илья Ефимович многим казался, немного странным.
8: На первый взгляд.
9: Внешность не слишком привлекательная. Борода, усы, копна нечесанных волос. Роста среднего. Характером вспыльчивый и неуравновешенный. Энергичный, увлеченный. Разговаривая, все время ходил взад-вперед и активно жестикулировал.
8: Где изюминка?
9: По отношению к своему творчеству Илья Репин был самым настоящим фанатиком-перфекционистом, стремящимся к идеалу. Но что делать, если полотна уже проданы и выставлены, а доделать очень хочется? Однажды, когда Третьяков уехал за город, Репин пришел к нему в галерею.
10: «Пустите меня! Мне срочно нужно поправить одну свою картину. Павел Михайлович в курсе!»
9: Сначала он исправил лицо посыльного на картине «Не ждали». Потом чуть-чуть подрисовал лоб Ивану Грозному. А после захотел добавить немного пыли на картине «Крестный ход в Курской губернии». Когда об этих тайных визитах узнал Третьяков, он пришел в бешенство. Ходил и причитал: «Боже мой, все картины испорчены». После этого он категорически запретил пускать Репина в галерею. Категорически. Как минимум с этюдником и кистями.
8: Илья Репин. Человек с изюминкой.
11: Уровень воды в реке Урал,
12: Центральный банк сохранил
11: на Крымском мосту.
12: Российские космонавты совершили государство открытый проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
13: 1950 название города Пермь.
14: Фатовский, Константин Симонов.
15: Утро на радио «Звезда».
0: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
16: Реклама.
4: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Премьера на радио «Звезда».
17: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак потребовал от автозаправочных станций указывать класс бензина в понятной форме для осознанного выбора водителей. На профильном совещании правительства также продлило до конца года сниженный 10% норматив обязательных биржевых продаж топлива. По итогам встреч Новак поручил ведомствам и нефтяным компаниям обеспечить бесперебойное снабжение регионов, уделив особое внимание аграриям и усилить контроль за розничными ценами. Центробанк разрешил публичное обращение популярных криптовалют на отечественных биржах. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать биткоин, эфириум и тезер USDT без ограничения, тогда как розничным клиентам для допуска к торгам предстоит пройти обязательное тестирование. Разрешение стало первым практическим шагом после подписания Владимиром Путиным фундаментального закона, который легализовал в нашей стране оборот цифровых валют, майнинг и выпуск цифровых прав. Сербия намерена выполнить условия для присоединения к Шенгенской зоне, что лишит россиян безвизового въезда в республику. С заявлением на эту тему ранее выступил сербский министр по европейской интеграции. Тем временем в Ассоциации туроператоров России считают, что возможные визы в Сербию не будут аналогом Шенгена. Все будет зависеть от того, на каких условиях страна будет их выдавать, рассказал телеканалу «Звезда» вице-президент Ассоциации Артур Мурадян.
2: Напомню, что путь для получения шенгенской визы прям непосредственно Сербии, на мой взгляд, займет побольше, чем год. Можно убедиться на примере Черногории, Кипра. Кипр до сих пор не выдает классическую шенгенскую визу. Безусловно, усложнение процедуры въезда ударит по въездному потоку существенно. Сейчас для многих Сербия является транзитным направлением, местом ПМЖ. С туристической точки зрения все-таки не стоит переоценивать. Классический туризм, он не столь большой по количеству поездок.
1: Эксперт напомнил, российский туристический поток в Сербию за последние несколько лет критично не менялся и оставался на уровне около 170 тысяч поездок ежегодно. Причем эта статистика включает все цели путешествий. И мошенники придумали новую схему обмана россиян, сообщая им по телефону о якобы существующих задолженностях близких родственников. Злоумышленники используют реальные персональные данные, присылают реквизиты для перевода и торопят жертв, пугая штрафами и испорченной кредитной историей. Эксперты призывают граждан не переходить по подозрительным ссылкам, а информацию о любых долгах проверять исключительно через официальный портал госуслуг или непосредственно в банке. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют».
4: И французские у нас бороды, а все равно узнают, что мы русские.
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек в кадре. История одной фотографии.
5: 11 февраля 1903 года в Санкт-Петербурге проходил бал «Маскарад» в честь юбилея правления дома Романовых – 290 лет. По указу императора Николая II все гости приехали в Зимний дворец в одежде эпохи царя Алексея Михайловича, то есть еще до Петровского времени. Придворные дамы в кокошниках и сарафанах, кавалеры в костюмах стрельцов, бояр и сокольничих. Наряды создавались заранее, а для пущей достоверности участникам выдали из оружейной палаты 38 оригинальных предметов 17 века. На пир позвали фотографов. был среди них и Лев Сергеевич Левицкий.
6: «Мне выпала честь сделать портреты царской семьи. Николай II облачился в выходное платье своего предка Алексея Михайловича, в высокой шапке, в кафтане золотой парчи и в руках жезл. А вот императрица Александра Федоровна была одета как царица Мария Ильинична Милославская. Ах, как хороша!»
0: История одной фотографии.
5: Фотографы делали как одиночные портреты, так и групповые снимки, когда все 390 участников маскарада собрались на просторной лестнице Зимнего дворца. Индивидуальные композиции проходили в отдельных интерьерах. Эти украшения на черно-белых фотографиях Левицкого рассмотреть сложно. Но в наши дни снимки участников торжественного бала были аккуратно восстановлены, каждый элемент одежды, каждая деталь получила свой естественный цвет. И история ожила.
6: Казалось тогда, что люди нескончаемым потоком подходили к моей камере и через пару минут уходили. А у меня прямо мурашки по коже. Какие фамилии! Как будто вся история Руси перед глазами промелькнула. Княгиня Голицына, княгиня Оболенская, графиня Толстая, Зинаида Юсупова, княгиня Борятинская. От старинных украшений рябило в глазах.
0: Человек в кадре. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Вечерние истории на «Радио Звезда».
7: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют» читает Станислав Федосов.
4: Глава 9. Свайное здание, куда направилась компания завтракать, было и внутри величественно и роскошно. Оно состояло из зала в мавританском стиле, театра с ложами и ресторана, деланного в китайском вкусе. Везде лепная работа, позолота, живопись. Ивановы и Конурин с большим любопытством рассматривали изображения на стенах и на плафоне.
8: «А уж и трактиры же здесь за границей! Восторг!» — произнес Конурин в удивлении. «Москва славится трактирами, но куда Москве до заграницы?»
4: «Есть ли какое сравнение?» — ответил Николай Иванович. «Странно даже и сравнивать. Москва — деревня, а здесь — европейская цивилизация. Ты посмотри вот на эту нимфу. Каков портретик! А вот эти самые купидоны как пущены!»
9: «Да уж, что и говорить. Хорошо. Вот видите... А сами все тоскуете, что за границу с нами поехали», — вставила свое слово Глафира Семеновна, обращаясь к Конурину. «Тоскуете? Да все нас клянете, что мы вас так далеко завезли. Уж из-за одних трактиров стоит побывать за границей. Помещение везде, уму помрачение. Ну, а еда в умолении. Помилуйте, ездим-ездим по заведениям, по 8-10 французских четвертаков с персоны за обеды платили. А нигде нас ни щами из рассады не попотчевали, ни кулебяки не поднесли. Даже огурца свежепросольного нигде к жаркому не подали. А о бухе я уж и не говорю. Французская еда. У них здесь этого не полагается», — отвечала Глафира Семеновна. «Ну, а закуски от чего перед обедом нет?» «Как нет? В Гранд-отель в Париже мы завтракали. Так была подана на закуску и колбаса, и сардинки, и масло, и редиска».
8: «Позвольте, да разве это закуска?»
4: «Я говорю про закуску, как у нас в хороших ресторанах. Спросишь у нас закуску, и 30 сортов тебе всякой разности несут. Да еще помимо холодной то закуски форшмак. Сосиски и печенку кусочками подадут, и все это с пылу, с жару. Нет, насчет еды у нас лучше. Разговаривая, компания уселась за столиком. Гарсон с расчесанными бакенбардами, с капулем на лбу, в куртке, в белом переднике до полу и с салфеткой на плече, давно уже стоял в вопросительной позе и ждал приказаний. «Катер дежене!» — скомандовал ему капитан Васильевич.
10: «Oui, monsieur. Quel vin désirez-vous?»
4: Было заказано и вино. Причем капитан Васильевич прибавил.
10: «Eau de vie russe?»
4: «Водка russe?»
10: «Oui, monsieur».
4: Поклонился гарсон.
8: «Да неужели водка здесь есть?» Радостно воскликнул Николай Иванович.
4: «Есть, держат. Вдову Попову сейчас подадут».
8: «Ну, скажи на милость, а мы в Париже раза три русскую водку спрашивали и нигде нам не подали. Так потом и бросили спрашивать. Везде коньяком вместо водки пробавлялись».
4: То Париж, а это Ницца. Здесь русских ступа непротолченая, а потому для русских все держат. В ресторане «Лондон Хоус» можете даже черный хлеб получить, икру свежую, семгу. «Водка русская здесь почти во всех ресторанах», рассказывал капитан Васильевич. Конурин просиял и даже перекрестился от радости. «Слава Богу! Наконец-то после долгого поста русской водочки хлебнем!» — сказал он. «А я уж думал, что до русской земли с ней не увижусь!»
11: «Есть, есть, сейчас увидитесь, но только за нее дорого берут!»
8: «Да ну, ее дороговизну! Не наживать деньги сюда приехали, а проживать только бы дали!»
11: «Вон, несут бутылку!»
10: «Несут, несут. Она, голубушка, по бутылке вижу, что она».
4: Конурин весело потирал руки. Гарсон поставил рюмки и принялся откупоривать бутылку.
11: «А чем закусить?»
4: — спрашивал собеседников капитан Васильевич.
11: «Редиской, колбасой».
10: «Да уж, что тут о закуске рассуждать, коли до водки добрались? Первую турюмку вот хоть булочкой закусим»,
4: — отвечал Конурин, взяв в руку рюмку.
10: «Голубушка, русская водочка, 2,5 недели мы с тобой не виделись. Не разучился ли уж я и пить, то тебя милую?» — продолжал он. «Что это вы, Иван Кондратич? Словно пьяница, приговариваете», — оборвала его Глафира Семеновна.
9: «Не пьяница я, матушка, а просто у меня привычка к водке. 20 лет подряд я без рюмки водки за стол не садился, а тут вдруг выехал за границу и препона. Вот уж теперь за эту водку с удовольствием скажу «Вив ля Франс!»
4: Мужчины чокнулись друг с другом и выпили.
10: «Нет, не разучился пить ее. Отлично выпил», — сказал Конурин, запихивая себе в рот кусок белого хлеба на закуску и стал наливать водку в рюмки вторично. «Господа, теперь за ту акулу выпьем те, что мы видели давеча на берегу. Нужно помянуть покойницу».
4: Гарсон, между тем, подал редиску, масло и колбасу, нарезанную кусочками. Водка питье было повторено. Конурин продолжал бормотать без умолку.
10: «Вот уж я теперь никогда не забуду, что есть на свете город Ницца. А из-за чего? А из-за того, что мы в ней нашу русскую, православную водку нашли, господа. Вот третий... Я третью рюмку наливаю».
4: Собеседники не отказывались. Гарсон подал омлет.
8: «Неси, неси, господин гарсон, назад!»
11: — замахал руками Конурин.
12: «Отчего? Ведь это же яичница!» — сказал капитан Васильевич.
10: «Знаем. В Париже нам в эту яичницу улиток зажарили. Да еще хорошо, что яичница то, кроме того, была и незажаренными улитками в раковинах обложена. Так мы догадались».
11: «Что вы, помилуйте, да это простая яичница с ветчиной, видите? Красная копченая ветчина в ней», — пробовал разубедить Конурина капитан Васильевич.
10: «А кто поручится, что это не копченая лягушка?» «Нет, уж я теперь дал себе слово, за границей никакой смеси не есть». «И я не буду есть». Отрицательно покачала головой Глафира Семеновна, сделав гримасу. Ели только Николай Иванович и капитан Васильевич. «Ведь это ты назло мне ешь, Николай Иванович», — сказала ему жена.
12: «Зачем назло? Просто из-за того, чтобы цивилизации подражать. За границей так уж надо все есть».
11: Вторым блюдом была подана рыба под соусом. Глафира Семеновна опять сделала гримасу и не прикоснулась к рыбе. Не прикоснулся и Конурин, сказав:
10: «Кусочки и под соусом. Не видать, что ешь. Кто ее ведает? Может быть, это акула? Такая же акула, как давеча на берегу показывали».
12: «Дополните вам. Это тюрьмо. Самая хорошая рыба», — уговаривал их капитан Васильевич, но тщетно.
10: «Нет, не буду я есть. Водки я с вами выпью, но закушу булкой», — сказал Конурин.
12: «А хоть бы и на самом деле акула», — проговорил Николай Иванович. «Я из заграничной цивилизации готов даже и кусок акулы съесть, коли здесь все ее едят».
11: И он придвинул к себе блюдо. Кончилось тем, что Глафира Семеновна и Конурин ели за завтраком только ростбиф, сыр и фрукты. Конурин, раскрасневшийся от выпитой водки, говорил:
10: «Только аппетит себе разбередила, сытости никакой. А уж с каким бы я удовольствием теперь порцию московской селянки на сковородке съел, так просто на удивление. Хорошаница, да не совсем. Вот ежели бы к водке и селянка была, дело другое. Нет, пожалуй, не стоит и запоминать, что есть такой город Ницца».
12: «Забудь ее, забудь», — говорил ему Николай Иванович. Компания смеялась.
7: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
11: Глава 10. Выпив рюмок по 5 русской водки и по бутылке вина, мужчины раскраснелись, развеселились и, шумно разговаривая, начали уходить из ресторана.
10: «Почем за водку взяли?» — спрашивала Глафира Семеновна.
12: «По-французскому четвертаку за рюмку», — отвечал Конурин. «Вот оно, как нашу родную российскую водочку здесь ценят».
10: «Хм, ведь это ежели на наши русские деньги, то по 40 копеек. А между тем здесь хороший коньяк по 25 сантимов за рюмку продается».
12: «Коньяк или простая русская водка, барынька? Перед едой, ежели, то лучше нашей очищенной, никакого хмельного товара не сыщешь».
10: «Да ведь вы рубля на 2 каждый, стало быть, водки-то выпили. Вот тоже охота».
12: «Эх, где наше не пропадало», — махнул рукой Конурин. «Зато нашу матушку Русь вспомянули. Да и что тут считать?
10: Считать нехорошо. Через это, говорят, люди сохнут».
11: Проходя по залу, они заметили расставленные столы и группировавшуюся около них публику.
12: «Это что такое смотрят? Уж опять какого-нибудь зверя не показывают ли?»
11: — спросил Николай Иванович капитана Васильевича.
12: «А, вот тут для вас может быть интересно, ежели хотите попытать счастье. Тут игра в лошадки и в железную дорогу».
10: «Как игра в лошадки?»
11: — воскликнул Конурин. «Очень просто. По-здешнему это называется рен, скачки. Ну, а наши русские зовут игрой в лошадки. Вот, посмотрите, 2 франка поставишь, 14 можешь взять».
4: «Рулетка?»
11: — спросили все вдруг, Конурин и супруги Ивановы. «Нет, не рулетка. Настоящая рулетка в Монте-Карло, а здесь на манер этого. Тоже для того устроено, чтобы с публики деньги выгребать. На лошадках приезжие обыкновенно приучаются к настоящей рулетке, ну, а потом на ней же и кончают. Когда в рулетку профершпилятся, в рулетке меньше 5 франков ставки нет, а здесь в игре в лошадки 2 франка ставка, а в железную дорогу тогда же и последний франк принимают. Клади и будь счастлив, кроме осетра и стерляди», — рассказывал капитан Васильевич, подводя к столу. На круглом зеленом столе, огороженном перилами, вертелись 8 металлических лошадок с такими же жокеями, прикрепленные к стержню посередине, и приводились в движение особым механизмом. Механизм каждый раз заводил находившийся при столе крупье с закрученными усами. Другой крупье, гладко бритый, с красным носом, обходил с чашечкой стоящую вокруг публику и продавал билеты с номерами лошадей и взимал по 2 франка с каждого взявшего билет.
4: «Вот так штука», — произнес Конурин. «Как же тут играют-то?»
11: «А вот берите сейчас билет за 2 франка, тогда узнаете», — отвечал капитан Васильевич.
4: «Что же, можно попробовать. Будто бы на 2 франка 2 рюмки очищенные проглотил. Эй, мусью, сюда билет, вот 2 четвертака».
11: Крупье с красным носом принял от Конурина в чашечку 2 франка и дал ему билет.
4: «Четвертый номер», — сказал Конурин, развертывая билет. «Это что же земляк обозначает?»
11: «А вот сейчас завертят машину, побегут лошадки, и ежели лошадка под номером 4 остановится, опередивши всех остальных, то вы 14 франков выиграете», — отвечал капитан Васильевич. «Механизм заведен, лошадки побежали, обгоняя одна другую. Конурин и супруги Ивановы внимательно следили за бегом. Вот лошадки остановились».
4: «Сет!» — воскликнул усатый крупье. «Это что же обозначат?» — задал вопрос Конурин капитану Васильевичу.
11: «7-й номер выиграл. Лошадь под номером 7 первая пришла».
4: «А я?»
11: «А вы проиграли со своим 4 номером».
4: Конурин сделал гримасу и привстал. «Вот тебе и здравствуй. На 2 французских четвертака уж умыли купца», — проговорил он. «Что же теперь делать?»
11: «Отходить прочь. Или вынимать еще 2 франка и отыгрываться».
4: «Надо попробовать отыграться, была не была. Будто 4 рюмки водки выпил. Вот еще 2 франка. Мусью, как вас? Эй, красный нос, давай сюда еще билет», —
11: поманил к себе Конурин крупье с красным носом. Лошадки опять забегали и остановились. «Като!» — объявил опять усатый крупье.
4: «4 номер выиграл», — перевел капитан Васильевич. «А у вас, земляк, какой номер?» «Фу ты, что в тебе провалится! А у меня 5-й. На 4 четвертака умыл купца. Надо еще попробовать. Не пропадать же моим 4 четвертакам. Красный нос, комензи, еще билет».
11: Конурин проиграл и в этот раз.
4: «Что же это такое, опять проигрыш?» — восклицал он. «На 6 четвертаков уж мне полушубок вычистили». «Ловко. Нет, так нельзя оставить, надо отыгрываться. Весь полк переморю, а добьюсь, что за болезнь. Билет, мусью, поворачивайся. Да нельзя ли разменять золотой?»
10: А вот та дама с челкой на лбу два раза подряд по 14 франков выиграла, указала ему Глафира Семеновна. Вот счастье-то!
13: Что мне за дело до дамы с челкой, матушка? Я знаю, что вот меня ни питу, ни едину уж на 6 четвертаков наказали.
10: Снова забегали лошадки и остановились. Ну что? Бросилась Глафира Семеновна к Конурину, стоявшему с развернутым билетом и смотревшему на свой номер. В ответ тот плюнул.
13: «Тьфу ты, пропасть! У меня 3-й номер, а выигрывает 2-й. 8 четвертаков уж нет, но нельзя отставать. Не бросать же им зря деньги, мусью гебензи!»
10: «Да что вы по-немецки-то? Здесь ведь французы!»
13: «Поймет, на свинячьем поймет, коли видит, что деньги можно взять».
10: «Опять проигрыш?»
13: «Ну что же это такое? Маленького золотого уж не досчитываюсь», — восклицал Конурин. «Неужто до большого золотого добивать?»
10: «Давайте, земляк, пополам ставить. Вы франк, и я франк, а вось на 2 счастья лучше будет», предложил ему капитан Васильевич.
13: «Хорошо, вот франк. Но все-таки я для себя и отдельный билет возьму».
10: «А дамам положительно счастье», — говорила Глафира Семеновна. «Вот сейчас и другая дама взяла 14 франков. На 2 франка 14 франков. Что ж, ведь это 12 франков барыша». «Это совсем хорошо. Я, Николай Иванович, тоже хочу попробовать сыграть, ежели здесь такое счастье дамам. А трудности в игре ведь тут никакой. Дай-ка мне несколько франков».
12: «Вот тебе франковый пятак». И Николай Иванович подал жене серебряную 5-франковую монету.
10: «Билье! Donnez-moi le billet!» — кричала крупье Глафира Семеновна. Билет взят, лошадки завертелись. Глафира Семеновна проиграла. Поодаль от нее чертыхался Конурин. Он тоже проиграл.
13: «Нет, здесь положительно подсадка», — говорил он. «Дама выиграла».
10: «Дама! А почем я знаю, какая это дама? Может быть, эта дама своя, подсаженная?»
13: «Да подсаженная и есть. Вон она перемигивается с красным носом, который билеты продает».
10: Игра продолжалась. К выданным ей 5 франкам Глафира Семеновна взяла уже у мужа еще франк на билет. «Ведь вот что удивительно. Как только я начала играть, сейчас мужчины стали выигрывать. Вот незадача-то», — бормотала она мужу, принимая от крупье 3-й билет.
12: «Положительно, здесь карманная выгрузка и больше ничего. Просто дураков ищут», — поддакнул ей тот и прибавил. «Погоди, вот на пробу и я возьму себе билет. Мусью, мусью, анкор билье», — крикнул он крупье.
10: Лошадки завертелись и остановились. «Вить!» — раздался возглас у стола. Глафира Семеновна глядела в свой развернутый билет и вдруг вскрикнула. «Выиграла! Выиграла, Николай Иванович! Я выиграла! Вить! 8-й! У меня 8-й! Опять счастье к дамам перешло!» И она замахала перед крупье своим билетом. Крупье подошел к ней и стал отсчитывать 14 франков.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют» читает Станислав Федосов.
2: Глава 11. На 2 золотых выпотрошили. Довольно. У денег глаз нет. Этак продолжать, так можно и всю свою требуху проиграть, сказал Конурин, отходя от игры в лошадки.
3: «И меня на 8 франков намазали», — прибавил Николай Иванович. «Для первого раза довольно».
2: «Для первого раза? Нет уж, меня больше калачом к этим лошадкам не заманишь. 2 золотых! Ведь это 16 рублей на наши деньги».
3: «В стуколку уже дома больше проигрывал».
2: «Стуколка или лошадки? Какое сравнение? Там игра основательная, настоящая, а здесь какая-то детская забава. Нет, черт с ней. Пусть ей ни дна, ни покрышки. За вами, земляк, 12 франков. Вы 12 раз со мною в долю шли», — обратился Конурин к капитону Васильевичу. «С удовольствием бы сейчас отдал, но, знаете, я сегодня приехал сюда без денег», — отвечал тот. «То есть взял денег только на покупку билетов в места на завтрашний праздник и на проезд по железной дороге. Уж вы извините, я при первой встрече отдам, и за проигрыш отдам, и за завтрак отдам. Сколько с меня приходится за завтрак? Сколько вы заплатили, Николай Иванович?»
3: «Завтрак что? Это уж от нас для первого знакомства. Стоит ли о таких пустяках разговаривать?» — отвечал тот. «Но позвольте, дружба дружбы, а табачок врознь. Нет-нет, я вручу вам при первом свидании, или даже еще лучше привезу в гостиницу. Вы где остановились?»
4: «Обидите, ежели привезете. Да я и не приму. Помилуйте, я рад, радешенек, что на чужбине с русским человеком встретился, и вы вдруг не хотите моего хлеба соли откушать. Бросьте и не вспоминайте об этом».
2: «Ну, мерси».
3: «Глаш, а ты что сделала в лошадке?» — обратился Николай Иванович к жене.
5: «Вообрази, я 2 франка выиграла. Нет, мне положительно надо играть. Да и вообще, я заметила, что здесь дамам счастье. Ведь вот это накрашенное, с челкой на лбу, куда больше 50 франков выиграла. Надо играть, надо. Впрочем, вечером мы сюда еще придем».
3: «Вечером идите в казино», — дал совет капитан Васильевич.
5: «А что такое казино?»
3: «Тоже такое залу, где играют в лошадки и в железную дорогу. Кроме того, там концерт, поют, играют. Это прелестный зимний сад-казино. Это недалеко отсюда. Это где гостиный двор, где лавки. Вы, наверное, уже проходили мимо, когда сюда шли. Можете кого угодно спросить, и всякий укажет. Запомните, казино».
5: «Да нечего и запоминать. Я и так знаю. Мы тоже в казино были в Париже на балу и стриженной бумагой бросались. Вот, капитан Васильевич, был бал-то интересный. Бал в честь красного носа. Посредине зала висел красный нос аршинов 3, и вся публика была с красными носами. А дамы там во время танцев выше головы ноги задирают», — рассказывала Глафира Семеновна.
3: «Знаю, знаю», — отвечал капитан Васильевич. «И здесь такие балы бывают, а танцы эти кан-кан называются».
5: «Вот-вот. Конечно, в Петербурге на эти танцы замужней даме было бы неприлично и стыдно смотреть, потому что, сами знаете, какие-то женщины так танцуют. Но здесь, за границей, кто меня знает? Решительно никто. И кроме того, я не одна, я с мужем».
3: компания отошла от стола, где играли в лошадки.
4: «Ну-с, куда же мы теперь стопы свои направим?» — спрашивал Николай Иванович.
3: «Да ведь вы еще не видали второго стола, где играют в железную дорогу», — отвечал капитан Васильевич. «Та игра куда занятнее будет, вон стол стоит».
2: «Нет-нет, ну ее к лешему, эту игру», — замахал руками Конурин. «Уже так я просолил 2 золотых, а подойдешь ко второму столу, так и еще 3 золотых прибавишь».
3: «Да ведь только посмотреть, как играют».
2: «Ладно, на эти 2 золотых, что я здесь сейчас проиграл, у меня жена дома могла бы 4 пуда мороженой судачины себе на заливное купить».
5: «Однако, Иван Кондратич, ведь мы затем и за границу приехали, чтобы все смотреть, что есть любопытного», — сказала Глафира Семеновна.
2: «Знаю я это смотрение-то, а подойдешь — сердце не камень».
5: «Ну, мы вдвоем с Николаем Ивановичем пойдем и посмотрим, а вы не подходите». «Пойдем, Николай Иванович, пойдемте,

0: Вдруг с судачиной сравнивает.
1: «Ужас, ужас!» — согласилась с ним та. «Мы его взяли с собой за границу и уж каемся. Никак он не может отполироваться. Самый серый купец».
0: «Однако вы и сами купеческого звания, как вы мне рассказывали, но ей-ей, давеча я вас за графиню принял. Так и думал, что какая-нибудь графиня».
1: «Мерси вам»,
0: — улыбнулась Глафира Семеновна, кокетливо закатила глазки и крепко пожала капитону Васильевичу руку.
1: «Я совсем другого закала. Я в пансионе у мадам Затравкиной училась, и у меня даже три подруги были, генеральские дочери».
0: «Вот-вот, я гляжу и вижу, что у вас совсем другая полировка, барская полировка, дворянская». Они подошли к столу. Их нагнал Николай Иванович. Иван Кондратьевич хоть и говорил, что не пойдет смотреть, как играет в железную дорогу, но очутился тут же. Стол этот был длиннее и больше. Посредине его был устроен механизм, где по рельсам бегал маленький железнодорожный поезд с локомотивом и несколькими вагонами. Рельсы составляли круг, и от центра этого круга шли радиусы, внутри которых были надписи: Париж, Петербург, Берлин, Рим, Лиссабон, Лондон, Вена. Кроме того, промежутки радиусов были разделены еще на несколько частей, которые обозначались номерами. По бокам круга зеленое сукно было разграфлено на четыреугольники, и в этих четыреугольниках были написаны те же города, что и на круге. Были и четыреугольники с надписями на французском, разумеется, языке: «Чет-не-чет, белое-красное». В четыреугольники играющие и ставили свои ставки. У рельсового круга, где бегал поезд, сидели два крупье. Один приводил механизм поезда в движение, другой собирал проигранные ставки и выдавал выигравшим деньги. Перед ним длинными колбасками лежали сложенные серебряные франковые, двухфранковые и пятифранковые монеты. «Это что за Иуда такой сидит со сребрениками?» — спросил Иван Кондратьевич над самым ухом капитона Васильевича. «А это крупье. Кассир, он банк держит».
2: «Совсем Иуда. Даже и рожа то рыжая».
0: «Эта игра много интереснее», — рассказывал капитан Васильевич. «Во-первых, вы здесь можете ставить, начиная от одного франка.
2: Стало быть, всякое даяние благу. Все возьмут, что дураки поставят», — пробормотал Конурин.
0: «Во-вторых, и ставка разнообразнее. Можете ставить на какой вам угодно город. На Париж, на Петербург, на Лондон. Потом можете ставить на пер или на пер, то есть, по-нашему, на чет или на нечет. И, кроме того, на красное и на белое».
1: «Ах, это очень интересно!»
0: — воскликнула Глафира Семеновна.
1: «Николай Иванович, ты понял? Эта игра много любопытнее, чем игра в лошадки».
0: «Надо хорошенько посмотреть, матушка. Тогда и я дойду до точки», — дал он ответ. «Faites vos jeux, messieurs et mesdames!» — воскликнул крупье мрачным голосом и при этом сделал самое серьезное лицо. В четыреугольники посыпались франковики, двух- и пятифранковики. Другой крупье тронул шалнер механизма и пустил поезд в ход. Поезд забегал по рельсам.
1: «Постойте, я куда-нибудь франк поставлю», — проговорила Глафира Семеновна и протянула к столу руку с монетой.
0: Крупье заметил ее жест и, протянув лопаточку на длинной палке, чтобы отстранить ставку, закричал: «Rien ne va plus!»
1: «Отчего он моей ставки не принимает?»
0: — удивленно спросила Глафира Семеновна. «Нельзя теперь. Поезд останавливается. В следующий раз поставите», — отвечал капитан Васильевич. Поезд остановился на Лиссабоне.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». мы читаем.

0: Читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
1: Глава 12. У игорного стола опять возглас крупье. «Фейт-вожу!» «Ставьте, ставьте скорей!» — сказал капитан Васильевич Глафире Семеновне.
2: «А на какой город мне поставить?»
1: — спрашивала его та. «Погодите, покуда ставить на город. Поставьте сначала начет или нечет».
2: «Ну, я на нечет. Я 11 числа родилась».
1: Глафира Семеновна бросила франк на «апер». Поезд на столе завертелся и остановился.
3: «Пари, руж и апер», — возглашал крупье. «Берите, берите, вы выиграли», — заговорил капитан Васильевич.
2: «Да неужели? Ах, как это интересно! Николай Иванович, смотри, я с первого раза выиграла!»
3: «Цыплят матушка осенью считают», — отвечал Николай Иванович.
1: Крупье бросил к франку у Глафиры Семеновны еще франк.
2: «Я хочу поставить 2 франка», — сказала она капитану Васильевичу. «Что ж, ведь уж 2-й франк выигранный, можно?»
3: «Да, конечно же, можно.
2: Только я теперь начет, потому что именинницей я бываю 26 апреля».
1: Она передвинула 2 франка на пер и опять выиграла. Крупье бросил ей 2 франка.
2: «Николай Иванович, я уже 3 франка в выигрыше. Можно теперь на город поставить?» — обратилась она к капитану Васильевичу.
3: «Ставьте. Теперь можно, но только не больше 1 франка ставьте».
2: «А на какой город?»
3: «А на какой хотите. Поставьте на Петербург. Петербург давно не выходил».
2: «Отлично. Я в Петербурге родилась. Это моя родина».
3: «Ну, а 2-й франк поставьте на чет».
1: Сказано, сделано. Поезд забегал по рельсам и остановился. Глафира Семеновна проиграла на Петербург и выиграла на чет.
3: «В ничью сыграли. Продолжайте ставить на Петербург по 1 франку», — советовал капитан Васильевич. «А на чет поставьте 2 франка».
1: 5 выигрыш на чет и проигрыш на Петербург.
2: «Николай Иванович, я 4 франка выиграла».
3: «Ставьте, ставьте на Петербург, не бойтесь. Поставьте даже 2 франка».
1: Слышался совет, и на этот раз не был напрасным.
3: «Петербург!» — возгласил крупье, управляющий механизмом стола.
1: Другой крупье набросал Глафире Семеновне изрядную грудку франковиков.
2: «Николай Иванович, смотри, сколько я выиграла!
4: Тут ты пропасть! Ведь есть же счастье людям!» — воскликнул Иван Кондратьевич.
3: «Ставьте, ставьте скорей, ставьте на Берлин!» — подталкивал Глафиру Семеновну капитан Васильевич. «Ну, на Рим! Рим тоже давно не выходил!» Поезд забегал.
5: «Стой, стой!» — закричал Конурин во все горло, так что обратил на себя всеобщее внимание. «Мусье, есть тут у вас пошехонье? На пошехонский уезд ставлю!»
1: Он протянул 2 франка.
3: «Rien ne va plus!» — послышался ответ, и крупье отстранил его руку лопаточкой на длинной палке.
4: «Земляк! Чего он тыкает палкой? Я хочу на пошехонский уезд!» — обратился Конурин к капитану Васильевичу. «Где пошехонье?»
3: «Да нет тут такого города, и, наконец, уже игра началась».
4: «Отчего нет? Обязаны иметь. Углича нет ли?»
3: «Понимаешь ты, здесь только европейские города, города Европы», — пояснил ему Николай Иванович.
4: «Ну, на Европу. Где тут Европа, мусью?»
3: «Да ведь ты ж не хотел играть. Даже к столу упрямился подходить».
4: «Чудак человек, за живое взяло. Я говорил, что сердце не камень. И, наконец, выигрывают же люди. Где тут Европа?»
2: «Николай Иванович, я еще 4 франка на нечет выиграла!»
1: — раздавался голос Глафиры Семеновны.
5: на Европу!» — кричал Конурин. «Вот 3 франка!»
6: «Да нет тут Европа, есть Петербург, Москва, Лондон, Рим».
4: «Рим? Это где папа-то римский живет?»
6: «Ну да, вот Рим».
4: «Вали на папу римскую, папа, выручай, голубушка, на твое счастье пошло!» —
1: бормотал Конурин, когда поезд забегал по рельсам.
2: «Москва! Я выиграл на Москву!» —
1: радостно вскрикнула Глафира Семеновна. Крупье опять придвинул к ней грудку серебра. Конурин чертыхался.
4: «И папа римская не помог! Вот игра, то черт ее задави, чтоб ей ни дна, ни покрышки!»
2: «Нельзя же, Иван Кондратич, с первого раза взять. Надо иметь терпение», — сказала ему Глафира Семеновна.
5: «Вы же с первого раза выиграли. И с первого, и с третьего, и с седьмого».
2: «Тьфу-тьфу-тьфу! Пожалуйста, не сглазьте. Чего это вы? Типун бы вам на язык».
4: «Земляк, нет ли тут какого-нибудь мухоеданского города? Я, на счастье, мухоеданского Мурзы бы поставил, кулина папу римского не выдрало. Или нет? Глафира Семеновна на что поставила? На что она, на то и я».
1: И Конурин бросил в тот же четыреугольник, где стояла ее ставка, 5-франковую монету.
2: «Не смейте этого делать! Вы мне мое счастье испортите! Николай Иванович, сними! Послушайте, ведь это же безобразие! Вы никакого уважения к даме не имеете! Ну, хорошо, тогда я переставлю на другой город».
1: Она протянула руку к своей ставке, но поезд уже остановился. «Лондро!» — возгласил крупье и стал пригребать к себе лопаточкой и ставку Глафиры Семеновны, и ставку Конурина.
2: «Ведь это же свинство! Я прямо через него проиграла! Позвольте, разве здесь дозволяется на чужое счастье ставить?»
1: — раздраженно бормотала Глафира Семеновна. Конурин чесал затылок.
5: «Поставлю в какой-нибудь турецкий город на счастье мухоеданского Мурзы. И ежели не выдерет, лицом не стану даже оборачиваться к этим проклятым стулам», — говорил он.
4: «Как турецкий то город называется?»
6: «Константинополь»,
1: — подсказал Николай Иванович.
4: «Ставлю на Константинополь 5. Мусью? Где Константинополь?»
6: «Постой! Поставлю и я серебряный пятак. Константинополь!»
1: Николай Иванович кинул на стол 5-франковую монету. Капитан Васильевич пошарил у себя в жилетном кармане, ничего не нашел и сказал Глафире Семеновне:
3: «Позвольте мне, сударыня, 5 франков взаймы. Хочу и я на нечет поставить. При первом свидании отдам. Или нет? Дайте лучше для ровного счета 10 франков.
1: Просил у Глафиры Семеновны капитан Васильевич. Она дала. Играли все, но выиграла только она одна 3 франка начет и, сказав «довольно», отошла от стола.
6: «Сколько выиграла?»
1: — спросил ее муж.
2: «Можешь ты думать, 87 франков. Нет, мне непременно надо играть. Завтра же поедем в Монте-Карло. Я в рулетку хочу пуститься. Иван Кондратич, вы сколько проиграли?»
1: Вместо ответа тот сердито махнул рукой.
5: «Пропади она пропадом, это проклятая игра!»
1: Выбранился он.
0: Мы читали главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Николай Кочин. Фрагмент из книги «Кулибин». Читает Владимир Антоник.
1: В 1796 году умерла Екатерина. Править Россией стал ее сын, сумасбродный Павел I. Мнительный и истеричный, ненавидевший свою мать и всех ее помощников, так долго ожидавший престола, Павел вступил на него, исполненный накипевшей злобы и непреодолимого желания все и как можно скорее переделать по-своему. Устранены были от государственных дел вельможи и царедворцы, влиятельные при Екатерине. Вместе с ними рушилось и то снисходительно-покровительственное отношение двора к Кулибину, как к устроителю иллюминаций и фокуснику, которое все же давало ему возможность существовать и урывками заниматься серьезным делом. Пышные празднества с иллюминациями прекратились вместе со смертью Екатерины, и даже с этой стороны Кулибин оказался теперь ненужным двору. Академическое большинство, всегда третировавшее Кулибина, было меньше всего склонно оказать ему поддержку, хотя бы моральную. Положение его становилось шатким. Павлу было не до изобретателей, не до наук и искусств. Только иногда, в экстренных случаях, царь вынужден был обращаться к Кулибину, что давало тому возможность хоть изредка заявлять о себе и кое-как держаться в Академии наук. В то время воображение современников поражено было одним фактом, который еще раз свидетельствовал об исключительной сметливости Кулибина и об его технической ориентации. Спускали на воду отстроенный 120-пушечный корабль «Благодать». Было очень много зрителей, в том числе и Кулибин. Механик усомнился в благополучном исходе спуска. Ученые-инженеры его зло высмеяли. Но вот когда царь отдал команду начать спуск, судно застряло. Специалисты-инженеры ничего не могли поделать, ожидалась катастрофа. Разгневанный Павел уехал. Ученые-кораблестроители от страха потеряли голову и, наконец, вынуждены были обратиться к Кулибину за советом. Изобретатель просидел ночь за вычислениями и пришел с рассветом к кораблю. Он опутал его канатами, обвесил блоками, обставил воротами. Потом взошел на корабль и махнул белым платком. Рабочие взялись за канаты. Благодать тронулась и спустилась на воду. Нередко Кулибина по прихоти царя поднимали с постели или отрывали от ужина. Так однажды вечером прискакал к нему фельдъегерь и объявил, что надо немедленно явиться к его величеству. Встревоженный Кулибин предстал перед лицом императора, которому везде чудились козни, заговоры и даже стихийные бедствия. «Давно ли живете в Петербурге?» — спросил Павел изобретателя.
2: «Около 30 лет, ваше величество».
1: «Случалось ли быть здесь землетрясению и столь сильной буре, как вчерашнего дня?»
2: «О землетрясениях я не помню, а буря была сильнее во время последнего наводнения».
1: «Комендант крепости доносит мне, что вчерашний день в домике, в коем хранится ботик дедушки, пол обрушился. В соборе случилось то же самое. И шпиль колокольни от землетрясения покривился. Надо исправить его, дабы падением не причинил вреда».
2: «По велению вашего императорского величества я должен чтить, но осмеливаюсь доложить, что исправление и укрепление шпиля – дело архитектора, а не механика».
1: «Гваренги говорит, что это дело механика».
2: «Собор строил не механик, а архитектор», – ответил Кулибин. «Но согласился исправить шпиль, хотя это не было его делом».
1: Павел позвонил в колокольчик и велел призвать Кваренги. «Общими силами», — сказал царь, — «исправьте шпиль и мне донесите».
2: Кулибин находил оригинальное решение всякой предложенной ему задачи. Он и тут не растерялся.
1: Независимо от знаменитого архитектора Кваренги, он простым способом, без лесов и сложных механизмов, непосредственно с земли исследовал состояние шпиля. В стужу по льду и глубокому снегу обходит Кулибин Петропавловскую крепость со всех сторон, ставит ватерпасы, смотрит по отвесной гирьке на шпиль и не находит ни малейшего отклонения его. Он докладывает о своем заключении коменданту крепости.
2: «Быть того не может!» — кричит тот. «Пойдемте, я вам докажу, что вы ошибаетесь!»
1: Он ведет Кулибина в коридор и, указывая на дверь, говорит: «Посмотрите на шпиль в эти двери и сразу увидите, как он покривился от бури».
2: «Вижу», — отвечает изобретатель, — «но крив не шпиль, а ваши двери».
1: Он вынул гирьку на шнурке и доказал коменданту ошибку.
2: Тот, боясь гнева Павла, стал умолять Кулибина не сообщать ничего царю.
1: Тогда Кулибин решил обследовать шпиль для видимости. Вместе с Гваренги они отправились в крепость и взобрались на верхний ярус колокольни.
2: Тучный Гваренги не мог следовать дальше.
1: Кулибин взобрался на самый верх по проволочным лестницам, потом перебрался через висячие колокола, ухватился за курантные проволоки и повис в воздухе. Подниматься внутри шпиля приходилось по конструктивным его элементам. Лестницы там не было. А Кулибин был уже старик. Он понимал всю рискованность своего предприятия и перед тем простился с семьей, сделав все распоряжения на случай печального исхода. Но кончилось все благополучно. Он еще раз убедился в исправности шпиля, осмотрел болты, привинтил их крепче, потом спустился вниз. Чтобы не подводить коменданта, составили рапорт о том, что шпиль действительно был погнут, но теперь исправлен.
0: Мы читали фрагмент из книги Николая Кочина «Кулибин». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия по гуманитарным соображениям освободила и передала США бывшего морского пехотинца Роберта Гилмана. Указ о помиловании американца, отбывавшего срок за нападение на полицейского, подписал Владимир Путин. Решение стало результатом прямых переговоров Москвы и Вашингтона. По данным агентства Рейтер, Гилман, находящийся в тяжелом состоянии, сейчас уже доставлен в Соединенные Штаты и будет направлен на медицинскую реабилитацию в Техас. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Щербаковка Харьковской области, а бойцы группировки «Восток» освободили село Новое Поле Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что в акватории Черного моря за сутки уничтожен украинский патрульный катер. Нанесено поражение логистическим центрам боевиков, складам боеприпасов и местам хранения ударных беспилотников. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 930 беспилотников самолетного типа. В российском МИДе заявили, что соглашение о размещении военных объектов в Хмеймиме и Тартусе придаст мощный импульс сотрудничеству Москвы и Дамаска. Подписанию меморандума предшествовали длительные дипломатические переговоры. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что новые договоренности опираются на многолетнюю историю дружбы и положительно скажутся на развитии всего комплекса двусторонних отношений между Россией и Сирией. Режим свободной экономической зоны, действующей на отдельных приграничных территориях Брянской, Белгородской и Курской областей, будет распространяться на всю территорию этих регионов. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.
2: Президент отмечал необходимость формирования условий для активной экономической деятельности. Для этого мы расширим действие режима свободной экономической зоны. Теперь ее преференциями смогут воспользоваться инициаторы новых инвестиционных проектов в обрабатывающей сфере. Но это будет касаться не отдельных районов, а полностью всех трех регионов. Уровень заявленных вложений позволит охватить средний бизнес. Рассчитываем, что благодаря таким изменениям на территории этих областей появятся и десятки новых проектов, и общий объем инвестиций вырастет, он превысит 200 миллиардов рублей.
1: Резиденты трех областей смогут пользоваться пониженными ставками налога на прибыль и добычу полезных ископаемых, а также освобождением от налога на имущество и земельного налога. И о погоде: в среду в Москве продолжительные осадки, возможно гроза и до 18 тепла. В четверг преимущественно без осадков и до 15 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Он был рожден любить, совершать подвиги, сражаться за правду и погибать во имя высоких идеалов. Ошибся веком. Такое бывает. Лермонтов. Герой нашего времени. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
5: Савельевы сегодня всей семьей отправились в парк. Покататься на колесе обозрения и на прочих аттракционах, нервишки пощекотать. Отца особенно привлекла центрифуга. Вот только наш герой никак не ожидал, что во время поездки крепление от сидения оторвется и ударит его по руке. «После такого карусель надо закрывать», — возмущается Савельев. Как быть в такой ситуации? Расскажем.
4: На всякий случай.
5: Первое. Аттракционы считаются источником повышенной опасности, поэтому их владельцы должны подходить к эксплуатации оборудования максимально ответственно. В противном случае им грозит уголовная ответственность. Второе. По закону владелец аттракциона виноват, если не объяснил потребителям правила эксплуатации, не обеспечил фиксирующими устройствами, исправными ремнями и карабинами, или не провел необходимый инструктаж для персонала. Третье. Если вы получили травму на аттракционе, обязательно возьмите контакты свидетелей, кто мог бы подтвердить вашу историю. Пригодятся фото и видео доказательства полученной травмы. Все это следует приложить к заявлению на имя владельца аттракциона. Порой этого бывает достаточно, чтобы вам компенсировали расходы на лечение. В противном случае идите в суд. Четвертое. Помните и о безопасности других гостей аттракциона. Поэтому не лишним будет написать жалобу в прокуратуру. Правда, если выяснится, что вы сами нарушали правила поведения и не соблюдали технику безопасности, то отвечать придется уже вам. Подведем итоги. Аттракционы считаются источником повышенной опасности. Владелец аттракциона обязан обеспечить вас исправными фиксирующими устройствами и провести необходимый инструктаж. Зафиксируйте травмы и найдите свидетелей. Если вы сами нарушили технику безопасности, то отвечать придется вам. К счастью, Савельеву не пришлось судиться с владельцем центрифуги. Травма оказалась незначительной, и хозяин оборудования сам пообещал во всем разобраться. Но для профилактики наш герой сообщил об инциденте в прокуратуру. На всякий случай.
4: История в письмах и воспоминаниях.
6: Из письма Александра Сергеевича Грибоедова Александру Александровичу Бестужеву. 22 ноября 1825 года. Станица Екатериноградская. Кавказская степь ниоткуда не представляется так величественно, как здесь. Не свожу глаз с нее. При ясной солнечной погоде туда, за снежные вершины, вглубь этих ущелий погружаюсь воображением и не выхожу из забвения, покуда облака или мрак вечерний не скроют совершенно чудесного, единственного вида. Только тогда возвращаюсь домой к друзьям и скоморохам. Климат необыкновенный. Александр Грибоедов.
7: Радио «Звезда». Книга на ночь.
8: Михаил Юрьевич Лермонтов. Главы из романа «Герой нашего времени». Читает Максим Пинскер.
9: Княжна Мэри. 11 мая. Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города. На самом высоком месте, у подошвы Машука. Во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче в 5 часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с 3 сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синеет, как последняя туча рассеянной бури. На север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона. На восток смотреть веселее. Внизу передо мною пестреет чистенький новенький городок. Шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа, а там, дальше амфитеатром, громоздятся горы, все синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльбрусом. Весело жить в такой земле. Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка. Солнце ярко, небо синее. Чего кажется больше? Зачем тут страсти, желания, сожаления? Однако пора. Пойду к Елисаветинскому источнику. Там, говорят, утром собирается все водяное общество. Спустясь в середину города, я пошел бульваром, где встретил несколько печальных групп, медленно подымающихся в гору. То были большую частью семейства степных помещиков. Об этом можно было тотчас догадаться по истертым старомодным сюртукам мужей и по изысканным нарядам жен и дочерей. Видно, у них вся водяная молодежь была уже на перечете, потому что они на меня посмотрели с нежным любопытством. Петербургский покрой сюртука ввел их в заблуждение. Но скоро, узнав армейские эполеты, они с негодованием отвернулись. Жены местных властей, так сказать, хозяйки вод, были благосклоннее. У них есть лорнеты, они менее обращают внимание на мундир, они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум. Эти дамы очень милы и долго милы. Всякий год их обожатели сменяются новыми, и в этом-то может быть секрет их неутомимой любезности. Поднимаясь по узкой тропинке к Елисаветинскому источнику, я обогнал толпу мужчин штатских и военных, которые, как я узнал после, составляют особенный класс людей между чающими движение воды. Они пьют, однако не воду. Гуляют мало, волочатся только мимоходом, они играют и жалуются на скуку. Они франты. Опуская свой оплетенный стакан в колодец кислосерной воды, они принимают академические позы. Штатские носят светло-голубые галстуки, военные выпускают из-за воротника брызжи. Они исповедуют глубокое презрение к провинциальным домам и вздыхают о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают. Наконец, вот и колодец. На площадке близ него построен домик с красной кровлею над ванной, а подальше галерея, где гуляют во время дождя. Несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрав костыли, бледные, грустные. Несколько дам скорыми шагами ходили взад и вперед по площадке, ожидая действия вод. Между ними были 2-3 хорошеньких личика. Под виноградными аллеями, покрывающими скат мошука, мелькали порою пестрые шляпки любительниц уединения вдвоем, потому что всегда возле такой шляпки я замечал или военную фуражку, или безобразную круглую шляпу. На крутой скале, где построен павильон, называемый «Эоловой арфой», торчали любители видов и наводили телескоп на Эльбрус. Между ними были 2 гувернера с своими воспитанниками, приехавшими лечиться от золотухи. Я остановился, запыхавшись на краю горы, и, прислонясь к углу домика, стал рассматривать живописную окрестность, как вдруг слышу за собой знакомый голос. «Печорин! Давно ли здесь?» Оборачиваюсь, Грушницкий. Мы обнялись. Я познакомился с ним в действующем отряде. Он был ранен пулей в ногу и поехал на воды с неделю прежде меня. Грушницкий юнкер. Он только год в службе, носит по особенному роду фронтовства толстую солдатскую шинель. У него георгиевский солдатский крестик. Он хорошо сложен, смугл и черноволос. Ему на вид можно дать 25 лет, хотя ему едва ли 21 год. Он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правую опирается на костыль. Говорит он скоро и вычурно, он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто прекрасное не трогает, и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект их наслаждения. Они нравятся романтическим провинциалкам до безумия. Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами. Иногда тем и другим. В их душе часто много добрых свойств, но не на грош поэзии. Грушницкого страсть была декламировать. Он закидывал вас словами, как скоро разговор выходил из круга обыкновенных понятий. Спорить с ним я никогда не мог. Он не отвечает на ваши возражения. Он вас не слушает. Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду, по-видимому, имеющую какую-то связь с тем, что вы сказали, но которая в самом деле есть только продолжение его собственной речи. Он довольно остер, эпиграммы его часто забавны, но никогда не бывают метки и злы. Он никого не убьет одним словом. Он не знает людей и их слабых струн, потому что занимался целую жизнь одним собою. Его цель — сделаться героем романа. Он так часто старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданием, что он сам почти в этом уверился. Оттого-то он так гордо носит свою толстую солдатскую шинель. Я его понял, и он за это меня не любит. Хотя мы наружно в самых дружеских отношениях. Грушницкий словет отличным храбрецом. Я его видел в деле. Он махает шашкой, кричит и бросается вперед, зажмуря глаза. Это что-то нерусская храбрость. Я его также не люблю. Я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге, и одному из нас не сдобровать. Приезд его на Кавказ также следствие его романтического фанатизма. Я уверен, что накануне отъезда из отцовской деревни он говорил с мрачным видом какой-нибудь хорошенькой соседки, что он едет не так просто служить, но что ищет смерти, потому что... Тут он верно закрыл глаза рукою и продолжал так. «Нет, вы или ты этого не должны знать. Ваша чистая душа содрогнется. Да и к чему? Что я для вас? Поймете ли вы меня?» И так далее. Он мне сам говорил, что причина, побудившая его вступить в К-полк, останется вечную тайную между им и небесами.
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени».
9: Впрочем, в те минуты, когда сбрасывает трагическую мантию, Грушницкий довольно мил и забавен. Мне любопытно видеть его с женщинами. Тут-то он, я думаю, старается. Мы встретились с старыми приятелями. Я начал его расспрашивать об образе жизни на водах и о примечательных лицах. «Мы ведем жизнь довольно прозаическую», — сказал он, вздохнув. «Пьющие утром воду вялы, как все больные, а пьющие вино по вечеру несносны, как все здоровые. Женские общества есть, только от них небольшое утешение. Они играют в вист, одеваются дурно и ужасно говорят по-французски. Нынешний год из Москвы одна только княгиня Лиговская с дочерью. Но я с ними не знаком. Моя солдатская шинель как печать отвержения. Участие, которое она возбуждает, тяжело, как милостыня. В эту минуту прошли к колодцу мимо нас две дамы. Одна пожилая, другая молоденькая, стройная. Их лиц за шляпками я не разглядел, но они одеты были по строгим правилам лучшего вкуса. Ничего лишнего. На второй было закрытое платье «Gris de Perle». Легкая шелковая косынка велась вокруг ее гибкой шеи. Ботинки «Couleur Puce» стягивали у щиколотки ее сухощавую ножку так мило, что даже непосвященный в таинство красоты непременно бы ахнул, хотя от удивления. Ее легкая, но благородная походка имела в себе что-то девственное, ускользающее от определения, но понятное взору. Когда она прошла мимо нас, от нее повеяло тем неизъяснимым ароматом, которым дышит иногда записка милой женщины. «Вот княгиня Лиговская», — сказал Грушницкий, «и с нею дочь ее Мэри, как она ее называет на английский манер. Они здесь только 3 дня. Однако ты уж знаешь ее имя». «Да, я случайно слышал», — отвечал он, покраснев. «Признаюсь, я не желаю с ними познакомиться. Эта гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких. И какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью. «Бедная шинель», — сказал я, усмехаясь. «А кто этот господин, который к ним подходит и так услужливо подает им стакан?» «О, это московский Фран Троевич. Он игрок. Это видно тотчас по золотой огромной цепи, которая извивается по его голубому жилету. А что за толстая трость? Точно у Робинзона Крузоя. Да и борода, кстати, и прическа а-ля мюзик. Ты озлоблен против всего рода человеческого. И есть за что». «О, право». В это время дамы отошли от колодца и поравнялись с нами. Грушницкий успел принять драматическую позу с помощью костыля и громко отвечал мне по-французски. «Милый мой, я ненавижу людей, чтобы их не презирать, потому что иначе жизнь была бы слишком отвратительным фарсом». Хорошенькая княжна обернулась и подарила оратора долгим любопытным взором. Выражение этого взора было очень неопределенно, но не насмешливо, с чем я внутренно от души его поздравил. «Эта княжна Мэри прихорошенькая», — сказал я ему. «У нее такие бархатные глаза, именно бархатные. Я тебе советую присвоить это выражение, говоря об ее глазах. Нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Я люблю эти глаза без блеска. Они так мягки, как будто бы тебя гладят. Впрочем, кажется, в ее лице только и есть хорошего. А что у нее зубы белые? Это очень важно. Жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу. Ты говоришь об хорошенькой женщине, как об английской лошади», — сказал Грушницкий с негодованием. «Милый мой», — отвечал я ему, стараясь подделаться под его тон, «я презираю женщин, чтобы не любить их, потому что иначе жизнь была бы слишком нелепой мелодрамой». Я повернулся и пошел от него прочь. С полчаса гулял я по виноградным аллеям, по известчатым скалам и висящим между них кустарником. Становилось жарко, и я поспешил домой. Проходя мимо кисло-серного источника, я остановился у крытой галереи, чтобы вздохнуть под ее тенью, и это доставило мне случай быть свидетелем довольно любопытной сцены. Действующие лица находились вот в каком положении. Княгиня с московским франтом сидела на лавке в крытой галерее, и оба были заняты, кажется, серьезным разговором. Княжна, вероятно, допив уже последний стакан, прохаживалась задумчиво у колодца. Грушницкий стоял у самого колодца. Больше на площадке никого не было. Я подошел ближе и спрятался за угол галереи. В эту минуту Грушницкий уронил свой стакан на песок и усиливался нагнуться, чтобы его поднять. Больная нога ему мешала. Бедняжка! Как он ухитрялся, опираясь на костыль, и все напрасно. Выразительное лицо его в самом деле изображало страдание. Княжна Мэри видела все это лучше меня. Легче птички она к нему подскочила, нагнулась, подняла стакан и подала ему с телодвижением, исполненным невыразимой прелести. Потом ужасно покраснела, оглянулась на галерею и, убедившись, что ее маменька ничего не видала, кажется, тотчас же успокоилась. Когда Грушницкий открыл рот, чтобы поблагодарить ее, она была уже далеко. Через минуту она вышла из галереи с матерью и франтом, но, проходя мимо Грушницкого, приняла вид такой чинный и важный, даже не обернулась, даже не заметила его страстного взгляда, которым он долго ее провожал, пока, спустившись с горы, она не скрылась за липками бульвара. Но вот ее шляпка мелькнула через улицу, она вбежала в ворота одного из лучших домов Пятигорска. За нею прошла княгиня и у ворот раскланялась с Раевичем. Только тогда бедный страстный юнкер заметил мое присутствие. «Ты видел?» — сказал он, крепко пожимая мне руку. Это просто ангел.
10: Отчего? Спросил я с видом чистейшего простодушия. Разве ты не видал?
9: Нет, видел. Она подняла твой стакан. Если б был тут сторож, то он сделал бы то же самое и еще поспешнее, надеясь получить наводку. Впрочем, очень понятно, что ей стало тебя жалко. Ты сделал такую ужасную гримасу, когда ступил на простреленную ногу. И ты не был нисколько тронут, глядя на нее в эту минуту, когда душа сияла на лице ее. Нет, я лгал, но мне хотелось его побесить. У меня врожденная страсть противоречить. Целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом. И я думаю, частые сношения с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя. Признаюсь еще, чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу. Это чувство было зависть. Я говорю смело «зависть», потому что привык себе во всем признаваться. И вряд ли найдется молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, приковавшую его праздное внимание, и вдруг явно при нем отличившую другого, ей равно незнакомого, вряд ли, говорю, найдется такой молодой человек, разумеется, живший в большом свете и привыкший баловать свое самолюбие, который бы не был этим поражен неприятно. Молча с Грушницким спустились мы с горы и прошли по бульвару мимо окон дома, где скрылась наша красавица. Она сидела у окна. Грушницкий, дернув меня за руку, бросил на нее один из тех мутно-нежных взглядов, которые так мало действуют на женщин. Я навел на нее лорнет и заметил, что она от его взгляда улыбнулась, а что мой дерзкий лорнет рассердил ее не на шутку. И как в самом деле смеет кавказский армеец наводить стеклышко на московскую княжну?
8: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени».
9: 13 мая. Нынче поутру зашел ко мне доктор. Его имя Вернер, но он русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец. Вернер — человек замечательный по многим причинам. Он скептик и материалист, как все почти медики, а вместе с этим поэт, и не на шутку. Поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь свою не написал двух стихов. Он изучал все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы трупа, но никогда не умел он воспользоваться своим знанием. Так иногда отличный анатомик не умеет вылечить от лихорадки. Обыкновенно Вернер из-под тишка насмехался над своими больными, но я раз видел, как он плакал над умирающим солдатом. Он был беден, мечтал о миллионах, а для денег не сделал бы лишнего шага. Он мне раз говорил, что скорее сделает одолжение врагу, чем другу, потому что это значило бы продавать свою благотворительность, тогда как ненависть только усилится соразмерно великодушию противника. У него был злой язык. Под вывеску его эпиграммы ни один добряк прослыл пошлым дураком. Его соперники, завистливые водяные медики, распустили слух, будто он рисует карикатуры на своих больных. Больные взбеленились, почти все ему отказали. Его приятели, то есть все истинно порядочные люди, служившие на Кавказе, напрасно старались восстановить его упадший кредит. Его наружность была из тех, которые с первого взгляда поражают неприятно, но которые нравятся впоследствии, когда глаз выучится читать в неправильных чертах отпечаток души испытанной и высокой. Бывали примеры, что женщины влюблялись в таких людей до безумия и не променяли бы их безобразие на красоту
10: самых свежих и розовых эндимионов. Надобно отдать справедливость женщинам, они имеют инстинкт красоты душевной. Оттого-то, может быть, люди, подобные Вернеру, так страстно любят женщин. Вернер был мал ростом и худ, и слаб, как ребенок. Одна нога была у него короче другой, как у Байрона. В сравнении с туловищем голова его казалась огромна. Он стриг волосы под гребенку, и неровности его черепа, обнаженные таким образом, поразили бы френолога странным сплетением противоположных наклонностей. Его маленькие черные глаза, всегда беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде заметны были вкус и опрятность. Его худощавые, жилистые маленькие руки красовались в светло-желтых перчатках. Его сюртук, галстук и жилет были постоянно черного цвета. Молодежь прозвала его Мефистофелем. Он показывал, будто сердился за это прозвание, но в самом деле оно льстило его самолюбию. Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к дружбе не способен. Из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается. Рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать. Да притом у меня есть лакеи и деньги. Вот как мы сделались приятелями. Я встретил Вернера в С среди многочисленного и шумного круга молодежи. Разговор принял под конец вечера философско-метафизическое направление. Толковали об убеждениях. Каждый был убежден в разных разностях. «Что до меня касается, то я убежден только в одном», — сказал доктор. «В чем это?» — спросил я, желая узнать мнение человека, который до сих пор молчал. «В том», — отвечал он, — «что рано или поздно, в одно прекрасное утро, я умру». «Я богаче вас», — сказал я. «У меня, кроме этого, есть еще убеждение, именно то, что я в один пригадкий вечер имел несчастье родиться». Все нашли, что мы говорим вздор, а право из них никто ничего умнее этого не сказал. С этой минуты мы отличили в толпе друг друга. Мы часто сходились вместе и толковали вдвоем об отвлеченных предметах очень серьезно, пока не замечали оба, что мы взаимно друг друга морочим. Тогда, посмотрев значительно друг другу в глаза, как делали римские авгуры, по словам Цицерона, мы начинали хохотать и, нахохотавшись, расходились довольные своим вечером. Я лежал на диване, устремив глаза в потолок и заложив руки под затылок, когда Вернер взошел в мою комнату. Он сел в кресло, поставил трость в угол, зевнул и объявил, что на дворе становится жарко. Я отвечал, что меня беспокоят мухи. И мы оба замолчали. «Заметьте, любезный доктор, — сказал я, — что без дураков было бы на свете очень скучно. Посмотрите, вот нас двое умных людей. Мы знаем заранее, что обо всем можно спорить до бесконечности, и потому не спорим. Мы знаем почти все сокровенные мысли друг друга. Одно слово для нас целая история. Видим зерно каждого нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печальное нам смешно, смешное грустно, а вообще, по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя. Итак, размена чувств и мыслей между нами не может быть. Мы знаем один о другом все, что хотим знать, и знать больше не хотим. Остается одно средство — рассказывать новости. Скажите же мне какую-нибудь новость». Утомленный долгую речью, я закрыл глаза и зевнул. Он отвечал, подумавши: «В вашей галиматье, однако ж, есть идея». «Две», — отвечал я. «Скажите мне одну, я вам скажу другую». «Хорошо, начинайте», — сказал я, продолжая рассматривать потолок и внутренне улыбаясь. «Вам Хочется знать какие-нибудь подробности насчет кого-нибудь из приехавших на воды. И я уж отгадываю, о ком вы это заботитесь, потому что об вас там уже спрашивали. Доктор, решительно нам нельзя разговаривать. Мы читаем в душе друг у друга. Теперь другая. Другая идея вот. Мне хотелось вас заставить рассказать что-нибудь. Во-первых, потому что слушать менее утомительно. Во-вторых, нельзя проговориться. В-третьих, можно узнать чужую тайну. В-четвертых, потому что такие умные люди, как вы, лучше любят слушателей, чем рассказчиков. Теперь к делу. Что вам сказала княгиня Леговская обо мне? Вы очень уверены, что это княгиня, а не княжна? Совершенно убежден. Почему? Потому что княжна спрашивала об Грушницком. У вас большой дар соображения. Княжна сказала, что она уверена, что этот молодой человек в солдатской шинели разжалован в солдаты за дуэль. Надеюсь, вы ее оставили в этом приятном заблуждении? Разумеется. Завязка есть, закричал я в восхищении. Об развязке этой комедии мы похлопочем. Явно судьба заботится о том, чтобы мне не было скучно. «Я предчувствую», — сказал доктор, «что бедный Грушницкий будет вашей жертвой». «Дальше, доктор!» «Княгиня сказала, что ваше лицо ей знакомо. Я и заметил, что, верно, она вас встречала в Петербурге, где-нибудь в

«Достойный друг», — сказал я, протянув ему руку. Доктор пожал ее с чувством и продолжал. «Если хотите, я вас представлю». «Помилуйте», — сказал я, всплеснув руками. «Разве героев представляют? Они не иначе знакомятся, как спасая от верной смерти свою любезную». «И вы в самом деле хотите волочиться за княжной?» «Напротив, совсем напротив. Доктор, наконец я торжествую. Вы меня не понимаете». «Это меня, впрочем, огорчает, доктор», — продолжал я после минуты молчания. «Я никогда сам не открываю моих тайн, а ужасно люблю, чтобы их отгадывали, потому что таким образом я всегда могу при случае от них отпереться. Однако ж вы мне должны описать маменьку с дочкой. Что они за люди?»

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Юрьевич Лермонтов. Главы из романа «Герой нашего времени». Читает Максим Пинскер.
2: «Во-первых, княгиня – женщина 45 лет», – отвечал Вернер. «У нее прекрасный желудок, но кровь испорчена, на щеках красные пятна. Последнюю половину своей жизни она провела в Москве, и тут на покое растолстела. Она любит соблазнительные анекдоты и сама говорит иногда неприличные вещи, когда дочери нет в комнате. Она мне объявила, что дочь ее невинна, как голубь. Какое мне дело? Я хотел ей отвечать, чтобы она была спокойна, что я никому этого не скажу. Княгиня лечится от ревматизма, а дочь бог знает от чего. Я велел обеим пить по 2 стакана в день кисло-серной воды и купаться 2 раза в неделю в разводной ванне. Княгиня, кажется, не привыкла повелевать. Она питает уважение к уму и знаниям дочки, которая читала Байрона по-английски и знает алгебру. В Москве, видно, барышни пустились в ученость и хорошо делают, право. Наши мужчины так нелюбезны вообще, что с ними кокетничать должно быть для умной женщины несносно. Княгиня очень любит молодых людей. Княжна смотрит на них с некоторым презрением. Московская привычка. Они в Москве только и питаются, что 40-летними остряками. «А вы были в Москве, доктор?» «Да, я имел там некоторую практику». «Продолжайте». «Да я, кажется, все сказал». «Да, вот еще. Княжна, кажется, любит рассуждать о чувствах, страстях и прочее. Она была одну зиму в Петербурге, и он ей не понравился. Особенно общество. Ее, верно, холодно приняли». «Вы никого у них не видали сегодня?» «Напротив. Был один адъютант, один натянутый гвардеец и какая-то дама из новоприезжих, родственница княгини по мужу. Очень хорошая, но очень, кажется, больная. Не встретили ли вы ее у колодца? Она среднего роста, блондинка, с правильными чертами, цвет лица чахоточный, а на правой щеке черная родинка. Ее лицо меня поразило своей выразительностью». «Родинка», — пробормотал я сквозь зубы. «Неужели?» Доктор посмотрел на меня и сказал торжественно, положив мне руку на сердце: «Она вам знакома». Мое сердце точно билось сильнее обыкновенного. «Теперь ваша очередь торжествовать», — сказал я. «Только я на вас надеюсь, вы мне не измените. Я ее не видал еще, но уверен, узнаю в вашем портрете одну женщину, которую любил в старину. Не говорите ей обо мне ни слова. Если она спросит, отнеситесь обо мне дурно». «Пожалуй», — сказал Вернер, пожав плечами. Когда он ушел, то ужасная грусть стеснила мое сердце. Судьба ли нас свела опять на Кавказе? Или она нарочно сюда приехала, зная, что меня встретит? И как мы встретимся? И потом, она ли это? Мои предчувствия

0: чувства меня никогда не обманывали. Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мною. Всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки. Я глупо создан, ничего не забываю. Ничего. После обеда, часов в 6, я пошел на бульвар. Там была толпа. Княгиня с княжною сидели на скамье, окруженные молодежью, которая любезничала на перерыв. Я поместился в некотором расстоянии на другой лавке, остановил двух знакомых офицеров и начал им что-то рассказывать. Видно, было смешно, потому что они начали хохотать, как сумасшедшие. Любопытство привлекло ко мне некоторых из окружавших княжну. Мало-помалу и все ее покинули и присоединились к моему кружку. Я не умолкал. Мои анекдоты были умны до глупости. Мои насмешки над проходящими мимо оригиналами были злы до неистовства. Я продолжал увеселять публику до захождения солнца. Несколько раз княжна под ручку с матерью проходила мимо меня, сопровождаемая каким-то хромым старичком. Несколько раз ее взгляд, упадая на меня, выражал досаду, стараясь выразить равнодушие. «Что он вам рассказывал?» — спросила она у одного из молодых людей, возвратившихся к ней из вежливости. «Верно, очень занимательную историю. Свои подвиги в сражениях?» Она сказала это довольно громко и, вероятно, с намерением кольнуть меня. «Ага», — подумал я, — «вы не на шутку сердитесь, милая княжна. Погодите, то ли еще будет». Грушницкий следил за нею, как хищный зверь, и не спускал ее с глаз. Бьюсь об заклад, что завтра он будет просить, чтобы его кто-нибудь представил княгине. Она будет очень рада, потому что ей скучно. 16 мая. В продолжении 2 дней мои дела ужасно подвинулись. Княжна меня решительно ненавидит. Мне уже пересказывали 2-3 эпиграммы на мой счет, довольно колкие, но вместе очень лестные. Ей ужасно странно, что я, который привык к хорошему обществу, который так короток с ее петербургскими кузинами и тетушками, не стараюсь познакомиться с нею. Мы встречаемся каждый день у колодца на бульваре. Я употребляю все свои силы на то, чтобы отвлекать ее обожателей, блестящих адъютантов, бледных москвичей и других, и мне почти всегда удается. Я всегда ненавидел гостей у себя. Теперь у меня каждый день полон дом. Обедают, ужинают, играют, и, увы, мое шампанское торжествует над силою магнетических ее глазок. Вчера я ее встретил в магазине Челахова. Она торговала чудесный персидский ковер. Княжна упрашивала свою маменьку не скупиться. Этот ковер так украсил бы ее кабинет. Я дал 40 рублей лишних и перекупил его. За это я был вознагражден взглядом, где блистало самое восхитительное бешенство. Около обеда я велел нарочно провести мимо ее окон мою черкесскую лошадь, покрытую этим ковром. Вернер был у них в это время и говорил мне, что эффект этой сцены был самый драматический. Княжна хочет проповедовать против меня ополчение. Я даже заметил, что уж 2 адъютанта при ней со мною очень сухо кланяются. Однако всякий день у меня обедают. Грушницкий принял таинственный вид, ходит, закинув руки за спину, и никого не узнает. Нога его вдруг выздоровела, он едва хромает. Он нашел случай вступить в разговор с княгиней и сказать какой-то комплимент княжне. Она, видно, не очень разборчива, ибо с тех пор отвечает на его поклон самой милой улыбкой. «Ты решительно не хочешь познакомиться с Лиговскими?» — сказал он мне вчера. «Решительно». «Помилуй, самый приятный дом на водах, все здешнее лучшее общество, мой друг. Мне и не здешнее ужасно надоело. А ты у них бываешь?» «Нет еще. Я говорила раза два с княжной и более, но знаешь, как-то напрашиваться в дом неловко, хотя здесь это и водится. Другое дело, если б я носил эполеты, помилуй. Да этак ты гораздо интереснее. Ты просто не умеешь пользоваться своим выгодным положением. Да солдатская шинель в глазах всякой чувствительной барышни тебя делает героем и страдальцем. Грушницкий самодовольно улыбнулся. «Какой вздор!» — сказал он. «Я уверен», — продолжал я, — «что княжна в тебя уж влюблена». Он покраснел до ушей и надулся. «О, самолюбие! Ты рычаг, которым Архимед хотел приподнять земной шар. У тебя все шутки», — сказал он, показывая, будто сердится. «Во-первых, она меня еще так мало знает. Женщины любят только тех, которых не знают. Да я вовсе не имею претензий ей нравиться. Я просто хочу познакомиться с приятным домом, и было бы очень смешно, если бы я имел какие-нибудь надежды. Вот вы, например, другое дело. Вы победители петербургские. Только посмотрите, так женщины тают. А знаешь ли, Печорин, что княжна о тебе говорила?»
1: «Как? Она тебе уж говорила обо мне?»
0: «Не радуйся, однако. Я как-то вступил с нею в разговор у колодца случайно. Третье слово ее было: кто этот господин, у которого такой неприятный и тяжелый взгляд? Он был с вами тогда». Она покраснела и не хотела назвать дня, вспомнив свою милую выходку. «Вам не нужно сказывать дня», — отвечал я ей. «Он вечно будет мне памятен. Мой друг Печорин, я тебя не поздравляю. Ты у нее на дурном замечании, а право жаль, потому что Мэри очень мила».
1: Надобно заметить, что Грушницкий из тех людей, которые, говоря о женщине, с которой они едва знакомы, называют ее «моя Мэри», «моя Софи», если она имела счастье им понравиться. Я принял серьезный вид и отвечал ему:
0: «Да, она не дурна. Только берегись, Грушницкий. Русские барышни большую частью питаются только платонической любовью, не примешивая к ней мысли о замужестве. А платоническая любовь – самая беспокойная. Княжна, кажется, из тех женщин, которые хотят, чтобы их забавляли. Если 2 минуты сряду ей будет возле тебя скучно, ты погиб невозвратно. Твое молчание должно возбуждать ее любопытство. Твой разговор никогда не удовлетворять его вполне. Ты должен ее тревожить ежеминутно. Она 10 раз публично для тебя пренебрежет мнением и назовет это жертвой, и, чтобы вознаградить себя за это, станет тебя мучить. А потом просто скажет, что она тебя терпеть не может. Если ты над нею не приобретешь власти, то даже ее первый поцелуй не даст тебе права на второй. Она с тобой накокетничается вдоволь, а 2 года выйдет замуж за урода из покорности к маменьке и станет себя уверять, что она несчастна, что она одного только человека и любила, то есть тебя, но что небо не хотело соединить ее с ним, потому что на нем была солдатская шинель, хотя под этой толстой серой шинелью билось сердце страстное и благородное». Грушницкий ударил по столу кулаком и стал ходить взад и вперед по комнате. Я внутренне хохотал и даже 2 раза улыбнулся, но он, к счастью, этого не заметил. Явно, что он влюблен, потому что стал еще доверчивее прежнего. У него даже появилось серебряное кольцо с чернью здешней работы. Оно мне показалось подозрительным. Я стал его рассматривать, и что же? Мелкими буквами имя Мэри было вырезано на внутренней стороне. И рядом число того дня, когда она подняла знаменитый стакан. Я утаил свое открытие. Я не хочу вынуждать у него признаний. Я хочу, чтобы он сам выбрал меня в свои поверенные. И тут-то я буду наслаждаться.
2: Мы читали главы из романа Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Аркадия Верченко. Рассказ «История одной картины». Читает Александр Курицын.
1: До сих пор при случайных встречах с модернистами я смотрел на них с некоторым страхом. Мне казалось, что такой художник, модернист, среди разговора или неожиданно укусит меня за плечо, или попросит взаймы. Но это странное чувство улетучилось после первого же ближайшего знакомства с таким художником. Он оказался человеком крайне миролюбивого характера и джентльменом, хотя и с примесью бесстыдного лгания. Я тогда был на одной из картинных выставок, сезон которых теперь в полном разгаре, и тратил вторые полчаса на созерцание висевшей передо мной странной картины. Картина эта не возбуждала во мне веселого настроения. Через все полотно шла желтая полоса, по одну сторону которой были наставлены маленькие закорючки черного цвета. Такие же закорючки, но лилового цвета, приятно разнообразили тон внизу картины. Сбоку висело солнце, которое было бы очень недурным астрономическим светилом, если бы не было односторонним и притом голубого цвета. Первое предположение, которое мелькнуло во мне при взгляде на эту картину, что передо мной морской вид. Но черные закорючки сверху разрушали это предположение самым безжалостным образом. «Сказал я сам себе, ловкач-художник просто изобразил внутренность нормандской хижины». Но одностороннее солнце всем своим видом и положением отрицало эту несложную версию. Я попробовал взглянуть на картину в кулак. Впечатление сконцентрировалось, и удивительная картина стала еще непонятнее. Около меня вертелся уже минут 10 незнакомый молодой господин с зеленоватым лицом и таким широким галстуком, что я должен был все время вежливо от него сторониться. Молодой господин заглядывал мне в лицо, подергивая плечом, и вообще выражал живейшее удовольствие по поводу всего его окружающего. «Черт возьми!» — проворчал я, наконец потеряв терпение. «Хотелось бы мне знать автора этой картины. Я б ему...» Молодой господин радостно закивал головой. «Правда? Вам картина нравится? Я очень рад, что вы оторваться от нее не можете. Другие ругались, а вы... Позвольте мне пожать вам руку».
2: «Кто вы такой?» — отрывисто спросил я.
1: «Я автор этой картины. Какова штучка?»
2: «Да. Скажите...» — сурово обратился я к нему. «Что это такое?»
1: «Это...» «Господи, боже мой, 14-я скрипичная соната Бетховена, опус 18-й. Самая простейшая соната».
2: Я еще раз внимательно осмотрел картину.
1: «Соната?
2: Соната?» «Вы говорите, 18-й?» — мрачно переспросил я.
1: «Да-с, 18-й». «Не перепутали ли вы? Не если это 5-я соната Бетховена, опус 24-й?» Он побледнел. «Нет, насколько я помню, что именно 14-я соната».
2: Я недоверчиво посмотрел на его зеленое лицо.
1: «Объясните мне, какие бы изменения сделали вы, если бы вам пришлось переделать эту вещь опуса на 2 выше? Или дернуть даже 6-ю сонату, а? Чего нам с вами, молодой человек, стесняться? Как вы думаете?» Он заволновался.
2: «Так нельзя! Вы вводите в настроение математическое начало! Это продукт моего личного переживания. Подходите к этому как к 14-й сонате».
1: Я грустно улыбнулся. «К сожалению, мне трудно исполнить ваше предложение. Очень трудно. 14-й сонаты я не увижу».
2: «Почему?»
1: «Потому что их всего 10. Скрипичных сонат Бетховена, к сожалению, всего 10. Старикашка был приленивым субъектом».
2: Что вы ко мне пристаете? Значит, эта вещь игралась не на скрипке, а на виолончели. Вот и все. На высоких нотах. Я и переживал.
1: Старик как будто задался целью строить вам козни. Виолончельных-то сонат всего 6 им и состряпано. Мой собеседник удрученный стоял, опустив голову, и отколупывал от статуи кусочки гипса. «Не надо портить статуи», — попросил я. Он вздохнул. У него был такой вид, что я сжалился над заблудившимся импрессионистом. «Вы знаете, пусть это останется между нами, но при условии, если вы дадите мне слово исправиться и начать вести новую честную жизнь. Вы не будете выставлять таких картин, а я буду помалкивать о вашем этом переживании. Ладно?» Он сморщил зеленое лицо в гримасу, но обещал. Через неделю я увидел на другой выставке новую его картину. «Седьмая фуга Чайковского», опус 9, издание Юлия Генриховича Циммермана. Он не сдержал обещания. Я тоже.
0: Мы читали рассказ Аркадия Верченко «История одной картины». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за освобождение осужденного в России за нападение на силовиков американца Роберта Гилмана. Решение о помиловании приняли по гуманитарным соображениям после телефонного разговора лидеров двух стран. Госсекретарь США Марко Рубио также выразил признательность Москве за сотрудничество. Известно, что бывший морпех дали отправиться в Техас для последующей медицинской реабилитации. Владимир Путин поручил создавать в регионах сильные университетские центры для подготовки научных кадров. Глава государства во вторник провел заседание Совета по науке и образованию.
2: Там, где это целесообразно, надо консолидировать потенциал учреждений науки и высшей школы, решающих близкие по характеру исследовательские и учебные задачи. Смысл этого решения – повысить качество образования, создать современные условия для работы преподавателей и учебы студентов, нарастить меры поддержки талантливым исследователям, лучшим кафедрам и лабораториям, сильным коллективам, которые способны добиваться весомых результатов, вести научный поиск и обучать студентов и аспирантов на стыке самых различных научных направлений.
1: Президент также поздравил научное сообщество с созданием мегасайенс-установки «Сибирский кольцевой источник фотонов». По его словам, в настоящий момент СКИФ является одним из самых мощных в мире ускорителей частиц по некоторым направлениям и параметрам, не имеющим аналогов. Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора и необоснованного завышения цен на бензин сразу в 4 регионах. Под проверку попали топливные компании Хакасии, Красноярского и Краснодарского краев, а также Запорожской области. Всего ранее ФАС инициировала 37 аналогичных разбирательств. Число жертв разрушительного землетрясения магнитудой 7,4 в Колумбии превысило 200 человек. Наибольшие потери зафиксированы в городах Кали и Перейра. В стране объявлен режим национального бедствия. Российское посольство выясняет информацию о возможных пострадавших соотечественниках, призывая граждан пользоваться экстренной связью. И Министерство здравоохранения отложило переход на электронные медицинские книжки. Об этом пишет агентство ТАСС. Бумажные документы останутся действительными до следующего года. Цифровой формат дополнит данными о поле и гражданстве владельца. Ведомство дало организациям дополнительное время для адаптации. Такие справки обязательны для работников пищевой сферы, образования и медицины. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Исторический роман Леонида Юсифовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
0: Игры человечества.
4: Британцы утверждают, футбол – это джентльменская игра, в которую играют хулиганы, а регби – хулиганская игра, в которую играют джентльмены. Странное заявление. Футбол, конечно же, не балет, но откровенного хулиганства судья матча не потерпит. Сразу покажет красную карточку и выгонит с поля. К тому же футбол – игра жесткая, контактная. Борьба за мяч каждую секунду, а регби еще травмоопаснее. С десяток беззубых громил-здоровяков сбивают соперника с ног. Затем дружно наваливаются на бедолагу сверху, пытаясь всеми правдами и неправдами отобрать у него мяч, внешне напоминающий продолговатую дыню. Где же тут знаменитое английское джентльменство? А ведь так все красиво начиналось. 1823 год. Графство Уорикшир. город Рагби или Регби. Студенты местного колледжа играют в футбол. Встреча напряженная, боевая. Проигрывать не хочет никто. Страсти накаляются. Как вдруг происходит неслыханное. Один из мальчишек по фамилии Уильям Уэбб Эллис хватает мяч в руки и бежит вместе с ним прямо в ворота соперника. Гол, разумеется, не засчитан. Арбитра, к слову, смутила вовсе не игра руками. Тогдашними футбольными правилами она разрешалась. Однако игрок, если уж взял мяч в руки, обязан был тут же отпасовать его товарищу по команде. А он этого не сделал. Судья подозвал нарушителя и произнес фразу, которая впоследствии стала легендарной.
5: «Это была хорошая попытка, Уильям. Очень хорошая, но не более. Марш с поля. Ты удален».
4: В тот же вечер в таверне под красочным названием «Свободный человек» собрались игроки и болельщики. В процессе горячих споров, иногда перераставших в мордобой, и родилась новая игра, которую назвали в честь того самого городка Рагби, где студент Уильям Уэбб Эллис впервые попытался забить гол руками.

древнем Египте существовал интересный обычай мщения. Изображение врага рисовали на подметках сандалий. Таким образом, ежедневно и многократно попиралось достоинство неприятеля.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: Глава вторая. Внезапное появление азиатской дивизии в самом сердце Забайкалья для Матиасевича и Блюхера было полной неожиданностью. К ним поступали оптимистические донесения, что силы барона уменьшились до нескольких сот человек и продолжают таять. Лучшие части 5-й армии и Народной революционной армии ДВР ушли в Монголию. Остановить Унгерна некому. За недооценку его сил в ближайшее время поплатится командарм Матиасевич, на смену которому придет 25-летний Иероним Убаревич. Командир экспедиционного корпуса Нейман тоже будет сочтен виновным и заменен другим латышом Яном Гайлитом. Унгерн стремительно движется на север и к концу июля выходит к Гусиному озеру. Здесь полтора года назад чахары на ночном привале предательски вырезали казаков и офицеров Левицкого. По округе рассылаются агитаторы вербовать волонтеров. Опираясь на казачью верхушку, Унгерн мог бы объявить мобилизацию в занятых станицах и улусах, но не сделал этого, желая выглядеть освободителем, а не таким же насильником, как его враги. Особые надежды он возлагал на селенгинские станицы, где, по его словам, живут самые верные казаки. Однако и тут ни один человек не присоединился. На сходах вербовщики начинали свои выступления перед толпой любопытных, а заканчивали при пустой площади. Слушатели расходились к концу речи, теряя к ней всякий интерес. Советскую власть здесь не любили, но воевать с ней не хотел никто, тем более в самую страду. Успех был маловероятен, а опасность подвергнуть свои семьи мести со стороны коммунистов вполне реальной. Напрасно унгерновцы щедрой рукой раздавали станичникам серебро и сигареты, а казачек одаривали шелками, сахаром и чаем, надеясь, как пишет Князев, создать представление о широком довольстве азиатской дивизии, чтобы этим жестом привлечь добровольцев. «К вам бароновцы идут! Наливайте чары!» Занимая очередную станицу, запевали бойцы Унгерна неизвестно кем сочиненную отрядную песню, но даже казаки особой радости не выказывали. Крестьяне, памятуя о семеновских зверствах и страшась репрессий, если дадут унгерновцам приют, скрывались в сопках. Дивизия занимала пустые села. Планы поднять здесь всеобщее восстание построены были даже не на песке, а в воздухе. Довольно скоро в этом убедившись, Унгерн, тем не менее, продолжил движение на север. До начала августа у него еще сохранялись иллюзии относительно японского наступления. Они даже укрепились после того, как от пленных стало известно, что армейские политработники, выступая на митингах, говорят о поддерживающих барона японцах. На самом деле это был обычный пропагандистский прием. Ораторы называли его японским ставленником и марионеткой Токио, но красноармейцы понимали эти обвинения буквально. Унгерн, лишенный других источников информации, интерпретировал рассказы пленных в том смысле, что японцы объявили войну Советской России и уже где-то близко. Когда над колоннами азиатской дивизии показались советские аэропланы с красными кружками на нижней плоскости крыльев, эти опознавательные значки приняли за эмблему императорской Японии. Поднялось всеобщее ликование. Кого-то осенила мысль разложить на земле простыни, обозначив таким образом удобную полосу для посадки. Летчики пошли на снижение, приветствуемые восторженными криками унгерновцев, и начали бомбардировку. На восточном берегу вытянутого с северо-востока на юго-запад Гусиного озера, находился крупнейший датсан Забайкалья Тамчинский, резиденция Пандито Хамбо-ламы. Здесь укрепились два стрелковых батальона 232-го полка с четырьмя орудиями. Унгерн приказал обозу и подводам с ранеными открыто двигаться по дороге прямо к датсану, чтобы отвлечь на них артиллерийский огонь, а затем неожиданно бросил вперед скрытые за холмами сотни. Их поддержали пушки капитана Аганезова. От обстрела вспыхнули деревянные строения. Пока осажденные, укрывшись за монастырскими оградами, отбивали пешую атаку с одной стороны, конница ворвалась в датсан с другой. Красные упорно оборонялись. Артиллеристы вели огонь до последней возможности и были изрублены возле орудий. Завязался рукопашный бой среди охваченных пожаром бревенчатых домиков, юрт и храмов. Центральная площадь монастыря перед каменным цокчином покрылась телами красноармейцев со страшными ранами от шашечных ударов. Остальные, прижатые к озеру, начали сдаваться. Кое-кто пытался вброд уйти по мелководью на другой берег залива, но это мало кому удалось. Некоторые пустились вплавь. Над водой виднелись только головы, и казаки, целясь в них, говорили, что стреляют по арбузам. Комиссары и военспецы смерть предпочли плену, самоубийство, пыткам с неминуемым концом. Один застрелился, войдя по горло в озеро, чтобы не надругались над трупом. Другой, когда не сумел поднять в атаку залегшую под пулями цепь. Ничего подобного Унгерн раньше не видел. Отстреливаются до последнего, а потом стреляют в себя. В плену ответил он на вопрос, как, по его мнению, показал себя в боях комсостав красных и назвал это поведение шикарным. Так записано в протоколе, но слово кажется неуместным, подходящим для какой-то другой войны, на которой рыцарственные офицеры стреляются, дабы не унизить себя сдачи оружия столь же щепетильному противнику, а не для того, чтобы избежать четвертования или поджаривания на костре. Захвачено было 400 пленных, из них около сотни, по другим сведениям 20-30, по глазам и лицам определив якобы добровольцев, Унгерн велел расстрелять, а раненую в ногу сестру Милосердия, которая вела себя вызывающе, зарубить. Прочих отпустил, как вестников его милосердия, к тем, кто сложит оружие. Найденные в штабе советские деньги сожгли, а большую партию новых трофейных карабинов и дюжину пулеметов закопали на будущее, пометив это место на карте. Погибших при штурме 30 казаков-бурят, двух японцев и 100 с лишним монголов и китайцев похоронили в одной общей могиле, а 4 офицеров в другой с воинскими почестями. Над ними поставили крест, сверху засыпав его землей, чтобы, как поясняет Гижицкий, большевики не уничтожили этого ненавистного им знака. На следующий день дивизия достигла поселка Загустай у северной оконечности Гусиного озера. До Верхнеудинска, где уже объявлено осадное положение и началась эвакуация советских учреждений, остается всего 80 верст, 2-3 перехода, чуть большее расстояние до станции Мысовая на Байкале. Когда разрабатывался план совместного с Семеновым вторжения в Советскую Россию, она считалась важнейшей целью. Резухин должен был захватить ее и взорвать железнодорожные тоннели, отрезав тем самым Забайкалье от Сибири. Но теперь это не имеет смысла. Народного восстания не предвидится, а из рассказов пленных и местных жителей Унгерну становится окончательно ясно, что поблизости нет ни Семенова, ни японцев. Впервые, по его признанию, сделанному в плену и зафиксированному в протоколе допроса, он пал духом.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн-Штернберг и мир, в котором он жил.
2: Красные опомнились и обкладывают азиатскую дивизию со всех сторон. По пятам за ней идет Щетинкин со своими конными партизанами. Из Монголии подходит кубанская кавалерийская дивизия в 1000 сабель. С севера движутся 6 пехотных полков, отряд Чона, и еще новые части перебрасываются по железной дороге из Иркутска. Среди унгерновцев ползут панические слухи, будто командование 5-й армии стянуло сюда 60-тысячную группировку с мощной артиллерией, броневиками и аэропланами, что переправы на Селенге прикрыты флотилией канонерских лодок. Все это сильное преувеличение. Тем не менее, общая численность противостоящих унгерну войск достигает 15 тысяч. Соотношение сил примерно такое же, как при штурме Урги, но противник далеко не тот. Опаснее всего были кубанцы. С их прибытием менялся расклад сил. Конница унгерна уже не могла использовать преимущество в скорости и свободно маневрировать между скованными в своих действиях пехотными частями, громя их поодиночке. Получив от Резухина эти новости, унгерн после суточного раздумья отказывается от дальнейшего наступления и по западному берегу Гусиного озера направляется обратно на юг. По рассказам Рябухина, решение было принято не без тайного вмешательства группы офицеров, обеспокоенных перспективой угодить в западню при прорыве к мысовой. Они вступили в сговор с любимым вестовым барона, бурятом Цаганджаповым, и тот поведал ему, что найденные в Гусиноозерском Дацане священные книги сулят беду в случае продвижения к Байкалу. Едва ли, впрочем, унгерн сам не понимал гибельность этого плана в сложившейся обстановке. Возможно, апелляция к священным книгам понадобилась ему, чтобы сохранить лицо перед монгольскими союзниками. С той же целью, сообщает Князев, он довел до сведения своих русских соратников, что диверсии на железной дороге проводиться не будут, поскольку она скоро потребуется для наступающих на Иркутск войск атамана Семенова. Вряд ли этому кто-то поверил. После разворота на юг все поняли, что, несмотря на победы, поход окончился провалом. Отступая, озлобленные бароновцы не только реквизируют скот, но начинают грабить станицы и деревни, где их никто не поддержал. Все маски сброшены, громкие лозунги забыты. Коней пускают пастись на посевы, то, что нельзя увести с собой, уничтожают или сжигают, вызывая ответную ненависть. Возле Цеженской станицы какой-то храбрец-бурят, оставшийся безымянным, предпринял отчаянную попытку покончить с самим унгерном, чтобы разом вырвать корень зла. Он разрубил саблей челюсть некоему добровольцу Бергу, приняв его за барона, и, по рассказам, был сожжен заживо. Слишком быстро унгерн двигаться не может. Мешают обоз, пушки и, главное, скот, без которого его всадникам станет нечего есть. Щетинкин пытается опередить барона, чтобы закрыть ему выход из долины Джиды по паде речки Темник. Туда же и с теми же намерениями устремляются кавалеристы кубанской дивизии. Азарт погони и накал страстей был так велик, что, столкнувшись по дороге, Щетинкин и кубанцы принимают друг друга за казаков унгерна, завязывают бой и ведут его в течение 3 с лишним часов. Жара и ясное небо последних недель сменились густой облачностью, аэропланы не летают, разведка затруднена. Зато унгерновцам достается ценнейший язык. Бывший германский офицер, ныне штабист 113-й бригады Майер, кавалер Железного Креста и Ордена Красного Знамени. При нем найдены карты и оперативные документы с планами по окружению азиатской дивизии. Они помогают унгерну ускользнуть от погони. В плену он говорил, что ему странно казалось намерение окружить его пешими частями, но это касается только непосредственно боев. На маршах красноармейцы передвигаются на реквизированных подводах с возницами и почти не уступают в скорости коннице азиатской дивизии, отягощенной обозом и мясным скотом. Лавируя между наступающими с разных направлений полками и бригадами 5-й армии, Унгерн рвется на юг, к монгольской границе. Изнурительные переходы с краткими стоянками, во время которых люди не могут толком ни поспать, ни сварить себе пищу, позволяют оторваться от преследователей, но возле села Новодмитриевка он вынужден принять бой с преградившей путь пехотой. Конная атака опрокидывает стрелковые цепи. Скакавший впереди Унгерн уже видел, как перепуганные артиллеристы рубят постромки орудий, чтобы ускакать на запряжных лошадях, однако появившийся из-за сопок отряд броневых автомобилей решил исход сражения не в его пользу. Окружить азиатскую дивизию красные командиры все-таки не смогли, хотя были к этому близки, загнав ее в болото реки Айнек, где едва не увязли артиллерия и обоз. Напоследок Унгерн наносит им ощутимый удар в кровопролитном бою под Копчеранкой и горными падями вновь уходит в спасительную Монголию. За ним остаются стравленные посевы и покосы, его путь по Забайкалью отмечен вспышками занесенной сюда коровьей чумы. От нее до конца года пало свыше 5000 голов скота. Из станиц, сел, бурятских улусов угнаны сотни лошадей, тысячи быков и овец. Из конюшен вывезены хомуты, дуги, седла, из лавок мануфактура и деньги, из домов медная посуда. Мобилизованные красными крестьяне с подводами вернулись домой осенью, кое-где сено докашивали в октябре. Под Троицко-Савском и западнее вдоль границы, где боевые действия шли в июне, сеяли поздно и собрали немного, а в районах селенгинской операции Унгерна не успели запасти паров, сеять пришлось на старых жнивах, и засушливое лето 1922 года погубило посевы. На круг по Аймаку урожай вышел сам два, а местами не взяли даже затраченных семян.
3: Радиозвезда.
1: Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
2: Заговор. Глава первая. Унгерн ушел в Монголию без больших потерь, сохранив все полки, дивизионы и сотни, 6 пушек и весь обоз, включая 4-5 десятков подвод с тяжелоранеными, составлявших ведомство доктора Рябухина. Все, кто мог держаться в седле, считались ранеными легко. В дивизии по-прежнему насчитывалось свыше 2000 бойцов. Теперь можно было сбавить темп, накормить отощавших лошадей, отоспаться и поесть самим, а то последние 2 недели спали в седлах и питались полусваренным или подложенным под седло и провяленным в конском поту сырым мясом. Люди почувствовали себя спокойнее, но как только отодвинулась внешняя угроза, перед всеми, от неграмотного бурята до офицера-генштабиста, встал вопрос о собственном будущем. Оно зависело от того, куда Унгерн поведет дивизию. Выбор был небогат и сводился к 2 вариантам. Или на запад Халхи, где еще не появились красные, или в Маньчжурию. Все надеялись, что барон выберет 2-й вариант, но ошиблись. Восточное направление не устраивало его по многим причинам. В гарантии, якобы полученные Семеновым от Джан-Дзолина, он, скорее всего, не верил, как не верил и самому атаману, обманувшему его перед походом в Забайкалье. Маньчжурия была для него опасной зоной. Белое Приморье тоже. В первом случае его ждала китайская тюрьма, во втором — отставка, а то и арест. Если во Владивостоке капелевцы не позволили Семенову даже сойти на берег с японского корабля, а когда он все-таки высадился, едва его не арестовали, с Унгерном подавно никто бы церемониться не стал. При удачном стечении обстоятельств ему, может быть, удалось бы сохранить жизнь и свободу, но оставить в своем распоряжении азиатскую дивизию надежды не было. Никаких личных средств он не имел и не лукавил, говоря в плену, что беднее последнего мужика. Клад, якобы зарытый им под Ургой, скорее всего, легенда. Его имущество на станции Манчжурия и склады дивизионного интендантства в Хайларе были пущены с молотка, чтобы возместить убытки пострадавших в Монголии еврейских и китайских коммерсантов. Семьей он не обзавелся. Единственным его сокровищем оставалась власть над 2000 вооруженных людей, пока еще покорных ему. Вложить этот капитал было некуда, но и терять его Унгерн не желал. На реке Эгинголл в тылу азиатской дивизии появился нагнавший ее Щетинкин, в прошлом лихой штабс-капитан, выслужившийся из солдат, полный георгиевский кавалер и, по слухам, добрый знакомый Унгерна по фронтам Первой мировой войны. Его отряд из 400 всадников продолжал считаться партизанским, хотя на деле подчинялся штабу 104-й бригады. Появление Щетинкина означало, что на подходе и пехотные части красных. Унгерн не особенно встревожился этой новостью, но чтобы иметь в арьергарде не обремененные большим обозом лучшие сотни, а заодно упорядочить управление растянувшимися на 10 верст колоннами, опять разделил дивизию на две бригады. Резухину с двумя полками предстояло задержаться на биваке, а сам барон с главными силами, монгольским дивизионом, артиллерией и госпиталем, наутро должен был выступить из лагеря и в дальнейшем двигаться впереди, на расстоянии 1-2 переходов. В ночь перед тем, как дивизия разделилась, доктор Рябухин, спавший в своей палатке, был разбужен земляком и сослуживцем по армии Дутова, молоденьким казаком Иваном Маштаковым. Незадолго до того Унгерн, по-прежнему имевший слабость то и дело проникаться к кому-то недолгой симпатией, присвоил ему офицерский чин и приблизил к себе. Маштаков вошел в небольшую группу офицеров во главе с полковником Островским, которые исполняли обязанности порученцев, но именовались штабом. Взволнованный, возбужденным шепотом, он сообщил Рябухину, что стоял возле палатки, где находились Унгерн с Резухиным, и подслушал их разговор. Оказывается, барон решил идти не в Манчжурию, а в Тибет. Он намерен пересечь Гоби, привести дивизию в Лхасу и поступить с ней на военную службу к Далай-Ламе. Резухин робко возразил, что без запасов продовольствия и воды едва ли удастся пройти через Гоби. На это Унгерн ответил, что и в Манчжурии, и в Приморье им обоим появляться небезопасно, а людские потери его не пугают. Принятое им решение окончательное. Свидетельство Рябухина не единственное. Нудатов считал, что само разделение дивизии на две бригады произошло из-за ссоры Унгерна с Резухиным, не одобрившим план похода в Тибет. После этого барон будто бы изъял у него все топографические карты, чтобы затруднить ему побег. По Нудатову почва для похода в Тибет была подготовлена давно. Унгерн еще в Урге установил прочную связь с Далай-ламой XIII, поддерживал с ним переписку, послал ему ценные подарки из монгольской добычи, а взамен получил священные талисманы, призванные охранять его жизнь и приносить успех в делах. От имени барона полковник Львов строчил на пишущей машинке длинные послания, запугивая правителя Тибета стремлением коммунистов уничтожить всех служителей религиозного культа, где бы они ни находились. В свою очередь, тот якобы жаловался Унгерну на притеснение китайцев и англичан. Машинок с монгольским или тибетским шрифтом не существовало, да и ни одним из этих языков Львов не владел. Сочиненные им послания должен был кто-то переводить, но в остальном все похоже на правду. В особенности, если учесть, что эту связь Унгерну мог передать Семенов. Атаман отправлял посольство в Лхасу, и Далай-лама XIII благословил его на создание Великой Монголии. В плену Унгерн называл его в числе своих адресатов, а накануне второго похода в Забайкалье лагерь азиатской дивизии на Селенге посетили посланцы Далай-ламы. Правда, об этом визите упоминает только Гижицкий, но тут ему можно верить. В то время он находился при Унгерне на правом берегу Селенги и, вероятно, знал о его делах больше других офицеров, за исключением разве что Ризухина. Князев зашел однажды с докладом в палатку Унгерна и был неприятно удивлен, увидев, что этот поляк, имевший лишь чин поручика, в непринужденной позе лежит на походной койке барона, тогда как в его присутствии даже заслуженные полковники и садиться-то не смели. Одной из причин этой фамильярности могло стать близкое знакомство Гижицкого с младшим братом Унгерна Константином. Прибывшие на Селенгу тибетцы голов не брили и носили косы, значит, были не духовными особами, а светскими. Тем не менее, монголы из дивизиона Сундуйгуна относились к ним с благоговением, целовали края одежд, собирали землю из их следов, чтобы использовать для ворожбы и приготовления лекарственных снадобий. Это объяснимо лишь в том случае, если речь идет не об остатках тибетской сотни, а о представителях Далай-ламы XIII, аристократах или чиновниках высокого ранга. Иначе они бы не стали обещать Гижицкому, который с ними подружился, свободный въезд в закрытую для европейцев Лхасу. Гижицкий, страстный путешественник, впоследствии много лет проживший в Африке, с удовольствием предвкушал возможность побывать в сердце тайн, но так туда и не добрался. Он ничего не говорит о том, с какой целью появилась на Селенге тибетская миссия, однако можно допустить, что уже тогда Унгерн получил предложение перейти на службу к Далай-ламе XIII. Ничего фантастического в этом нет. Позднее наемные отряды из казаков и бывших белых офицеров служили многим китайским генералам и очень ими ценились. После того, как в 1913 году была провозглашена независимость Тибета, Далай-лама XIII при активном содействии англичан создал армию европейского типа и начал проводить модернизационные реформы. Но у него имелось немало противников среди консервативно настроенного духовенства. Оппозицию возглавил Панчен Лама, второе лицо в тибетской духовной иерархии. В ситуации, когда внутри страны было неспокойно, а Китай и Великобритания пытались утвердить в ней свое влияние, азиатская дивизия с сильным монгольским контингентом пригодилась бы энергичному хозяину Паталы. Он давно мечтал иметь казачий конвой и просил об этом еще Николая II. С помощью Унгерна ему проще было противостоять Пекину, но одновременно уменьшить зависимость от высших офицеров собственной армии, обучавшихся в Индии и служивших проводниками британских интересов.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: О тибетском плане Унгерна рассказывают лишь Нудатов и Рябухин, зато независимо друг от друга. Их записки не были опубликованы, списать один у другого они не могли, тогда как другие участники монгольской эпопеи при работе над воспоминаниями пользовались трудами предшественников. Тарновский, например, читал книгу Князева. Часто трудно судить, где он пишет по личным впечатлениям, а где заимствует факты, но освещает их по-своему. О возможном походе в Тибет ему не было известно. Он передает слух, что Унгерн решил вести дивизию в Урянхайский край, перезимовать там за стеной неприступных гор, а весной вновь начать войну с красными в Сибири. Последнее вызывает сомнения, но первая часть этого плана не противоречит тибетскому варианту. Урянхай мог стать этапом на пути в Лхасу. Дело происходило в середине августа, а осенью, пока не выпадет снег, Гоби – неодолимое препятствие даже для небольших караванов на верблюдах, тем более для 2000 всадников со скотом и обозом.

0: равно, что дело его кончено, советует идти через Гоби не летом, а зимой, при соблюдении следующих условий. Лошади должны быть кованы, продвижение должно совершаться мелкими частями с большими дистанциями, для того, чтобы лошади могли добывать себе достаточно корму, что корма зимой там имеются, что воду вполне заменяет снег. Летом же Гоби непроходима ввиду полного отсутствия воды. Вероятно, Унгерн наводил справки о способах и оптимальных сроках перехода через Гоби. На том же допросе он сказал, что намеревался уйти через всю Монголию на юг, не уточняя, впрочем, куда именно. Во-первых, по его словам, он хотел дать здесь пережить красное, то есть не думал весной продолжать войну ни в России, ни в Монголии. Во-вторых, его целью было предупредить красноту на юге, где она только начинается. Как записано в протоколе, имелась в виду революция в Южном Китае, но это выглядит нелогично. Там краснота существовала давно. Местом, где она только начинала зарождаться, был именно Тибет, точнее те области Малого Тибета, где росло влияние китайских республиканцев. Не случайно еще в мае Унгерн собирался отправить послом в Лхасу не кого-нибудь, а Синдовского, лучше других, способного убедить тибетцев в реальности большевистской угрозы. К тому времени отношения Унгерна с монгольским правительством испортились в конец. Не исключено, что в его планах на будущее Тибет занял такое же место, как у Семенова Монголия. Это был запасной вариант судьбы. Как раз в то время остатки оренбургской армии Бакича появились на западе Халхи в районе Кобда, но Унгерн об этом не знал. Надежда на Джаламу растаяла, оставался один путь — на юг. Решение идти в Лхасу, если оно в самом деле было окончательным, кажется вынужденным, принятым под давлением обстоятельств, хотя оно вытекало из идеологии Унгерна. Если под натиском революционного безумия пала Монголия, внешняя стена буддийского мира, следовало перенести линию обороны в цитадель желтой религии. Не он один тогда полагал, что из Халхи фронт мировой революции скоро переместится в Тибет. Неясно, правда, получил ли Унгерн приглашение Далай-ламы XIII поступить к нему на службу. Сообщение Гижицкого не позволяет утверждать это наверняка. Возможно, новый план был такой же импровизацией, как все прочие, одним из многих возведенных Унгерном воздушных замков, для строительства которых ему никогда не требовалось много материала. Зато для забайкальских и оренбургских казаков, офицеров и мобилизованных в Урге колонистов этот план означал беспримерные лишения, а то и смерть, не говоря уж о том, что они должны были проститься с надеждой увидеть близких, попасть на родину или вернуться к мирной жизни хотя бы в Харбине или Хайларе. Для них Тибет был не опорным пунктом в борьбе с краснотой, как для Унгерна, и не сердцем тайн, как для Гижицкого, а дикой горной страной, где русскому человеку совершенно нечего делать. Сама идея похода через Гоби вызывала ужас. Лишь страстные поклонники эзотерика Николая Гурджиева могли поверить, что примерно в это же время, по пути в Тибет, он легко пересек Гоби на ходулях, благо при таком способе передвижения ему не страшны были песчаные бури, бушующие только над самой поверхностью земли. По Гурджиеву трудности перехода через Гоби сильно преувеличены. Нет, в частности, никакой проблемы с кормом для лошадей и овец, ведь они могут питаться песком, поскольку на месте этой пустыни когда-то находилось море, и гобийский песок представляет собой необыкновенно богатые витаминами останки обитателей морских глубин.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
0: Глава 2.

0: Вторая. С того момента, как от Загустая повернули обратно на юг, Унгерн начал отыгрываться на подчиненных. Его боялись как сатаны, как чумы, как черной оспы. Он был взбешен неудачей, вдобавок лишь сейчас до него дошли известия, что переметнувшийся на сторону красных Максаржав захватил Улясутай. Этот город, крупнейший в Монголии после Урги, Унгерн собирался сделать своей базой. По его приказу туда были отправлены обозы с боеприпасами и снаряжением, и туда же он пытался заманить Богдугагена, но теперь приходилось менять планы. Максаржав вырезал находившихся в Улясутае унгерновцев и вообще всех русских. В отместку казанцев, с частью отряда, сумевшей выбраться из города, принялся громить попадавшиеся по пути монастыри. В одном из них, вырезав всех лам, он не пощадил даже стоявших перед ним на коленях мальчиков-хувреков. До сих пор в ушах звучат их раздирающие вопли о пощаде. Через 8 лет вспоминал Константин Носков, ставший свидетелем этой бойни. Упали на колени, протягивая руки с искаженными ужасом смерти лицами, говоря «Нойон, Нойон», но Нойон был неумолим. Сверкнули клинки, и все было кончено. Дикая расправа свершилась перед глазами всего отряда, и люди, привыкшие к виду крови, испытавшие весь ужас мировой и гражданской войны, были смущены. Одни отвернулись, другие уставились в землю. Все молчали, но у всех была одна мысль. Надо положить конец этому кошмару. Его зверства лишали последней надежды на поддержку монголов, и так слабые после того, как Богдугаген признал правительство Сухэбатора. Наследники Чингисхана оказались недостойны своей глобальной миссии. Многие князья с необычайной легкостью перекрасились в красный цвет. Недавно Богдугаген заверял Унгерна, что его слава возвысилась наравне со священной горой Сумбур-Улы. В буддийской космологии гора Сумеру, по-монгольски Сумбур-Улы, столб мироздания, место обитания богов, а теперь возродивший государство великий Батор, хан Ицинван, обладатель трехочкового павлиньего пера и желтых поводьев на лошади, спаситель живого Будды, вернувший ему свободу и престол, изгнавший из страны ненавистных гоминов, сделался просто неудачливым военным вождем, которого победили другие русские генералы. Приступы апатии, когда Унгерн в полном одиночестве ехал отдельно даже от своего конвоя, сменялись у него припадками ярости. Исхудавший, почерневший от загара, он с сумасшедшим галопом носился вдоль колонн, избивая всякого, на ком останавливался его взгляд. Не спасали ни прошлые боевые заслуги, ни возраст, ни чины. Начальник артиллерии, полковник Дмитриев, командиры полков Хоботов и Марков ходили с перевязанными головами. Даже Резухина барон впервые избил, застав его спящим возле лагерного костра. По рассказам попало и Тарновскому, хотя сам он утверждает, что когда налетевший сзади Унгерн обрушил на него ташур, ему удалось уклониться, и все удары достались лошади. В эти дни он лютовал, как никогда прежде. Убивали при малейшем подозрении в готовности дезертировать. Промежуточной стадией между жизнью и смертью стало разжалование в пастухи. Идея принадлежала Бурдуковскому, чья команда, наряду с палаческими функциями, ведала скотом и конским запасом. Он уговорил Унгерна не кончать виновных, а отдавать ему в помощники. Число офицеров с хворостинами доходило до 30 человек. После боя под Новодмитриевкой среди них оказался и капитан Аганезов, вместе с Гижицким, пытавшийся начинить снаряды цианистым калием. То ли он по ошибке обстрелял сопку, где находился барон, то ли вел огонь с закрытой позиции, и когда Унгерн набросился на него с обвинениями в трусости, ответил с достоинством профессионала: «Я, ваше превосходительство, одинаково хорошо стреляю, как с закрытой, так и с открытой позиции». За это Аганезов был избит Ташуром и отправлен в погонщики скота. Через несколько дней он представлял собой босую растерзанную фигуру, в которой Князев с трудом узнал бравого капитана, еще недавно щеголявшего своими тишкетами. С тех, кто подвергался такому наказанию, снимали мундир и сапоги. Когда это было проделано с первой партией, Макеев, подойдя к этим офицерам, увидел. Все они были босы, в одних рубашках, порванных штанах, сидели кружком, молча и мрачно резали сырую коровью кожу на четырехугольники, углы которых связывали кожаными полосами. Они шили себе анучи, надеясь, что, быть может, какое-нибудь чудо спасет их от неминуемой смерти. Большинство этих босоногих оборванцев погибало в первые дни. Немногим удавалось зацепиться за жизнь. Стали поговаривать, будто дедушка потому так зверствует, что решил перейти к красным и зарабатывает себе прощение. Даже Князев, самый последовательный из его апологетов, признает, что едва давление красных ослабло, Унгерн использовал свой относительный досуг для того, чтобы со всей энергией заняться внутренними делами дивизии. Выражаясь деликатно, он усилил репрессии. Наутро после первой монгольской стоянки, когда снимались с лагеря, были найдены изуродованные шашками трупы нескольких офицеров и казаков. Все они лежали неподалеку от того места, где ночевали каратели Бурдуковского. В чем состояло их преступление, никто не знал, но с тех пор мертвецов находили на каждом ночлеге. Некоторых убивали спящими. «Дивизия доживала последние дни», — вспоминал Макеев, «и это инстинктом чувствовал последний из диких монголов. Оборон продолжал зверствовать, и его палач Бурдуковский ходил ошалелый от ежедневной кровавой работы». Однако маньяком-убийцей Унгерн все-таки не был. Он не хуже любого дикого монгола ощущал нарастающее недовольство и пытался подавить его, избавляясь от ненадежных элементов. Расправы потому и производились в тайне, что Унгерн сознавал шаткость своего положения. Кто-то, вероятно, становился жертвой его пресловутого умения читать по глазам и лицам. На кого-то указывали осведомители, среди которых, кстати, были Макеев и Князев. Не случайно они рассказывают об этих убийствах больше, чем остальные мемуаристы. Ни тот, ни другой не хотел признавать свое в них участие, и оба списывали их на невменяемость барона. Отсутствующий взгляд и помутившиеся зрачки, пишет Князев, придавали ему вид сумасшедшего. Между тем, Унгерн догадывался о зреющем заговоре. Он впервые изменил привычки не иметь оружия и на ночь клал рядом с собой заряженный браунинг, а при начале мятежа успел сказать Гижицкому. И так это началось. Интересно, чем кончится. Значит, происходящее не стало для него неожиданностью. Глава третья. «Заговор назревал», — пишет Тарновский. «Я это видел и чувствовал. Кто положил ему начало, трудно сказать. Скорее всего, он зародился в головах многих. По Князеву инициатива шла снизу, от оренбургских казаков. Когда в Забайкалье они решили бежать в Манчжурию и, не будучи уверены, что доберутся туда без предводителя, пригласили на эту роль своего земляка Слюса, храбрейшего из храбрых, как характеризует его Тарновский. Слюса и тех заговорщиков, кто в 1930-х был жив, Тарновский, как и Рябухин и Князев, обозначает начальными буквами фамилий. В эмиграции Унгерн считался героем. Офицеры, организовавшие заговор против него, предпочитали об этом не вспоминать, а мемуаристы не называть их полных имен. Этот 20-летний юноша, Слюс, настолько хорошо зарекомендовал себя в боях, что Унгерн произвел его из младших офицеров сразу в войсковые старшины. Слюс согласился возглавить побег, и предложил старшему другу, полковнику Костерину, принять в нем участие. Костерин раскритиковал проект как недостаточно продуманный, сказав, что уходить нужно не одной сотней, а с такими силами, чтобы не бояться встречи с красными. В последующие дни они со Слюсом вовлекли в заговор ряд офицеров-оренбуржцев, разбросанных по другим частям, в том числе начальника пулеметных команд, умного и волевого полковника Евфорицкого. Он подал идею, которая наверняка приходила в голову не ему одному, но до сих пор казалась чересчур радикальной – убить Унгерна, командование предложить Резухину и уходить на восток всей дивизии. Покончить с бароном должен был его новый любимчик Маштаков. Не то он сам, пользуясь близостью к нему, вызвался это сделать, не то на него пал жребий. Маштаков подъехал к Унгерну днем, на походе, дабы застрелить его в упор, но, как излагает дело Тарновский, не имел силы воли выполнить свое намерение и с поджатым хвостом отъехал. Рябухин был участником заговора. Вступить в него ему предложил Евфорицкий, его однокашник по Оренбургской гимназии. О первой попытке Маштакова убить Унгерна он не знал, а вторая, по его рассказу, была совершена в ночь перед тем, как дивизия разделилась на две бригады. Разбудив Рябухина и сообщив о подслушанном разговоре между Унгерном и Резухиным, Маштаков сказал, что сегодня ночью застрелит барона, когда тот ляжет у себя в палатке после совещания с ламами. «При свете умирающего лагерного костра», — продолжает Рябухин, Маштаков тщательно проверил свой маузер, пожал мне руку и скользнул во тьму так же бесшумно, как вошел. Разумеется, спать я больше не мог и начал ходить среди палаток и подвод, на которых раненые проводили ночь, напряженно прислушиваясь и стараясь различить звук выстрелов сквозь шум и плеск быстрого эгингола, бегущего по своему каменистому ложу. Примерно треть мили отделяла меня от палатки барона. Выстрелы так и не прозвучали. Скорее всего, Маштакову опять не хватило духу застрелить барона, хотя сам он рассказывал, что, войдя в его палатку, нашел ее пустой. Унгерн еще сидел с ламами, и охрана имела строжайший приказ никого к нему не допускать. Это бдение затянулось до рассвета, лагерь начал просыпаться, и Маштакову пришлось уйти. В любом случае, что-то в поведении фаворита насторожило Унгерна, и утром он отослал его из штаба обратно в полк. В этот же день дивизия разделилась. Костерин, Слюс, примкнувший к ним Хоботов и ударная сила заговора, Оренбургская сотня, где служил Маштаков, оказались в бригаде Резухина, а Евфорицкий, Рябухин и остальные заговорщики ушли с Унгерном. Действовать согласованно они теперь не могли.
1: Мы читали главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни», барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
2: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак потребовал от автозаправочных станций указывать класс бензина в понятной форме для осознанного выбора водителей. На профильном совещании правительство также продлило до конца года сниженный 10-процентный норматив обязательных биржевых продаж топлива. По итогам встреч Новак поручил ведомствам и нефтяным компаниям обеспечить бесперебойное снабжение регионов, уделив особое внимание аграриям и усилить контроль за розничными ценами. Центробанк разрешил публичное обращение популярных криптовалют на отечественных биржах. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать биткоин, эфириум и тезер USDT без ограничения, тогда как розничным клиентам для допуска к торгам предстоит пройти обязательное тестирование. Разрешение стало первым практическим шагом после подписания Владимиром Путиным фундаментального закона, который легализовал в нашей стране оборот цифровых валют, майнинг и выпуск цифровых прав. Сербия намерена выполнить условия для присоединения к Шенгенской зоне, что лишит россиян безвизового въезда в республику. С заявлением на эту тему ранее выступил сербский министр по европейской интеграции. Тем временем в Ассоциации туроператоров России считают, что возможные визы в Сербию не будут аналогом Шенгена. Все будет зависеть от того, на каких условиях страна будет их выдавать, рассказал телеканалу «Звезда» вице-президент Ассоциации Артур Мурадян.
2: Напомню, что путь для получения шенгенской визы прям непосредственно Сербии, на мой взгляд, займет побольше, чем год. Можно убедиться на примере Черногории, Кипра. Кипр до сих пор не выдает классическую шенгенскую визу. Безусловно, усложнение процедуры въезда ударит по въездному потоку существенно. Сейчас для многих Сербия является транзитным направлением, местом ПМЖ. С туристической точки зрения все-таки не стоит переоценивать. Классический туризм не столь большой по количеству поездок.
1: Эксперт напомнил, российский туристический поток в Сербию за последние несколько лет критично не менялся и оставался на уровне около 170 тысяч поездок ежегодно. Причем эта статистика включает все цели путешествий. И мошенники придумали новую схему обмана россиян, сообщая им по телефону о якобы существующих задолженностях близких родственников. Злоумышленники используют реальные персональные данные, присылают реквизиты для перевода и торопят жертв, пугая штрафами и испорченной кредитной историей. Эксперты призывают граждан не переходить по подозрительным ссылкам, а информацию о любых долгах проверять исключительно через официальный портал госуслуг или непосредственно в банке. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Бирюч. Рюбенсдорфское подворье. Малые города России иногда удивляют. Достаточно свернуть чуть в сторону от протоптанных туристических троп, и взгляду откроются настоящие чудеса. Исторические и архитектурные. Как, например, Рюбенсдорфское подворье в городке Бирюч Белгородской области. Массивный кирпичный дом в стиле классицизм с элементами готики.
1: Имя на карте.
2: Известно, что императрица Екатерина II, урожденная София Августа Фредерика Ангальцербская, приглашала в Россию своих соплеменников жить и работать. Тогда-то, в конце 18 века, в окрестностях Бирюча появился сахарный завод. Основал его дальний родственник царицы, выходец из княжества Вюртемберг по фамилии Штукер. Поселок при заводе он назвал Рюбенсдорф. В переводе с немецкого «свекольная деревня». А чтобы успешно торговать сахаром, немец решил поставить в Бирюче Рюбенсдорфское подворье. Но вот беда! Губернский архитектор с местным бургомистром поджали губы.
3: «Негоже иноземцу незнатного рода ломать самостроем утвержденный государыней городской проект!»
2: Заносчивые бюрократы ничего не знали о родственных связях Штукера с Екатериной. Так что вскоре бургомистр, как щелчок по носу, получил важный государственный пакет, в котором значилось:
3: «Подворье строить разрешить, препятствий Штукеру не чинить, но и за пределы городского архитектурного замысла не выходить».
2: И это еще не все. По легенде, проект вожделенного сооружения Штукеру передал сам великий Франческо Бартоломео, известный в Петербурге под именем Растрелли. Говорят, по просьбе императрицы. Подворье сложили за 3 года. Для его строительства создали отдельное кирпичное производство с технологией замеса раствора на патоке. Здание получилось великолепным. Такого не видели не только в заштатном Бирюче. Подивиться на чудо ехали со всей губернии. Торговый зал подворья поражал воображение огромной высотой без перекрытий между 2 этажами с внутренней балконной галереей. Свет в помещении проникал через огромные стрельчатые окна и преломлялся на множество оттенков в стеклянных витражах, являвших картины рыцарских поединков. А главной приманкой для посетителей служило настоящее чудо – огромная сахарная голова-пирамида, выставленная у подъезда на постаменте высотой чуть ниже человеческого роста. И всякий входящий мог запросто лизнуть белоснежную сладкую гору. Многие родители поднимали детей на руки, чтобы те отведали сласти, доселе никому в провинции неведомы. Бирюч, Рюбенсдорфское подворье.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Через день японцы приехали с ответом от губернатора о месте на берегу. И опять Кичибе начал «изъеду, не получено» и тому подобное. Адмирал не принял их. Пассиет сказал им, что он передал адмиралу ответ и не знает, что он предпримет, потому что его превосходительство ничего не отвечал. Это пугает наших милых хозяев. Они уже раз приезжали за какими-то пустяками, а особенно за тем, чтобы увериться, не затеваем ли мы что-нибудь, не проговоримся ли о своих намерениях. И точно затеваем. Хотим сами съехать на берег с хронометрами. Пассиет уже запустил об этом словцо. Они все отзывались, что губернатор распорядиться не может, что ему за это достанется. Ну а если мы сами съедем, или другие сделали бы это, тогда не достанется, спросил он. Это будет недружески, был ответ. А это дружески, когда вам говорят, что нам необходимо поверить хронометры, что без этого нельзя в море идти, а вы не отводите места. «Изъеду! Ха-ха-ха! Не получено!» — начал Кичибе. «Подите ж с ними!» Они стали ссылаться на свои законы, обычаи. На другое утро приехал Кичибе и взял ответ губернатору. Только что он отвалил, явились и баниосы. А сегодня, 11 числа, они приехали сказать, что письмо отдали, но что «изъеду! Не получено!» и тому подобное. Потом заметили, зачем мы ездим кругом горы Паппенберга. «Так хочется», — отвечали им. «На фрегате ничего особенного. Баниосы ездят каждый день выведывать о намерениях адмирала. Сегодня были двое младших переводчиков и двое ондер-баниосов. Они просили, нельзя ли нам не кататься слишком далеко, потому что им велено следить за нами, а их лодки не угоняются за нашими». «Да зачем вы следите?» «Велено», — сказал высокий старик в синем халате. «Ведь вы нам помешать не можете». «Велено, что делать? Мы и сами желали бы, чтобы это скорее изменилось», — прибавил он. «У меня между матросами есть несколько фаворитов. Между ними Дьюпин, широкоплечий, приземистый матрос-артиллерист. Он широк не в одних только плечах. Его называют «огневой», потому что он смотрит, между прочим, за огнями. И когда крикнут где-нибудь в углу «Фитиль!», он мчится, что есть мочи по палубе, подать огня. Специальность его, между прочим, состоит в том, что он берет и приподнимает, как поднос, кранец с ядрами и картечью, и, поставив, только ухнет, а кранец весит пудов 5. Трудно встретить человека крепче и плотнее сложенного. Я часто разговариваю с ним. «Жарко, Дьюпин?» — говорю я ему. «Точно так. Тепло, хорошо, ваше высокоблагородие», — отвечает он. «А так тепло, что приходишь в совершенное отчаяние, не зная, куда деться. Да ты смотри, не напейся холодного после работы», — говорю я, шутя. «Или на сырости не ложись ночью». «Слушаю, ваше высокоблагородие», — отвечает он серьезно. «Я подарю тебе шерстяные чулки». «Надевай, смотри». И велел Фадееву дать ему пару. Дьюпин еще в тропиках надел их. И, встретив меня, стал благодарить.
3: «Благодарю покорнейше, ваше высокоблагородие. Теперь хорошо, тепло», — говорил он.
2: «Холодно что-то, Дьюпин», — сказал я ему, когда здесь вдруг наступили холода так, что надо было приниматься за байковые сюртуки.
3: «Точно так, ваше высокоблагородие. Свеженько, хорошо».
2: А сам был босиком.
3: «Что ж ты босиком?» — спросил я. «Лучше. Ноги не горят, да и палубы не запачкаешь сапогами».
2: Вот я на днях сказал ему, что видел, как японец один поворачивает пушку. «А вас тут, — прибавил я, — 10 возитесь около одной и на силу двигаете ее».
3: «Точно так, ваше высокоблагородие», — отвечал он. «Куда нам?» «На медне я видел, что волной плеснуло на берег, вот на ту низенькую батарею, да и смыло пушку. А она и поплыла. А японец едет подле, да и толкает ее к берегу. Уж такие пушки у них.
2: Потом, подумав немного, он сказал: «Если бы пришлось драться с ними, ваше высокоблагородие, неужели нам ружья дадут?
3: А как же?
2: По лопарю бы довольно». Лопарь — это конец толстой веревки. 13 октября. Нового ничего. Холодно и ясно. Превосходная погода. Все так светло, прозрачно. Холмы и воды в блеске. Островки и надводные камни в проливе от сильной рефракции кажутся совершенно оторванными от воды. Они как будто висят на воздухе. Зори вечерние, утренних я никогда не вижу, обливают золотом весь горизонт. Зажгутся звезды, прежде всего Юпитер и Венера. Венера горит ярко, как большая свеча. Вчера мы смотрели в трубу на Сатурна. Хорошо видели и кольца. У Юпитера видны три спутника, четвертый прячется за планетой. 17, 18 и 19 октября. Ждем судов наших и начинаем тревожиться. Ну пусть транспорт медлит за противным нордостовым муссоном, лавируя миль по 20 в сутки. А шхуна? Вот уж 2 месяца как ушла, а ей сказано, чтоб долей 7 недель не быть. Делают разные предположения. Вчера, 18-го, адмирал приказал дать знать баниосам, чтобы они продолжали, если хотят, ездить и без дела, а так, в гости, чтобы как можно более сблизить их с нашими понятиями и образом жизни. Младшие переводчики перепутали все, и 2 ондербаниосов, не бывших ни разу, явились спросить, что нам нужно, думая, что мы их вызывали за делом. Сегодня, 19-го, явились опять 2 и, между прочим, Оя Соброски. «С маленькой просьбой от губернатора», — сказали они. «Завтра, 20-го, поедет князь Чикузен или Цикузен от одной пристани к другой в проливе смотреть свои казармы и войска. Так не может ли корвет немного отодвинуться в сторону, потому что князя будут сопровождать до 100 лодок?» «Так им трудно будет проехать». Им отвечали, что гораздо удобнее лодкам обойти судно, нежели судну, особенно военному, переходить с места на место. Так они и уехали. Соброски был полный, высокий ондербаниос, но с таким неяпонским лицом, что хоть сейчас в надворные советники. Лишь только юбку долой, а юбка штофная, голубая. Славно бы кресло обить. Когда я стал заводить ящик с музыкой и открыл его, он смотрел по-детски и немного глупо на движение вала. После обеда, говорят, проезжал какой-то князь с поездом. Погода была сегодня так хороша, тепла, как у нас в июле, и так ясна, как у нас никогда не бывает. Но по вечерам вообще туманно, по ночам сыро и очень холодно. Скучновато, новостей нет, и занятия как-то идут вяло. Почиваем, кушаем превосходную рыбу ежедневно, в ухе, в пирогах, холодную, жареную, раков тоже с клешнями, без клешней, толстокожих, с усами и бизонных, круглых и длинных. Уж некоторые, в том числе и я, начинаем жаловаться на расстройство желудка от этой монашеской пищи. Фадеев учится грамоте. Я было написал ему прописи, но он избегает учиться у меня. Я застаю его за какой-то замасленной бумагой, на которой написаны приуродливые азы. Фадеев копирует их усердно и превосходит уродливостью. А с моих не копирует. «Кто написал тебе?» — спросил я.
3: «Агапка», — отвечает он. «Он взялся выучить меня писать».
2: «А ты что ему за это?»
3: 2 чарки водки.
2: 25-го. Давно я не принимался за свой дневник. Скучно что-то. И болен я. Между тем, много кое-чего бы надо было записать. Во-первых, с 20-го на 21-е ночью была жестокая гроза. Накануне и в тот день шел дождь. Потом к вечеру начала блистать молния. Все это к ночи усиливалось. Ночь темная, низги не видно, только молния вдруг обливала нестерпимым блеском весь залив и горы. Осмотрели громовые отводы. Какие удары! Молния блеснет, и долго спустя глухо загремит гром. Значит, далеко. Но через минуту вдруг опять блеск, почти кровавый, и в то же мгновение раздастся удар над самой палубой. И поминутно, как будто начинает что-то сыпаться с гор. Сначала в полтона, потом загремит целым аккордом. Смотреть больно, слушать утомительно. Началось часов в 7, а кончилось в 3:00 ночи. Один раз молния упала так близко, что часовой крикнул: «Огонь! С фору с линей упал!» В другой раз попал в Папенберг, в 3-й в воду близ кормы. Я видел сам. Недаром Кемпфер, Головнин и другие пишут, что грозы ужасны в Японии. На другой день было очень жарко, парило. Потом стало прохладно, и до сих пор все хорошая погода.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
2: Наконец, 23-го утром запалили японские пушки. «А, судно идет!» «Которое?» Мы взволновались, кто поехал навстречу, кто влез на Марсы, на Саленки смотреть. «Уж не англичане ли? Вот одолжат!» «Нет, это наш транспорт из Шанхая с письмами, газетами и провизией». 21-го приехали Ойе Саброски и Кичибе и Эйноски. Последний решительно отказался от книг, которые предлагали ему и адмирал, и я, боится. Гокинсы сказали, что желали бы говорить с полномочным. Их повели в каюту. Они объявили, что, наконец, получен ответ из Еду. «Гранд нувель! Большая новость!» Мы обрадовались. «Что такое? Как? В чем дело?» Посыпались вопросы. Мы с нетерпением ожидали, что позовут нас в Едо. Или скажут то, другое. Но вот Кичибе потянул в себя воздух, улыбнулся самую сладчайшую из всех улыбок, дурной признак. «Из Едо», — начал он давиться и кряхтеть, — «прислан ответ». «Ну, что письма ваши прибыли туда благополучно», — выговорил он, наконец, обливаясь потом, как будто дотащил воз до места. «Ну, что прибыли благополучно», — повторил он. «Слышали? Еще что?» «Еще только и есть. Это не ответ», — заметили им. Они начали оправдываться, что они не виноваты и тому подобное. Адмирал сказал, что он надеется через несколько дней получить другой ответ. «Лучше и толковее этого». Потом спросил их о месте на берегу. «Из Едо», — начал кряхтя и улыбаясь Кичибе, «не получено», — и запел свою песню. «Знаем, да что ж, будет ли ответ? Это, видно, губернатор виноват. Он не хотел представить об этом». Баниосы оправдывались, что нет, что ни он, ни они не виноваты. «Из Едо» и так далее. 29-го. Давно ли мы жаловались на жар? Давно ли нельзя было есть мясо, выпить рюмки вина? А теперь хоть и совестно, а приходится жаловаться на холод. Погода ясная, ночи лунные, нордостовый муссон дует с резким холодком. Опять всем захотелось на юг, все бредят Манилой. Вечера 28-го, когда я только было собрался уснуть после обеда, мне предложили кататься на шлюпке в море. Мы этим нет-нет, да и напомним японцам, что вода принадлежит всем, и что мешать в этом они не могут, и таким образом мы удерживаем это право за европейцами. Наши давно дразнят японцев, катаясь на шлюпках. Но знаете ли, что значит катанье у моряков? Вы думаете, может быть, что это робкое и ленивое ползанье наших яликов и лодок по сонным водам прудов и озер, с дамами, при звуках музыки и тому подобное? Нет. С такими понятиями о катанье не советую вам принимать приглашение покататься с моряками.
3: Это все равно, если бы вас посадили верхом на бешеную лошадь, да предложили прогуляться. Моряки катаются непременно на парусах, стало быть, в ветер, чего многие не любят. Да еще в свежий ветер, то есть, когда шлюпка лежит на боку и когда белоголовые волны скачут выше борта, а иногда и за борт. Ветер дул норд-ост, свежий и порывистый. Только наш катер отвалил, сейчас же окрылился фоком, бизанью и кливером. Сильно лег на бок и понесся пуще всякой тройки. Едва мы подошли к проливу между Папенбергом и Васима, как вслед за нами по обыкновению с разных точек бросились японские казенные лодки, не стоящие уже кругом нас цепью с тех пор, как мы отбуксировали их прочь, а кроющиеся под берегом. Лодки бросались не с тем, чтобы помешать нам. Куда им? Они и не догонят, а чтоб показать только перед старшими, что они исполняют обязанности караульных. Они бросаются, гребут, торопятся, и лишь только дойдут до крайних мысов и скал, до выхода в открытое море, как спрячутся в бухтах и ждут. А когда наши шлюпки появятся назад, японцы опять бросятся за нами и толпой едут сзади с криком, шумом, чтобы показать своим в гавани, что будто и они ходили за нашими в море. Мы хохочем. Едва наш катер вышел за ворота на третий рейд, японские лодки прижались к каменьям, к батареям и там оставались. Папенберг на минуту отнял у нас ветер. Сделался маленький штиль, но лишь только мы миновали гору, катер пошел чесать. Волнение было крупное. Катер высоко забирал носом, становясь как лошадь на дыбы, и бил им по волне, перескакивая через нее, как лошадь же. Куда тут японским лодкам? Матросы молча сидели на дне шлюпки, мы на лавках, держась руками за борт и сжавшись в кучу, потому что наклоненное положение катера всех сбивало в одну сторону. Но холодно. Я прятал руки в рукава или за пазуху, по карманам. Носы у нас посинели. Мы осмотрели, подойдя вплоть к берегу, прекрасную бухту, которая лежит налево, как только входишь с моря, на первый рейд. Я прежде не видал ее, когда мы входили. Тогда я занят был рассматриванием ближних берегов, батарей, холмов. А бухта отличная. На берегу видны деревня и ряд террас, обработанных до последней крайности, до самых вершин утесов и вплоть до крутых обрывов к морю, где уже одни каменья стоймя опускаются в океан и где никакая дикая коза не влезет туда. Везде посеяны рис и овощи. Горы изрезаны по бокам уступами, и чтоб уступы не обвалились, бока их укреплены мелким камнем, как и весь берег, так что вода в большом обилии, необходимая для риса, может стекать по уступам, как по лестнице, не разрушая их. Видели скот, потом множество ребятишек. Вышло несколько японцев из хижин и дач и стали в кучу, глядя, как мы то остановимся, то подъедем к самому берегу, то удалимся, лавируя взад и вперед. Мы глядели на некоторые беседки и храмы по высотам, любовались длинною, идущую параллельно с берегом кедровую аллею. Не думайте, чтоб храм был в самом деле храм, по нашим понятиям. В архитектурном отношении что-нибудь господствующее не только над окрестностью, но и над домами. Нет, это по-нашему изба, побольше других, с несколько возвышенную кровлею или какая-нибудь посеревшая от времени большая беседка в старом заглохшем саду. Не мудрено, что Кемпфер насчитал такое множество храмов. По высотам их действительно много, но их без трубы не разглядишь. Разве подъедешь к самому берегу, как мы сделали в этой бухте? Какое бы славное предместье раскинулось в ней, если б она была в руках европейцев. Да это еще и будет, и может быть скоро. Знаете, что на днях сказал Матабе, один из ондертолков,
2: привозящих нам провизию. Его спросили, отчего у них такие лодки с таким разрезом на корме, куда могут хлестать волны, и с этим неуклюжим высоким рулем. Он сослался на закон, потом сказал, что это худо. «Да ведь Япония не может долго оставаться в нынешнем ее положении», — прибавил он. «Скоро надо ожидать перемен». «Каков Матаде, а? А не бойкий, невзрачный человек и с таким простым, добрым и честным лицом. Оттого, может быть, он и говорит так. Глядя вчера на эти обработанные до нельзя холмы, я вспомнил Гонконг и особенно торговое заведение Джердина и Маттисона, занимающие целый угол. Там тоже горы, да какие! Не чета здешним. Голый камень, а бухта удобна. Берега приглубы, суда закрыты от ветров. Что ж, Джердин нанял китайца, взял, да и срыл гору, построил огромное торговое заведение, магазины. А еще выше, над всем этим, великолепную виллу. Сделал скаты, аллеи, насадил всего, что растет под тропиками, и живет, как бы жил в Англии, где-нибудь на острове Вайте. Я не видал в Гонконге ни одного клочка обработанной земли. А везде срытые горы, для улиц, да для дорог, для пристаней. Китайцы, а их там 1030, не боятся умереть с голоду. Они находят выгоднее строить европейцам дворцы, копать землю не все для одного посева, как у себя в Китае, а работать на судах, быть приказчиками и, наконец, торговать самим. Так должно быть и, конечно, будет и здесь, как справедливо предсказывает Матаде.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Я изяб с этим катанием. Был 5-й час в исходе. Осеннее солнце спешило спрятаться за горизонт, а мы спешили воротиться с моря засветло и проехали между каменьями, оторвавшимися от гор, под самыми батареями, где японцы строят домики для каждой пушки. Как издевался над этими домиками наш артиллерист К.И. Лосев. Он толковал, что домик мешает углу обстрела и тому подобное. Сторож-японец начал браниться и кидать в нас каменья, но они едва падали у ног его. Мы хохочем. Сзади нас костер. К тому тоже и там хохот. Вот Паппенберг, и опять штиль у его подошвы. Катер вышел из ветра и стал прямо. Парус начал хлестать о мачту. Матросы взялись за весла. А я в это время осматривал Паппенберг. С западной его стороны отвалился большой камень с кучей мелких. Между ними хлещет бурун. Еще подальше от Паппенберга есть такая же куча, которую исхлестали, округлили и избороздили волны, образовав живописную группу, как будто великанов, в разных положениях, с детьми. Когда в Нагасаке будет издаваться иллюстрация, непременно нарисуют эти каменья. И Паппенберг тоже, и Крысий, другой маленький пушистый островок. В тексте скажут, что с Паппенберга некогда бросали католических папских монахов, отчего и назван так остров. В самом деле, есть откуда бросать. Он весь кругом в отвесных скалах, сожжен в 10 и больше вышины. Только с восточной стороны, на самой бахроме, так сказать, берега, японцы протоптали тропинки да поставили батарею, которую по обыкновению и завесили. А вершину усадили редким сосняком, отчего вся гора, как я писал, имеет вид головы, на которой волосы встали дыбом. Вообще японцы любят утыкать свои холмы редкими деревьями, отчего они походят также и на пасхальные куличи, утыканные фальшивыми розанами. На Крысьем острове избиты были некогда испанцы и сожжены их корабли с товарами. На нем, нет сомнения, будет когда-нибудь хорошенький павильон. Для другого чего-нибудь остров мал. Только что мы подъехали к Паппенбергу, как за нами бросились назад таившиеся под берегом, ожидавшие нас, японские лодки. И ехали с криком, но не близко. И так все дружно прибыли. Они в свои ущелья и затишье, мы на фрегат. Я долго дул в кулаки. Ноябрь, 1, 2, 3. То дождь, то ясно, то тепло. Даже жарко, как сегодня, например, то вдруг холодно, как на родине. Японцы еще 3-го дня приезжали сказать, что голландское купеческое судно уходит, наконец, с грузом в Батавию. «Не знаю, — сказал ли я, — что мы застали его уже здесь, и что губернатор просит, о чем бы вы думали, чтобы мы не ездили на судно. А мы велели сказать, что дадим письма в Европу, и удивляемся, — как губернатору могла прийти в голову мысль мешать сношению двух европейских судов между собою? Опять переводчики приехали почти ночью просить, по крайней мере, сделать это за Ковальскими воротами, близ моря. Им не хочется, чтобы народ видел и заключил поэтому о слабости своего правительства. Ему стыдно, что его не слушаются. Сказано, что нет». Переводчики объявили, что, может быть, губернатор не позволит пристать к борту, загородит своими лодками. «Пусть попробует», — сказано ему. «Выйдут неприятные последствия». Он ответит за них. Радость, радость, праздник! Шхуна пришла. Сегодня, 3-го числа, палят японские пушки. Салингов завидели шхуну. часу в первом она стала на якорь подле нас. Сколько новостей! Пятое. Тоска, несмотря на занятия, несмотря на внешнее спокойствие, на прекрасную погоду. Я вчера к вечеру уехал на наш транспорт. Туда же поехал и капитан. Я увлек и отца Аввакума. Мы поужинали. Вдруг является Пассиет и говорит, что адмирал изменил решение. «Прощай, Манила! Лючу! Мы едем в Едо!» Толки, споры. Говорят, сухарей нет. Как идти? Адмирал думает оттуда уже послать транспорт в Шанхай за полным грузом провизии на несколько месяцев. Но кроме недостатков провизии, в Едо мешает идти противный нордостовый муссон. Сегодня вызвали баниосов. Приехал Ойе Саброски, Кичибе и Сьоза. Да еще баниос под пару Саброски. Баниосы иначе не ездят, как парами. Он смотрит всякий раз очень ласково на меня своим довольно тупым, простым взглядом и напоминает какую-нибудь, безусловно, добрую тетку, няньку или другую женщину-баловницу, от которой ума и наставлений не жди, зато варенье и конфет и потворство сколько хочешь. Все были в восторге, когда мы объявили, что покидаем Нагасаки. Только Кичибе был ни скучнее, ни веселее других. Он переводил вопросы и ответы, сам ничего не спрашивая и не интересуясь ничем. Он как-то сказал на вопрос Пассиета, почему он не учится английскому языку, что жалеет, зачем выучился и по-голландски. «Отчего?» «Я люблю, — говорит, — ничего не делать, лежать на боку». Но баниосы не обрадовались бы, узнавши, что мы идем в Едо. Им об этом не сказали ни слова. Просили только приехать завтра опять, взять бумаги да подарки губернаторам и переводчикам. Еще прислать как можно

0: сегодня баниосы и утром, и вечером. Пришла и им забота. Губернаторы оба в тревоге. Отчего вдруг вздумали идти? В какой день идут и куда? Хотелось бы спросить. Да не решаются. Сами чувствуют, что не скажут. Сегодня уж они не были веселы. С баниосами был старший из них Хагивари. Их позвали к адмиралу. Они сказали, что губернаторы решили принять бумаги в совет. Потом секретарь и баниосы начали предлагать вопросы. «Что вас заставляет идти внезапно?» «Нечего здесь больше делать», — отвечали им. «Объяснена ли причина в письме к губернатору?» «В этих бумагах объяснены мои намерения», — приказал сказать адмирал. «О подарках они сказали, что их не могут принять ни губернаторы, ни баниосы, ни переводчики». «Унмоглик из Едо», — начал давиться Кичибе. «На этот счет не получено разрешения».
1: «Ну, не надо.
0: И мы никогда не примем», — сказали мы, «когда нужно иметь дело с вами». Кичибе извивался, как змей, допрашиваясь, когда идем, воротимся ли, упрашивая сказать день, когда выйдем и тому подобное. Но ничего не добился. «Спудик! Скоро! Зер Спудик!» — отвечал ему пасьет. Они просили сказать об этом, по крайней мере, за день до отхода. И того нет. На них, очевидно, напала тоска. Наступила их очередь быть игрушкой. Мы мистифицировали их, ловко избегая отвечать на вопросы. Так они и уехали в тревоге, не добившись ничего. А мы сели обедать. Мы недоумевали. Отчего так вдруг обеспокоились японцы нашим отъездом? Почему просят сказать за день? Верно, у них есть готовый ответ. Да по своей привычке медлят объявлять. Вечером явились опять и привезли Эйноски, надеясь, что он потолковее, да просится. Но так же бесполезно. «Куда?» — хотелось им знать. «Куда ветер понесет?» — отвечали с улыбкой. Наконец сказали, что будем где-нибудь близко, согласно с тем, как объявил адмирал, то есть, что не уйдем от берегов Японии, не окончив дело. «Но ответ вы получите в Нагасаки?» — заметили они. Мы ничего не сказали. «Беда им, да и только». «Вы представьте», — сказал Эйноски, — «наше положение. Нам велели узнать, а мы воротимся с тем же, с чем уехали».
1: «И мое положение, представьте себе», — отвечал пасьет.
0: «Адмирал мне не говорит ни слова больше о своих намерениях, и я не знаю, что сказать вам». Так они и уехали. Седьмого. Комедия с этими японцами. Совершенное представление на Нагасакском рейде. Только что пробило 8 склянок и подняли флаг, как появились переводчики. За ними и опер-баниосы, Хагивари, Саброски и еще другой, робкий и невзрачный с виду. Они допрашивали, не недовольны ли мы чем-нибудь. Потом попросили видеться с адмиралом. По обыкновению все уселись в его каюте, и воцарилось глубокое молчание. Они начали с того, что так как адмирал не соглашается остаться, то губернатор не решается удерживать его, но он предлагает ему на рассуждение одно обстоятельство, чтобы адмирал поступил сообразно этому. Именно. Губернатору известно, наверное, что дней через 10 и никак не более 11, а может быть и через 7, придет ответ, который почему-то замедлился в пути. На это отвечено, что в трехмесячном ожидании неважность подождать 7 дней, но нам необходимо иметь место на берегу, чтобы сделать поправку на судах, поверить хронометры и тому подобное. Далее, если ответ этот подвинет дело вперед, то мы останемся. В противном случае уйдем, куда нам надо. Между тем мы заметили, бывшие еще в каюте капитана, что то один, то другой переводчик выходили к своим лодкам и возвращались. Баниосы отвечали, что они доведут об этом заявление адмирала до сведения губернатора. И вдруг у дверей послышался шум и голоса. Эйноски

0: встал, подошел к дверям, поспешно воротился и сказал, что приехали еще двое баниосов, но часовой не пускает их. Велено впустить. Вошли двое, знакомые лица. Не знаю, как их зовут. Они поклонились, подошли к Хагеваре и подали ему бумагу. Я смекнул, что они приехали с ответом из Еду. Хагеваре с видом притворного удивления прочел бумагу, подал ее Саброски, тот прочел, передал дальше, и так она дошла до Кичибе. Они начали ахать, восклицать. Кичибе чуть не подавился совсем на первом слове. «Почта, почта из Еду, Эрхальтен, получена». Я не мог выдержать, отвернулся от них и кое-как справился с неистовым желанием захохотать. Форсеры! Как хитро! Приехали попытаться замедлить, просили 10 дней срока, когда уже ответ был прислан. Бумага состояла по обыкновению всего из 6 или 7 строк. Четверо полномочных, Гроут Херен, важные сановники, сказано было в ней, едут из Еда для свидания и переговоров с адмиралом. Вот тебе раз, вот тебе Еду. У нас как гора с плеч. Идти в Еду без провизии, стало быть, на самое короткое время, и уйти. Спросили, когда будут полномочные. Из Еду не получено об этом. Ну, пошел свое. Хагевари и Саброски начали делать нам знаки, показывая на бумагу, что вот какое чудо случилось. Только заговорили о ней, а она и пришла. Тут уже никто не выдержал, и они сами, и все мы стали смеяться. Бумага писана была от президента Горочью, Абе и Сену Камисама, к обеим губернаторам о том, что едут полномочные, но кто именно, когда они едут, выехали ли, в дороге ли, об этом ни слова. Японцы уехали с обещанием вечером привести ответ губернатора о месте. «Стало быть, о прежнем, то есть об отъезде, уже нет и речи», — сказали они, уезжая, и стали отирать себе рот, как будто стирая прежние слова. А мы начали толковать о предстоящих переменах в нашем плане. Я еще до отъезда их не утерпел и вышел на палубу. Капитан распоряжался привязкой парусов. «Напрасно», — сказал я, — «велите опять отвязывать. Не пойдем». После обеда тотчас явились японцы и сказали, что хотя губернатор и не имеет разрешения, но берет все на себя и отводит место. К вечеру опять приехали сказать, не хотим ли мы взять бухту Кибыч, которую занимал прежде посланник наш Рязанов. Адмирал отвечал, что во всяком случае он пошлет осмотреть место прежде, нежели примет. Поехали осматривать Пищуров, Корсаков и Гашкевич. И возвратились со смехом и досадой, сказав, что место не годится. Голое, песок, каменье. Ну, надо терпенье с этим народом. Вот четвертый день все идут толки о месте. Мы хотя и убрали паруса, но адмирал предполагает идти. Только не в Еду, а в Шанхай, чтобы узнать там, что делается в Европе, и запастись свежую провизию на несколько месяцев. Японцам объявили, что место не годится. Губернатор отвечал, что нет другого. Видно, рассердился. Мы возразили, что вон есть там, да вон тут. Мало ли красивых мест. Если не дадут, уйдем, говорили мы. Присылайте провизию. Не могу, отвечал губернатор. Требуйте провизию по-прежнему, понемногу, от голландцев. Он надеялся нас тем удержать. Ну и пойдем и без провизии, отвечено ему. 10-го. Сегодня вдруг видим, что при входе в бухту Кибыч толпится куча народу. Там и баниосы, и переводчики смотрят, размеривают, втыкают колышки. Ясно, что готовят другое место. Но какое? Тоже голое, с зеленью, правда, но это посевы риса и овощей. Тут негде ступить. Губернатор, узнав, что мы отказываемся принять и другое место, отвечал, что больше у него нет никаких, что указанное нами принадлежит князю Амуре, на который он не имеет права. Оба губернатора после всего этого успокоились. Они объявили нам, что полномочные назначены, место отводят. Следовательно, если мы и за этим, за всем уходим, то они уж не виноваты. Адмирал просил их передать бумаги полномочным, если они прежде нас будут в Нагасаки. При этом приложена была записочка губернатору, в которой адмирал извещал его, что он в непродолжительном времени воротится в Японию, зайдет в Нагасаки, и если там не будет ни полномочных, ни ответа на его предложение, то он немедленно пойдет в Йедо. Баниосы спрашивали, что заключается в этой записочке, но им не сказали. Так точно, как не объявили и губернатору, куда и надолго ли мы идем. Мы все думали, что нас оставят, дадут место и скажут, что полномочные едут, но ничего не было. Губернаторы, догадавшись, что мы идем не в Йедо, успокоились. Мы сказали, что уйдем сегодня же, если ветер будет хорош. Часа в три мы снялись с якоря, пробыв ровно 3 месяца в Нагасаки. 10 августа пришли и 11 ноября ушли. Я лег было спать, но топот людей, укладка якорной цепи разбудили меня. Я вышел в ту минуту, когда мы выходили на первый рейд, ковальским так называемым воротам. Недавно я еще катался тут. Вон и бухта, которую мы осматривали, вон Папенберг, все знакомые рытвины и ложбины на дальних высоких горах. Вон Каменосима и Васима, вон налево синеет мыс Номо, а вот и простор, беспредельность, море.
1: Мы читали главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Борис Пельняк. Рассказ «Первый день весны». Читает Мария Осовская.
1: Утром мама встала такой же, как всегда, за эти бесконечно долгие месяцы. Я привыкла звать мамой мать Александра. На ней черное платье и в руках белый большой платок, который она так часто подносит к губам. В столовой было светло. На столе чинно стоял чайный сервиз, и из самовара шел пар. Я уже привыкла, что столовая все время напоминает, будто мы уезжаем на дачу. Это происходит от того, что сняты все картины, завешено висевшее здесь случайно зеркало. Я обыкновенно встаю рано, моюсь и сейчас же берусь за газеты. Я раньше почти никогда не думала о газетах, и они для меня были совсем безразличны. Но теперь я не представляю без них жизни. К чаю я уже знакома со всем, что делается в мире, и рассказываю маме. Мама не может читать газет. Мама выходит из своей комнаты, бывшая Александра, высокая, вся в черном, и в ней какая-то строгость. Это все так и должно быть. Она крестит меня, целует в лоб и губы и, как всегда, отворачивается быстро и подносит платок к губам. Я знаю, она вспоминает, что Юрий убит, а Александр там. И что я одна, ее, осталась с ней. За чаем мы всегда молчим. Мы вообще молчим. И только один вопрос она задает. Что в газетах? Эту фразу она говорит всегда хриплым голосом. И я очень волнуюсь и бестолково рассказываю ей все. После чая до 12 я хожу около окон, вижу все прежний завод и поджидаю почтальона. И так за почтой, газетами, горем матери и моим проходят дни за днями. И всегда, когда я жду писем, я вспоминаю маленький эпизод войны, переданный мне на эвакуационном пункте раненым прапорщиком. Он был легко ранен в голову, но я уверена, что он был психически ненормален или неврастенник. Он лежал на носилках, смуглый, с черными глазами и с белой повязкой. Я его поила, но он не пил чая, отставляя кружку и, держа меня за руку, говорил: «Вы знаете, что такое война?» «Не смеете, не можете знать». А я знаю. Все знают, кто там были. Шли мы в штыки. Понимаете? В штыки. То есть резать, колоть, кромсать друг друга. Человеков. В нас пулеметом стреляли. Ну вот, шел рядом со мной рядовой Кузьмин. И в него две пули попали. Он упал, и уже ничего не соображая, забыв, что я их офицер как-никак, протянул ко мне руки и закричал: «Землячок! Приколи!» Понимаете? Землячок, приколи! И вам не понять. Не смеете. Он говорил, что этого нельзя понять мне. Но я понимаю. Землячок, приколи. В этой фразе для меня слит весь ужас войны. И смерть Юрия, и рана Александра, и горе матери, и все-все, что дала война. Слит до боли в висках. До физического ощущения тоски. Землячок, приколи. Как просто. Нечеловечески. Я эту фразу вспоминаю каждый день. Особенно часто в зале, когда жду писем. Александр пишет редко и сухо. О том, что здоров и опасности нет, или они миновали. Он пишет всем сразу. Маме, мне и Асе. Так было и сегодня. Я ждала писем. Пришел почтальон, принес несколько писем, и одно из них от Александра. Я его вскрыла не первым, поджидая маму. Вот оно. «Родная Анна, вчера и сегодня прорвало. Тоскую и думаю о тебе, только о тебе. Когда живешь покойно, без передряг, когда не замечаешь многого хорошего, это я говорю о тех цветах, что посылаю тебе. Они растут как раз у окопа, а достать их страшно трудно, потому что можно быть убитым. Так я цветы эти и раньше видел, но как называются они, не знаю, и очень обидно. Прощай. Люблю тебя. Прости за армейский стиль. Это письмо только тебе. В письме были две фиалки. Две маленьких голубых фиалки, которые растут сейчас же после снега. Я дала, все же дала, прочесть это письмо маме, его матери, а у мамы задрожали губы и потекли слезы. Она заплакала, но в слезах смеялась. И мы обе, я молодая и мама старая, мы обе плакали и смеялись одновременно, тесно прижавшись друг к другу. Я раньше представляла войну фразой «Землячок, приколи», а теперь у меня оттуда, от Александра, фиалки. Две фиалки, которые еще не завяли. Я замечала раньше, что весна, лето, осень, зима в человеческом сознании приходят как-то сразу. Помню, в детстве на даче все еще лето, все как всегда, но вдруг утром подул самый обыкновенный ветер, бросились в глаза красные листья виноградника, которые уже появились недели три, и вдруг сразу чувствую, что осень. Сразу меняется настроение, начинаешь собираться домой, в город. Сколько лет я не видела ни осени, ни зимы, ни весны, не чувствовала их. А сегодня я сразу после давно-давно ушедшего лета почувствовала весну. Я только сегодня заметила, что окна у нас замазаны, что на мне черное платье, что уже май, что уже в полях цветут колокольчики. Я забыла, что я молодая, сегодня я помню это. И еще я знаю, что верю, люблю. Давно люблю Шурика, Александра. И я знаю, пусть много ужаса, много нелепого и безобразного, но есть еще прекрасная молодость и любовь, и весна, и голубые фиалки, растущие на окопах. Мы с мамой плакали и смеялись вдвоем, тесно сжавшись на диване. Потом я одна ушла в поле, за завод, любить, думать, мечтать. Я люблю Александра на всю жизнь, навсегда.
0: Мы читали рассказ Бориса Пельника «Первый день весны». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия по гуманитарным соображениям освободила и передала США бывшего морского пехотинца Роберта Гилмана. Указ о помиловании американца, отбывавшего срок за нападение на полицейского, подписал Владимир Путин. Решение стало результатом прямых переговоров Москвы и Вашингтона. По данным агентства Рейтер, Гилман, находящийся в тяжелом состоянии, сейчас уже доставлен в Соединенные Штаты и будет направлен на медицинскую реабилитацию в Техас. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Щербаковка Харьковской области, а бойцы группировки «Восток» освободили село Новое Поле Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что в акватории Черного моря за сутки уничтожен украинский патрульный катер. Нанесено поражение логистическим центрам боевиков, складам боеприпасов и местам хранения ударных беспилотников. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 930 беспилотников самолетного типа. В российском МИДе заявили, что соглашение о размещении военных объектов Хмеймиме и Тартуси придаст мощный импульс сотрудничеству Москвы и Дамаска. Подписанию меморандума предшествовали длительные дипломатические переговоры. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что новые договоренности опираются на многолетнюю историю дружбы и положительно скажутся на развитии всего комплекса двусторонних отношений между Россией и Сирией. Режим свободной экономической зоны, действующей на отдельных приграничных территориях Брянской, Белгородской и Курской областей, будет распространяться на всю территорию этих регионов. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.
2: Президент отмечал необходимость формирования условий для активной экономической деятельности. Для этого мы расширим действие режима свободной экономической зоны. Теперь ее преференциями смогут воспользоваться инициаторы новых инвестиционных проектов в обрабатывающей сфере. Но это будет касаться не отдельных районов, а полностью всех трех регионов. Уровень заявленных вложений позволит охватить средний бизнес. Рассчитываем, что благодаря таким изменениям на территории этих областей появятся и десятки новых проектов, и общий объем инвестиций вырастет, он превысит 200 миллиардов рублей.
1: Резиденты трех областей смогут пользоваться пониженными ставками налога на прибыль и добычу полезных ископаемых, а также освобождением от налога на имущество и земельного налога. И о погоде: в среду в Москве продолжительные осадки, возможно гроза и до 18 тепла. В четверг преимущественно без осадков и до 15 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Алексей Силыч Новиков-Прибой. Рассказ «У дальних берегов». Читает Александр Бурдуков.
3: Часа через 4 рыбаки вернулись, встреченные радостными восклицаниями. Рыбы было притащено около 2,5 пудов. И какой рыбы! Здесь была форель и семга. Это было очень кстати. Запасы провизии убавлялись с каждым днем, а пополнить их было неоткуда. Все благодарили Леконцева за изобретательность. И сам командир дивился, но слово свое сдержал. Охотно выдал ему бутылку рома. Уха была жирная и вкусная. Часть рыбы была зарыта в снег, сохранившийся в лощинах. С этого дня рыбные запасы в природном холодильнике лагеря не выводились. По распоряжению командира начали сооружать второй бот. Опять посменно одними ножами матросы выстругивали из бревна мачту. У них уже в этом был кое-какой опыт. На этот раз прочнее и лучше сшили паруса и скрутили из ворсы шкоты. И когда работа подходила к концу, у боцмана вышло столкновение с командиром. Гоцко уверенным тоном доказывал, что бот в таком виде не годится для дальнего плавания. При сильной волне он может развалиться. Нужно под киль пропустить стальной трос и закрепить его вокруг мачты. Таким образом и бот будет более надежный, и мачта прочнее будет держаться. Трегубов возражал, что эти меры увеличат трение и убавят ход. Долго спорили, горячились. боцман все-таки поступил по-своему. А на следующий день группа матросов в уступе горы копала землянку. Но никто из них не мог догадаться, для чего она вдруг потребовалась командиру. Это стало ясно для всех, когда в эту землянку вместо карцера был заключен боцман Гоцка. У ее входа стоял часовой. Арест боцмана на команду произвел угнетающее впечатление. Вечером у костра машинист Кучеренко, разговаривая с товарищами, возмущался несправедливостью командира. «Ведь вот что обидно, человек дело советовал. Можно сказать, о жизни своего же начальника заботился. А он на чужой земле под арест его. Ну, там, скажем, в Петербурге веками каменные тюрьмы понастроены. Власть имущих, понятно, подмывает выискивать жильцов за эти решетки. А здесь зачем тюрьму делать? Ведь и без того мы находимся дальше, чем сам Сахалин, куда каторжан ссылают. И вообще неизвестно, будем ли мы живы». «Да, нам и так здесь хуже, чем в тюрьме», — проговорил кто-то хмуро. Кучеренко, подумав, добавил: «Неужели люди нигде и никогда не могут обойтись без тюрьмы? И всего-то нас тут три десятка. А если бы двое остались на острове, значит, опять один для другого устроил бы тюрьму». Прошло две недели с того дня, как расстались с первым ботом, а из России не было никакой помощи и никаких вестей. В лагере всех тревожил вопрос, что с ним случилось. Либо он попал к японцам в плен, либо погиб в море. Командир решил сам испытать счастье и отправиться в рискованный рейс. Он знал, что в боте будет тесно, и все-таки взял с собою 13 матросов. В его расчеты входило, чтобы оставшихся было как можно меньше, иначе на двух остающихся маленьких шлюпках они, если понадобится, не смогут даже перебраться с одного острова на другой. Вечер прошел в сборах к отплытию. На бот погрузили провизию, анкерок и банки из-под керосина, налитые пресной водой. Запаслись компасом, хронометром, секстантом и биноклем. Кроме того, взяли 4 винтовки и 5 револьверов. Выпущенный на свободу боцман хлопотал около бота, стараясь так уложить разные предметы, чтобы они не мешали работать гребцам. До поздней ночи в офицерской палатке были слышны возбужденные голоса. Это спорили между собой командир Трегубов и прапорщик Потапов. Оказалось, Потапов был недоволен командирским предписанием. В нем говорилось, что начальником лагеря на берегу остается прапорщик по механической части Заюнчковский по старшинству лет. А Потапову вручалось командование на море, как более опытному судоводителю. С раннего утра 22 июня началась посадка на бот. В это время разгоряченный прапорщик Потапов догнал командира на берегу и вручил ему бумагу. Трегубов на ходу молча прочитал ее, сел на бот и оттуда, махая бумагой, резко выкрикивал: «Это вам, прапорщик Потапов, так не пройдет! Ваш возмутительный рапорт я представлю в Петербурге в главный морской штаб!» «Я этого только и хочу! Там нас рассудят!» — ответил Потапов и, отвернувшись, зашагал к лагерю. Вслед боту неслись с берега прощальные приветствия, а он, подгоняемый легким ветерком, под парусами направился вдоль острова к югу. Командир надеялся через пролив Фриза пройти в Охотское море. Все 14 соплавателей почувствовали облегчение. Давно уже не было такого веселого настроения. Другими глазами и без грусти они в последний раз посмотрели на то место, где так печально оборвался их рейс и где было пережито столько горьких минут. Олдгамия издали оставалась в прежнем положении, но уже обглоданная пожаром и представляющая собою обезображенный скелет. Капитанский мостик, штурманская рубка и другие верхние надстройки, раньше блестевшие эмалевой краской, превратились в груду обгорелого железа с торчащими мачтами и трубами. Подожженная месяц тому назад, она все еще дымилась. Огонь еще находил горючее в огромных трюмах этого океанского парохода. Сырые тучи, как бы оседая, ниже опустились над океаном. Ветер слабел. Бот сложил свои парусиновые крылья, но продолжал двигаться вперед. 8 гребцов, сгибая спины, старательно наваливались на весла. Матросы отсидели ноги, согнутые в тесноте, но все были бодры. Ведь с каждым взмахом весел укорачивался путь, ведущий этих людей к их цели. Так гребли моряки до позднего вечера, пока не попалась им удобная бухточка, куда они и завернули. Не выходя на берег, они ночевали в боте, по очереди дежуря, чтобы не вынесло их в море. На рассвете проснулись, позавтракали и тронулись дальше в путь. Утро было туманное, безветренное, с проливным дождем. Бот под веслами медленно подвигался вперед и, боясь пройти мимо пролива, держался ближе к берегу. В полдень заметили, что высокий горный кряж острова Уруб становился все ниже, потом скат его обрывался мысом. Дальше начинался пролив Фриза. «Набуноц», — сообщил командир название этого мыса Полоции. «Тут на милю тянется подводный каменистый риф. Не будем сразу сворачивать в пролив. Гребите прямо на противоположный берег острова Итуруп». Справа внимание всех привлекла своим четким рисунком отдельно возвышавшаяся скала. К северо-западу за милю от мыса на проливе она стояла как на постаменте. По своей причудливой форме она представляла собою огромный макет старинного корабля. Казалось, не природа, а искусная рука скульптора высекла из каменной глыбы и корпус его, и высокие, надутые ветром паруса над ним. Вероятно, такое впечатление от этой скалы, как от настоящего корабля, поразило воображение первого увидевшего ее мореплавателя. И за ней навсегда сохранилось и вошло в Лоцию самое подходящее название — парус. Пролив имел около 30 миль ширины. На его просторе сразу изменилась погода. Подул нордвестовый ветер, он заметно усиливался и свежел. Моряки обрадовались ему и поставили паруса. Идти стало легче. С моря клоками сгоняло туман. Вдруг с левого борта возник сильный шум, распознать причину которого сразу не могли даже опытные моряки. Он приближался со стороны океана. «Не поймешь, что? Неужели японский катер?» Эти испуганные возгласы заглушил громким выкриком сидевший на носу матрос Кошелев. «Кит! Прямо на нас прет!» Из тумана на бот надвигалась черная лоснящаяся груда длиной в большую баржу, спереди над ней веером высоко хлестал шумный фонтан-брызг. «Держи вправо!» — скомандовал Трегубов рулевому. Близость морского чудовища, в сравнении с которым бот казался игрушкой, устрашила людей. Некоторые схватились за винтовки, но стрелять не пришлось. Кит сделал крутой поворот влево, взметнув мощным хвостом. Высокий вал захлестнул бот, обдав людей холодной соленой водой. Некоторые ахнули, не то от испуга, не то от изумления, но все сразу почувствовали, что холод доходит до колен. Бот наполнился водой до банок. Все бросились вычерпывать воду, кто чем попало, чайниками, кружками и корцом. Кит скрылся в туманной дали океана, а бот, повернувший от кита вправо, оказался на своем курсе и продолжал путь вдоль пролива Фриза. Показалась северо-восточная оконечность острова Итуруп. Командир сразу узнал ее по высокому и обрубистому мысу с приметными тремя сосками горных утесов, обозначенных в Лоции. Ветер свежел и, достигнув 5 баллов, развел крупную зыбь. Чем больше бот углублялся в пролив, тем труднее становилось плавание. Приходилось лавировать в бурлящей толчье, происходившей от столкновения приливно-отливных течений, быстрин и сулоев. Боясь, как бы ветром не сломало мачту, убавили площадь паруса, но вместе с тем, чтобы не уменьшился ход бота, опять матросы заработали на веслах.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем рассказ Алексея Силыча «Новикова прибоя» «У дальних берегов».
3: К вечеру кое-как преодолели пролив и вышли в Охотское море. Но в этой отчаянной борьбе бот был искалечен. Толчеёй и зыбью его так расшатало, что он по пазам дал течь. Да и сверху через его борта захлестывало волнами. Вода поднялась выше колен. Матросы беспрерывно ее отливали, но она все прибывала. Часть команды укачалась и ничего не могла делать. Боцман Гоцко остался на острове Уруб, но теперь о нем вспоминали с благодарностью. «Молодец, боцман, заставил тросом скрепить бот. Без этого наша суденышка развалилась бы, как старая корыта», — первый заговорил машинист Кучеренко. Луконцев Оглянувшись на командира, углубившегося в морскую карту, поддакнул. «Да, если б не трос, давно бы нам быть на дне моря!» Командир как будто не слышал этих разговоров. По-видимому, он и сам теперь сознавал, что боцман был прав, и, оторвавшись от карты, взглянул вперед. Перед ним, волнуясь, грозно расстилалось Охотское море с мглистыми далями. Пускаться в большое плавание на протекающем боте было рискованно. Вода в нем, пребывая, скоро может соединиться с уровнем моря, и тогда всем конец. Трегубов, обращаясь к команде, мирно заговорил. «Смотрел сейчас по карте. На всем северном берегу острова Итуруп нет ни одного заливчика, где бы можно нам было укрыться от ветра и отдохнуть. Да и бот нужно починить. Попробуем в Кунаширском заливе свое счастье. За это время, может быть, погода улучшится». Обратно по проливу бот понесся почти с попутным ветром. Весла были уже не нужны. У людей теперь была одна забота — борьба с течью. Кроме Леконцева и Кучеренко, воду начали отливать еще двое — рулевой Рекстон и матрос Кошелев. Так плыли около 2 часов. Северо-восточную оконечность острова Итуруп огибали уже в темноте. Здесь расположена удобная Медвежья бухта, где можно было бы переночевать. Но, приближаясь к ней, моряки заметили сверкнувший огонь на берегу. Несомненно, это были японские рыбаки. Чтобы не попасть в плен, бот прошел дальше и скрылся за выступом скалы. Защищенный от ветра, он остановился. Командир приказал направить его ближе к берегу, но подойти к нему не удалось, мешали подводные камни. Всю эту тихую и темную ночь по очереди отливали воду. С рассветом 24 июня все принялись за ремонт бота, законопачивая пазы лоскутьями от одежды, сигнальными флажками и носовыми платками. К 8 утра борьба за плавучесть судна была закончена, течь прекратилась. Люди принялись завтракать. Вдруг с северо-востока набежал шквал, надул парус, бот выбрался из-за прикрытия скалы и направился на юг вдоль острова Итуруп. Течи больше не было. Это утешало людей. Весь день стояла хорошая погода. Люди могли отдохнуть и восстановить силы. Но вечером ветер совершенно стих, и моряки опять взялись за весла. Бот пошел тише. Ночью наплыл густой туман. Перемежаясь с дождем, он не прекращался еще 2 дня, которые без ветра были очень мучительными для людей. Расстояние вдоль острова Итуруп более 100 миль было пройдено. Они поравнялись с юго-восточным мысом этого острова, обрывавшегося скалистой возвышенностью. Здесь начинался вход в Северный Кунаширский пролив. Люди сперва обрадовались, но тут же они с ужасом увидели, что течение пролива их относит в океан. Для них это означало гибель. Люди напрягли последние усилия, но желанный пролив от них удалялся. Течение было значительно быстрее, чем ход бота. Люди догадались стороной подойти к прежнему месту, но при попытке войти в пролив их опять подхватило тем же течением и понесло на восток. Так повторялось несколько раз. Состояние моряков напоминало людей, карабкающихся по крутому подъему ледяной горы. Они поскальзывались и катились вниз. Измученным гребцам ничего больше не оставалось, как переночевать под берегом острова. Утро 27 июня принесло несчастным скитальцам облегчение. Подул южный ветер. Они обогнули мыс и при попутном ветре, преодолевая течение, вошли в Северный Кунаширский пролив. Слева на северном берегу острова Кунашир, вблизи которого они держались, возвышалась величественная гора. Она имела форму 2 срезанных сопок, выходящих одна из другой, и напоминала собою искусственный обелиск. «Это известный пик Антония, высотой больше 7000 футов», пояснил командир, глядя на карту. Матрос, сидевший сложа руки под парусом, ответил ему. «Вот гора, как настоящий памятник. Смотрите, маяк перед ней торчит, как спичка перед телеграфным столбом», сказал его сосед, указывая рукой на 6-угольную белую башню. Сидевший на носу вперед смотрящий матрос Леконцев негромко вскрикнул. «На берегу вижу сигналы флажками! Нас заметили японцы!» «Это, вероятно, их телеграфный пост», — заметил командир. При этих словах все люди, как по команде, пригнулись на сиденьях, а бот, как бы выполняя их желание, продолжал идти своим путем. Но почему-то погони за ними не было. Очевидно, японцам и в голову не могла прийти мысль, что что русские могут очутиться в таком глубоком их тылу, в необжитой суровой местности. Опасность встречи с японцами миновала. Бот, подгоняемый попутным ветром и течением, мчался по волнам, как на гоночных соревнованиях. Всех удивило, почему при входе в пролив течение было в обратную сторону, а теперь, словно смилостивившись над моряками, оно несло их вперед. «Как на тройке скачем по ухабам!» — воскликнул кто-то на носу, а голос с кормы ему ответил. «Так мы через 2 дня будем на Сахалине чай пить!» Скоро маяк остался позади, едва заметной белой вышкой, и только огромный пик Антония, упиравшийся в небо, все еще хорошо был виден издали. Проходя мимо северного берега острова Кунашир, моряки смотрели на голые отроги 3 горных кряжей, на лесистые ущелья между ними и долины. Отдыхая под парусами и развлекаясь открывающимися новыми видами природы, люди начали забывать о перенесенных испытаниях трудного пути. Но невзгоды как будто подстерегали их каждый раз внезапно. Началось странное явление. Ветер постепенно слабел, а зыбь еще больше увеличивалась. На середине пути в воздухе наступило полное затишье, паруса повисли, как тряпки, и бот совсем остановился. Но кругом, на всем пространстве пролива, между островами, вода бурлила, как кипяток в кастрюле на жарком огне. Здесь не было правильного чередования волн, какие обычно ходят по морю. Короткие и крутые, как будто выталкиваемые снизу, они дыбились на высоту до 25 футов, и как лохматые великаны с яростью обрушивались друг на друга, дробясь и обдавая людей солеными брызгами. Все это происходило от того, что здесь сталкивались 2 противоположных течения. Холодное с Охотского моря, другое, теплое, со стороны Великого океана. Таким образом, океан и море вели здесь вековечную борьбу. Много морей уже поглотил Великий океан и еще хотел поглотить одно, но оно отгородилось от него Курильской грядой. В этом сражении море выдвинуло против океана острова точно неприступной крепости, а проливы между ними были ареной ожесточенной схватки. Утлый бот с русскими моряками попал здесь в спор стихий и на себе ощущал бушующую войну течений, напиравших друг на друга с 2 сторон, от моря и океана. Он повертывался, крутился, плясал на волнах, но не двигался с места, как будто стоял на приколе. «Опять мы в мертвом пространстве», — с досадой сказал командир. Моряки поняли, что дело их плохо, и начали усиленно грести. Однако они не могли на веслах справиться с напором воды, чтобы направить бот по своему пути. Он болтался, как чурка в проруби. Многих из команды это приводило в отчаяние. Они не знали, что делать, как не знали и того, долго ли будут находиться в таком положении. Была угроза, что бот может развалиться. Часть людей отливала воду, другие поправляли в те места в пазах, где ослабла конопатка.
0: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Алексея Силыча «Новикова прибоя», «У дальних берегов».
3: Прошло несколько часов. «Вся наша надежда на ветер», — упавшим голосом сказал Трегубов, мрачно оглядывая уставшую команду. Дремавший рулевой Рекстон лежа открыл карие глаза, сунул в рот указательный палец правой руки и потом поднял его высоко кверху над собой. На мокром пальце его ощутился холодок от легкого дуновения южного ветерка, который иначе никак нельзя было бы почувствовать. Он сказал: «Ага, скоро тронемся, ваше благородие. Пока чуть-чуть веет попутный зюит, наверное, разойдется». От употребления соленых консервов всем очень хотелось пить, но вдоволь пресной воды не выдавалось. Люди принимались курить, торопили матроса Леконцева скорее разогревать чайник на его самодельной железной печурке, устроенной в носовой части на камнях. От разожженных углей потянуло дымком, запах его был приятен морякам, он напоминал мирную домашнюю жизнь на далекой родине. «Самоваром запахло», — вздохнув, сказал кто-то. «Теперь бы целый самовар один выпил за присест». «Придется ли нам вообще попить чаю дома?» — ответил другой голос. Слабый южный ветерок стал чувствительным для всех. На мачте поспешно подняли парус. А когда поспел чайник, или Концев стал торжественно разливать чай по кружкам, вдруг налетел сильный шквал, ударил в парус и резко качнул бот в сторону. Сшибленный с ног толчком, Леконцев повис за бортом, только сжатые в тесноте ноги удержали его от падения в воду. Но чайник с кипятком вырвался из его рук, упал за борт и потонул. Матросы разразились руганью. Всем было жаль драгоценной воды, каждая капля которой была на счету. «Не ругаться, а радоваться надо. Ветер — спаситель нашей жизни», — оправдывался обиженный Леконцев, неудачно выполнявший роль кока. Как невелика была неприятность потерять чайник с кипятком, но причина, вызвавшая ее, одновременно доставила людям и радость. Под ветром паруса теперь преодолевали встречные течения, и бот продолжал путь по проливу. Вечером бот поравнялся с крайним мысом острова Кунашир, и перед людьми открылся широкий простор Охотского моря. Командир достал карманные часы, взглянул на них. Стрелка показывала цифру 7. Он приказал повернуть к берегу, чтобы запастись пресной водой. Она была уже на исходе. Но через некоторое время было ясно видно, как высоко вздымался морской прибой, ударяясь о крутые каменистые обрывы острова. «К берегу знать не подступиться. Разобьемся. Потерпим, ребята, до Сахалина. Экономнее будем обращаться с водою. А пока воспользуемся попутным ветром». В голосе командира прозвучало сожаление. В море бот шел под одними парусами. Ветер разгуливался, а через 3 часа плавания достиг 6 баллов. Волны, усиливаясь, вкатывались через бот. Ночью люди не гребли, но устали больше, непрестанно отливая воду. Утром, оглядываясь, они с удивлением заметили, как недалеко от них были берега. Вершины гор издали казались еще выше, чем они были вблизи, а с левого борта заманчиво и близко виднелась большая земля. Командир знал, что это был остров Иезу с удобными бухтами, где можно укрыться и запастись пресной водой. Но подойти к нему, густо населенному японцами, означало верный плен. Бот шел дальше. Берега скрывались с глаз. Впервые люди очутились в открытом море. И для них, обессиленных уже раньше, медленно чередовались дни и ночи, без сна и отдыха, то обнадеживающие, то угрожающие. Жизнь на боте, у которого не была окончательно устранена течь, зависела от капризов погоды, а она постоянно менялась. Когда окутывал море густой туман, плавание продолжалось вслепую, и не было возможности определить свое место. Ветер менял свое направление, иногда как бы сочувствовал несчастным скитальцам и гнал их по курсу, а иногда как бы становился поперек дороги и не пускал их вперед. В особенности им досталось в нордовый шторм. Обдавая ледяной стужей, он отбросил их назад на 10 миль. Всем казалось, что наступил конец. Эта мысль особенно пугала их потому, что им ничего не было известно о первой партии, отправившейся на Сахалин, и они считали ее погибшей. Они тоже ждали такой же участи. Но бот каким-то чудом пока уцелел, и окоченевшие на нем люди все еще копошились, находясь по пояс в воде и не переставая отливать ее за борт. Не было покоя и во время затишья, приходилось грести. В тесноте нельзя было ни прилечь, ни вытянуть одеревеневших ног. Даже в те редкие часы, когда можно было бы соснуть, люди сидели и, скорчившись, только дремали. С тех пор, как они оставили остров Уруб, на них ни разу не просохла волглая одежда, и они мокли в соленой воде, как в рассоле. Тела их сморщились, посинели. Команда угрюмо молчала. А если кто начинал говорить, то другие не сразу поддерживали его, словно не понимая, о чем речь. В словах слышались думы об иной жизни, чем на этом жутком боте. «Тот, кто останется из нас жив, никогда не забудет о наших приключениях», словно сквозь сон пробормотал Кошелев. Через минуту заговорил Леконцев. «У меня на родине теперь весна в разгаре. Сирень цветет, соловьи поют. Эх, поваляться бы на душистой травке под горячим солнцем!» — мечтал вслух Кошелев. «А ну вас к лешему с такими разговорами!» — рассердился Кучеренко. 10 минут длилось молчание, и снова подал голос Леконцев. «Чуяло мое сердце, плохо будет. Как не хотелось расставаться с броненосцем!» Слова Леконцева напомнили людям об эскадре. Всех занимал вопрос, что стало с ней. Никто не думал о победе над японцами, но все были уверены, что большинство русских кораблей стоит уже во Владивостоке. И опять мысль возвращалась к берегу. Наши товарищи, наверное, в городе погуливают или в трактире чайком забавляются. А у кого возлюбленные есть, тем еще лучше. А у нас пресной воды вдосталь нет. Нам хоть бы часик-три в тепле полежать, руки и ноги расправить, отдохнуть. Кучеренко старался отвлечь команду от тяжелых дум и заговорил о другом. Знал я одного барина. Большой офицерский чин имел. Богатство у него за год не сосчитать. И простяга был на редкость. Когда варили для него яйца в скорлупе, то он брал себе только яйца, а бульон от них отдавал своему вестовому. Вот какие бывают добрые господа. Некоторые матросы устало улыбались на слова Кучеренко. В другое время и в другом месте за такие речи командир подверг бы матроса наказанию. Но теперь он только взглянул на Кучеренко и ничего не сказал. Быть может, он иначе стал расценивать своих подчиненных, которые во время этого тяжелого плавания проявили подлинное мужество. Нельзя было не уважать людей, отважно боровшихся со смертью. От нее отделяли их только тонкие дощечки, но она все-таки проникала в бот через щели. Она лезла через борта зеленой шипящей массы волн, обдавая тела холодом. В данном случае шутка, хотя и ядовитая, не прозвучала для Трегубова дерзостью. Вероятно, он сделал вывод, что эти люди, неутомимо боровшиеся с препятствиями на пути к родине, точно так же доблестно вели бы себя и в боевой обстановке. С каждым днем положение команды ухудшалось, истощались последние силы. А кругом ничего не было видно, кроме мутного неба и колыхающейся поверхности моря. Напрасно взоры, устремленные вперед, искали землю. Остров Сахалин, служивший только местом ссылки за тяжкие преступления, а этих моряков, манивший как желанный приют, не показывался, словно навсегда исчез в бесконечном водном пространстве. Холодом, греблей, жаждой, недоеданием, бессонницей, постоянным отливанием воды из бота, ожиданием гибели в волнах, люди были доведены до исступленного отчаяния. Они потеряли представление о времени и, очнувшись от забытья, не знали, какая часть дня проходит перед ними, вечер, утро или полдень. Некоторые из них начинали бредить. Командир не работал, но и у него был вид замученного насмерть человека. Он ел и пил наравне с командой, нисколько не увеличивая себе порции, а спал меньше других, боясь сбиться с курса. Похудевшее лицо его посерело, обросло черной щетиной, глаза потеряли прежний блеск и потускнели, словно налились мутной водой. С трудом открывая отяжелевшие веки, он подбадривал своих подчиненных, доказывая, что скоро покажется на горизонте Сахалин. И вот даже при затихшей погоде, под одними только веслами, бот хоть медленно, но двигался вперед. Лунной ночью 1 июля заметили черноту на горизонте. Это была земля. Неясный вид ее возвращал людей к жизни. Бот подходил ближе, и командир пояснил. «Вот и Сахалин. Узнаю мыс Анива. Корсаковск за ним недалеко. Надо взять левее. Обойдем его, и мы дома». Бот начал под парусами огибать два высоких утеса, разделенные отлогим ущельем. От этого мыс выдавался в море седлом. Когда он оказался на правом траверзе, командир приказал повернуть вправо и направиться вглубь залива. Свежий встречный ветер не унимался, и бот, лавируя, очень медленно шел вперед. Это шатание из стороны в сторону увеличивало расстояние до корсаковского поста в несколько раз.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Алексей Силыч Новиков-Прибой. Рассказ «У дальних берегов». Читает Александр Бурдуков.
2: Люди видели берега Родины, они казались такими близкими. Но только около 6 часов вечера 3 июля бот под веслами приблизился к мысу Эндум. Отсюда было видно, что на рейде стоят суда. Все были уверены, что тут могут быть только русские корабли. Надеждой загорелись глаза. Не напрасно люди перенесли столько мучений и страданий. Мечтами они были уже на берегу, но командир вернул их к действительности, громко выкрикнув: «Табань! Назад! Вижу японские флаги! Корабли не наши!» Матросы с тревогой молча всматривались в корабли, на которых можно было различить флаги восходящего солнца. Повернув обратно, бот пошел в сторону вдоль берегов, подальше от Корсаковского поста, и приткнулся на отмели против Савиновой пади. С кормы поднялся командир Трегубов. Сделав шаг от борта, он упал в воду и растянулся на ней лягушкой. От долгого неподвижного сидения его ноги свело судорогой. Помочь подняться ему было некому, матросы были еще слабее его от непосильной работы. По мелкой воде от бота до берега большая часть людей ползла на четвереньках. Некоторые пробовали брести вброд, но и они скоро валились с ног. За 12 дней плавания на боте в неподвижности и тесноте у них распухли ноги. В момент их высадки на берег никого не было видно, но через несколько минут от поселка в 4 избы к ним направился человек. «Сейчас от него узнаем, почему тут очутились японские корабли», — сказал командир, вставая, и тут же шатнулся, беспомощно опускаясь опять на землю. Высадившаяся команда с удивлением рассматривала приближавшегося к ним человека в странном одеянии. Особенно поражало всех птичье оперение этого высокого, кудлатого и горбоносого старика. На нем были портки из птичьих шкурок, на ногах бахилы из горла морских львов. Быстрой и легкой походкой он шел к морякам, глядя на них черными глазами, игривый блеск которых очень оживлял его бородатое лицо типичного южанина. «Черкес, наверное. Как его сюда занесло?» — проговорил тихо матрос Кучеренко. Старик ласково поздоровался с командой, улыбнулся и поспешно с кавказским акцентом заговорил. «Видал, как выползывали на берег. Гадал, думаю, так и есть. Наши матросы раненые. Конечно, под Цусимой искалечены. 1.5 месяца прошло, а вы все плыли. Как это оттуда, на лодке, вы могли сюда добраться? Удивительно». «О какой Цусиме вы говорите?» — спросил командир. «А как же? Вы же в Цусимском бою были? Говорят, ужасное дело было». «С нами хуже боя получилось. Еле выжили. А ты, дедушка, скорее скажи нам, не слыхал ли что-нибудь о нашей эскадре?» Этот вопрос мучил команду во время всего пути. И сейчас, ожидая ответа, моряки напряженно уставились на старика. А он настороженно оглядывал незнакомых ему людей. Очень подозрительна была их худоба, кожа да кости, в морской форме. Потому как некоторые из них таращили на него лихорадочно блестевшие глаза, а другие замерли в застывших позах, смертвенно-бледными, изнеможенными, грязными и обросшими щетиной лицами, они могли ему показаться безумцами. Но тут же, как бы что-то сообразив, старик покачал седой головой и заговорил. «Да вы, видать, ничего не знаете. А ведь большой морской бой был при Цусиме. Наши разбиты. 2 адмирала, Рожественский и Небогатов, в плену. Только 3 корабля дошли до Владивостока. Народу-то нашего сколько погибло. Сперва никто не верил, потом уже в газетах прочли». Эта страшная весть ошеломила моряков. Они долго молчали, не в силах выговорить слово от потрясения. Оправившись от

твоем намерении немедленно покинуть оккупированную неприятелем территорию и направиться во Владивосток. Но от старика узнали, что японцы отобрали у жителей продукты, и запастись ими в путь здесь невозможно. Это обстоятельство, а также и жалкий вид измученной и больной команды вынудили его отказаться от своего решения. Тогда Трегубов распорядился выбросить из бота винтовки револьверы, а сам он деньги и документы зарыл в землю. Настроение команды упало. Нечеловеческие и необычайные трудности претерпели люди, стремясь на родину, но вместо этого попали прямо в плен. Отчего так долго с таким упорством бежали, к тому и пришли. Впоследствии они узнали, что и первую шлюпку постигла та же участь. А оставшиеся на Урупе моряки были сняты японским судном. Разными путями, но все три партии русских моряков одинаково попали в плен. Еще до своей гибели Улдгамия повлекла за собой потерю русского судна. В начале боя 14 мая плавучий госпиталь «Орел», державшийся вдали от эскадры, был неожиданно обстрелян японцами. Но и этим дело не ограничилось. Враги не посчитались с тем, что на нем развивался флаг Красного Креста. Вскоре к нему приблизился японский вспомогательный крейсер «Манджумару» с поднятым сигналом «Остановиться». Около 30 японских матросов во главе со строевым офицером появились на борту «Орла». Без команды, как будто у них заранее были распределены все роли, они быстро заняли все отделения корабля. При переговорах командира «Орла» капитана второго ранга Лохматова и главного врача статского советника Мультановского с японским офицером присутствовал бывший капитан Улдгамии со своими помощниками. Англичане не скрывали своего удовольствия при виде вооруженных японцев. Пошептавшись с английским капитаном, японский офицер объявил командиру Лохматову по-английски: «Мне все ясно. Под красным флагом вы с врачами занимаетесь военными операциями. На борту у вас военнопленные. Мы забираем ваш так называемый госпиталь как военный приз. Командую здесь теперь я». На скуластом лице офицера концы черных косых бровей поднялись еще выше к вискам, как острые крылья стрижа. Японец бесстрастно обвел всех глазами и поднялся по трапу на мостик. В ходовой рубке, по его приказанию, от штурвала был отстранен русский рулевой, а на его место стал японец. Офицер что-то скороговоркой скомандовал ему. Госпиталь «Орел», забурлив винтами море, повернул в сторону Японии. Противник уводил его с места боя, не дав ему возможности оказывать медицинскую помощь раненым русским морякам. Главный врач Мультановский, довольно опытный хирург, оживлялся только в своем операционном отделении. А в обычной жизни этого апатичного толстяка как будто ничто не интересовало, ко всему он относился равнодушно. Но на этот раз круглое лицо его стало багровым, точно ему нанесли личное оскорбление. Враждебно взглянув на Лохматова, словно и тот был в чем-то виноват, он сквозь зубы процедил: «Пленных на госпитальное судно сажают. Придумала же голова вашего адмирала. И вот вам результаты». Капитан второго ранга Лохматов, высокий поджарый человек, был из тех командиров, которые прекрасно управляют кораблем без всякого шума и суеты. Большую часть своей жизни он провел в море, плавая на судах добровольного флота. Любое несчастье он переживал молча. И теперь на его продолговатом, с тонкими чертами лице, обрамленном раздвоенной рыжей бородой, в его больших серых глазах, смягченных сеткой морщинок вокруг них, нельзя было усмотреть ни тревоги, ни беспокойства. Не выпуская изо рта папиросы, он махнул рукой и, высоко держа голову, ровной походкой направился в свою каюту. Это означало, что дело бесповоротно проиграно, и поправить его невозможно. «Скажите, Яков Яковлевич, неужели японцы такие бессовестные, что возьмут наш «Орел»?» — волнуясь, обратилась старшая сестра Сиверс к Мультановскому. Зная о близости этой сестры к Рожественскому, он замедлил с ответом, словно забыв слова, и, криво улыбаясь, выпалил: «Нет, они, вероятно, хотят устроить для нас банкет и отпустят на все четыре стороны. А вы можете потом поблагодарить своего адмирала».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Александр Алтаев. Фрагмент из повести «Впереди веков» Леонардо да Винчи. Читает Андрей Филиппак.
1: Моне Лизе понравилось ездить в мастерскую Леонардо. И новые люди, и незнакомая обстановка с чучелами птиц, со скелетами ящериц, змей и каких-то зверьков, и странная лабораторная посуда, и мольберты с палитрой, с характерным запахом скипидара, и, наконец, растирание красок — все было так интересно и так ново. Ведь дома ее окружали только счетные книги и вечные разговоры о судах, оборотах и возможных прибылях. Правда, здесь и там были шуты, старавшиеся развеселить ее. Но там, дома, она к ним привыкла и, кажется, знала все их шутки наизусть. А здесь было что-то совсем новое. Занятно также смотреть, как ты начинаешь оживать на полотне. Точно рождаешься. Сначала что-то смутное, потом все яснее и яснее, и кажется, что эта нарисованная Мона Лиза заговорит. Леонардо работал упорно, со всем увлечением, на какое был способен, и внимательно следил за настроением своей модели. Ему так важно было разбудить эту застывшую в своем равнодушии апатичную женщину, усыпленную скучным обиходом банкирского дома с его однообразным благополучием. Музыка не совсем удовлетворяла модель. Лютнист, с которым он уговорился, был, очевидно, не очень искусен. Она слушала эти всем известные мотивы со скучающим лицом и частенько не удерживалась от зевоты. Не очень-то оживлял ее и фокусник-жонглер, подкидывавший ножи и ловивший их остриями или проделывавший разные манипуляции с шариками, стоя на голове. Пожалуй, ее больше заняли пестрые костюмы шута и жонглера. Оживилась она совсем неожиданно. В перерыв, когда художник давал своей модели отдохнуть, она завтракала. И служанка, старая ее нянька, прислуживала в мастерской за столом. Резала цыпленка, чистила апельсины и гранаты. Старуха все еще немножко боялась манекена в латах и шлеме в углу, черепа на столике, отпрепарированных распластанных животных, змей в банке и даже анатомических рисунков черепа. Дома она пробовала убедить свою воспитанницу, что Леонардо — колдун и в дружбе с самим дьяволом. В один из таких перерывов внимание Моны Лизы было привлечено зарисовкой лапы с перепонками, принадлежащей плавающей птице, и рядом человеческой руки. Тут же лежал рисунок крыла летучей мыши. «Зачем это вам, маэстро?» — с удивлением спросила молодая женщина. Леонардо стал объяснять ей законы плавания и летания, заговорил о сходстве плавательных и летательных органов и о том, как это сходство навело его на мысль о механизме для полетов. Он видел, как в ее небольших и таких маловыразительных глазах загорелся огонек. Она слушала с большим интересом. Это ведь совсем новое, не то, что приходится обычно слышать дома, вечные разговоры о прибылях, сукновалы, заграничная отправка, не досчитался куска самого лучшего, сосед перебил заказ, аршины, деньги, барки, таможенный налог, станки, выделка, сырье. И так изо дня в день. А развлечения? Наряды, золочение волос, новая мода прически, цирюльник, который умеет удивительно подбривать брови, новый танец, привезенный из Рима. И сплетни, сплетни. Сплетни флорентийские, сплетни сиенские, сплетни миланские, болонские, венецианские, ватиканские, заграничные, на все вкусы. А здесь совсем другое. Заметив огонек в глазах Моны Лизы, Леонардо почувствовал, как дрогнуло его сердце. Такой же огонек загорался в глазах мамы Альбьеры. Там, дома, в благословенном уголке маленького городка Винчи, когда он мальчиком находил в саду букашку или какого-нибудь красивого жука, мотылька, цветок, приносил домой и рассматривал с нею вместе, дивясь его окраске и строению. Леонардо казалось, что модель все более и более заинтересовывается его наблюдениями над природой. Это радовало и волновало его. И в моменты отдыха он показывал Моне Лизе то, над чем работал, стараясь как можно понятнее и проще все объяснить и говоря с большим воодушевлением. Иногда Паланкин ее долго не появлялся у дверей его мастерской. Являлся слуга или нянька с объяснением, что она больна, или что мессер Франческо делла Джоконда решил, что жене надо сделать передышку и посидеть дома. Особенно, когда приехали из Сиены родственники, с которыми связаны его коммерческие расчеты. Тогда Леонардо чувствовал, что чего-то не хватает и его жизни. Ее неожиданный отклик на задушевные интересы самого Леонардо натолкнул его на мысль выполнить заказ иначе, чем он ранее задумал. Он решил превратить портрет в картину. Здесь нужен пейзаж, непременно пейзаж. Ведь портрет, писанный на заказ, не требует пейзажа. От художника ждут только сходство с оригиналом или, самое большее, кроме сходства, характерных черт человека. Но Леонардо решил дать среду, которая бы гармонировала с настроением, с душевной жизнью Моны Лизы. И для этого он хотел поместить ее среди той природы, которой она проявляла все больший и больший интерес. Да, он напишет позади ее фигуры пейзаж. Пейзаж, неясный, окутанный воздушной дымкой, уходящий в беспредельную даль. Он гармонически связан с легким покрывалом, прозрачной вуалью, наброшенной небрежно на голову. Модель, большую частью молчаливая и робеющая перед этим высоким человеком с серо-голубыми глазами, полными глубокой проницательной мысли, однажды заговорила. Она стала спрашивать об уме человека творящего, как, например, художник, поэт или изобретатель, и о разуме, который бывает у людей дело, и который нужен только для повседневной жизни. Наконец, об уме животных, которые порою жертвовали жизнью для спасения своих детей, а собаки, например, даже и для спасения человека. Она бросила неопределенный вопрос. «Я не знаю, как это и почему это. На свете много непонятного, интересного. И как понять и оценить человека? Есть люди, которых не понимают окружающие, а они понимают многое. Есть даже предсказатели погоды. И совсем верно предсказывают. Я таких видела». Леонардо чуть усмехнулся, а потом сказал серьезно: «Если сеньора хочет, я расскажу ей сказку». «Сказку? Вот странно», — подумала Мона Лиза. Она кивнула утвердительно головой и приготовилась слушать. А Леонардо вспомнил любимую сказку бабушки Лючии. Это как раз подойдет. Сказка старая, с налетом монашеского благочестия, но он немножко переиначит ее, сделает из монаха-мудреца, провидца природы, ведь рассказывают же ее в разных местностях по-разному. Говорят, будто она залетела даже в Турцию, и там монаха превратили в колдуна. «Ну, сеньора, прошу съесть этот сладкий миндаль в сиропе и не очень соскучиться моей стародавней небылицей». Случилось это очень давно, когда еще не было положено ни одного камешка в постройке нашей Флоренции. Не было и Рима. Жил-был один бедный человек, и у него было 4 сына. 3 умных, а один и так, и сяк. Ни ума, ни глупости. Да, впрочем, о его уме не могли судить как следует. Он больше молчал и любил ходить в поле, к морю, смотреть, слушать и думать про себя. Любил и ночью смотреть на звезды. И вот пришла за отцом смерть. Перед тем, как расстаться с жизнью, он призвал к себе детей и говорит: «Сыны мои, скоро я умру. Как только вы меня схороните, заприте хижину и идите на край света добывать себе счастье. Пусть каждый чему-нибудь научится, чтобы мог кормить сам себя». Отец умер, а сыновья, похоронив его, пошли на край света добывать свое счастье. И сговорились, что через 3 года вернутся на полянку родной рощи, куда ходили за валежником, и расскажут друг другу, кто чему выучился за эти 3 года. Ну вот, Прошло 3 года, и, помню уговор, вернулись братья с края света на полянку родной рощи. Пришел первый брат, что научился плотничать. От скуки срубил дерево и обтесал его. Сделал из него женщину. Отошел немного и ждет. Вернулся второй брат. Увидел деревянную женщину, и так как он был портной, то решил одеть ее. И тут же, в одну минуту, как искусный мастер, сделал ей красивую шелковую одежду. Пришел третий сын. Украсил деревянную девушку золотом и драгоценными камнями, ведь он был ювелир и сумел накопить большое богатство. И пришел четвертый брат. Он не умел ни плотничать, ни шить. Он умел только слушать. Что говорит земля, говорят деревья, травы, звери и птицы, знал ход небесных планет и еще умел петь чудесные песни. Он увидел деревянную девушку в роскошной одежде, в золоте и драгоценных камнях, но она была глуха и нема, и не шевелилась. Тогда он собрал все свое искусство, ведь он научился разговаривать со всем, что есть на земле, научился и оживлять своей песней камни. И он запел прекрасную песню, от которой плакали притаившиеся за кустами братья. И песней этой вдунул душу в деревянную женщину. И она улыбнулась и вздохнула. Тогда братья бросились к ней, и каждый кричал одно и то же: «Я тебя создал, ты должна быть моею женою, ты должна быть моею женою, я тебя голую несчастную одел, я тебя сделал богатой, ты должна быть моею женою». Но женщина отвечала: «Ты меня создал, будь мне отцом. Ты меня одел, а ты украсил, будьте мне братьями. А ты, что вдохнул в меня душу и научил радоваться жизни, ты один будешь мне мужем на всю жизнь. И деревья, и цветы, и вся земля вместе с пташками запели им гимн любви». Кончив сказку, Леонардо взглянул на Мону Лизу. Что сделалось с ее лицом? Оно точно озарилось светом. Глаза сияли. Потом, точно пробудившись от сна, она вздохнула, провела по лицу рукою и без слов пошла и села на свое место, сложила руки и приняла обычную позу. Но дело было сделано. Художник пробудил равнодушную статую. Улыбка блаженства, медленно исчезая с ее лица, осталась в углах рта и трепетала, придавая лицу изумительное, загадочное и чуть лукавое выражение, как у человека, который узнал тайну и, бережно храня ее, не может сдержать торжество. И Леонардо молча работал, боясь упустить этот момент, этот луч солнца, осветивший его скучную модель.
0: Мы читали фрагмент из повести Александра Алтаева «Впереди веков» Леонардо да Винчи.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за освобождение осужденного в России за нападение на силовиков американца Роберта Гилмана. Решение о помиловании приняли по гуманитарным соображениям после телефонного разговора лидеров двух стран. Госсекретарь США Марко Рубио также выразил признательность Москве за сотрудничество. Известно, что бывший морпех дали отправиться в Техас для последующей медицинской реабилитации. Владимир Путин поручил создавать в регионах сильные университетские центры для подготовки научных кадров. Глава государства во вторник провел заседание Совета по науке и образованию.
2: Там, где это целесообразно, надо консолидировать потенциал учреждений науки и высшей школы, решающих близкие по характеру исследовательские и учебные задачи. Смысл этого решения – повысить качество образования, создать современные условия для работы преподавателей и учебы студентов, нарастить меры поддержки талантливым исследователям, лучшим кафедрам и лабораториям, сильным коллективам, которые способны добиваться весомых результатов, вести научный поиск и обучать студентов и аспирантов на стыке самых различных научных направлений.
1: Президент также поздравил научное сообщество с созданием мегасайенс-установки «Сибирский кольцевой источник фотонов». По его словам, в настоящий момент СКИФ является одним из самых мощных в мире ускорителей частиц по некоторым направлениям и параметрам, не имеющим аналогов. Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора и необоснованного завышения цен на бензин сразу в 4 регионах. Под проверку попали топливные компании Хакасии, Красноярского и Краснодарского краев, а также Запорожской области. Всего ранее ФАС инициировала 37 аналогичных разбирательств. Число жертв разрушительного землетрясения магнитудой 7,4 в Колумбии превысило 200 человек. Наибольшие потери зафиксированы в городах Кали и Перейра. В стране объявлен режим национального бедствия. Российское посольство выясняет информацию о возможных пострадавших соотечественниках, призывая граждан пользоваться экстренной связью. И Министерство здравоохранения отложило переход на электронные медицинские книжки. Об этом пишет агентство ТАСС. Бумажные документы останутся действительными до следующего года. Цифровой формат дополнит данными о поле и гражданстве владельца. Ведомство дало организациям дополнительное время для адаптации. Такие справки обязательны для работников пищевой сферы, образования и медицины. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
3: Глава вторая. Дневник царевича Алексея. Благословиши венец лета благости Твоей, я, Господи. В Померании, будучи для сбора провианту по указу родшего мя, примечание Арнгейм, так называл царевич отца своего, слышал, что на Москве в Успенском соборе митрополит Рязанский Стефан, обличая указ о фискалах, сирич-доносителях по гражданским и духовным делам и прочие законы церкви противные, в народ кричал: «Не удивляйтесь, что многомятежная Россия наша доселе в кровавых бурях волнуется. Законы человеческие, о сколь велико, имеют расстояние от закона Божия». И господа сенат, придя к митрополиту, укоряли его и претили за то, что на бунт и мятеж народ возмущает, царской чести касается, и царю о том доносили. И я говорил Рязанскому, что примириться ему с батюшкой как возможно, что де в том прибыли, что меж них несогласие, и чтоб весьма сего искал для того, что когда его бросят, то такого не будет». Раньше той предики, проповеди, писывал он мне и я к нему, хотя не часто, кроме важных дел. а как о той предике услышал, то оную корреспонденцию пресек, и к нему не езжу, и к себе не пускаю, понеже уродшего мя он есть в ненавиденье великом, и того ради мне писать к нему опасно. А говорят, ему быть отлучено от сего управления, в нем же есть. И оную предику кончал рязанский молитвою ко святому Алексию, человеку Божию, обо мне, рабе грешным. «О угодниче Божий, не забудь и тезаименника твоего, особенного заповедей Божиих хранителя и твоего преисправного последователя, царевича Алексия Петровича. Ты оставил дом свой, он также по чужим домам скитается. Ты лишен рабов и подданных, другов и сродников, он также. Ты человек Божий, он также истинный раб Христов. Ей молим, святче Божий, покрой своего тезаименника, нашу единую надежду, скрой его под покровом крыл твоих, яко любимого птенца, яко зеницу, от всякого зла соблюди невредимо». Будучи в чужих краях, по указу же родшего мя, для учения навигации, фортификации, геометрии и прочих наук, имел страх великий, дабы не умереть без покаяния, писал осем на Москву отцу нашему духовному Иакову так: «Священника мы при себе не имеем и взять негде. Молю вашу святыню, приищи какого попа на Москве, чтобы он поехал ко мне тайно, сложа священнические признаки, то есть усы и бороду сбрив, также и гуменца зарастив, или всю голову обрив и волосы накладные надев, и немецкое платье. И сказался бы моим денщиком: пожалуй, пожалуй, отче, яви милосердие к душе моей, не дай умереть без покаяния. Ни для чего иного он мне, только для смертного случая, так же и здоровому для исповеди тайны. А хорошо б, чтобы он под видом таким с Москвы от знаемых утаился, будто без вести пропал. Обритие бороды не сомневался бы, ибо в нужде и закону применение бывает. Лучше малое приступить, нежели душу погубить без покаяния. Сочини сие безленостно, а буди не благоволишь сего сочинить, души нашей взыщет на вас Бог». Когда приехал из чужих краев к родшему мя в Санкт-Петербург, принял он меня милостиво и спрашивал, не забыл ли я, чему учился, на что я сказал, будто не забыл, и он мне приказал к себе принести моего труда чертежи, но я, опасаясь, чтоб меня не заставил чертить при себе, понеже бы не умел, умыслил испортить себе правую руку, чтобы невозможно было оную ничего делать, и, набив пистоль, взяв ее в левую руку, стрелил по правой ладони, чтобы пробить пульку, и хотя пулька миновала руки, однако ж порохом больно опалила, а пулька пробила стену в моей коморе, где и ныне видимо. И родший мя увидел тогда руку мою опаленную и спрашивал о причине, как учинилось. Я ему тогда сказал иное, но не истину. Устава воинского, глава 7, артикул 63. Кто себя больным учинит или суставы свои преломает и к службе непотребными сочинит, оному надлежит ноздри распороть и потом его на каторгу сослать. Уложение царя Алексея Михайловича, глава 22, статья 6. «О буде, который сын учнет бить челом на отца, и ему на отца ни в чем суда не давать, да его же за такое челобитие, бив кнутом, отдать отцу». И сие не весьма справедливо, понеже хотя чада воле родительской подлежат, но не как скоты бессловесные. Не единое естество – токмо еже родить, но добродетель отцов творит. Слышал, что родшему мя не угодно, кто на Москве дом строит, понеже воле его есть жить в Петербурге. над собой всенародного обычая переменить невозможно, которое земля представляет обычаи, и та земля недолго стоит. Забыли русские люди воду своих сосудов и начали лакомо напоеваться от чужих возмущенных вод. Иов, архиерей новгородский, мне сказал: «Тебе в Петербурге худо готовится, только Бог тебя избавит чаю. Увидишь, что у вас будет». Бог сделал над нами грешными так, что только на головах наших не ездят иноземцы. Мы болеем чужебесием. Сия смертоносная немочь, бешеная любовь чужих вещей и народов заразила весь наш народ. Право, сказует пророк Варух, припусти к себе чужеземца и разорит тебя. Немцы хвастают и за притчу говорят: кто не хочет хлеб, бездельно есть, да придет на Русь. Зовут нас барбарами, и паче в скотском, нежели в человеческом числе поставляют. Чатся учинить для всех народов хуже дохлых собак. Иные их немецкие затейки можно бы приостановить, а то хоть притыка, хоть сбоку припеку, а мы тут. С немецкой стати на дурацкую стать. Сами унижаем себя, свой язык и свой народ. Выставляемся на посмех всех. Чистота славянская от чужестранных языков засыпалась в пепел. Не знаю, на что б нужно нам чужие слова употреблять. Разве хвастая? Только в том чести мало. Иногда так говорят, что ни сами, ни другие понять не могут. Не садись под чужой забор, а хоть на крапивку да под свой. Чужой ум до порога. Нам надлежит свой ум держать. Славны бубны за горами, а как ближе, так лукошка. Много немцы умнее нас науками. А наши остротою по благодати Божией не хуже их. Они ругают нас напрасно. Чувствую, что Бог создал нас не хуже их людьми.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
3: Мне сомнительно, что подлинно все благополучие человека в одной науке состояло. По что в древние времена меньше учились, но более, нежели ныне, со многими науками благополучие видели. С великим просвещением можно быть великому скариду. Наука в развращенном сердце есть лютое оружие делать зло. У нас людей не берегут. Тирански собирают с бедного подданства слезные и кровавые подати. Вымыслили сборы поземельные, подушные, хомутейные, бородовые, мостовые, пчельные, банные, кожные и прочие, им же не с числа. С одного вала по две, по три шкуры дерут. Они могут и единый целый содрать, и сколько ни нудятся, только лоскутьи сдирают. Того ради никакие сборы и не споры, а люди все тонеют. Мужику говорят: не давай обрасти, но стриги его догола. И так, творя, все царство пустошат. Оскудение крестьянское, оскудение царственное. Правители наши за кроху умирают, а где тысячи рублев пропадают, ни за что ставят. На перу Иродовым едят людей, а пьют кровь их до слезы. Господа мои, до пресыщения всего много, а крестьянам бедным и у круха хлеба худого не встает. Сии объедаются, а те алчут. Русские люди в последнюю скудость пришли, и никто не доводит правды до царя. Пропащее наше государство. Нам, русским, не надобен хлеб. Мы друг друга едим и сыты бываем. Бояре — отпадшее зяблое дерево. Боярская толща царю застит народ. Куда батюшка умный человек, а Меньшиков его всегда обманывает. В правителях все от мала до велика стали быть поползновенны. Древние уставы обветшали, и новые ни во что обращаются. Сколько их издано, а много ли в них действ? и того ради все по-старому, да и впредь не чаешь проку быть. Когда по указу родившего мя в новгородском уезде леса на Скомповее военные грибные быстроходные суда рубил, говорил с крестьянином села Покровского и Вашкою по Сашковым о земском соборе и о народосоветии, подобает где выбрать всякого звания людей и крестьян в разуме смысленных, дабы сочинить новую книгу законов, всем народам освидетельствовав самым вольным голосом. Понеже разделил Бог разум в людях на дробинки малые и каждому по силе дал, и маломысленными часто вещает волю и правду свою. Унижать их душевредно есть, того ради без многосоветия и вольного голоса быть царю невозможно. О должности царской. Не на свое высокоумие полагаться, но о земле и народе, о странах и селах печаловаться, и любовь, и всякое попечение, и рассмотрение, и заступление иметь о меньшей братии Христовой, понеже суд великий бывает на великих и сильных. Меньший прощен будет, крепких же крепкое ждет истязание. Сие весьма помнить, ежели дает Бог на царстве быть. На день великомученика Евстафия праздновали кумпанию и гораздо под пияхом. Лики с этим панами были, жебанди глаз подбили, да захлюстки вышибли зуб. А я ничего не помню, едва ушел. Зело был удовольствован Бахусовым даром. На Рождествене оставался один дома. Прошли дни, как воды протекли. Ничего, кроме тихости. Время проходит, к смерти доводит, ближе конец дней наших. Тленность века моего ныне познаваю, не желаю, не боюсь, смерти ожидаю. Под пияхом отчасти. Сопряженное мне, примечание Арнгейм, так царевич называет свою супругу, кронпринцессу Шарлотту, сопряженное мне имеет в чреве. Еремка, Еремка, поганый бог! От юности моей я мнози борют мя страсти, в окаянстве других обличаю, а сам окаяние всех. Афросинья, беззаконие мои познах, и греха моего не покрых, отяготе на мне рука Твоя, Господи, когда прииду и явлюсь лицу Божию. Быша слезы моя, хлеб мне день и ночь, желает и скончивается душа моя во дворы Господни. С благовещенским протопресвитером, духовным отцом нашим Яковом, куликали до ночи, пили не по-немецки, а по-русски, поджарились изрядно. Афроська! Афроська! Примечание Арнгейм. Следует непристойное ругательство. Из полтавской службы стих на литии «Враг креста Господня» пели явно при всех на подпитках к лицу Феодосия архимандрита Невского. Дивлюсь у батюшки. За что любит Федоску? Разве за то, что вносит в народ лютерские обычаи и разрешает на вся? Сущий есть афеист, воистину враг креста Господня. Экого плута тонкого мало я видал. Политик зла явно не сотворит, только надобно с ним обхождение иметь опасное и жить не явно в противность, но лицемерно, когда уже так учинилось, что у него под командой быть. Жалость дому твоего снедает мя, Боже. Убоялся и вострепетал, да не погибнет до конца на Руси христианство. Федоска, ересиарх, и ему подобные начали явно всю церковь бороть, посты разорять, покаяние и умерщвление плоти в некое баснословие вменять, безженство и самовольное убожество в смех обращать и прочие стропотные и узкие пути жестокого христианского жития в стези гладкие и пространные изменять. Всякое развратное и слабое житие иметь учат смело. И сим лаянием любителей мира сего в такое бесстрашие и сластолюбие приводят, что многие и в эпикурские мнения впали. Ешь, пей, веселись, по смерти же никакого воздаяния нет. Иконы святые идолами называют, пение церковное бычачьим рыком, часовни разоряют, а где стены остались, табаком торговать, бороды брить попустили. Чудотворные иконы на гнойных телегах под скверными рогожами нагло во весь народ ругающийся увозят. На все благочестие и веру православную наступили, но таким образом и претекстом, будто не веру, а непотребное и весьма вредительное христианство суеверие искореняют. О, сколь многое множество под сим притвором людей духовных истреблено, порастрижено и перемучено! Спросишь, за что? Больше ответа не услышишь, кроме сего. Суевер, ханжа, пустосвят негодный. Кто посты хранит, ханжа, кто молится, пустосвят, кто иконам кланяется, лицемер. Сие же все делают такою хитростью и умыслом, дабы вовсе истребить в России священство православное и завесть свою новомышленную лютерскую да кальвинскую беспоповщину. Ей не чувствен, кто не обоняет в них духа Афейского. Когда малый недуг сей лютерства расширится и от многих размножится и растлит все тело, тогда что будет, разумевай? Было бы суслице, доживем и до брашки.
4: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
3: Звоны церковные переменили. Звонят дрянью, как на пожар гонят или всполох бьют. И во всем прочем переменении. Иконы не на досках, а на холстах с немецких персон пишут неистово. «Зри, спас в образ Еммануила, весь яко немчин, брюхатый толст, учинен по плотскому умыслу. Возлюбили толстоту плотскую, опровергли долу горние. И церкви не по старому обычаю, но шпицам наподобие кирок строить и во образ лютерских органов на колокольнях играть приказали. Ох, ох, бедная Русь, что-то тебе захотелось немецких поступков и обычаев. Монашество искоренить желают, готовит указ, дабы отныне впредь никого не постригать, а на убылые места в монастыре определять отставных солдат. А в Евангелии сказано: «Грядущего ко мне не изжену». Но им Святое Писание ничто. Вера стала духовным артикулом, как есть артикул воинский. Да какова та молитва будет, что по указу под штрафом молиться? Нищих брать за караул, бить батажьем нещадно и ссылать на каторгу, чтоб хлеб недаром ели. Таков указ царев. А Христов на страшном судилище: «Взалкахся бо и не дастими ясти, возжаждахся и не напоисти мене, странен бых и не введости мене, наг и не одеясти мене. Аминь, глаголю вам, понеже не сотворите единым усих меньших, не мне сотворите». Так-то под наилучшим полицейским распорядком учат ругать самого Христа, Царя Небесного, в образе нищих бьют батажьем и ссылают на каторгу. Весь народ российский голодом духовным тает. Сеятель не сеет, а земля не принимает, и иереи не брегут, а люди заблуждаются. Сельские попы ничем от пахотных мужиков не отменны. Мужик за саху и поп за саху. А христиане помирают, как скот. Попы пьяные в алтаре сквернословят, бронятся матерно. Риза на плечах златотканная, а на ногах лапти грязные. Просфоры пекут ржаные. Страшные тайны Господни хранят в сосудцах зело гнусных, с клопами, сверчками и тараканами. Черницы спились и заворовались. Все монашество и священство великого требует исправления, понеже истинного монашества и священства едва ли след ныне обретается. Мы носим на себе зазор, что ни веры своей, какова она есть, ни благочиния духовного не разумеем, но живем чуть не подобно бессловесным. Я мню, что и на Москве разве сотый человек знает, что есть православная христианская вера, или кто Бог, и как ему молиться, и как волю его творить. Не обретается в нас ни знака христианского, кроме того, что только именем славем — христиане. Все объюродили. В благочестии аки лист древесный колеблемся. В учения странные и различные уклонились. Одни в римскую, другие в лютерскую веру. На оба колена хромаем, крещенные идолопоклонники. Оставили сосцы матери нашей церкви. Ищем сосцов египетских, иноземческих, еретических, как слепые щенята поверженные, все розно бредем, а куда того никто не ведает. В Чудове монастыре Фомка, цирульник, иконоборец, образ чудотворца Алексея митрополита железным косарем изрубил для того, что святых икон и животворящего креста и мощей угодников Божиих он, Фомка, не почитает. Святые де иконы и животворящий крест – дела рук человеческих, а мощи его Фомку не милуют, и догматы, и предания церковные не приемлет. Его Евхаристии не верует быть истинное тело и кровь Христовы, но просфира и вино церковное просто. И Стефан, митрополит Рязанский, Фомку анафеме церковной и казни гражданской предал, сжег в срубе на Красной площади. А господа сенат митрополита к ответу за то в Петербург призывали и еретикам поноровку чинили. Фомкина учителя иконоборца Митьку Тверетинова лекаря оправдали, а святителя с великим стыдом из палаты судебной вон изгнали, и плача шел и говорил: «Христе Боже, Спаситель наш, ты сам сказал, аще меня изгнаша, и вас изженут. Вот меня выгоняют вон, но не меня, самого тебя изгоняют. Сам ты всевидче зришь, что сей суд их неправеден. Сам их и суди». И как вышел митрополит из сената на площадь, весь народ сжалился над ним и плакал. Родший мя на Рязанского в пущем гневе. Церковь больше царства земного. Ныне же царство возобладала над церковью. Древле цари патриархам земно кланялись, ныне же местоблюститель патриаршего престола грамотки свои царю подписывает: «Вашего величества раб и подножие, смиренный Стефан, пастушок рязанский». Глава церкви стал подножием ног государевых, вся церковь холопскую. На что Дмитрий, митрополит ростовский, святой был человек, а как родший мя напоил его венгерским, да стал о делах духовной политики спрашивать, ничего святой старец не ответствовал, а только все крестил, да крестил царя молча. Так и открестился. «Против речного дестремления, — говорят отцы, — нельзя плавать, плетью обуха не перешибешь. А как же святые мученики? Кровей своих за церковь не щадили. У царя архиереи на хлебах, а чей хлеб ем, того и вем. Прежние святители-печальники были всей земли русской, а нынешние архиереи не печалуются пред государем, но паче потаковники бывают и благочестивый сан царский растлевают».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
2: Народ согрешит, царь умолит. Царь согрешит, народ не умолит. За государево прегрешение Бог всю землю казнит. На медне, на подпитках, пастушок рязанский род шумя говорил: «Вы, цари, земные боги, уподобляйтесь самому царю небесному». А князь-папа, пьяный шут, над святителем ругался. Я, говорит, хоть и в шутах патриарх, а такого бы слова царю не сказал. Божие больше царева. И царь шута похвалил. На тех же подпитках, как заговорили архиереи о вдовстве церкви и о нужде патриаршества, род шимя в великом гневе выхватил из ножен кортик, так что все затряслись, думали, рубить начнет. Ударил лезвием плашмя по столу, да закричал: «Вот вам патриарх! Оба вместе! Патриарх и царь!» Федоска род шумя приговаривает добророссийским царям отныне титлу принять императорскую, сирич древних римских кесарей. В Москве на Красной площади в 1709 году в триумфовании на Полтавскую Викторию людьми чина духовного воздвигнуто некое подобие ветхоримского храма с жертвенником, добродетелем российского бога Аполла и Марса сиесть родившего мя. И на оном ветхоэллинском капище подписано: «Утверждение и основание государства есть вера». Какая вера? В коего бога или в коих богов? Вон им же триумфовании представлена политиколепная апофеозис всероссийского Геркулеса, сиесть родшего мя, избивающего многих людей и зверей, и по совершении сих подвигов возлетающего в небо на колеснице бога Иовиша, везомый орлами по Млечному пути, с подписью: «Пути желает в Олимп». А в книжице, сочиненной от иеромонаха Иосифа, префекта Академии, об оной апофеозис сказано: «Ведать же подобает, яко сия не суть храм или церковь, во имя некоего от святых созданное, но политичное сиесть гражданская похвала». Федоска род шумя приговаривал, дабы в указе долженствующей быть коллегией духовной святого синода, а то и в самой присяге российской, объявить во весь народ сими словами: «Имя самодержца своего имели бы яко главы своея и Отца Отечества, и Христа Господня». Хотят люди восхитить божескую славу и честь Христа, вечного и единого Царя царей. Именно в сборнике римских законов читаются нечестивые и богохульные слова: «Самодержец римский есть всему свету Господь». Исповедуем и веруем, что Христос един есть Царь царей и Господь Господи, и что нет человека всего мира Господа. Камень нерукосечный от несекомой горы Иисус Христос ударил и разорил римское царство и разбил в прах глиняные ноги. Мы же паки созидаем и строим то, что Бог разорил. Не есть ли то бороться с Богом? Смотри историю римскую. Говорил цесарь Калигула: «Императору все позволено. Omnia licet». Да не единым цесарем римским, а и всяким плутом и хамом, и четвероногим скотам все позволено. Навуходоносор, царь вавилонский, рече: «Бог есть ас». Да не богом, а скотом стал. На Васильевском острову в доме царицы Прасковьи Матвеевны живет старец Тимофей Архипыч, прибежище отчаянных, надежда ненадежных, юродь миру, а не себе. Совести человеческие знает. На медне ночью ездил к нему, беседовал. Архипыч сказывает, что Антихрист, где есть ложный царь, истинный хам. И сей хам грядет.
3: Читал митрополита Рязанского знамение пришествия Антихристова и сего хама грядущего вострепетал.
2: На Москве Григория Талицкого сожгли за то, что в народ кричал об Антихристовом пришествии. Талицкий был большого ума человек. И драгунского полка капитан Василий Левин, что был со мною на пути из Львова в Киев в 1711 году, до светлейшего князя Меншикова духовник, поп, Лебедка, до подьячий Ларивон Докукин и другие многие, посему же мыслят об Антихристе. По лесам и пустыням сами себя сожигают люди страха ради Антихристова. Вне членов брани, внутри членов страхи. Вижу, что отовсюду погибаем, а помощи и спасения ниоткуда не знаем. Молимся и боимся. Столько беззаконий, столько обид вопиют на небо и возбуждают гнев и отмщение Божие. Тайна беззакония деется, время приблизилось. На самой громаде злобы стоим все, а отнюдь веры не имеем. Некий раскольщик тайну Христову всю пролил под ноги и ногами потоптал. У Любича пролет саранчи с полудня на полночь, а на крылах надпись «Гнев Божий». Дни краткие и пасмурны. Старые люди говорят, не по-прежнему и солнце светит. Под пияхом водковали зело. Видит Бог, со страха пьем, дабы себя не помнить. Страх смерти напал на меня. Конец при дверях, секира при корене, коса смертная над головою. Спаси, Господи, русскую землю. Заступись, помилуй, Матерь Пречистая. Добре преподобный Симеон, Христа ради юродивый, другу своему Иоанну Диакону пред кончиною сказывал: «Меж простыми людьми и земледельцами, которые в незлобе и простоте сердца живут, никого не обижают, но от труда рук своих в поте лица едят хлеб свой, между такими многие суть великие святые, ибо видел я их, приходящих в город и причащающихся, и были они, как золото чистое». Но, человеки, последних сих времен мученики, вас Христос ныне, яко в членах своих обитает. Любит Господь плачущих, а вы всегда в слезах. Любит Господь алчущих и жаждущих, а у вас есть и пить мало чего, иному и половинного не стает хлеба. Любит страждущих безвинно, а в вас страдания того не исчислишь, уже в ином едва душа в теле держится. Не изнемогайте в терпении, но благодарите Христа своего, а Он к вам по воскресении своем будет в гости, не в гости только, но и в неразлучное с вами пребывание. В вас Христос есть и будет. А вы скажите «Аминь».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
2: Глава 3. Дневник фрейлины Арнгейм. Этими словами кончался дневник царевича Алексея. Он при мне бросил его в огонь. 31 декабря 1715 года. Сегодня скончалась последняя русская царица Марфа Матвеевна, вдова брата Петрова царя Федора Алексеевича. При иностранных дворах ее считали

0: у церкви всех скорбящих, к Петропавловскому собору, через Неву по льду. Это тот же самый путь, по которому 2 месяца с лишним назад везли на траурном фрегате тело ее высочества. Тогда хоронили первую чужеземную царевну, теперь последнюю русскую царицу. Впереди шло духовенство в пышных ризах, со свечами и кадилами, с похоронным пением. Гроб везли на санях. За ним тайный советник Толстой нес корону, всю усыпанную драгоценными каменьями. Царь впервые на этих похоронах отменил древнерусский обычай надгробных воплей и причитаний. Строго приказано было, чтобы никто не смел громко плакать. Все шли молча. Ночь была тихая. Слышался лишь треск горячей смолы, скрип шагов по снегу, да похоронное пение. Это безмолвное шествие навевало тихий ужас. Казалось, мы скользим по льду вслед за умершую, сами, как мертвые, в черную вечную тьму. Казалось также, что в последней русской царице Россия новая хоронит старую, Петербург — Москву. Царевич, любивший покойную как родную мать, потрясен этой смертью. Он считает ее для себя, для всей судьбы своей, дурным предзнаменованием. Несколько раз во время похорон говорил мне на ухо: «Теперь всему конец». 1 января 1716 года. Завтра утром вместе с баронами Левенвольдами мы выезжаем из Петербурга прямо на Ригу и через Данциг в Германию. Навсегда покидаю Россию. Это моя последняя ночь в доме царевича. Вечером заходила к нему проститься, потому как мы расстались, я почувствовала, что полюбила его и никогда не забуду. «Кто знает, — сказал он, — может быть, еще увидимся. Хотелось бы мне снова в гости к вам в Европу. Мне тамошние места полюбились. Хорошо у вас, вольно и весело. Зачем же дело стало, ваше высочество?» Он тяжело вздохнул: «Рад бы, в рай да грехи не пускают». И прибавил со своей доброй улыбкой: «Ну, Господь с вами, фрейлин Юлиана, не поминайте лихом, поклонитесь от меня европейским краям и старику вашему Лейбницу. Быть может, он и прав. Даст Бог, мы друг друга не съедим, а послужим друг другу». Он обнял меня и поцеловал с братской нежностью. Я заплакала, уходя, еще раз обернулась к нему, посмотрела на него последним прощальным взором, и опять сердце мое сжалось предчувствием, как в тот день, когда я увидела в темном-темном пророческом зеркале соединенные лица Шарлотты и Алексея. И мне показалось, что оба они жертвы, обреченные на какое-то великое страдание. Она погибла. Очередь за ним. И еще мне вспомнилось, как в последний вечер в Рождествене он стоял на голубятне в вышине, над черным, точно обугленным лесом, в красном, точно окровавленном небе, весь покрытый, словно одетый, белыми голубиными крыльями. Таким он и останется навеки в моей памяти. Я слышал, что узники, выпущенные на волю, иногда жалеют о тюрьме. Я теперь чувствую нечто подобное к России. Я начала этот дневник проклятиями, но кончу благословениями. Скажу лишь то, что, может быть, многие в Европе сказали бы, если бы лучше знали Россию. Таинственная страна. Таинственный народ.
1: Мы читали главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Владимир Обручев. Фрагмент из романа «Земля Санникова». Читает Сергей Кирсанов.
2: После выстрела Горохов пустился бежать, рассчитывая на то, что анкилоны, растерявшись, не сразу организуют погоню, а наступившая ночь позволит ему скрыться, в крайнем случае опять на дереве. По кустам он выбежал на тропу, по которой пришел днем, и не останавливался, пока не различил тополь, на котором оставил свое имущество и собаку. Если есть погоня, нужно влезть на это дерево, где котомка, одеяло и провизия позволяли провести ночь без лишений, так как двигаться дальше с грузом уже нельзя было так скоро, а до воды оставалось еще 2 километра. Он остановился и прислушался. Сначала все было тихо, но затем послышались голоса, и вдали замелькали огни. Очевидно, анкилоны с факелами гнались за ним. Недолго думая, Горохов влез на дерево и стал поднимать свое имущество выше. Всего больше хлопот доставила пеструха, которая не могла сидеть спокойно на какой-нибудь развилине. Пришлось наладить берестянку на 2 толстых сучьях, а собаку и котомку положить в нее. Едва он справился с этим делом, как на тропе вблизи тополя появилось несколько анкилонов с факелами, а правее и левее видны были другие. Миновав дерево, анкилоны вскоре напали на ясный след, оставленный берестянкой на мокрой земле и траве, и с криками радости, подозвав к себе остальных, побежали по этому следу, надеясь догнать беглеца. Горохов поужинал копченой птицей, накормил собаку, выкурил трубку, а анкилоны все не возвращались с безуспешной погони. Его стало клонить ко сну, и он решил вздремнуть до восхода луны. Привязал себя к стволу, у которого сидел на суку, и заснул. Его разбудило сильное раскачивание дерева. Он чуть не потерял равновесие, и если бы не привязь, свалился бы вниз. Пришлось держать обеими руками и берестянку с ее грузом. Горохов не понимал, что такое происходит. Кругом все грохотало и гудело, а на небе светила давно поднявшаяся луна. Видно было, как раскачиваются и все соседние деревья, а ветра не было. Наконец он догадался, что опять трясется земля. Оглянувшись случайно на север, он увидел, что там, где-то очень близко, происходит что-то ужасное. Из-за леса появились клубы белого и черного дыма, поднимавшиеся к небу, и оттуда донесся такой грохот, что зазвенело в ушах, а потом пахнуло жгучим ветром, от которого захватило дыхание. «Царица небесная, что там деется? Земля рвется, огонь выходит!» — взмолился Горохов. «Бежать, бежать надо на воду!» С трудом он стал спускать вниз по очереди котомку, берестянку и собаку, потому что дерево все время качалось. На земле едва можно было устоять на ногах. Шатаясь, точно пьяный, Горохов потащил берестянку по земле, а затем и по мелкой воде. Время от времени то справа, то слева что-то падало в воду, ломая ветви деревьев. Грохот не утихал. Воздух становился все горячее и удушливее. Наконец вода позволила сесть в лодку, и беглец начал отдаляться быстрее от места катастрофы. Выехав на большую поляну, он увидел на севере зарево на фоне клубов дыма и красные молнии, прорезавшие последние то тут, то там. «Пропадают, видно, бедные анкилоны в том аду», — подумал он. «И опять валят все на белых колдунов. Убили шамана, а потом и весь народ губят». Мелкая вода волновалась слегка. Но чем больше становилась глубина, тем сильнее было волнение, и берестянку бросало из стороны в сторону. Проплыв с 10 километров, Горохов выбился из сил и решил искать где-нибудь приюта до рассвета. На краю большой поляны, на которой особенно шумели волны, он заметил вблизи остов землянки, поднимавшийся над водой. Землетрясение еще до потопа разрушило откосы, но центральные 4 столба с настилом крыши на них устояли, так как были закопаны в землю и связаны перекладинами. Эта платформа стояла почти на метр выше воды, и волны не заливали ее. «Вот место для отдыха», — подумал беглец и направил берестянку к платформе. С трудом он выложил имущество, высадил собаку наверх, вылез сам и вытащил свою легкую посудину. Разослав одеяло на мокрый дерн крыши, он немедленно уснул, несмотря на грохот, доносившийся с севера, и на шум волн. Он проснулся на рассвете и стал осматриваться, ориентируясь для продолжения плавания. За ночь вода успокоилась, и только мелкая рябь по временам подергивала зеркало озера. По соседству над последним поднимался второй островок в виде зеленого холмика. По высокому тополю вблизи него Горохов узнал землянку свою и своих товарищей. На тополе он спасся в ночь бегства. Сам он провел ночь на остатках землянки Амнундака. Наскоро поев, якут спустил лодку на воду и позвал пеструху, чтобы посадить ее. Собака стояла возле дымового отверстия в середине этой платформы, смотрела в воду и визжала. «Что ты увидел там, пес? Рыбу, что ли?» — спросил Горохов и подошел, чтобы взять собаку, не желавшую сходить с места. Взглянув в дымовое отверстие, он вздрогнул. Из воды были видны пальцы двух человеческих рук возле одного из столбов платформы. «Господи Света, тут кто-то утоп!» — воскликнул он. «Что же он не вылез по столбу наверх?» На одном из пальцев блестело серебряное кольцо, показавшееся Горохову знакомым. У анкелонов серебряных колец не было, и только жены белых получили от своих мужей такие кольца и очень гордились ими. «Ох, палачи, да это раку! Прочие женщины были там, а старый пес сказал, что они изменницу утопили». Горохов спустился в лодку и подплыл к столбу, у которого были видны руки. Оказалось, что кисти крепко привязаны ремнем к столбу. Он перерезал ремень и потянул за окоченевшую кисть. Над водой медленно поднялась рука, потом появились волосы и, наконец, лицо с раскрытыми глазами. Эти глаза, как бы полные слез, смотрели на якута с укором. Он вскрикнул и отшатнулся, кисть утопленницы выскользнула у него из рук, и голова исчезла в мутной воде, но вслед за ней исчезла и рука, труп погрузился на дно. «Несчастная», — подумал якут, — «они ее привязали на ночь к столбу, чтобы она не убежала ко мне. А потом, когда пришла вода, ее забыли в землянке или нарочно оставили, и она утонула». Он представил себе, что должна была испытать раку, когда вода ворвалась в землянку и стала подниматься все выше и выше по ее телу. Как она извивалась и звала на помощь, а ответом был только плеск воды в жуткой темноте ночи. Как вода поднялась до груди, до шеи, до рта и залила, наконец, горло, издававшее последний призыв. А он был сначала тут, поблизости, и свободно мог ее спасти, как только анкелоны ушли. Но она, вероятно, начала кричать только когда вода проникла в землянку, а он в это время уже плыл по озеру. Ему захотелось вытащить тело и похоронить его где-нибудь, но багра у него не было. Да и хоронить пришлось бы разве в снегах за котловиной. Удрученный он посадил пеструху, теперь повиновавшуюся зову, взял вещи и поплыл на юг. Он греб усиленно, надеясь еще догнать товарищей, и берестянка летела стрелой по спокойной, глубокой воде озер и каналов. Вот впереди показалась окраина котловины с выделявшимися на черном фоне утесов белыми сугробами. А на севере все время клубились белые и черные тучи, и по временам оттуда доносился грохот взрывов. Наконец лес кончился. Горохов выплыл на чистую воду окраины, омывавшую сугробы. И здесь все затоплено. Где товарищи? Ушли? Утонули? На площадке над сугробами никого не видно. Но вот высоко на гребне обрыва, на светлом фоне неба, появился темный силуэт человека. Горохов громко заорал, замахал веслом, пеструха залаяла. Его заметили. Он спасен. Он подплыл к подножию сугроба, высадил своего пассажира и кладь, тяжело нагрузился и поднялся по ступеням наверх. Вдруг перед ним развернулся провал. Дальше ходу не было, а за провалом стояли уже Горюнов и Орден. «Ох, успел-таки догнать вас!» — воскликнул Горохов, сбрасывая свою ношу на лед. «Ну и натерпелся я всякого! Придется тебе долго ждать, пока мы вырубим по льду спуск и подъем», — ответил Горюнов. «Вот так ямина! От погони вы, что ли, отгородились?» «Да, перебраться тут нелегко», — сказал Горохов, осматривая брешь, окаймленную отвесными ледяными стенами в несколько метров вышины. «А прорубаться долгонько. Вот что, несите веревку и бросьте ее мне». Веревка была уже захвачена на всякий случай. Конец ее, к которому привязали камень, перебросили Горохову. Он перетянул веревку к себе и начал спускать свою кладь на дно бреши, сложив веревку вдвое. Когда кладь была внизу, он отпускал один конец, тянул за другой, и веревка возвращалась наверх, а кладь оставалась. Так он спустил котомку, одеяло и, наконец, пеструху, пропустив веревку под ошейник. Собака, повешенная за шею, задыхалась и барахталась в воздухе, но спуск произошел так быстро, что она не успела задохнуться. Теперь нужно было спуститься самому. Недалеко от края обрыва лежала глыба базальта, прочно врезавшаяся в лед. Якут обернул ее веревкой и спустился вдоль ледяной стены, а внизу отпустил один конец, потянул другой, и веревка упала к его ногам. Подъем не представлял затруднений, так как вверху были два человека, которые вытащили якута, собаку и вещи. Первого с трудом, так как он был тяжел. Выскочив наверх, он бросился в объятия товарищей. Слава богу, добрался. А я уж полагал, что не застану здесь никого. Действительно, если бы Горохов выплыл из леса только на несколько минут позже, он не увидел бы своих товарищей. Обе оставшиеся нарты были уже на южном склоне гребня, где Никифоров заканчивал их увязку. Горюнов и Орден в это время вернулись еще на гребень, чтобы бросить последний взгляд на котловину земли Санникова, которой они отдали столько недель труда и которая на их глазах погибала под потоками воды и лавы вместе со своими двуногими и четвероногими обитателями. Им удалось собрать много ценных наблюдений, но результаты их трудов так внезапно погибли вместе с одним членом экспедиции в последние часы их пребывания. А другой товарищ добровольно остался в котловине и, конечно, как они думали, тоже погиб. Под лучами низко стоявшего солнца серебрилось обширное озеро котловины в черной раме обрывов и со щетиной островов и кост темного леса, а на севере, за колеблющейся стеной из клубов пара и дыма, разыгрывался последний акт драмы земли Санникова и племени Анкелонов. Орден запечатлел эту печальную картину на последней, уцелевшей еще фотографической пластинке, картину едва открытого для науки и уже погибающего мирка с последними мамонтами, носорогами и представителями первобытного человечества. Сделав снимок, он пошел укладывать аппарат, а Горюнов остался еще на минуту и увидел выплывающий из леса челнок Горохова. Не будь этой счастливой случайности, якут не скоро догнал бы своих товарищей. Поднимаясь наверх, Горохов увидел зиявшую трещину, услышал о гибели Костякова и понял, как счастливо он отделался. «В сорочке, видно, я родился, Матвей Иванович», — сказал он, останавливаясь на гребне. «За эти два дня я сколько раз был на краю могилы, да вот жив и здоров, а бедная раку, из-за которой я, собственно, и остался, утонула по моей вине. Вечная память ей и Павлу Николаевичу». Он снял шапку и трижды поклонился в сторону земли Санникова, ставшей могилой стольких людей.
1: Мы читали фрагмент из романа Владимира Обручева «Земля Санникова». Радио «Звезда».